0: для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фомин. Здравствуйте.
1: Об Украине.
2: Украинские власти решили закрыть крупнейший в стране экспортный терминал в Черноморске. Через него Киев транспортировал продукцию более чем 60 государств. На итог узнал военный блогер Борис Рожин. Меры приняты на фоне усиления атак ВС России на портовую инфраструктуру Украины. Сейчас в терминале заблокировано порядка 45 тысяч тонн пшеницы. Помимо прочего, не удается экспортировать 9 тысяч тонн масла.
1: О Ближнем Востоке.
2: Центральное командование ВС США сообщило об атаке штатов на десятки военных целей около Ормузского пролива. Об этом говорится в заявлении командования. В свою очередь, КСИР утверждает, что атаковал в Бахрейне центр управления, склады и топливные резервуары 5-го флота США. Также корпус стражи Исламской революции утверждает, что уничтожил несколько американских беспилотников МКЮ-9 при ударе по базе ВС США в Иордании.
1: О дорогах.
2: Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Мост был закрыт почти 3 часа.
1: О русофобии.
2: В Латвии хотят полностью исключить использование русского языка в средствах массовой информации. Об этом заявило Министерство культуры Латвии. Ранее Минкульт Латвии распорядился исключить русский язык из публичного пространства подведомственных учреждений. В Латвии прекратили говорить по-русски друг с другом в школах, в том числе на переменах.
1: О болезнях.
2: В Демократической Республике Конго снова увеличилось число жертв лихорадки Эбола. Это следует из информации агентства Рейтер. Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 2011, включая 754 летальных исходов, пишет агентство. Напомню, уже 5 регионов на востоке ДРК поражены лихорадкой Эбола. Ранее в ООН оценили потенциальный ущерб от эпидемии Эболы в миллиарды долларов.
1: Обо всем остальном.
2: В Нью-Йорке на аукционе продали скелет тираннозавра за рекордную сумму – более 50 миллионов долларов США. Скелет назван «Газ» по имени землевладельца в штате Дакота. На его участке в 2021 году обнаружили останки тираннозавра. Длина его туловища составляет порядка 11,5 метров. Отмечается, что он жил около 67 миллионов лет назад. Перед аукционом стоимость лота оценивалась в 20-30 миллионов долларов. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Кремле ответили на заявление канцлера Германии о том, что гарантии безопасности для Украины будут определять Киев и его союзники. Стало известно, что ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье, и Франция пообещала Украине истребители и разрешила производить свои ракеты. Эти и другие темы подробнее в ближайшее время. Ну а сейчас мы начнем с того, что в Кремле ответили на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что гарантии безопасности для Украины, которые она получит по завершении конфликта с Россией, будут определять Киев и его союзники. Москва, по его словам, в этом процессе участия принимать не будет. Эти слова свидетельствуют о тупиковой позиции Европы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Этот вопрос, я думаю, он самый важный сегодня из всех вопросов, которые прозвучали. Почему он самый важный? Потому что вот это заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Невозможно. И если действительно эта позиция европейцев убежденна, и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования.
3: Песков также заявил, что Кремль вместе с россиянами рад операции ФСБ по предотвращению серии украинских терактов и выражает признательность спецслужбам.
4: Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу.
3: Ну, ранее стало известно, что ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье. Планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов, оснащенных устойчивыми к работе РЭП-системами управления канадского производства из помещения, расположенного рядом с предприятием арендованного ангара. После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России. Куратором и организатором по линии СБУ выступил гражданин Украины и США Альберт Васильев, известный как видеоблогер и рэпер Киев Стонер. Он внесен в перечень террористов и экстремистов на территории Российской Федерации. Он осуществлял контроль и управление логистикой доставки дронов в Российскую Федерацию. Об этом сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин в интервью ТАСС.
5: Киев Стонер, по-моему, так его называют на Украине, он по не совсем понятной мне причине, являясь в определенном смысле известным музыкантом, рэпером в Российской Федерации, пошел не просто на сотрудничество с украинскими спецслужбами, а по установленным фактам осуществлял контроль и управление логистикой доставки FPV-дронов в Российскую Федерацию и последующей эвакуации террористов с территории Российской Федерации. Мне кажется, в этой ситуации Российская Федерация должна дать более чем серьезную оценку его действиям и, в соответствии с законодательством, наказать его за это преступление.
3: Сам блогер, впрочем, отрицает причастность к организации атаки БПЛА на подмосковное предприятие. В видео он заявил, что не понимает, зачем его обозначили в этой истории. Следственное управление ФСБ возбудило дело по статье 205, часть 2, пункт А УК РФ «Террористический акт». Работа продолжается. Но остальные задержанные участники подготовки теракта тоже далеко люди не случайные. Уверен в этом профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
6: Но в данном случае это люди, очевидно, не случайные, потому что по телефону или по мессенджеру таких исполнителей не набрать. Количество БПЛА дорогое, сами дроны дорогие, сама операция очень дорогая. И подбирать случайных людей означает ставить осуществление этой операции под риск. Вот. Это опять-таки свидетельствует о том, что действуют кадровые сотрудники, законспирированные, замаскированные, которые эту агентуру вербуют, потом готовят, обучают, воспитывают. Тех, которые взяли здесь, их там за пару лет-то можно было подготовить.
3: 35 FPV-дронов были спрятаны в партии испанской керамической плитки. Маршрут контрабанды – это Словакия, Польша, Беларусь, Московская область. Спецслужбы европейских стран, разумеется, ничего не знали, хотя это вызывает сомнения, говорит Андрей Манойло.
6: В Европейском Союзе ведь границ нет, поэтому европейские страны, которые входят в состав Европейского Союза, этот груз прошел без каких-либо досмотров, подозрений. На трассе такие подобного рода фуры не останавливают. Поэтому до границы с Польшей, польско-белорусской, скорее всего, груз дошел вообще. На него никто внимания не обратил. Возможно, его сопровождали, не исключено. Но я думаю, что даже здесь сопровождение не потребовалось. Что касается польско-белорусской границы, то с польской стороны вполне возможно открыли окно для этого груза, для того, чтобы какой-нибудь молодой зеленый таможенник или пограничник случайно не проявил рвение, будучи не в курсе и не наткнулся на какую-нибудь деталь. Вот. Хотя они наверняка там были достаточно хорошо замаскированы, и опять-таки, если эти БПЛА находится в толще этой керамической плитки, она же тяжелая, но это ж не две коробки переместить. Такие фуры просвечивают рентгеном, в принципе-то. Вот. Но здесь, видимо, как-то дело обошлось. Для того, чтобы с этим делом разобраться, надо посмотреть, что там на самом деле было оформлено в качестве груза. Mm-hmm. Вот. Исключая, конечно, вариант, что там ехали древесные опилки или ДСП. По документам, как иногда бывает. Но, опять-таки, видимо, санкции охватывают не все виды плитки. Вот это во-первых. Во-вторых, опять-таки, оперативная практика, она показывает следующее. Невозможно досматривать абсолютно все грузы, которые следуют, и обыскивать все фуры, которые двигаются. Там огромное количество. Поэтому, когда перехватывают контрабанду, перехватывают обычно не методом пристального взгляда, когда какой-нибудь бдительный там пограничный таможенник посмотрел, увидел, что-то здесь подозрительно это выглядит. Вот. А перехватывает, потому что знает заранее, из сообщения агентуры. Вот агентура дает наводку, и тогда, соответственно, и проводит операцию по перехвату. Спецслужбы уже знают, что и с какой номенклатурой следует в том или ином там конвое, и где оно спрятано или под что замаскировано.
3: И продолжим тему. Франция пообещала Украине истребители и разрешила производить свои ракеты. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Состоявшееся в Париже совещание коалиции желающих из-за того, что оно проходило в Доме инвалидов, его ехидные прозвали «инвалидной коалицией», дает богатую пищу для осмыслений и размышлений. И на главный вопрос, что это было, можно отвечать по-разному. Это, конечно, очередной антироссийский шабаш. Это своего рода франко-германо-британский план «Барбаросса» с прицелом на Россию, разумеется. Это совместная подготовка милитаристского еврокооператива к войне с Россией на украинском плацдарме. Это еще концепция нового этапа вооружения вооруженных сил Украины европейским оружием и расширение его лицензионного производства на Украине. Ну и, наконец, это попытка создать новую структуру европейской безопасности. Опять-таки с явной угрозой для России. Но давайте ближе к делу. Что конкретно было обещано в Париже Зеленскому из вооружений? Набор немаленький. Это истребители «Рафаэл». Кстати, попутно замечу, что еще в 2024 году Франция передала в Украине «Миражи-2000». Плюс еще Париж разрешит Киеву выпускать ракеты-перехватчики «Астер-30», крылатые ракеты авиабазированные «Скальп» и управляемые бомбы АСМ «Хаммер». Звучит, конечно, внушительно, но не все так просто, потому что и подготовка пилотов на «Рафаэл» требует до 1,5 лет интенсивной работы. Иначе может получиться, как с истребителями «Мираж-2000». Командование ВСУ поспешило засунуть сырых пилотов в кабине этих самолетов. И один из них уже при первом вылете был сбит, а другой попал в катастрофу. Это вот одно направление коалиции инвалидов. Вооружить Украину до зубов. В этом заключается смысл нового плана. Второй план заключается в создании антибаллистической коалиции. Что такое антибаллистическая коалиция, уже понятно из одного названия. Это создать европейскую систему ПРО и ПВО, которая помогла бы бороться Европе и Украине, разумеется, с нашими баллистическими ракетами. Ну, например, с кинжалами и искандерами. Причем в Париже говорили о том, что у Украины есть уникальный опыт борьбы с этими видами боеприпасов. Да, есть опыт. Недавно мы запустили 10 «Искандеров» по оборонным предприятиям в Киеве, и ни один, подчеркиваю, ни один из этих боеприпасов не был сбит. Ну что можно сказать в итоге? В итоге эта парижская коалиция готовит обширный план противодействия России на украинском плацдарме. Мы к этому уже будем готовиться. Кстати, Макрон разрешил некоторые виды боеприпасов украинцам производить на территории Украины по французской лицензии. И как вы думаете, что российские ракетчики, летчики, артиллеристы будут сидеть и ждать, пока развернется это производство по лицензии на подпольных заводах Украины? Да нет же. Мы, конечно, будем бить. Долбить до упаду, как это сделали недавно с украинским оборонным предприятием Samsung Украина, где украинцы пытались сделать ракеты «Фламинго». Так будет и со всем остальным оружием, которое Запад поставит Украине. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Нефть продемонстрировала самый крупный однодневный скачок роста цены с 2020 года. Об этом пишет Wall Street Journal. Обсудим через пару минут в эфире.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин о развитии российской инфраструктуры.
8: Транспорт – это основа всего. Без транспорта не будет хлеба в магазинах, люди не смогут поехать в отпуск. Транспорт обеспечивает жизнь нашей страны, это кровеносная система. И вот эта кровеносная система, она в последние годы очень активно меняется и развивается. Строятся новые дороги. Сейчас, вы знаете, строится высокоскоростная магистраль. Такого проекта никто еще не делал. В таких широтах, с таким климатом идет цифровизация по всем фронтам. Да? То есть мы все больше и больше переходим на электронные документы, используем искусственный интеллект. Очень большие изменения у нас появляются, свои арктические газовозы, развивается Северный морской путь. То есть в каждом направлении идет какая-то динамика. И все это происходит, несмотря на санкционное давление, несмотря на попытки наших оппонентов остановить наше развитие. Тот потенциал, который был накоплен и в советское время, и в постсоветское время, и даже императорские железные дороги, они строились еще и в царской России. Все это создает огромную устойчивость и огромную ответственность. Транспорт – это ответственность и время. Ответственность за точность и своевременность перевозки. Транспорт – это управление временем, когда ты делаешь путь пассажира или путь груза максимально комфортным.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Снова мы вместе. И еще одна новость для обсуждения. Нефть тут продемонстрировала самый крупный однодневный скачок роста цены с 2020 года. По крайней мере, сообщает об этом Wall Street Journal. И вот фьючерсы на нефть марки Brent подскочили почти на 10%, достигнув к утру вторника цены в $86 за баррель. Цены могут еще выше взлететь, особенно если учитывать истощение мировых запасов нефти. Это также пишет на своих страницах Wall Street Journal. Государственные запасы сырой нефти в США уже сократились до самого низкого уровня с 83 года. Рост цен на нефть происходит на фоне новой военной эскалации в Персидском заливе. А за комментариями обратимся к руководителю аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доценту финансового университета при правительстве России Александр Пасечник. Он с нами на прямой связи. Александр Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Александр Михайлович, расскажите, пожалуйста, что вы, как эксперт, видите за этими сообщениями издания Wall Street Journal? Насколько это опасная, на ваш взгляд, тенденция? Или это просто сигнал кому-то для того, чтобы немножечко еще раскачать рынки, добавить волатильности?
9: Ну, вы правы, что волатильность снова обретает такую, не экспоненту еще, но достаточно становится более широкой, да, и получается, что Армуз в центре внимания, да, ситуация по-прежнему остается сложной. Американцы с Ираном продолжают воевать, по сути, да, хотя открытой войны нет, вроде как упреждающие удары, но это удары непосредственно по территории. Есть у американцев и планы по захвату острова, так называемого, да, где там практически сосредоточены все возможности экспорта иранского. Все это напряжение, оно все более эскалируется. И смотрите, там и Йемен уже бьет по Саудовской Аравии ракетами, и сам Иран отвечает на интервенцию американскую, да, трехдневную уже. Поэтому, ну и захваты танкеров существуют, и поражение танкеров, все это тоже есть. Поэтому Армуз находится в внештатном режиме. Проходка там, ну, скажем, отличается от штатной, ну, по крайней мере, можно назвать ситуацию снова близкой, критической. Вот, мало кто решается теперь, все больше судовладельцев решаются направляться через Армуз в таких вот условиях. Ну и, соответственно, рынки чувствительны к этому событию, к этим событиям, и мы видим реакцию, что цены уже близко подбираются, может быть, уже до 90 долларовых рубежей, может быть, подкат, а там дальше мы и 100 увидим. Ну, мы видели и 120, и 125 видели, да, буквально другой назад, поэтому, ну, тогда была острая фаза войны между США с Израилем, которые атаковали Иран. Сейчас вроде как эскалация, ну, скажем так, в рамках что ли, приличия, если можно так назвать. Но, тем не менее, мы видим, что утихание не просматривается.
3: Скажите, пожалуйста, Александр Михайлович, а вот рынки разве не должны были адаптироваться за такое долгое время вот этой самой волатильности и неопределенности? То Трамп что-нибудь ляпнет, заявит, то иранцы через пару дней опровергнут.
9: Вы правы, в любом случае все эти заявления, они уже заложены. Это называется премия за войну, да, или военная премия в бочке. Но все равно сценарии эскалации, они в любом случае возрастают, да, вот, их вероятность. И поэтому, когда рынок видел и 120 в моменте, да, несколько месяцев назад еще, то здесь говорить о том, что 85 что-то критичное для рынка, я бы не сказал. Опять же, кому война, кому мать одна, да, то есть высокие цены на нефть для тех же персидских монархий, это тоже, что называется, плюсовая история. Вот. Да, потребительский лагерь с точки зрения импортеров – это беда. То есть удар по экономическому, там, промышленному, индустриальному, если угодно, потенциалу стран, которые зависят от цен на нефть.
3: Да, но... Вот что хочется еще у вас узнать мнение по вот какому вопросу. Вот сегодня проблем с Ормузским проливом. Да? Завтра может какой-нибудь условно там Малакский пролив, потом еще один международный пролив. Мы видим, что теперь этим просто потрясают и терроризируют друг друга разные страны и коалиции. И конца этому, скорее всего, не видно. То есть что дальше-то будет, если с Ормузским проливом даже все закончится, это же не дает гарантии. Это значит, что все будет страдать?
9: Сперва будут обходные какие-то пути использовать. Допустим, саудовцы могут там через Красное море гнать нефть там по трубопроводу, потом как-то через Красное море, в принципе, выходить на другие маршруты. Вот. А некоторые страны реально вот блокированы. Например, у Катара там, например, с теми же метановозами проблема очень серьезная, то есть это затрагивает не только нефтяной, но и газовый рынок, да, рынок. Здесь тоже мы видим коррекцию цен вверх, да, серьезную. Так что в целом, ну как сказать, налаживание не просматривается, и плюс запасы, стратегические запасы практически во всех странах мировые, да, они падают. И вот когда эти запасы еще там будут снижаться, если несколько месяцев, то, естественно, цены будут это тоже определять. То есть рынок каждые сутки, по сути, будет недополучать энное количество миллионов баррелей, и это очень существенно. И таким образом будут расти цены. То есть у нас прогноз, естественно, остается в условиях того, что напряжение в Ормузе существует, никуда не снимается, и компромисса мы не видим, так или иначе, да, в среднесрочной даже перспективе, там, в ближайшие месяцы, поэтому нефть будет продолжать оставаться дорогой, и рубеж $100 за баррель – это вполне реальная перспектива, допустим, той же осени.
3: Спасибо большое, Александр Михайлович. Это Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Ну а в России предложили крупнейшим российским торговым сетям ограничить цены и торговые наценки на наиболее востребованные школьные товары. С такой инициативой в преддверии нового учебного года выступила Федеральная антимонопольная служба. Это связано с традиционным сезонным ростом спроса на школьную продукцию, и ведомство призывает ритейлеров соблюдать принципы добросовестного ценообразования и сдерживать стоимость наиболее популярных товаров школьного ассортимента. Подробнее расскажет Юрий Кораблев.
10: Федеральная антимонопольная служба России обратилась к крупным торговым сетям с предложением ограничить цены и наценки на товары, необходимые для подготовки детей к школе. Ведомство направило письма в компании, торгующие одеждой, канцелярскими товарами и книгами, включая такие группы, как «Читай город», «Леонардо», «Ашан», «Окей», «Магнит», «Вкусвилл» и другим. Подобные письма ФАС отправляет ежегодно, и некоторые сети прислушиваются к рекомендациям, стараясь не завышать цены на школьные товары. Федеральная антимонопольная служба призывает ритейлеров проявить социальную ответственность и сдерживать рост цен в преддверии нового учебного года, чтобы сделать школьные товары более доступными для семей. Президент Ассоциации канцелярского рынка Александр Смирнов в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что многие продавцы перед сентябрем, напротив, снижают цены.
11: Что касается вообще канцтоваров, начиная от производства или от импорта и до магазина, на самом деле под сезон цены никто не повышает. Наоборот, довольно часто их снижают. Поэтому я не знаю, в связи с чем ФАС выдал такое, так сказать, предупреждение или пожелание, потому что рост цен, ну, в канцелярии, во всяком случае, он всегда связан либо, если это внутреннее производство, с повышением налогов, с введением какого-нибудь очередного не налогового, но обязательного платежа, повышением стоимости комплектующих и так далее. Если это импорт, то понятно, что это чаще всего связано с валютой, ну или, опять же, теми же самыми налогами и так далее. Цены никто не повышает. Все, наоборот, все стараются именно на обороте сработать. Да, у тебя цена как была или даже ниже, но зато ты продаешь гораздо больше.
10: С 2023 года по предложению Федеральной антимонопольной службы сети «Детский мир», «Комус», «МВидео» и другие уже принимали на себя добровольное обязательство по ограничению цен. Это позволило повысить ценовую доступность школьных товаров для семей с детьми по всей стране. И это хорошая практика, отметила президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
12: Мы поддерживаем предложение ФАС, потому что мы работаем с социально чувствительной группой, в которой нагрузка на семью в период школьного сезона, она двойная. Почему двойная? Потому что, во-первых, это осенний сезон, и, как правило, дети после лета очень сильно вырастают, и им нужна сезонная смена. И плюс та нагрузка, которая связана со школьными товарами, которые нужны исключительно для школы. Поэтому практика, она себя действительно хорошо показала. Как ее решают? Коллеги держат базовый ассортимент, вот свой такой вот борщевой набор, только школьный, самого необходимого, чтобы обязательно был в эконом-сегменте. Фиксируют эти цены, и тогда даже семья со скромным доходом сможет себе выбрать там необходимые ручки, тетрадки, там рюкзак и все остальное.
10: Сейчас сборы первоклассников в школу обходятся родителям в 30-50 тысяч рублей в зависимости от потребностей региона. В базовый набор обычно входят форма для школы и физкультуры, несколько пар обуви, в том числе сменная, портфель, ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски и другие канцелярские принадлежности. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Артур Демчук о новых европейских санкциях против России.
13: Поскольку уже 21-й пакет обсуждается, это, конечно, показывает прямо или косвенно, что все предыдущие 20 пакетов не достигли поставленных целей. То, что трудности с обсуждением новых санкций, естественно, связаны с тем, что санкции, собственно, работают в обе стороны, поскольку если прекращаются торговые или какие-то еще экономические отношения, это ударяет и по продавцу, и по покупателю. Поэтому понятно, что сейчас многие европейские страны, которые уже испытывают трудности от предыдущих пакетов, будут максимально стараться исключить из нового пакета то, что им еще ухудшает ситуацию для их бизнеса, их собственный бизнес давит на них, на правительство. Ну и все эти санкции, там ничего нового уже придумать невозможно, все, что можно, уже вошло в предыдущие пакеты, поэтому здесь будут, видимо, как-то пошагово пытаться развивать или расширять те санкции, которые были приняты раньше. Например, включать какие-то новые банки, новые предприятия, новые суда, так называемого теневого флота, и, например, увеличивать вторичные санкции против тех компаний зарубежных, всяких там китайских или компаний других стран, которые сотрудничают с Россией.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О важном.
2: Специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции после кратковременного сбоя. На объекте временно отключилось электричество. Из-за грозы сообщила пресс-служба ЗАЭС. Там отметили, что автоматика мгновенно перевела систему безопасности на резервные генераторы. Сейчас станция работает в штатном режиме, а радиационный фон остается в пределах нормы.
1: О сотрудничестве.
2: Роскосмос и НАСА договорились детально координировать работу спутников ради предотвращения аварий на орбите. Специалисты обеих стран согласуют траектории движения аппаратов, чтобы исключить угрозу их столкновения в космосе. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он уточнил, что об этом попросили американские коллеги, поскольку сейчас на орбите работают сотни российских и тысячи зарубежных спутников.
1: О Ближнем Востоке.
2: США готовы уничтожить все иранские мосты и электростанции, если Тегеран не согласится на переговоры. Об этом в интервью в телеканалу Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп. Следующая неделя для них станет очень плохой, потому что на следующей неделе дело дойдет до электростанций и мостов, сказал он. Трамп ранее заявлял, что США могут также нанести удары по опреснительным объектам Ирана, если сочтут это необходимым. Накануне сообщалось, что США возобновили военно-морскую блокаду Ирана. Американские корабли закрыли порты республики и установили контроль в Ормузском проливе.
1: Об образовании.
2: Миноборнауки предложило открыть университетские гостиницы для студентов. Новый тип жилья с качественным ремонтом и хорошей мебелью планируют запустить в качестве эксперимента. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Как отмечают авторы инициативы, статус гостиниц предоставят только новым или капитально отремонтированным общежитиям при сохранении доступной стоимости проживания.
1: Обо всем остальном.
2: Россияне оценили порог богатства почти в 400 тысяч рублей ежемесячного дохода. Такую среднюю сумму назвали участники опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Эксперты отметили, что финансовые запросы жителей мегаполисов оказались значительно выше сельских ожиданий. При этом только четверть опрошенных верит в реальную возможность достичь такого уровня достатка. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. В Москве в среду малооблачно, небольшой дождь, плюс 18, плюс 25. В Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 14, плюс 25. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Режим повышенной готовности введен в 23 муниципальных образованиях Свердловской области. Еще в 5 введен режим ЧС, включение спецкора. В Европе полностью запретят соцсети для детей до 13 лет. И Хайнань занял 3-е место в списке доступных азиатских направлений в июле. Режим повышенной готовности введен в 23 муниципальных образованиях Свердловской области. Еще в 5 введен режим ЧС из-за ухудшения ситуации с паводком. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС Российской Федерации по Свердловской области Владимир Пургин. Людей эвакуируют в ковши экскаватора. Дома и теплицы тоже ушли под воду. Целые улицы затоплены. Вот такая обстановка в городе Камышлове, Свердловской области, и с июня в регионе продолжаются паводки из-за проливных дождей. Даже смерч был. Корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге с нами на прямой связи Данил Свечков. Данил, приветствую. Что у вас происходит? Какая обстановка? Расскажите нам.
14: Да, действительно, обстановка серьезная сейчас. По данным МЧС, на сегодняшний день подтопленными остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков. Сейчас в пунктах временного размещения находится 91 человек, из них 37 детей. И да, вы действительно сказали, упомянули про эвакуацию на ковше экскаватора. Это есть у нас здесь санаторий местный. Видео можно, я думаю, у нас на сайте посмотреть уже. Там из-за того, что уровень воды поднялся буквально до ступенек входа, ко входу просто подгоняли экскаватор, и люди садились в ковши, их вот так вот до сухой местности довозили, в ковше буквально по несколько человек. В детских лагерях сейчас, которые оказались в зоне подтопления, тоже смены заканчиваются. Вот сегодня сообщили, например, что в районе Ирбита детей просто вот вывозили, и накануне тоже из детского лагеря, ну, передавали детям, то есть все в порядке в этом плане. Также очень многие удивились, что где-то вода уже ушла, и вот где она ушла, на земле оказалось много трепыхающейся еще живой рыбы. Люди бросились, конечно, ее собирать, но вот уже специалисты предупреждают, что делать этого не стоит, потому что зоны подтопления, это, скажем так, вода там очень грязная, и есть такую рыбу, и пить, в принципе, воду такую сейчас нельзя, лучше пить только бутилированную воду. Работы сейчас продолжаются по ликвидации последствий. Вы упомянули смерч. Ну да, действительно, все началось еще со смерча пару недель назад. А потом уже полили дожди. И они сейчас продолжают у нас лить периодически. Вот сегодня даже в Екатеринбурге сегодня накрапывало очень сильно. И будут еще продолжаться некоторое время. У нас просто так погода сформировалась, мы с синоптиками пообщались, что к нам идут циклоны, но от нас они не уходят. В итоге дожди.
3: Я вижу, что дорожное полотно местами размыло достаточно основательно. Есть провалы, да, Данил?
14: Все верно. Были вот пару дней назад буквально на Тюменском тракте. Буквально вот в одном месте образовались два провала. Фотографии можно у нас на сайте посмотреть. Из-за чего полностью там движение было перекрыто в обе стороны. Но затем тогда строительную технику подвели. Эти провалы уже, насколько я знаю, сейчас ликвидированы. Засыпаны. Действительно подтапливает и дороги, и где-то подтапливает мосты или даже их ломает пешеходные в населенных пунктах. Если посмотреть по фотографиям, которые сделаны с высоты птичьего полета, видно, что в ряде населенных пунктов, у нас, ну, вот в Ирбите, например, буквально дома сейчас стоят фактически как будто в озере. Вот настолько серьезная там ситуация. Ну, вы упомянули ранее, что у нас введен режим чрезвычайной ситуации в ряде населенных пунктов, в 6 по текущей информации, и вот режим повышенной готовности сейчас в 21 населенном пункте. Поэтому сейчас, скажем так, ситуация продолжает пока развиваться.
3: А что говорят власти, особенно тем жителям Свердловской области, которых затронули вот эти подтопления, потому что дома нужно будет потом, ну, просушивать, это точно?
14: Да, все верно. Сейчас, по данным Министерства общественной безопасности региона, пока о компенсациях и условиях для их получения, тем, кто утратил свое имущество, этот вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке специальной комиссии, и вот дополнительно профильные службы будут изучать факты патентовым владением, которые были построены в границах зон подтопления. Ну, а по поводу размеров выплаты и оценки ущерба, сейчас пока ситуация развивается, и вот после завершения паводкового периода, спада уровня воды, будет уже проводиться детальный разбор по каждой ситуации и формироваться списки пострадавших администрациями, чтобы организовать помощь и какую-то поддержку.
3: Данил, а есть ли какие-то предположения, прогнозы, когда эта ситуация может улучшиться?
14: Ну, как я уже сказал, тут очень многое зависит от погоды. Вот у нас лето, оно просто аномально дождливое. Я, например, сам не помню за 10 лет, чтобы настолько дождливое лето было, чтобы буквально каждый год и поливало довольно очень так крепко, хорошо. Поэтому, скажем так, в начале июля были дожди у нас и начались паводки. после этого дожди на некоторое время прекратились, у нас где-то 4 дня жары и сухой погоды было, и вода начала действительно отступать. А потом опять, вот в конце прошлой недели, опять гроза, опять сильный ливень, и опять уровень воды в речках стал подниматься.
3: Понятно, предсказать достаточно сложно, согласен. Спасибо большое, это Данил Свечков, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге. Мы следим за развитием событий и будем также держать в курсе слушателей радио «Комсомольская правда». Кстати, можете зайти на наш портал kp.ru, самое дождливое лето в истории Урала. Синоптики объяснили, что происходит с погодой в Свердловской области. Этот материал на kp.ru как раз располагается, и Данил Свечков автор этого материала. Ну а в Европе полностью запретят социальные сети для детей до 13 лет. Еврокомиссия выпустила доклад и в нем рекомендует резко ограничить доступ подростков к интернету. Пользоваться детям до 13 лет цифровыми сервисами можно будет только под присмотром или с разрешения родителей, но либо в образовательных целях. Подробнее расскажет в нашем эфире Вадим Алексеев.
15: Еврокомиссия готовит масштабные ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками. Об этом заявила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия изучает рекомендации экспертов, согласно которым детям младше 13 лет могут разрешить пользоваться соцсетями только ограниченное время и под присмотром родителей, учителей или опекунов. По мере взросления доступ к платформам предлагается постепенно расширять. Конкретный законопроект планируют представить в конце лета, а официально нововведения могут анонсировать уже в сентябре. Эта инициатива Евросоюза станет самой масштабной на сегодняшний день попыткой защитить детей от опасности в интернете, сообщает Рейтер. Подобные меры уже ввели или рассматривают Австралия, Великобритания, Китай, Индия и США. По словам экспертов, соцсети действительно могут быть источником опасностей для подростков, начиная с зависимости от листания ленты и заканчивая материалами, которые способны нанести урон детской психике. Например, ребенок может натолкнуться на ролик сомнительного содержания или столкнуться с неоправданной агрессией, заявила радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
16: Там можно встретить какой-то контент, там можно встретиться с буллингом и с какими-то такими вещами. Причем в социальных сетях они часто намного жестче, чем в жизни. Поэтому какая-то такая безопасность, особенно в начальной школе, да, когда детки совсем маленькие, там 7, 8, 9 лет, когда у них еще нет вот этих вот защитных механизмов психических. Я знаю случаи, когда дети были травмированы очень сильно теми же самыми какими-то роликами, которые они встречали в интернете, да, или вот агрессии со стороны пользователей.
15: Дискуссия о запрете соцсетей для детей ведется в России. В начале июля председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев со ссылкой на результаты опроса заявил, что россияне с напряжением относятся к использованию социальных сетей детьми. Он призвал изучить необходимость запрета соцсетей для несовершеннолетних пользователей. О ментальном здоровье ребенка в первую очередь должны заботиться не власти, а родители, рассказала детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
16: Массовый запрет непонятно к чему приведет. В идеале, чтобы родители это регулировали, потому что каждый ребенок уникальный, у каждого ребенка своя психика, своя впечатлительность, свое восприятие. Есть действительно такие дети, кому социальные сети часто бывает вредят. Конечно, лучше, чтобы это регулировали родители, но не всегда родители в этом принимают участие. Не все родители считают, что это нужно делать, и не у всех родителей есть какие-то механизмы воздействия на это.
15: В Австралии запрет на использование социальных сетей лицами до 16 лет действует с 10 декабря 2025 года. Штрафных санкций для лиц младше 16 лет и их родителей не предусмотрено, но оштрафованы могут быть сами сервисы, если не примут соответствующих мер. В Норвегии такое ограничение существовало для детей младше 13 лет, но в 2024 году было принято решение ужесточить запрет, увеличив возрастной порог до 15 лет. О подобных планах сообщал президент Франции в начале 2026 года. Там ограничения хотят ввести сразу до 15 лет. В апреле 2026 года премьер-министр Греции объявил о запрете на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. По его словам, он получил множество обращений от родителей с жалобами на негативное влияние соцсетей на психологическое самочувствие их детей. Постановление вступит в силу с 2027 года. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
17: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
18: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
19: Сказано на радио. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
20: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: А знаете ли вы что?
23: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. И сейчас обратимся к нашему порталу, любимому kp.ru. На нем опубликован материал с заголовком «В России становится все меньше магазинов». Что изменится для покупателей и какие товары уйдут в онлайн, ибо число офлайн-магазинов сокращается. Рубрика «Экономика». Наталья Варсегова, автор этого материала, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды», она с нами на прямой связи. Наталья, тревожное название вашего материала. Расскажите подробнее, что вообще происходит и к чему катимся.
16: Да, ну, собственно, тревожное название состоит в том, что в России становится все меньше магазинов. Но если мы вот более предметно вникнем в тему, то, в общем, тревожит особого повода, так скажем, для тревоги нет. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что именно в этом году аналитическое агентство Infoline впервые за 25 лет зафиксировало сокращение торговых точек в Питере и в Москве. Причем это сокращение, оно достаточно значительно. На 7300 точек стало меньше. То есть в Москве с 87 тысяч уменьшилось там до 82, а в Питере с 44 до 42. То есть на самом деле, конечно, число такое значительное, сокращение. И пока речь идет только о двух столицах, но тем не менее уже
0: для аналитиков и экспертов это повод для обсуждения и повод для, каких-то определенных выводов. Причем какие магазины закрываются? Это касается всех магазинов, и продуктовые, и супермаркеты, и киоски с фруктами, салоны связи, магазины одежды и так далее. Очень сильно сокращаются алкомаркеты, магазины, и здесь играет роль еще и изменения в законодательстве, причем изменения в региональных законодательствах. Например, в Вологодской области там разрешили торговать алкоголем только 2 часа в сутки, по-моему, и в связи с этим там закрыли сразу 610 точек, вот каких-то вот таких, где продавали только алкоголь. В Подмосковье число алкомаркетов тоже и различных наливаек уменьшилось аж на 1000, потому что запретили продавать на первых этажах жилых домов. И, соответственно, просто закрываются. Одежда очень сильно, по данным Infoline, вот так скажем, закрываются магазины одежды. 12%.

0: случаев продаж. Это как и по данным сервиса Яндекс.Карты, за год в стране закрылось более 600 точек продажи товаров. И причем это происходит в разных городах. Больше всего Омск не досчитался на 26% канцелярских магазинов за 2025 год. Я уже говорила о том, что розничный магазин закрывается, в частности из-за того, что число пунктов выдачи заказов растет у разных маркетплейсов, причем эта статистика варьируется примерно от 10 до 40% в год. Ну и на самом деле это действительно уникальный формат доставки в мировом масштабе, потому что такое количество пунктов вот этих ПВЗ, это только в России. Только в России, нигде в мире больше вот такого количества пунктов нет. Ну, мы знаем, что в Европе, США, Китае там больше на курьерскую доставку ставка делается, потому что слишком дорогая аренда. Ну, в России пока вот все базируется именно на вот этих ПВЗ. Ну, и мы стали, конечно, гораздо больше заказывать различных товаров именно через маркетплейсы. Уже нет такого, что что-то я заказываю только на маркетплейсах, а что-то я покупаю в офлайн-магазинах. Ну, нет, сейчас уже можно практически все заказывать. Тебе привезут доставку или забирать где-то в пункте выдачи. Но что будет у нас с обычными магазинами с офлайн? Ну, не произойдет ли такого, что они полностью исчезнут? И вот как раз маркетологи говорят о том, что нет. Магазины не исчезнут. Они просто перейдут в некий другой формат, потому что, если мы помним, что еще где-то лет 20-25 назад активно открывались торговые центры, со множеством торговых точек и так далее, сейчас эти торговые центры, так скажем, перепрофилируются, то есть сейчас это уже более торгово-развлекательные центры. Теперь туда уже люди идут не столько за покупками, сколько, может быть, посидеть там где-то на фудкорте, в каком-то кафе, может быть, там и те же самые кинотеатры или просто какие-то развлечения. И во многих уже торговых центрах есть вот эти, допустим, какие-то специальные вот эти лазалки, веревочные парки. Ну, то есть это уже такая уже обыденность. Плюс ко всему торговые развлекательные центры, они сейчас устраивают различные специально, чтобы привлечь клиента, и розыгрыши, и распродажи, специальные розыгрыши призов, я имею в виду, приглашают каких-то артистов, диджеев, ну, опять же, вот инвестируют в фудкорты, кинотеатры, то есть делают акцент на получение эмоций и удовольствия. И надо сказать, что вот по информации Минпромторга в новых вот таких торгово-развлекательных центров, которые были открыты в прошлом году, на развлечения отводится почти треть площадей. Это уже о многом говорит. Кроме того, магазины офлайн вводят такие интерактивные зоны, где можно и примерить, не только примерить, но что-то потестировать, да, какой-то аромат на себя вот тоже попробовать прикинуть, если это речь идет именно о парфюмерных каких-то магазинах.
1: Модным термином шоу-рум можно назвать, да, потому что одно дело маркетплейс, ты просто видишь картинку, другое дело пощупать и понюхать, это совсем другое. Вот через интернет пока такое нельзя.
0: Вот, и мы уже видим, как активно нейросети захватывают офлайн-магазины, например, те же самые магазины с одеждой, когда ты приходишь, там есть специальный робот, и он может ну, так скажем, в кавычках, да, примерить на тебя какую-то там обновку, которая вот продается в этом магазине.
1: Да, подводя итог, я хотел бы, успею задать вот какой вопрос. Так эта торговля-то офлайн, она сдает позиции, потому что в этом виноваты маркетплейсы или просто время пришло, эволюция?
0: И, как говорят эксперты, это, ну, во-первых, она не сдает позиции, так скажем, так, чтобы вот совсем, ну, такого не будет, что вот офлайн-магазины сдают позиции. В любом случае, они все равно останутся с нами. И, как бы, да, никуда они не денутся. Просто пришло время менять формат. Вот именно эксперты настаивают именно на этом.
1: Я вас понял, спасибо большое. И еще раз проанонсирую материал Натальи Варсеговой, специального корреспондента отдела экономики «Комсомольской правды» на нашем портале kp.ru. Зайдите, классный материал, действительно интересный. В рубрике «Экономика» с заголовком «В России становится все меньше магазинов». Что изменится для покупателей и какие товары уйдут в онлайн? Не исключено, что и полностью. Материал большой, интересный, с выкладками, вам пригодится. И такая тема для размышлений весьма нетривиальная. Но также напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Есть у нас возможность еще один сюжет в нашем эфире услышать до того, как я с вами попрощаюсь.

0: О приятном. О путешествиях. Лето же в разгаре. Хайнань занял 3-е место в списке доступных азиатских направлений в июле. На 1-м месте по ценовой доступности пакетных туров Таиланд. На 2-м Гоа. Это индийский курорт. Ну и 3-е место как раз остров Хайнань. Китайский. Сколько стоит туда туры, почему россиянам полюбился этот китайский курорт, об этом подробно в нашем следующем сюжете.
1: За первое полугодие 2026 года китайский остров Хайнань посетили почти 380 тысяч россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала о причинах такой популярности китайского курорта у россиян.
2: Я даже не знаю, с какого плюса начать. Но давайте начнем с того, что, во-первых, без визы. Наверное, это играет роль. Во-вторых, это круглогодичный курорт, что россиянам очень удобно. Не каждый россиянин может получить отпуск в летний период. Хайнань – это круглогодичные пляжи, это круглогодичный отдых. Ну, наверное, третье, на Хайнане можно еще и хорошо полечиться. Поэтому на Хайнань люди приезжают, прилетают не только там на 4 дня, да, чтобы просто вот схватить солнце, полежать на пляже и обратно улететь. Туда туристы прилетают на несколько недель иногда, именно с лечением. Ну и, наверное, красоты Хайнаня. Я имею в виду, это прекрасные пляжи, это лучшие пляжи Китая. Рост достаточно заметен. То есть от всех, от всего потока продаж, это, по-моему, Хайнань занимает 38%.
1: Ну и самый главный фактор, который влияет на выбор российского туриста – стоимость тура. По сравнению с другими направлениями, она очень доступная, отметила Наталья Осипова.
2: Если мы рассматриваем отель 4 звезды на Хайнань, то это примерно цена начинается от 150 тысяч на двоих. Это полный пакет. То есть это перелет из Москвы, это проживание, это трансфер и это страховка.
1: В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Хайнань занимает 3-е место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
5: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: О санкциях.
8: США опубликовали смягченный законопроект о санкциях против России. Как пишет Рейтер, обновленная версия предусматривает снижение максимальных пошлин для покупателей российских нефти и газа в сравнении с первой сильной версией с 500 до 100%. Исключение из пошлин могут получить страны, которые закупают менее 15% природного газа из России и предпринимают существенные шаги для дальнейшего сокращения импорта. Это может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Законопроект также позволяет президенту США отменять санкции, если он сочтет это соответствующим национальным интересам страны. Как пишет Рейтер, пятью крупнейшими покупателями российской нефти сейчас считаются Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а крупнейшими импортерами российского природного газа – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. Также агентство добавляет, что документ был согласован с Дональдом Трампом и покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России террористом и экстремистом. Он скончался 11 июля.
7: О топливе.
8: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что поручил краевым министрам и главам муниципалитетов сократить использование служебного транспорта. По оценкам властей, эта мера позволит высвободить для коммерческого рынка около 3000 тонн топлива ежемесячно. Губернатор также предложил топливным компаниям увеличить лимиты продажи горючего на один автомобиль, чтобы сократить очереди на заправках. Сейчас на местных АЗС отпускают от 20 до 30 литров на машину. Из-за этого водителям приходится отстаивать очереди дважды, чтобы полностью заправить машину, а это искусственно удваивает нагрузку на станции, считает глава региона.
7: А США.
8: Американский Сенат заблокировал оборонный бюджет на 1 триллион 150 миллиардов долларов. Об этом пишет издание «Политика». В поддержку документа выступило 50 сенаторов против 46. Для продвижения документа требовалось 60 голосов. Обычно рассмотрение подобных оборонных законопроектов не вызывает острых разногласий в Сенате. В последний раз процедурное голосование по оборонному бюджету одна из партий блокировала в 2010 году. Сейчас демократы отказываются поддержать законопроект, пока Конгресс не согласится установить жесткие ограничения для президента США Дональда Трампа, касающиеся его возможности продолжать операцию против Ирана. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы начинаем наш эфир. Трансляция также идет на YouTube, канал «Нео Панкин» и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Сегодня будем говорить про стремление к богатству. Если вы стремитесь к богатству, звоните 8 800 200 ровно 9702. Отталкиваемся от свежего опроса аналитического центра ВЦИОМ, который выяснил, что 40% граждан не стремятся к этому, к богатству, не стремятся. 40%, представьте, это большая цифра, друзья. Не хотят быть богатыми по какой-то загадочной причине. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь своими соображениями. Если вы стремитесь об успехах, расскажите. Или расскажите о своем стремлении к богатству. Ну или расскажите, опять-таки, почему не стремитесь к богатству. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Итак, друзья, вы стремитесь к богатству или нет? Отталкиваемся от опроса ВЦИОМ, аналитического центра ВЦИОМ, который выяснил, что 40% наших с вами сограждан не стремятся к богатству по какой-то загадочной причине. Ну и отсюда вытекает наш вопрос. Вы стремитесь, не стремитесь? Почему? По какой причине? Как успехи, если стремитесь в этом самом стремлении? 8 800 200 ровно 9702. И, ну, в качестве, скажем так, поощрительного приза для тех, кто звонит, как обычно, мы разыгрываем наш кофе. «Вкус Африки» он называется, эксклюзив от «Комсомольской правды». Натуральный кофе в зернах прямиком из Уганды. Вот одну из упаковок я прямо сейчас держу в руках. Две такие за лучший звонок в студию сегодня отправятся в любую точку России. Так что звоните еще раз. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Первый звонок. Одно мгновение сейчас будет, друзья. Был звонок, да сорвался. Такое иногда бывает. Короче, давайте пока я вам данные этого самого аналитического центра ВЦИОМ приведу. Итак, ВЦИОМ провел среди россиян опрос на тему богатства. Оказалось, что 40% граждан не стремятся к этому. Только 4% россиян ответили, что уже добились богатства. 24% всего лишь, представляете? У кого интересно? У кого интересно, ВЦИОМ спрашивал-то. 21% пока не реализовали эту цель, но стремятся. И считают, что это им, вот этим процентом, 21 я имею в виду, по силам. Треть граждан считают, что не смогут достичь богатства, хотя хотят этого. Вот почему? Почему они не смогут? Было бы интересно, если вы считаете, что не сможете, хотя хотите, позвоните, расскажите, почему. Почему? 8, еще, а вот, простите, пожалуйста, 5% затруднились ответить. Они не знают, стремятся они к богатству или не стремятся. Что воля, что неволя, все равно. Больше всего, вот интересный момент, к богатству в России стремятся мужчины, 29%. И молодежь, 60%. Там важное ответвление. Молодежь для этого, как правило, ничего не хочет делать. Просто стремится, и все. Женщины и старшие поколения реже включают это в свои жизненные планы, 15%. И, ну вот да, всего 15% хотят разбогатеть. Но, опять-таки, наверное, просто хотят. В понимании россиян порог богатой жизни начинается с дохода. Это тоже важная цифра, друзья. 393 330 рублей в месяц. Какая исключительная точность. Еще раз. Итак, в понимании россиян порог богатой жизни начинается с дохода. 393 330 рублей в месяц на человека. В 2005 году большинство граждан называли сумму, ну, там чуть меньше 100 тысяч было. При этом в столице показатель достигает 547 113 рублей, ну, то есть 547 тысяч. А в сельской местности, ну, чуть меньше 300. Также для людей в возрасте от 26 до 58 лет порог богатства оказался выше, чем для россиян от 25 лет и младше. Кабир звонит из какого города? Здравствуйте, Тюмень, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я из Тюмени звоню.
0: Так, там все богатые, мне говорили.
1: Вы насчет богатства. Ну, как бы я тоже не стремлюсь к богатству. Просто достойная зарплата, и это, я думаю, все, 150-180 месяцев, я думаю, хватит.
0: 150 тысяч вам нужно, да, для вашего личного богатства?
1: Да.
0: А да. В Тюмени маловато, по-моему, 150, нет?
1: Ну, я думаю, нормально.
0: Нормально.
1: У меня двое детей, они уже как бы сами зарабатывают, но младший еще учится. Вот так. Ну, как
0: уточните, пожалуйста, ваш доход еще раз. 150 или вы хотели бы 150?
1: Ну, я бы хотел чуть больше, конечно.
0: Чуть больше, там, ну, 200. Давайте округлим до 200 тысяч рублей.
1: Да, да, да.
0: Да, 200 тысяч рублей для богатства в Тюмени вам нужно. Для того, чтобы чувствовать себя именно богатым. Хорошо, а почему не больше? Просто скажите, а почему бы не больше?
1: Вот смотрите, ну, как бы и зачем, куда его тратить, куда ездить?
0: Я могу подсказать, если вдруг. Разбогатеете, звоните в студию обязательно. 8 800 200 ровно 9702. Я вас сориентирую. Елена из Хабаровска, прошу вас.
2: Добрый день.
0: Здрасте.
2: Вы знаете, у нас в Хабаровске почему-то вот цены достаточно намного выше, чем, например, в Москве. А недавно у вас вот было интервью, выступал один мужчина, и он сказал, что в Москве яйца стоят десяток 55 рублей, а у нас, например, 150.
0: Вряд ли 50 рублей. Вот. Давайте, нет, не 50 рублей.
2: 55, он сказал, 55.
0: Что-то я этих цен не видел. Где же он, интересно, нашел яйца за 55 рублей в Москве? Пусть опять-таки покажет. Ну ладно, продолжайте, я сейчас посмотрю.
2: Ну хорошо, это не важно. Я хочу сказать, что я уже на пенсии. Пенсии у нас смешные, конечно, потому что, ну, вообще, очень высокая, конечно, квартплата у нас в Хабаровске почему-то. И, ну, молодые люди, вот, например, мои родственники, конечно, им не хватает этой зарплаты, я уж не беру нас пенсионеров, конечно, и таких вот, так сказать, бюджетников, как врачи, учителя, вот, которые берут по две, по три смены, и даже которые работают где-то, ну и в банках даже, люди стремятся взять как можно больше работы, чтобы хоть что-то заработать, хотя бы был, чтобы уровень жизни, понимаете? Поэтому, ну, живется очень даже непросто, очень даже непросто. Поэтому, вот особенно у меня родственница вот сейчас собралась брать ипотеку, и, соответственно, вот даже зарплата вроде бы такая, даже с премией, которая достигает 70 тысяч. А да, за ипотеку 50 тысяч, вот если взять сейчас даже однокомнатную квартиру. И, соответственно, что там останется, сами понимаете. Это очень даже, как говорится, накладно.
0: Ну, с ипотекой, я так понимаю, все-таки ситуация рано или поздно урегулируется. Что касается яиц, давайте к яйцам вернемся. Я смотрю, правда, я... смотрю в дорогом магазине, но, тем не менее, за 55 рублей я нигде яиц не видел, а вот стоимость яиц, разумеется, высший сорт, 138 рублей, первый сорт 122 рубля, и дальше 212, 189, туда-туда-туда. Так что 55 рублей, ну, даже не знаю, где он их нашел.
2: Десяток, ну, не знаю. Ну,
0: и я тоже не знаю.
2: Ну, может быть, где-то вот на окраине там.
0: Вот. Есть... Спасибо.
2: Магазины достаточно дорогие.
0: Вам, единственное, уточнить, сколько вам, вот, ну, тем не менее, нужно для богатства денег. А, вот, к сожалению, сорвались. Константин из Саратова тогда. Тогда вы, здрасте.
3: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Иван. Я хотел сказать, что я не стремлюсь к богатству. По двум причинам.
0: Давайте, каким?
3: Ну, потому что мне не суждено, как бы, я так думаю.
0: А почему суждено? Почему вы решили, что кто-то там за вас об этом посудил? Скажите, пожалуйста.
3: Да нет, ну, особых талантов нет.
0: Вы думаете, у тех, у кого много денег, часто много талантов, действительно?
3: Не, ну, какие-то, хоть какой-то имеют. Потом, и второе, почему я не стремлюсь, то, что я не считаю, что... уровень счастья зависит от количества денег на счету.
0: Ага. У вас так или иначе, у нас под 20 секунд, сколько у вас зарплата? Можете уточнить? Какая
3: ну,
0: сумма?
3: Ну, я зарабатываю около 30 тысяч в месяц.
0: Около 30.
3: Это вполне достаточно на все.
0: Ага, вполне достаточно. Да? И не хотели бы больше,
3: вполне
0: я правильно
3: достаточно.
0: Понял? 30 вполне достаточно.
3: Конечно, человеку всегда все мало.
0: Всегда мало, но достаточно. Стремитесь ли вы к богатству, друзья? 8 800 200 ровно 9702, звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Комсомолка узнала, какой нож глава Якутии подарил президенту. ФСБ предотвратила удары по оборонному заводу. Дроны для теракта в Подмосковье везли в испанской плитке. Выращиваем на даче арбуз-гигант. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин об активной работе по стабилизации рынка нефтепродуктов.
8: Было совещание по топливному рынку, и, конечно, транспорт везет топливо. И мы делаем все для того, чтобы топливо максимально быстро приходило к потребителю. Это граждане, это на самом деле огромное количество самого же транспорта, которому тоже нужно топливо. Это нужно и локомотивам, и самолетам, и морским и речным судам. И, безусловно, огромное количество специальной строительной дорожной техники, оно тоже требует заправки и требует топлива. Поэтому мы здесь стараемся максимально поддержать наших коллег, которые топливо производят, и всячески им помогать в деле максимально быстрой доставки.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Стремитесь ли вы к богатству? Таков вопрос сегодня. 8 800 200 ровно 9702. Если вдруг к богатству не стремитесь, ну, я надеюсь, что хотя бы стремитесь сегодня позвонить в эфир, чтобы за самый лучший, интересный...
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская, 1, строение 1, Липнихта, 5Б, Новоселенинская, 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Несмотря на пенсию, которая
12: конечно,
0: не очень высокая.
12: Ну, конечно, потому что пока жизнь продолжается, пока надо стремиться.
0: Скажите, пожалуйста, конечно. Вот единственную цифру уточняю. Если вы говорите, пенсия в 10 раз больше, это ориентировочно...
12: 200 тысяч.
0: 200 тысяч. У вас 20 тысяч пенсия, да?
12: Да.
0: Я-то думал, что хотя бы 300. Ну ладно, то есть от 30 отталкивался. Ну ладно. Ну мы вам желаем удачи. Если вы стремитесь, это прекрасно. Николай, Сергей в Посад дали. Здрасте.
13: Иван, добрый день.
0: Здрасте.
13: У меня тебе такой вопрос. У тебя братья есть?
0: А вам зачем знать эту информацию?
13: А потому что я хотел поспорить на кофе.
0: Поспорить на брата или на кофе?
13: Нет, я просто пошутил. Я еле дозвонился. Иван, вы, знаете, Кикабидзе, помните, пел? «Моя душа, мое богатство» пел песни.
0: Да.
13: Вот я хочу сказать. Богатство, когда у человека душа нараспашку, который... Ну, вот, рассказывает, я просто коротко. Значит, я помогаю, хотя я полуслепой, но помогаю школам, детям. В данное время даже, там, компьютерное оборудование, то-то. И много. Допустим, я не дозвонился к вам, вот сейчас женщина какая-то помогла. Школа, которую я 30 лет строителем работал, в военно-строительных войсках. Да, кстати, мы строили вам санаторий под Софтино, чтобы вы отдыхали. дом отдыха, пионерский лагерь для ваших детей. Так что вот.
0: Так что насчет богатства?
13: Так, насчет богатства. Богатый тот человек, как душа, у которого добрая, который помогает людям встать на ноги. Допустим, я член Союза писателей России, я многим помог, которые стали членом Союза писателей. Без всяких взяток, без всяких и тому подобное.
0: Отлично. Так, друзья, давайте все-таки про деньги сегодня. Про деньги, про душу, это хорошо, конечно, но сегодня именно про деньги разговор. Далее у нас кто? Константин из Ставрополя, пожалуйста.
14: Иван, добрый день, доброе
0: здрасте.
14: Утро.
0: Здрасте.
14: Привет, страна. Скажу по существу, богатым человеком мечтал стать, так. Стал богатым.
0: О.
14: И хочу предупредить новое поколение, которое мечтает стать богатым. Будьте готовы, что вас возненавидят и возненавидят в ближайшее окружение.
0: Это потому, что 9 раз помог, забыли, один раз не помог, да, запомнили.
14: И не только в этом дело. В нашей стране быть богатым человеком очень опасно быть.
0: Это почему?
14: Я вам скажу, вы попадаете в поле зрения криминальных структур, в поле зрения полукриминальных силовых структур, тех оборотней, которые в силовых структурах наших присутствуют. И помимо того, что... Не готово наше общество, не любят, не уважают у нас достаточно богатых человек. Я пролетарского происхождения, у меня мама токарь, отец металлург, столивар. И я стал богатым человеком, я долларовый миллионер.
0: Ничего
14: себе. Но заработал своими руками. И до сих пор работаю, мне скоро уже 60 лет, я до сих пор работаю. И вот сейчас, говоря с вами, я на работе.
0: Отлично. Вы знаете, мне, конечно, нравится ваш звонок. Спасибо, что позвонили. Но вы, наверное, кофе себе и сами можете позволить купить. Да? Хотя я бы вам отправил, конечно, за честность. Денис из Подмосковья. Далее.
15: Да, Иван, доброе утро.
0: Здрасте.
15: Стране доброе утро. Я, конечно же, солидарен с тем понятием, что такое там богатство. И, конечно же...
0: Да мы все солидарны, в общем-то.
15: Да. Я здоровье, мое здоровье, здоровье моих близких, это самое главное. Но если говорить про, так сказать, шкурный интерес...
0: Про деньги, конечно.
15: Про деньги давайте. Слушайте, конечно же, я стремлюсь к этому. И вот человек говорил там про вот эту такую установку, нежели богато и там нечего начинать.
0: Да, есть
15: отец
0: такая.
15: Отец мой как-то так говорил. Для меня это какая-то установка, знаете, вот на проигрыш какой-то. Ну почему я должен так рассуждать? Вот у меня... два высших образования. Я не говорю, что это какой-то успех, да, но все-таки я самообразовываюсь, да, получаю какое-то образование, получил другую профессию, например, да, и стремлюсь к тому, чтобы улучшать свой образ жизни, да. Ну и как бы сыну своему потихонечку говорю, что самое важное, это, наверное, получать образование, чтобы потом у тебя голова не болела, где можно работать. Вот. Если про какую-то конкретную сумму говорить, ну, наверное... Более-менее так, если приземленно, ну, 1400 было бы неплохо в месяц. А вот ощущение богатства, ну, наверное, под 1 000 000 в месяц. И, я думаю, было бы вообще прям замечательно.
0: Угу.
15: Задумываться о каких-то вот вещах, не знаю, жилье.
0: Ну, вы понимаете, да, на частный самолет все равно не хватит, даже с 1 000 000.
15: Не хватит. Да, может быть, этого и не надо, а кто его знает, может быть, там и аппетиты другие появятся.
0: Вот,
15: я думаю, что к этому, да, можно стремиться, нужно стремиться, и всегда можно оставаться человеком. И у нас есть очень хорошие поговорки: волков боятся в лес не ходить, я не знаю, полукриминальные структуры или еще какие-то. Я думаю, все-таки есть примеры людей, которые действительно добивались и оставались людьми, и если у кого-то меняется отношение, то это исключительно их позиция, их мнение, и почему как-то мне надо реагировать на чье-то мнение. Изменилось ко мне какое-то отношение, изменилось, я могу от себя какие-то действия делать, правильно? А вот с других людей мне как-то отвечать не очень хочется. Вот, все взрослые люди, я думаю, как-то...
0: У вас 2 высших образования, сколько вы зарабатываете, уточните, пожалуйста.
15: Ну, на сегодняшний день у меня где-то 250.
0: 250, угу. Да. Ну, маловато, да, будем откровенны.
15: Маловато, конечно.
0: 2 высших образования получали не для того, чтобы на 250 жить. Понятное дело. Да. Но мы вам желаем увеличить, удвоить, утроить. Это уж зависит от вас, но мы искренне желаем вам. Далее звонок из Москвы от Алексея. Прошу вас.
16: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
16: Да, доброе утро, Иван. Я бы вот вопрос, может, по-другому. А вот готово наше общество к богатству? И опять же...
0: А вы про общество не думайте. Вы про себя скажите.
16: Ну, скажем так, для Москвы там те же 200 тысяч зарплата, это условно не богатство, это даже, наверное, ниже среднего уровня.
0: Это правда, так.
16: Да, я не знаю, где яйца за 55 рублей.
0: Я не знаю. Давайте будем искать вместе, где яйца за 55 рублей.
16: Поэтому вопрос, готов ли я, надо понимать, что богатство, большие деньги – это и большие проблемы. И, конечно, стремиться нужно к богатству. Но нужно сначала себе задать вопрос, а готов я к этому богатству?
0: Так, и что? Какие-то проблемы?
16: Нет, проблем нету, но, безусловно, нужно стремиться на вопрос ваш. Почему нет? Почему какое-то такое иерархическое мышление, что богатство – это плохо, богатство – это постоянно какое-то воровство?
0: А дело не в этом, недостижимо скорее. Вот почему многие не стремятся. Они считают, недостижимо для них.
16: Ну, почему недостижимо?
0: Так, это... спросите у них. Вот всего, видите, я же вам опрос ЦИОМ озвучил. Сейчас вам я еще раз, значит, 40% граждан не стремятся к этому. Но это согласно выборке в ЦИОМ, тем не менее. А вот они позвонили там какому-то количеству людей. 40% из этих людей не стремятся к богатству. 40%, вдумайтесь только.
16: Да, это много. Это говорит о том, что какая-то утопия, да, наверное. Поэтому, безусловно, надо стремиться к богатству, надо стремиться жить хорошо, счастливо. И здесь даже не может быть вопрос.
0: Вот у вас какой доход, скажите, пожалуйста? Вы же в Москве живете, да? 200 тысяч вам мало. Сколько у вас денег в месяц на карточку падает?
16: Ну, скажем, больше 200 тысяч падает, но и расходы здесь намного больше. И правильно, наверное, спросить, а покрывает ли мой доход мои расходы?
0: Так, 20 секунд коротко, покрывает или нет?
16: Покрывает.
0: Ну, слава богу, ну и, конечно же, больше денег вам. Перерыв, друзья. Вы стремитесь к богатству или нет? Так стоит сегодня вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
17: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Студенты третьего курса ПСКОВГУ по направлению конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств проходят практику на ЗАО ЗЭТа. Практиканты становятся непосредственными участниками работы завода. В бюро механической обработки они осваивают разработку технологической документации, знакомятся с особенностями эксплуатации оборудования в цехах, изучают производственные задачи и способы их решения, применяя полученные теоретические знания. Такой подход позволяет будущим инженерам развивать технологическое мышление и понимать взаимосвязь всех этапов производственного цикла. Прием заявок на участие в областном конкурсе отбора инициативных проектов стартует в августе этого года. Они выдвигаются для получения в 2027 году финансированной поддержки. Инициаторами могут выступить группа граждан численностью не менее 10 человек, достигших 18-летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта. В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор в муниципальных образованиях. Представительные проекты должны быть ориентированы на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования. С 23 по 26 июля Псковская область принимает гостей 7-го международного кинофестиваля «Западные ворота». Зрители ждет более 100 фильмов, конкурсные показы, премьеры, а также творческие встречи с режиссерами, актерами и продюсерами. Участниками станут кинематографисты из России, Индии, Казахстана, Бельгии, Китая, Таджикистана и Венгрии. Главное событие – международный конкурс полнометражных фильмов. Их оценивает авторитетное профессиональное жюри под руководством российского кинорежиссера, сценариста, продюсера Алексея Германа-младшего. А обладателя гран-при фестиваля определят сами зрители. По традиции, победитель будет назван по результатам голосования. Также в программе конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», программа детского кино до 16 и старше. Показы пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области.
4: О валютах.
18: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань 11.29.
4: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
4: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Вы стремитесь к богатству или нет? Если нет, по какой причине? А если да, насколько вы богаты, как у вас это получилось, расскажите, поделитесь. 8 800 200 ровно 9702, номер сегодняшнего, номер студии. Так что, пожалуйста, звоните, друзья. Напоминаю, что мы разыгрываем сегодня кофе. Две упаковки нашего кофе «Вкус Африки». Это эксклюзив от «Комсомольской правды». Отправится прямиком в любую точку России. Еще раз, две упаковки отправятся в любую точку России за лучший звонок. Если вдруг не вам отправиться, всегда можно приобрести «Вкус Африки» на маркетплейсе. Далее у нас одно мгновение. Сейчас, секундочку, друзья, и к нам присоединится человек. Да, я не слышу вас. Николай. Николай, Петропавловск-Камчатский. Здрасте.
17: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
17: Здравствуйте, все. Я хочу, вот с большим интересом слушал эфир. Ну, хотел бы напомнить, что название у канала «Комсомольское радио», да, и в советское время...
0: «Комсомольская правда» все-таки радио
17: «Комсомольская
0: называется.
17: Правда», тем более «Правда». Вот в советское время был такой стих «Чем пахнут ремесла?» Если не ошибаюсь, Джани Родари, да? И вот куртка шофера пахнет бензином, куртка рабочего маслом машинам. Но в итог стиха такой: «Сколько не душится лодырь богатый, только неважно он, пахнет, ребята». Вот богатство и вся эта потребительская философия – это философия и идеология капитализма. У вас, получается, «Комсомольская правда», да? И вы, как бы, вместо того, чтобы клеймить, ну, позором и, что называется, формировать нужную идеологию, вы как-то очень аккуратно так темы, ну, вот эти вот так затрагиваете. Ну, мне это понятно, почему вы же. Там деньги, государственный канал вы получаете.
0: Мы не государственный канал, глупости не говорите. Далее.
17: Мысль моя вот какая. Я думаю так, что пока евреи сидят во власти,
0: на деньгах... О, Господи, ну начинается.
17: И СМИ, Богатыми будут
0: спасибо.
17: Только они.
0: Вот начали хорошо, и Джанни Родари, спасибо, кстати, хорошее стихотворение, но потом в антисемитизм ушли. Порицаем. Хотя, собственно, не то чтобы, да, не то чтобы мы как бы, ну, в определенной степени против ваших слов, да, есть такое еврейское лобби, оно все-таки существует, конечно, но оно мировое, я напоминаю, да, мы против этого самого лобби, но, тем не менее, про определенные статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации я прошу вас, друзья, не забывать. Далее. Николай, Херсонская область, пожалуйста.
19: Добрый день, Ваня.
0: Здрасте. Здрасте.
19: Мои года, мое богатство.
0: Так.
19: Пережил две голодовки, получаю пособие меньше прожиточного уровня, то есть минималка зарплата. Я хочу поделиться и сказать, что вот сейчас сидим мы без света по 10 дней, без воды, без газа. Газ 8 тысяч баллон. Его не возят. Ну, сами понимаете, обстановка. Это самое. Я хочу сказать, что богатство и то, что они трехэтажные дома настроили, это на костях людей. Потому что берут по рублю, продают по 600. Вот литра бензина у нас 400, но ее не заправишь нигде. А это самое, поэтому я слушаю часто ваше радио. Я комсомолец, когда был у меня день рождения, я поступал в комсомол. Был председатель совета отряда, дружины. Я прошел эти стадии. Потом был Николай не двора, то есть офицером. Строил железные дороги на Баме, это самое, на Баскунчаке. Знаю эти комары, что вы рассказываете.
0: Так, ну, видимо, прервалась связь. Арина из Подмосковья дали. Пожалуйста. Арина, здравствуйте. А, Марина, господи. Да, пожалуйста, извините. Марина.
20: Здравствуйте. Да,
0: здравствуйте.
20: Вы знаете, у меня такая фантастическая мечта для богатства. Она покроет абсолютно все. Вот все гештальды человека, любого человека. Вот смотрите, я мечтаю вот за богатство купить либо таблетку, либо эликсир бессмертия в рамках Библии, там 120-150 лет. Потому что больше это будет адская пропасть и так конфликт поколений. А 120-150 лет вполне достаточно. Это покрывает все. Любой добрый поступок – это плюсик в карму. Любой плохой поступок – это минус в карму. Это закрыть личные потребности – плюс кому-то кучу добра сделать, 120-150 лет вполне хватит. Вот. И я бы вот эти вот богатства потратил на это приобретение. Эликсир бессмертия, он еще назывался в фильме «Алхимики» эликсир Фауста.
0: Спасибо. Да, но разговор все-таки не об этом, хотя есть у ВЦИОМа и другой опрос как раз на эту тему. Доля россиян, верящих, что в этом веке человечество найдет средства против старения, превысила долю скептиков. Так, далее. Павел из Владимира, пожалуйста. Здрасте.
21: Доброе утро,
0: только
21: Иван.
0: Только про деньги, конечно, да, про деньги.
21: Хорошо, ну, можно сначала про яйца, я вам скажу,
0: господи,
21: где по 55 рублей яйца.
0: Вы же во Владимире живете, а не в Москве.
21: А я 3-го дня в Москве был и в сети «Пятерочка» покупал. У них на ценнике написано 75, а когда пробиваешь, написано 55. Первая категория яйца. Вот. Так. Ну ладно. А про богатство вот.
0: Так, все срочно в «Пятерочку», друзья. Все ломанулись,
21: да.
0: Давайте.
21: Вот, я их много ем и там только покупаю. Вот, это, значит, к богатству стремился всегда. Потому что, хотя, кстати, я последний первый секретарь в ЛКСМ в школе был. Вот, ну, ликвидировали и все.
0: Так,
21: вот.
0: Вы стремились потом всегда к богатству?
21: К богатству, потому что, ну, в недостатке жил до этого.
0: Так.
21: А богатство, это, ну, про суммы... Главное, вот оно дает чувство свободы. И тот, кто говорит, что это там потребительский, так сказать, как его назвал-то, елки-палки, потребительское общество.
0: Да.
21: Или там,
0: зло это все, деньги
21: вовсе
0: зло.
21: Не так. Вовсе не так. Потребительская философия как раз у многих, у бедных развита. В общем, я скажу так, мне почти 60. Я богат, построил себе трехэтажный дом, но не потому, что я кого-то грабил.
0: Но яйца в «Пятерочке» покупаете при этом, да, за 55
21: рублей.
0: Да,
21: да.
0: конечно. Поэтому и разбогатели.
21: Все, теперь понятно. И дети у меня такие же, они никогда лишнюю копейку не потратят. Ну, то есть, и никогда не кичатся, что там живут в достатке. Скром надо быть. Деньги любят тишину. Это в оба конца работает. И когда зарабатываешь, и когда никому не говоришь, что они у тебя есть. Вот. И скромно надо жить. Вот посмотрите на Западе, там уважают богатых людей, потому что они знают, что они работали с утра до вечера, круглосуточно не работали, поэтому они богатые, а не потому, что кого-то грабили. Вот. И у нас то же самое. Мы почему это, если богатый, обязательно он вор, хапуга, или там, который взятки брал чиновник, или еще что-нибудь. Есть же люди, которые их заработали. В общем, есть. Богатство дает чувство свободы, к этому стремиться надо. Ну, а мой заработок, он, это, как я говорил, достаточный. Нет,
0: но можно уточнить, чтобы мы все ориентировались, так сказать,
21: на ну, вас? Ну, декларация есть, я тогда официальную скажу, которую декларацию подавал. У меня там 3,5 миллиона в год.
0: Не понял. 300,5, но это 300 тысяч в месяц, я правильно понимаю?
21: Там да, плюс-минус, декларацию, там. Которую я подавал в налоговую.
0: 300 тысяч в месяц вы примерно имеете во Владимире, да?
21: Да, да. Да.
0: Ну, если еще и яйца по 55 рублей покупать специально по акции, то вообще разгуляться можно, да. Спасибо, спасибо. Я, честно, еще раз, друзья, никогда не видел, я не помню, когда я видел яйца по 55 рублей, я клянусь вам, друзья. Ну да ладно, да ладно. Может быть, Владимир из Калуги, пожалуйста, теперь вы.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Вот я всю жизнь хорошо зарабатывал.
0: Так.
1: Мне 77 лет сейчас.
0: Так.
1: Так. Никому никогда не отказывал ни в чем. Мысли о накоплении, к сожалению, никогда не было.
0: Почему, сейчас к сожалению?
1: А остался один. Все близкие родственники ушли в мир иной. Так, остался один. И вот тут и хватился. А где подушечка? Нету. И вот сейчас.
0: Но
1: вот...
0: капитал, он же не только в деньгах, правильно ведь? Квартира, машина, гараж, в конце концов. И это-то все есть?
1: Знания и опыт.
0: Но в 77 лет знания уже не так нужны, как деньги, вы не находите?
1: А я сейчас на этом зарабатываю тоже.
0: А, все-таки зарабатываете на знаниях.
1: Ну, я по телефону работаю, служба быта. Я всю жизнь в службе быта работал. Я даю рекламу, работаю консультации по телефону. Иногда выезжаю, если вывозят. Наизусть могу мелкий ремонт сделать. Так.
0: Консультируете по какому поводу? Вы сказали про ремонт.
1: Ремонт стиральных машин, холодильников.
0: А, вот оно что. Все понятно. Ага.
1: Вот. И вот иногда выезжаю даже на адреса под мою диктовочку, кто умеет отвертку держать. Я слепой, незрячий. Угу. Под мою диктовочку, если могут и отремонтировать ту же стиралку, тот же холодильник. Ну, мелкий такой,
0: текущий. Все понятно, ремонт. Все понятно. Ну, удачи вам желаем. Спасибо, что позвонили. Так, сколько у нас там в секундах остается? 50 секунд, как раз звонок принять уже, наверное, не успеем. Отложим тогда его на следующий блок. Уж извините, друзья, так, чтобы была возможность поговорить с человеком, да расспросить обо всем. Про деньги, разумеется. Кому не нравятся разговоры про деньги, смело переключайте на другие радиостанции. Там, наверное, говорят про душевные какие-то терзания. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Говорим мы сегодня про богатство. Кто хочет разбогатеть, пожалуйста, звоните в эфир. Говорят, если дозвониться в эфир радио «Комсомольская правда», то вас ждет удача. Сегодня, если дозвонитесь, обязательно покупайте лотерейный билет. Стремитесь ли вы к богатству? Так звучит тема сегодняшнего эфира. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас сделаем перерыв, новости, рекламы и анонсы. После этого вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на
22: радио. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Стремитесь ли вы к богатству или нет? Вот вопрос. Или уже богат? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Далее, кто у нас? Борис, да, из Волгограда. Пожалуйста. Борис,
24: да. Здрасте. Да, я здесь. Говорите, добрый день, пожалуйста. Страна. Богатство, конечно, это человек стремится, но... Человек, который богатый, он дает работу тем людям, которые как бы отсутствуют, ну, как бы богаты умом, понимаете? Как вот 30 лет ума нет и не будет, 40 лет, как говорится, нежели богатый, нечего начинать. Тут самое главное, что человек богатый дает движение миру, прогрессу, который фантазией богатой, мыслями, разумом развит, который... Ну, вот те люди, которые, допустим, богато экономят, там, чтобы нажить, да, а какая цель? Для чего все это, вот, допустим, ради детей, для детей, так дети должны сами все пройти, они это оценят. А если отец там экономил, старался, там яйца подешевле покупал, там, а смысл? Если ребенок, допустим, мыть не надо, может, он наукой пойдет заниматься, чтобы человеку было интересно, вот где богатство, чтобы человеку было жить, вот, развиваться, чтобы ради чего? Стремление, вот цель. А если деньги, они должны трудиться всегда, деньги. Сложите просто так, в золото или в какие-то сундучки. Но это для людей, которые не развиты. Их что, ее надо в оборот пускать. А это надо уметь. Ведь человек не очень развитый, он не удержит финансы в руках. Вот эти огромные деньги, ему нужны будут консультанты в любом случае. А где гарантия, что это будут не мошенники. Но это, если на день хватает, ну это прекрасно. Вот тут богат человек, да? И духовный, он стремится к самопознанию, саморазвитию. И самое главное, чтобы счастье было семейное.
0: Давайте философии не ударяться, вы стремитесь или нет.
24: А, ну извините, да. Да. Ну, денег хватает человеку, значит, он богат.
0: Вам хватает денег.
24: А если не хватает, так трудиться надо.
0: Так вам хватает денег.
24: Когда завидуют, переходит к национальности.
0: Нет, ну все.
24: Очень.
0: На вопросы не хотите отвечать. Я понял, все. Пофилософствовать всегда успеем, друзья. Конкретику. Евгений Сахалина, пожалуйста, здрасте.
25: Добрый день, студия. Добрый день, аудитория. По поводу богатства скажу так, никогда не стремился.
0: Почему?
25: Стремился к достатку.
0: Подальше только от радиостанции, отойдите, пожалуйста, будьте так любезны, а то эхо идет.
25: Вот, всегда стремился к достатку, что понимание, это только мое мнение, понимание достатка, это чтобы хватало на свои текущие расходы и немножко, чтобы можно было потратить вне текущих расходов. Богатство, как правило, показывается...

0: поменять машину и дать детям дорогу в жизнь в плане учебы. Не в плане богатства, а в плане учебы. Как показывает практика, дети богатых детей, богатых родителей, ну, большая их часть не стремятся к заработку. Они тратят то, что заработали их родители. Поэтому, чисто мое мнение, стремиться нужно к достатку в семье, а богатым быть своими навыками и друзьями, которые тебя окружают. Я богат навыками, я много чего умею. Я считаю, что это самое основное богатство.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Далее. Светлана из Челябинска, пожалуйста.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Счастье не в деньгах, а в их количестве.
1: Это правда.
2: И лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И за счет банкет. У нас в капитализме и при социализме товарно-денежные отношения. Это по поводу хорошо работать. Бетховен и Моцарт хорошо работали, гении, но тем не менее умерли в бедности. Вот. Так что не факт, что работу оценят. И не натуральное хозяйство, что сделал что-то, поменял на то, что тебе нужно. Все продается и все покупается. Поэтому вот, я бы хотела иметь, согласна, что на что тратить деньги, на что богатство. На Западе, кстати, очень хорошо развито волонтерство. И они просто так вот еду, например, не выбрасывают. Они кормят этих бедных бесплатно.
1: Ой, ну не везде, не надо про весь Запад, пожалуйста, говорить, да. Запад Западу рознь. Спасибо, спасибо, мысль ваша понятна. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Далее. Иван, Иван. А откуда Иван? Иван.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте,
3: доброе
1: вы откуда?
3: Утро. Я из Шебекина.
1: Ага, из Белгородская деревни. Область. Вот, да,
3: тут
1: я
3: у нас
1: понял.
3: Постоянно стреляют и летают. Я хочу сказать такое. Когда я пенсионер. Когда я работал, зарабатывал, проработал начальником цеха 30 лет. Зарабатывал нормально, ну, жил, будем говорить так, немножко на широкую ногу. Сейчас я пенсионер, 15 тысяч пенсия. Ну, естественно, очень-очень тяжело. Огород содержу, на огороде излишки пытаюсь раз в неделю на базар подойти, посмотреть, продать что-то. И если я продал на 500, 600, 700 рублей, я рад и счастлив, что теперь у меня есть на хлеб, на молоко и так далее. Поэтому я считаю, что богатство у каждого свое разное. Я счастлив того, что 80 тысяч, что-то 80 рублей заработал, или там 100, 200, 300, и я уже рад. И не понимаю людей, которые говорят о богатстве. Говорят, что, допустим, Мюллер зарабатывает в день до 5 миллионов. Куда эти деньги можно девать? Ну, купил родителям, детям, всем все, что можно. Дальше куда? Ну, в могилу-то не заберешь эти деньги. Поэтому я
1: Вы
3: считаю,
1: имели в виду
3: что...
1: главу «Газпрома» Миллера, я правильно понял?
3: Да, да, да, да, да. Ага. Вот по радио говорят, что зарабатывает. Ну, куда можно эти деньги девать?
1: Мы как будем его интервьюировать, обязательно уточним, куда вы столько денег деваете-то. Но я думаю, что у него это с легкостью получается. Он в этом плане человек опытный. Позавидуем, позавидуем. Далее. Юрий из Подмосковья. Здравствуйте. Коротко, пожалуйста, будьте любезны, 50 секунд.
4: Ой, тема сложная, денег много не бывает, деньги зло. Весь мир строится на деньгах, поэтому к этому надо стремиться, то, что тема правильная. Но в двух словах, конечно, не расскажешь. Только для того, чтобы люди не сидели на диване, а стремились к заработку. Ну, пусть будет минимальный. Вот перед только что выступал.
1: Ну, короче, вашу мысль...
4: Да, надо, но это очень сложно. Это очень сложно.
1: Вы о сложностях не думайте. Глаза боятся, руки делают. Спасибо, спасибо, друзья. Всем спасибо, кто звонил. Ну, давайте Ивану из Шебекина и отправим две упаковки кофе «Вкус Африки». Натуральный кофе в зернах прямиком из Уганды. Эксклюзив от «Комсомольской правды». Сейчас вот его номер пометим. Мы обязательно с ним свяжутся и отправят ему. Порадуем человека, что называется. И те, кто не выиграл, ну, можете купить «Вкус Африки» на любом маркетплейсе. если большой перерыв, но скоро мы вернемся.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
4: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
5: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
6: Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа. 29-летний мужчина сейчас находится в больнице, сообщил губернатор Александр Гусев. Повреждения получили 3 частных дома. В одном стена, в другом кровля, в третьем кровля из забора. В одном из нежилых зданий выбило стекла. Ранее сообщалось, что при ударах по Белгородской области пострадали 3 человека. Всего, по данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами было сбито 93 беспилотника.
5: О санкциях.
6: США ввели дополнительные санкции против Ирана. В санкционный список включили 10 физических лиц, 24 компании и 20 судов, сообщает американский Минфин. Большинство компаний, попавших под ограничения, специализируются на морских перевозках. Среди попавших в перечень судов числятся сухогрузы, контейнеровозы и танкеры-химовозы. Новые санкции направлены на разрушение сети незаконных перевозок и пресечение схем обхода санкций, организованных иранским бизнесменом Мохаммадом Хосейном Шамхани, уточняет ведомство. Из-за этой связи с этой сетью под санкции США попали более 200 физлиц, организаций и судов. В обновленном списке фигурируют граждане Ирана, России, Дании, Италии, Индии и Великобритании.
5: О нововведениях.
6: Магазины начнут автоматически наказывать за просрочку. С 1 сентября в России запускается система автоматического контроля за продажей просроченных продуктов. Она будет фиксировать нарушения в момент продажи, формировать проект постановления и отправлять его в контролирующий орган. Штраф придет в личный кабинет нарушителя на госуслугах. Больше никаких человеческих проверок, только цифры и факты.
5: Об отдыхе.
6: Треть россиян, 31%, намерены провести отпуск в этом году в путешествиях по России. 18% планируют заграничную поездку, 14% займутся бытом и ремонтом. Об этом говорится в исследовании сервиса Headhunter. Также 13% проведут отпуск на даче, 10% в походах и на пикниках. Около 6% опрошенных настроены на ленивый отдых дома за просмотром фильмов, сериалов и чтением книг. Другие 5%, наоборот, хотят в период отпуска взять подработку. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 77,49, евро 88,53, юань 11,38. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
8: Доброе, бодрое утро! Всем приветики!
9: Всем привет! Сегодня среда, маленькая пятница, напоминаю я вам. И у нас сегодня не просто эфир, а...
8: Эфирище!
9: Эфирище!
8: Это да.
9: Настоящее.
8: Угу, потому что у нас сегодня в студии рекордное количество людей. 5 человек, и это не просто так. У нас сегодня просто мегапроект, с некоторыми мы уже знакомы. Например, мы знакомы с Димой Яковлевым, он же Арт-Этаж, он же Арт-Слон и человек
10: Кисть. Всем здравствуйте.
8: Привет.
10: Новое название меня.
8: Да. А мы, это Антон Киф и Катя Пахомова.
9: Точно, это все мы.
8: Наши веселые голоса. Дорогие друзья, пожалуйста, назовитесь, как называется ваш проект и почему вы с ним к нам пришли.
11: Всем доброе утро, меня зовут Коновалова Екатерина, я являюсь директором мобилизационно-развивающего центра «Особенные крохи». И сегодня мы пришли вам рассказать о фестивале, который пройдет 12 сентября в Луки-парке, который будет называться «Детство без границ».
9: Угу. Катя, ну расскажи, что там вообще, откуда возникла идея проведения этого фестиваля? Наверное, мы начнем с этого, да?
11: Ну, на самом деле, у нас есть большие партнеры, это Псков, это Добрее, и они уже давно проводят данный фестиваль, это наши партнеры центра, то есть, соответственно, и вообще все началось с того, что мы вот объединились с большой командой, то есть у нашего центра есть очень много партнеров, то есть, соответственно, это Арт-Этаж, это Дима Яковлев, это Ольга Сироткина, которая, да, сегодня здесь тоже также у нас присутствует, вот, и мы уже на протяжении всего года проводим День добрых дел, то есть это благотворительный день, раз в месяц, каждую последнюю субботу он проходит в Арт-Этаже, где проводятся мастер-классы различные, то есть приезжают партнеры, то есть проводят и семинары, и все остальное, и часть вырученных средств идет на помощь детям, которые находятся у нас в центре, которые к нам приходят, соответственно, на занятия. Ну и так потихонечку-потихонечку и вышло вот этот тот фестиваль, который мы готовы организовать, и мы уже организуем его 12 сентября в Луки-парке.
9: А, ты знаешь, я, наверное, неправильно, не с того вопроса начала, а вот для слушателей, которые вообще не знают, а что у нас есть такой за центр? Давай мы тоже расскажем, что это за центр, уже долго работаете вы, насколько я знаю, да?
11: Нашему центру 3 года.
9: 3 года,
11: и это будет 15 сентября.
9: Приятный срок, приятный возраст, да?
8: Приятный срок.
9: Приятный срок.
8: Флешбеки.
9: У меня после рождения ребенка, знаешь, вот это срок 2 года, срок 3 года.
11: Да, наша кроха подрастает, как говорится. И наш центр, это был грантовый проект, мы открылись 3 года назад. Мы работаем со всеми детьми, но больше у нас уклон, это идет дети с особенностями, у которых есть определенные диагнозы. У нас работает много специалистов, именно коррекционных, и среди них и я также специалист. То есть, соответственно, мы реабилитируем детей. С этого года мы перешли даже на адаптивный спорт. То есть у нас есть гимнастика, хореография, футбол. То есть с этого года даже дети занимаются футболом, гимнастикой и хореографией. И они на этом фестивале будут показывать свои возможности, что они умеют и... Какая, то есть, ну, чего они научились за этот год, то есть, соответственно.
9: Это очень здорово. А расскажи, пожалуйста, вот сам фестиваль, да, у нас будет 15 сентября.
8: 12-го вроде.
9: 12 сентября. А 15-го у вас день рождения, да?
11: 15-го
9: у меня одна цифра обычно в голове помещается, не так много, особенно с утра.
8: Тебя пригласили, да?
9: Куда?
8: На день рождения.
9: Ну вот, сейчас спрошу.
8: Нас пока нет еще с Димой.
9: Ну, я надеюсь, что это будет свободный вход, нет, правильно?
11: Это будет свободный вход, это будет с 11 часов до 17.00.
9: Будут обширная программа.
11: Обширная программа. Будут проходить мастер-классы от Арт-Этажа, от их команды. То есть у нас будут эксперты от Ольги Сироткиной. У нас будет концертная часть. Будет ярмарка мастеров нашего города. То есть будет анимация, будет дискотека для детей.
9: Угу, то есть там прямо разгуляться можно.
11: Целый день можно будет разгуляться. В Луки-парке.
9: В Луки-парке 12 сентября у нас будет фестиваль. Но на самом деле народа будет много, потому что начнется учебный год, да?
11: Да.
9: А, и вы к этому готовы?
11: Мы к этому готовы. Мы, в принципе, и планируем для того, чтобы все это прошло именно масштабно, для того, чтобы как можно больше людей к нам пришло, потому что часть вырученных средств пойдет именно к нам в центр.
9: То есть это... вырученные средства с мастер-классов, с каких-то покупок на ярмарке, вот с этого всего, да?
11: Да, все правильно.
9: Я поняла. Обычные дети тоже могут прийти к вам в центр, потому что я знаю, что у вас классные педагоги. И это, между прочим, не реклама, а совет. Поэтому обязательно приходите. Ну, давайте мы, может, предоставим слово нашим спикерам, да, еще буквально пару слов. Все-таки хочется узнать, а что же вы приготовили, а что же будет, в конце концов, да, у нас там?
8: Ольга, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Всем доброе-доброе утро. Меня зовут Ольга Сироткина. И я представляю направление на фестивале «Добрые эксперты». Это направление больше для взрослых, потому что будут эксперты из разных профессий. Но почему в детском фестивале взрослое направление? Потому что дети имеют кто? Родители. И если с родителями, простите, если с родителями, да, будут работать эксперты, будут им помогать, давать советы, рассказывать, то детям, конечно, будет намного легче, лучше и спокойнее. Поэтому у нас такое направление тоже есть в детском фестивале.
8: Супер.
9: Что мы будем там делать? Что будут делать со взрослыми?
12: Со взрослыми взрослые придут, и будут сидеть разные эксперты разных направлений. От психологов, юристов, финансистов. Можно будет задавать различные вопросы. И, кстати, еще очень желание мне пригласить бьюти-мастеров тоже. То есть дети будут заниматься своей программой, а взрослым в этот момент можно заниматься своей программой.
9: Угу.
12: Задавать вопросы и получать на них классные ответы.
8: Никто не останется без внимания.
12: Однозначно.
9: Но бьюти-специалисты — это, наверное, для мамочек, которым особенно тяжело в первые годы жизни ребенка, и когда ты уже не успеваешь ни поесть, ни там помыться нормально, да, вот бьюти-специалисты — это крутая тема, конечно.
12: Слушайте, но будет кроме бьюти-специалистов, будут финансисты, уже есть заявки с разных городов, уже так как я проводила уже подобные фестивали, уже люди приедут из разных городов к нам, не только будут великолукские специалисты. Поэтому у нас расширенная география.
9: Финансисты — это чтобы на Валберисе денежки не тратить, да?
12: Нет.
9: Финансисты это... вам скажут: удалите маркетплейс.
8: Это просто Катина боль, не обращайте внимания.
12: Понятно.
9: Триггернула сейчас где-то под ложечкой.
12: Нет, у нас будет по финансовой грамотности будут эксперты, то есть можно задать будет, что такое бюджет, что такое расходы, доходы. Это одна тоже из направлений. И будет направление психологии обязательно, так как я специалист в области психологии, и, конечно, вокруг меня большое количество таких специалистов. Поэтому опыт проведения такого направления есть, интерес со стороны взрослых тоже есть, это уже как бы мы проводили. Поэтому на фестивале будет интересно и весело всем, и полезно.
8: Круто.
12: И взрослым.
8: Захотелось прийти.
12: Однозначно. Мы всех
9: к финансисту или к психологу?
8: К бьюти.
9: Признайся честно, Антон, кому больше тебе захотелось прийти?
8: Ко мне. Пускай меня позовут. Я там что-нибудь
9: расскажу. А какую бы ты представлял сферу?
8: Сфера балабольства и куража.
12: Ораторского искусства.
8: Нормально.
9: Да, балабольство и кураж не совсем подходит к молодым матерям, я могу сказать.
8: А я кормящая мать, я просто не сказала об этом.
12: У нас мужчин мы тоже приглашаем, мужчинам тоже будет интересно задавать вопросы.
9: Конечно, но если это фестиваль семейный, то, конечно же, хочется видеть семьи в первую очередь. И для меня фестиваль — это вот когда ты приходишь, окунаешься в эту атмосферу, и все, ты уже, как что говорится, полетел как птичка, да, по вот этим станциям, я бы так, наверное, охарактеризовала этот момент. Кто будет выступать на фестивале из творческих коллективов? Будет кто-то?
11: Из творческих коллективов будет. Пока что все еще согласовывается. То есть программа, она пока что...
9: Но еще много времени,
11: да,
9: на самом
11: еще
9: деле.
11: Много
9: но
11: времени.
9: В планах есть.
11: Вчера была встреча именно с администратором Луки-парка. Мы все согласовали, посмотрели все зоны, то есть, соответственно, те, которые они нам предоставляют. А из коллективов пока что идет все еще полное согласование. Но на все 100% уже будут наши дети выступать. То есть, я повторюсь еще раз, к нам приедет Добрее Сапскова со своим адаптивным спортом. Там будет гимнастика и хореография, и футбол к нам приезжает. И сюда же мы подключим и наших детей с Великих Лук, которые тоже адаптивны. спортивным спортом уже у нас занимаются.
9: У нас еще очень много в ДК имени Ленина кружков различных, да, и эти ребята тоже бесконечно выступают, вот в качестве идеи тоже можно их пригласить. Я думаю, что они будут очень рады, потому что они сейчас летом, у нас же все на каникулах детки, а к сентябрю уже начнут расшатываться.
11: У нас думаю, оттуда что... работает хореограф.
9: А, тем более.
11: Она занимается адаптивным спортом у нас, и я думаю, что мы оттуда и привлечем естественные коллективы выступить у нас на концерте.
8: И не стоит забывать про клуб комиков. Мы выступаем с Катей как стендаперы. Называется Пахомкив.
9: Давно мы с тобой как стендаперы выступаем?
8: Я только что придумал.
9: Или по утрам в эфире Луки ФМ. Ну что, нам, наверное, сейчас придется прерваться...
8: Или подожди.
9: Нам придет. Да, даже подождать. Виталий Калинин показывает, что она есть. У нас одна минута. Да, я просто не хочу передавать слово следующему спикеру, потому что это...
8: Потому что он спит?
9: Потому что это будет долго, скажем так. И хочется, чтобы это был такой конструктивный длинный диалог. Но, тем не менее, ты знаешь, фестиваль... А вот скажи мне, пожалуйста, идея возникновения... Она к тебе пришла спустя 3 года, правильно я понимаю?
11: Да, все правильно.
9: То есть, ну, ввиду чего? Ввиду того, что рановато, страшновато или...
11: Рановато было. Первый год центра был очень тяжелый. Ну, как сказать, не сильно тяжелый, но такой как бы непонятный, да, набирали обороты. Второй год был очень тяжелый центра. Соответственно, а вот на третий, то есть, как говорится, на...
9: Бог любит троиц, да. Не зря
8: говорят. Любит рекламу на Луки ФМ.
9: Да, в эфире Луки ФМ, небольшая пауза, совсем скоро вернемся, оставайтесь на волнах Луки ФМ.
13: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж у эскалатора.
15: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
16: и хорошего настроения.
15: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
16: Ура! Идем в атмосферу!
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
9: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Антон Киев. И сегодня у нас в гостях команда. Можно так сказать?
8: Мстители.
9: Однозначно. Нет, не мстители. А команда фестиваля, вот, правильно я так говорю, напомни мне еще раз, Катя, как он называется, потому что у меня уже в одно ухо влетело, в другое вылетело. Прошу меня простить, утро.
11: «Детство без границ», которое пройдет 12 сентября в Луки парке.
9: «Детство без границ», фестиваль, который пройдет в Великих Луках 12 сентября. И сегодня мы слушаем не только команду, да, мы сегодня разговариваем конкретно о том, что будет на этом фестивале, и, собственно, спикеры нам рассказывают, почему туда нужно прийти. Вот мы выслушали Олю, да, что там у нас будет консультации для взрослых от различных специалистов, что, кстати говоря, очень актуально. У нас такого в городе как-то не наблюдается, да, по-моему. Мне, может, есть как-то узкопрофильное что-то. Но вот так, чтобы в масштабах фестиваля, я такого ничего не слышала, не видела. В масштабах какого-то открытого мероприятия.
19: Нет, я проводила как раз несколько фестивалей. До этого «Подари пользу» как раз и был фестиваль с такими же экспертами. И поэтому будет сейчас фестиваль не «Подари пользу», а будет фестиваль «Детство без границ». И одно из направлений, она была актуальна, она была востребована. Поэтому мы решили ее тоже его здесь как бы организовать, потому что действительно это интересно и актуально на наше время.
9: Людям нужно.
19: Однозначно.
9: Дим, ну расскажи теперь про то, что ты там будешь делать. Дим Яковлев.
20: Всем привет.
8: Арт-Этаж.
20: Арт-Этаж.
8: Гениальный художник.
20: Да, да.
9: Говорите, говорите.
20: Доброе утро, страна, город. Значит, ну а что мы там?
9: Страна, конечно, чего.
20: Мы будем, как всегда, рисовать, лепить и заниматься всякими творческими делами.
9: С детьми.
20: С детьми и со взрослыми. У нас в основном у нас нет разделения. Дети, взрослые отдельно. Uh-huh, то есть всегда совместные групповые мастер-классы. Поэтому добро пожаловать. Вот.
9: А расскажи, как тебя сюда занесло?
20: Куда?
9: В спикеры, в представители.
20: А, в команду.
9: В команду.
20: В команду, как всегда, меня позвала Екатерина Коновалова. Нельзя отказывать Екатерине Коновалой.
8: Иначе вот, карма прилетит.
20: Карма прилетит. Ну, во-первых, благотворительность.
9: Как в той песне, да?
20: Да.
9: На тебя настигнет.
8: Чеботина? Кто это? Что за песня?
9: Да, господи, вот эти поют на радио все время.
8: Да?
9: Потом скажу, не помню.
8: Про карму?
20: Все, да. Все, вас карма настигнет, вы меня сбили. Значит, простите. Екатерине Коноваловой нельзя отказывать, да, мы на этом остановились. Но вообще мы начали вот День добрых дел проводить вместе в течение года, да. Довольно-таки успешно, мы всегда собирали определенную сумму, которую хватало Екатерине, да, там, распределить в центре и помочь детям оплатить, которые не могут, или какие-то проблемы, оплатить абонементы на занятия и тому подобное. Вот, то есть дело это хорошее, интересное, людям тоже нравится, приходят, ярмарка мастеров тоже у нас активная проводится. Ну и вот мы несколько раз провели, и как бы Екатерина говорит, а давай мы сделаем теперь фестиваль.
9: Она созрела.
20: Уже пора, да.
9: И вас за собой подтянула.
20: Я говорю, как, да? Она говорит, 12 сентября. Я говорю, у меня 12 сентября день рождения у супруги. Она говорит, ну и что?
9: Тем лучше.
20: Тогда супруга тоже будет работать. Я говорю, замечательно. Вот, так что привет моей дорогой жене. Да,
19: мы
20: да,
19: работаем,
20: да.
19: А вечером классно.
20: Дорогая, мы в твой день рождения работаем.
8: А Наташа может по номеру телефона определить, ждет ли счастье человека или неудача.
20: Да.
9: Она вот, нумеролог?
20: Проснешься ты вообще утром или нет, она может.
9: Я помню, у нее были ретриты вот эти.
20: Один.
9: Один, да. Ну что-то она мне про это рассказывала.
8: Зато какой?
20: Нет, очень успешно прошел, но она устала. Ну, это определенно, это уже не в ту тему мы пошли, да. Вот. Хочу пригласить всех, как всегда, в арт-этаж. У нас очень интересно, очень красиво, атмосферно, душевно, вкусный чай, кофе, творчество. И спойлер, не спойлер.
8: Да, спойлер давай.
20: Ну, может быть, скоро это превратится в кафе.
8: Отлично.
19: О, супер.
20: Прямо не превратится, а будет в арт-этаже.
9: Это замечательно, в нашем городе не хватает каких-то атмосферных мест. Да. Их как-то вот все
20: а
9: время...
20: как же атмосфера? Атмосферных мест не хватает?
9: Нет, неплохое, кстати. Мне понравилась идея с летней верандой. Неплохо прямо. И здорово, что находится как раз-таки в Луки-парке, где, собственно, будет проводиться фестиваль.
20: Да.
9: Мы вчера буквально там гуляли по набережной, и там было очень много народа. Ну, относительно вторника много народа.
8: На террасе много народа было?
9: Терраса была вся занята.
20: Ну, погода хорошая, теплая, почему бы нет, не на терраске. Да, тем более там вид красивый, да?
9: Сейчас место притяжения это Луки-парк. Здорово, что у вас фестиваль проходит именно там. Во-первых, карусели, то, что любят дети и взрослые. Во-вторых, теперь у нас там замечательная атмосфера находится, тоже то, что любят дети и взрослые. Каждый найдет себе занятие. Ну и сам по себе фестиваль, я думаю, что это должно быть очень ярко, красиво, да? Потому что ну там все такое разноцветное, красивое, классное.
20: Да, обязательно все ждем всех. Будет здорово, будет весело, полезно. Поэтому это отличный вариант провести время. В субботу.
9: С детьми, с семьей, да, да, и с родителями. Кстати говоря, я думаю, что если вдруг кто-то хочет тоже присоединиться к вашей команде спикеров, или, например, как-то помочь, благотворительностью заняться, вы будете рады, правда?
20: Мы
9: давайте
20: всегда
9: призывать, правда? Ждем. Ну, все-таки не просто ж мы так тут собрались, да?
8: Или кастинг на лучшего спикера провести.
19: Мы участвуем, если что. Mm-hmm. Мы первых рядах. Mm-hmm.
9: Это нет. Нам не надо. Нам нужно кто? Нам нужны спонсоры, правильно?
11: Да, все правильно. Мы ищем спонсоров. У нас программа еще полностью не закрыта, то есть сам скелет у нас уже собран, но если кто-то хочет присоединиться, здесь получается не то, что просто фестиваль, он еще идет и благотворительный, то есть придя на этот праздник, хорошо провести время, еще плюс и помощь это будет детям, то есть, соответственно. У нас в центре есть подопечные, которые не могут оплатить занятия, родители, то есть, соответственно. Вот. И вот эти вот вырученные средства именно пойдут на оплату вот этих занятий, то есть для детей. А есть очень много детей, которым просто занятия необходимы. И когда родители не могут оплатить, то есть, а прервать их, соответственно, нельзя, потому что дети откатываются, те результаты, которые делают наши специалисты центра, то есть это все назад возвращается, то есть мы, придя ребенок там спустя месяц-два, когда большой перерыв сделан, то есть, соответственно, мы начинаем опять с нуля. То есть если ребенок начал разговаривать, и два месяца проходит, когда родители не посещают занятия, приходят опять, ребенок опять не разговаривает. И те, которые были достигнуты результаты, к сожалению, они уже потеряны. И поэтому мною было принято решение именно заниматься такой благотворительностью, потому что у нас есть фонд от центра, то есть, соответственно, и помогать вот таким семьям, которым просто это необходимо. Потому что за три года у нас клиентов очень много, колоссальное количество через наш центр прошло, мы колоссально много кому помогли, но есть и дети, которые прям все три года уже ходят к нам в центр, то есть, соответственно, есть выпускники, которых мы выпустили в школу, то есть, соответственно. А за нашей спиной очень много судеб именно детей, которых мы выправили и отпустили дальше. То есть, и очень много есть малышей, которые к нам уже приходят.
9: Это очень классная история. Благотворительность – это, во-первых, важное дело для того, кому она оказывается. Ну и, знаете, все-таки немножечко, наверное, для себя это важно, что вот вы участвуете, вы помогаете, вы частичку свою вкладываете, и даже если не финансовая эта благотворительность, это всегда может быть там, в рамках проведения каких-то тех же самых мастер-классов, каких-то вот выступлений, каких-то представлений своих товаров, да, ну вот много есть,
11: да,
9: вариантов.
11: Совершенно верно.
9: Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, и давайте сделаем этот фестиваль еще ярче, интереснее, масштабнее, за счет того, что у нас будет много-много спонсоров. Мы все вас ждем. Ну что, ребят, давайте мы все-таки еще и поговорим и о вас немножечко, не только о фестивале, да, все-таки хочется немножечко с вами поближе познакомиться. Катя, как ты пришла к тому, что у тебя в жизни в твоей появился этот центр?
11: Ой, все началось с фонда благотворительного. Я по жизни как бы, ну, всегда помогала, то есть, соответственно. И, наверное, так потихонечку жизнь подвела, что такие дети начали меня окружать. Я раньше работала СММом, я делала сборы для таких детей, то есть я вела страницы, тогда еще это был Инстаграм, то есть, соответственно.
9: Запрещенная сеть в Российской Федерации.
11: Вот, и потихонечку пришло такое мнение, что, наверное, надо официально помогать. И официально помогать я открыла НКО, это благотворительный фонд «Копилка Асабята». С него все началось. То есть, соответственно, мы собирали деньги, у нас были спонсоры, и отправляли детей в Москву, в Питер, так как у нас здесь не было такой абилитации. В ходе работы фонда, фонду будет в этом году 5 лет, то есть мы выявили то, что зачем отправлять, потому что порой мы собираем деньги, а родители не могут выехать, потому что за силу своего диагноза порой ребенка просто не вывезти. То есть он не может ехать общественным транспортом. Как правило, это матери-одиночки, они не за рулем, не имеют своей машины, а общественным транспортом ехать 6 часов, то есть, ну, это просто невозможно. И тогда приняли такое решение, то есть, что можно открыть центр такой же, как и у нас. Я проехалась по Москве, по Питеру, посмотрела, отучилась, то есть, соответственно, и открыли здесь такой центр. Тот, который не хуже, чем Москва-Питер. У нас все есть полностью специалисты, и плюс мы еще извне специалистов и приглашаем, то есть к нам приезжают специалисты из Санкт-Петербурга, из Москвы, те, которые именно необходимы нам здесь и которые именно востребованы. То есть их можно прийти и их можно посетить.
9: Ну, насколько я знаю, вот у нас есть в городе реабилитационный центр. Где-то он на Октябрьском был, по-моему, да?
11: Да, совершенно верно, он есть, но таких детей очень много. То есть и реабилитационный центр, там большая очередь стоит.
9: Я знаю, я, кстати, в детстве туда ходила по там, осанке, что-то там были, ЛФК, что-то такое, я не помню. И вот чтобы попасть в этот реабилитационный центр, нужно было... Как-то платных услуг тогда не было там. Может быть, я просто не знала ввиду своего возраста. И нужно было встать, сначала сказать к врачу, чтобы тебя направили, встать в очередь через год. Там.
11: Да, дойдет раз в полгода, до тебя, как правило, эта очередь. Там, родители попадают, но раз в полгода это ничто. То есть надо на ежедневной основе заниматься.
9: Для особенных ребят это вообще... Капля в море, правильно я понимаю?
11: Да, это капля.
9: Их занятия должны быть регулярными.
11: Да.
9: Ну и, естественно, сейчас есть возможность заниматься в вашем центре. Это платные услуги, правильно я понимаю?
11: Да, к сожалению, это платные услуги. Хотелось бы сделать бесплатные, но есть много
9: факторов.
11: Но это
9: уже в рамках государства. Да. Мы не можем никак поспособствовать этому, да, потому
11: да,
9: что
11: все верно.
9: Все-таки центр тоже нужно на что-то содержать. Я знаю, что вы уже переехали на несколько локаций, правильно?
11: Да, изначально у нас было всего 5 кабинетов, мы были на одном адресе, это на Льва Толстого, а сейчас мы приехали на Лиза Чайкина, 23, и у нас 10 кабинетов шикарных.
9: 10 шикарных кабинетов, я считаю, что это заманивающая история, 10 шикарных кабинетов. Поэтому еще раз я повторюсь, я вот считаю, что в нашем городе есть предприятия, люди, которые могут немножечко внести свой вклад. Даже не в финансовой стороне, а именно вот что-то, какие-то же нужны, например, для центра оборудование, какое-то там, не знаю, парты, стулья и так далее и тому подобное. И я очень призываю по возможности помочь такому центру, потому что действительно... Я часто попадаю в социальных сетях на ролики об особенных детях, и это действительно очень сложно. Это родители-герои, на мой взгляд. И я не представляю, каково им, не представляю, каково деткам. И как здорово, что у нас в городе все-таки появилась возможность, где они могут объединиться. Даже как минимум комьюнити мамочек. Это очень важно, чтобы рядом с тобой был человек, который понимает, что это такое.
11: У кого
8: у нас
11: можно
8: есть
11: спросить?
8: Комьюнити новостей на Луки FM, и мы не можем обойти этой стороной. Сейчас их послушаем, скоро вернемся.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Студенты третьего курса ПСКОВГУ по направлению конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств проходят практику на ЗАО ЗЭТа. Практиканты становятся непосредственными участниками работы завода. В бюро механической обработки они осваивают разработку технологической документации, знакомятся с особенностями эксплуатации оборудования в цехах, изучают производственные задачи и способы их решения, применяя полученные теоретические знания. Такой подход позволяет будущим инженерам развивать технологическое мышление и понимать взаимосвязь всех этапов производственного цикла. Прием заявок на участие в областном конкурсе отбора инициативных проектов стартует в августе этого года. Они выдвигаются для получения в 2027 году финансированной поддержки. Инициаторами могут выступить группа граждан численностью не менее 10 человек, достигших 18-летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта. В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор в муниципальных образованиях. Представительные проекты должны быть ориентированы на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования. С 23 по 26 июля Псковская область принимает гостей 7-го международного кинофестиваля «Западные ворота». Зрители ждет более 100 фильмов, конкурсные показы, премьеры, а также творческие встречи с режиссерами, актерами и продюсерами. Участниками станут кинематографисты из России, Индии, Казахстана, Бельгии, Китая, Таджикистана и Венгрии. Главное событие – международный конкурс полнометражных фильмов. Их оценивает авторитетное профессиональное жюри под руководством российского кинорежиссера, сценариста, продюсера Алексея Германа-младшего. А обладателя гран-при фестиваля определяют сами зрители. – По традиции, победитель будет назван по результатам голосования. Также в программе конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», программа детского кино до 16 и старше. Показы пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области.
17: О валютах,
0: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань 11,29.
17: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
17: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
9: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ!
8: Всем приветики!
9: Катя Пахомова!
8: Антон Киев.
20: Антоша.
9: Ну, простите.
8: Ну, да, шумоподавляющие.
9: Шумоподавляющие, да. Катя Пахомова, Антон Киев. У нас сегодня гости, команда фестиваля, который пройдет 12 сентября детского. Я уже опять забыла, как он называется, господи.
8: Называется «Детство без границ».
9: «Детство без границ». Ага. Да, мне почему-то хочется сказать «Доброфест».
8: «Доброфест»?
9: Да.
8: Потому что уже есть такой.
9: Что-то вот у меня в голове, знаешь, засело. Особенные крохи у меня, Катя, ассоциируются исключительно с ними почему-то. И вот «Доброфест» вот у меня в голове. Я никак не могу, слышишь, сориентироваться в этом направлении. Ну что, про фестиваль мы уже поговорили. Если вдруг вы только к нам присоединились, обязательно послушайте подкаст в группе ВК. Там очень много интересной информации и полезной, что самое главное. Теперь давайте уже с ребятами просто будем так потихонечку разговаривать, общаться, знакомиться.
8: Немножко почилим.
9: Почилим, да, немножко почилим. И вот Дима только что сказал, Яковлев, что он летом едет вожатым работать. Дим, как ты к этому пришел?
8: Твоя мечта?
9: Или в столь юном возрасте?
20: Вообще нет, вообще ни разу не был.
9: А вообще был?
20: Нет, не был вожатым ни разу за свою, как бы, да, творческую деятельность. Но тут так сложилось, что у меня есть сын, Тимофей, 12 лет, и ему интересна тема вот этого всякого выживалити, походов, и вообще он такой хороший
9: туристического
20: парень.
9: Туристического направления,
20: туристического,
9: да?
20: Направления, да. Значит, и оказалось, что у нас недалеко открывается лагерь такого плана, да, где дети живут в палатках, при этом креативят, выполняют там какие-то, как бы, программу определенную.
9: Задания, квесты.
20: Да-да-да, творческая, да, креативная, да, программа. Вот, ну, называется лагерь «Вольный ветер» на базе отдыха «Нептун», да? И руководитель, значит, этого лагеря, Роман Иванов, позвал меня просто, говорит: «Дима, Дмитрий, не хочешь ли ты съездить посмотреть, как это работает?»
8: Локации, вот мы, да? Ты недавно съездил.
20: Нет, мы ездили, ну, в Нептуне я уже видел это, значит, я что-то там краем уха услышал про вожатовство, спросил, могу ли я, и как бы мне потом вот звонок: «Дима, поехали, обмен опытом, едем в лагерь Камчатка», который находится в Пушгарах, прямо в заповеднике, на берегу озера.
8: Не в Камчатке.
20: Нет, не локация не в Камчатке.
8: Называется просто так,
20: лагерь,
8: да?
20: Называется Камчатка, да. Значит, я посмотрел и обалдел, потому что там просто счастливые дети.
8: Все читают Пушкина.
20: Ну, не все, но читают. Там, значит, там все, вот все, что возможно в арт-этаже, там они все это воспроизводят. То есть моя деятельность конкретная, да? И там этим живут дети. То есть они ставят спектакли, они снимают фильмы, там кинопоказы, потом вручение Оскара. То есть там у них есть гримерка с зам... А Камчатке уже 16 лет будет в этом году.
9: А поэтому у них и есть гримерка.
20: Да, у них...
9: У нас, например, гримерка, в наших лагерях гримерка, нет гримерки.
20: Не гримерка, а реквизитная. То есть это некий вагончик, где там просто забито всякими странными одеяниями,
9: штучками,
20: шляпами. Там что только нету.
8: Подожди, это там были ребята в ковбойских нарядах? Я просто какие-то видео видел.
20: Ну вот, я в шляпе тоже был в ковбойске.
8: Это тематическая вечеринка была какая-то?
20: Это был кинопоказ. Дикий Запад? Кинопоказ, и это было сделано, как будто это вручение Оскар, то есть был конкурс на лучший фильм от детей, и я просто обалдел там, ну как это вот сделали дети просто? А спектакль это вообще, я не знаю, я со своим этим... которые мы тут последний раз показывали, думаю, господи, дети там, ну, они обычные, они такие вот, ну, возраст детей, кстати, там очень ограничен, от 12 до 17, у нас здесь от 8 вроде бы. Вот,
9: ну, они сделали правильно, потому что от 12 до 17 это детки такие постарше, и с ними все-таки полегче работать.
20: Да, и в принципе, ну, и как бы они уже там да.
9: Немножко другую волну видят.
20: Да, у них
9: другой. Детки с 8 лет, они ну, еще вот маленькие, им надо будет немножко
20: вот, совмещать подставлять. Это.
9: Угу.
20: Потом интересный прикол: у них нету отбоя. То есть, ты можешь уснуть.
8: Когда хочешь.
20: Лечь спать, когда хочешь, хоть в 6 утра, но на линейке ты должен быть линейке, там у них 9 часов. Значит, если нету Пети, достаньте Пети. Если Петя не достается, значит, на линейке отсутствует весь отряд.
9: А у работодателей так работает, интересно.
20: Весь отряд дежурит целый день, короче.
9: Если нет Антона, достаньте Антона.
20: То есть работает коллективная ответственность, и они, в принципе, все. То есть он может встать. Как я вот, я встал, но я еще сплю, да?
9: Кстати, не проснулся.
20: Ну, не проснулся, да. Но ты должен быть на линейке, да, там. Потом очень много всяких там, вот не объяснить так словами, надо приезжать.
9: Ну, в общем, лагерь это всегда интересно и полезно. У нас в Псковской области вообще славится область лагерями, да?
20: Да, у нас много лагерей. Но это вот формат, такого еще нету. Поэтому у нас вот смена будет с начала августа, 2 недели. Есть еще места, так что можно еще заскочить.
8: Я отдыхал в лагерях, просто отдыхал. Но не осенью, как поется в одной песне.
20: А он еще не учится уже.
9: А я уже пропела, чтобы ты понимал.
8: Я тоже в голове сразу пропеваю.
9: Но не сирная песня немножко.
8: Дима, а ты был когда-нибудь в лагерях, как обычный человек, который просто отдыхает?
9: Обычный ребенок.
20: Ребенок, да.
8: Или подросток.
20: Я был в лагерях, значит, в лагерях.
9: Ну вы уже тут все пропели в голове.
20: Значит, 10-11 класс, я учился в 10-й школе, был милицейский класс, у нас тогда еще не кадетский,
8: не
20: а милицейский.
8: Милицейский.
20: Да. Представляешь, я стар, да?
9: А мамонты ходили.
20: Да, ходили.
8: Мамонтовая полиция знаменитая.
20: И первый год у нас был как бы слет считалось, да, у нас там были там строевая подготовка, там тактические всякие вот эти. Вот как сейчас Вымпел Шторм, наверное, вот, ну, типа вот в этом формате.
8: А мы там тоже были.
20: Значит, вот. Первый год был Гагарин лагерь, которого сейчас нет уже. И второй год был Озерный. Его сейчас тоже нет. Он сейчас называется Скиф, и это турбаза.
9: После вас
8: так это ж мой лагерь, получается.
9: Произошло. Вот.
20: Да, это бывший лагерь пионерский, да.
8: Антон
20: ну
8: Скиф.
20: И как бы все равно, несмотря на все вот эти вот строевые подготовки, было очень круто, было весело, там всякие приключения, походы, истории.
8: Ну как «Повелитель мух» книга.
20: Ну это жестко ты сравнил.
8: Но что-то есть.
20: Ну не знаю.
9: Слава богу, я не читала, даже не хочу
8: не читала,
9: знать,
8: нет, что нет.
20: Да, ну и фильм есть.
8: И фильм есть, да, еще.
9: Да.
8: Про детей на острове.
9: Нет.
8: Они там выживали.
20: Нет, не дети хочу. Без взрослых — это опасно.
9: Я абсолютно согласна. Я просто тоже имею опыт как раз-таки, ну, воспитательский больше. Mm-hmm. Я была воспитателем в лагере, хотя сама никогда не ездила. Единственное мое посещение лагеря — это был Всероссийский детский центр «Орленок», когда mm-hmm. мне было там лет, наверное, ну, не знаю сколько, 12-11. И потом, когда я приехала в наши лагеря, уже в качестве воспитателя...
20: Да, имеешь сравнение, да?
9: Я
20: уже?
9: Так... мы тут будем жить. И мне сказали, это один из лучших лагерей вообще-то в Псковской области.
20: А мы будем вожатые, мы будем тоже жить в палатках.
9: Но там VIP-палатки, я видел.
20: Ну там сафари, такие палатки.
9: Тенты.
20: Тенты, да. Вот что-то я хотел сказать, что-то я сбился.
8: По поводу лагерей?
9: Повелителя мух?
8: То, что ты не дочитал.
1: У меня подруга из
19: Москвы приезжала в гости, ехала в купе с одной женщиной, которая, на секундочку, по-моему, из Тюмени везла в нашу Псковскую область своего ребенка в наш лагерь. Я говорю, как нашла? Говорит, чисто в интернете, ей понравилось. Оказывается, тоже есть палаточный режим. Я не знаю, как лагерь называется. Детей тоже приводила, и она из Сибири оттуда не поленилась привезти ребенка. Она говорит, мне понравились условия, и она специально сюда их его привезла. Поэтому действительно наша Псковская область славится лагерями.
9: Но славится она-то не лагерями, а именно природой, озерами,
8: да,
9: воздухом.
19: Но лагеря-то она строится как раз на базе вот этих озер.
9: Конечно, разумеется, местности. Природа Псковской области, она, конечно, прекрасна и уникальна. У нас
20: бережем очень... природу.
9: Бережем, кстати говоря, природу по рукам.
20: Вот
9: давайте.
20: Детей будем об этом тоже учить, ну, рассказывать. Как,
9: взрослым надо, с взрослых начать, взрослых, как показывает, да, практика. А, и поэтому у нас действительно классно, когда вот даже сам приезжаешь в те же самые Опухлики, да, угу, как будто бы вообще там все по-другому. Вот буквально сколько там, 50 километров от города, да, наверное, и погода может быть другая абсолютно. Да, да. Я помню прекрасно, как мы ехали в Опухлики просто с палатками отдохнуть, и у нас в городе был жуткий ливень, жуткий. Мы даже думали развернуться. Потом доехали до Опухлика, там солнце светит. Все там хорошо, замечательно и прекрасно, поэтому действительно природа наша уникальна и замечательна, и детей в лагеря отправлять нужно, чтобы отдохнуть родителям.
20: Да.
8: Катя, ты была сама в лагерях как ребенок?
9: Вот я же тебе говорю, ты меня не слушаешь опять?
20: В Орленке вот она была.
9: В Орленке я была так, один раз только.
8: В 1905 году?
9: Нет.
8: Тебе не довелось?
9: Нет, мне не посчастливилось.
20: Где-то что?
8: Это школа жизни. Где? Ну вот из Псковской области лагеря, в нулевых, например. Вот не современные, которые были, когда там мне было 11, тебе было 11, например. Я отдыхал в космосе и в Звездном. И там были достаточно жесткие условия, вот именно в космосе, потому что тот же самый туалет, он находился там, да, на улице. А дети жили просто в обычных домиках. Ну, то есть такая, наверное...
9: Я тебе могу сказать, что кое-где это сохранилось.
8: Да, в некоторых местах
9: все-таки
8: есть еще, да?
9: В некоторых местах есть такое, да.
19: Меня хватило на 3 дня, честно скажу. Меня мама отправила в лагерь железнодорожный, тоже в нулевых.
9: Один из лучших.
19: Один из лучших. Но когда я приехала... Во-первых, из-за того, что я была высокая, меня поселили не по возрасту, а по росту почему-то в отряд. Я должна была с другими ребятами... И начались какие-то конфликты. В общем, мне хватило на 3 дня. Мама приехала в пятницу. Я говорю, мама, забери меня отсюда. И больше я ни она меня не уговаривала. Я поехала обратно к бабушке в деревню. Как раз по Опухликам был поезд. 336 километр вышла.
8: В зону комфорта.
19: В зону комфорта к своим коровам, сенам и так далее. Потому что все лето была у бабушки. Я не смогла приспособиться к этим. Что надо было на линейку, надо было на какие-то зарядки.
8: Мне тоже не особо нравилось, честно.
19: Мыться негде, купаться не разрешают. Как чисто по времени. В общем, мне хватило.
9: Ну, вот действительно, такие очень дисциплинированные условия для детей. Немногие к этому готовы. Я вот, как, например, девочка с деревни, тоже не была бы готова. Ну, а мы всегда готовы к рекламе на Луки FM.
1: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
21: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
2: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
9: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. И сегодня у нас тут Катя Пахомова, Антон Киев, Дима Иванов.
4: Ой, Димон,
9: опять ты меня вспоминаешь.
4: Он там икнул.
9: Димка Иванов меня вспоминает. Дима Яковлев, Екатерина Коновалова, Ольга Сироткина. Представляете, сколько у нас микрофонов? Всего лишь 4, а нас тут 5.
8: А собралось. Как будто перечисляла участниц группы «Серебро». Потому что хотелось сказать Ольга Серябкина.
9: Оля, там была Лена.
8: Ольга Серябкина хотела сказать.
9: Да?
8: Но Ольга Сироткина.
9: Я хотела сказать Дима Яковлев, а сказала Дима Иванов.
8: Хотя Дима Иванов мог бы в «Серебре» за Макса Фадеева выступать.
9: Ну, да.
8: Да.
23: У нас будет группа «Великие Луки», «День добрых дел», да, и погнали.
9: Да, совершенно верно. Мы сегодня как раз-таки разговаривали про фестиваль.
8: «День добрых сердец».
9: Антон, ты должен был быстрее меня выручить, ты же понимаешь, как у меня проблематично вот это.
8: С названиями?
9: Да.
4: Как называется?
23: Детство без границ.
9: Детство без границ.
4: Какое
8: детство без границ.
9: Добро есть в голове у меня, и все. И мы сегодня поговорили про программу этого фестиваля. Фестиваль, кстати, будет 12 сентября, это я запомнила, в Луки Парк. И если вдруг вы хотите присоединиться в качестве спикера, либо в качестве помощи благотворительной и оказать фестивалю, то вы Welcome. Мы вас ждем. Обращайтесь, пожалуйста, к Екатерине Коноваловой, она вам все расскажет, подскажет. И давайте делать добрые дела вместе. И буквально за эфиром мы разговаривали, и во время эфира мы разговаривали с Димой Яковлевым о том, что он поедет испытывать свою судьбу в лагерь.
8: Всегда.
9: В лагерь. Да, девчонки, ну давайте мы с вами тоже поболтаем насчет этого. Были ли вы в лагерях вообще? Вот я имею в виду в детских оздоровительных. Надо ли это уточнение говорить, да?
11: Конкретно я не была никогда, то есть, и как бы, хотя очень сильно хотелось бы, то есть, соответственно, а с этого года лагерь есть в детском центре «Особенные крохи», у нас особенные детки ходят к нам в лагерь, лагерь, к сожалению, заканчивается в августе, потому что надо готовиться к фестивалю будет, но это был пилотный проект этого года, и он прошел успешно, то есть на следующий год мы также будем собирать деток.
9: А, кстати говоря, это очень хорошая возможность таким ребятам действительно побыть вот в коллективе. Правильно я понимаю, у вас же там не один человек приходит, а вот, например, какая-то группа лиц, правильно?
11: Да, конечно, до 12 детей у нас в одной группе, то есть вот находятся.
9: А потому что таким деткам в обычный лагерь, к сожалению, дорога закрыта. А вот у нас есть возможность, чтобы они ходили и занимались интересными какими-то делами, проектами, общались друг с дружкой,

0: Я купила, да, путевку. Она работала в локомотивном депо. Говорит, давай железнодорожный, самый классный лагерь на тот момент. Я не помню, мне тоже, наверное, лет 10, наверное, было. Я приехала. Я очень высокая, очень быстро росла. И сейчас у меня как бы большой рост.
1: И растете до сих пор.
0: Да, расту до сих пор. У меня есть он. Вот. И меня поселили почему-то, как я понимаю, сейчас не по возрасту, а по росту. То есть на два отряда старше. И я попала к подросткам, а не к детям. И некоторые были конфликты сразу же. Потом меня ужаснули. Туалет на улице, зарядка в 7 утра. Как-то очень рано она была. Потом,
1: зарядка когда тоже на улице была?
0: Тоже на улице. Когда меня не пустили купаться, когда я захотела. Ну, то есть, понимаете, после вольной жизни, хотя и сложной, вот это, да, я работала очень много в деревне. Нам не давали сильно отдохнуть. Но то, что вот все равно свобода, да, животные, вот это вот молоко по. А тут в 7 утра вставай, иди на зарядку. Мама приехала, как помню, сейчас в пятницу. И говорю, мама, забери меня. Они приезжали на турбазу Дубовскую. Ну, взрослые. В выходные мы были на турбазе. И в воскресенье я ни в какую, как бы она меня не уговаривала, я не вернулась в лагерь, только за вещами. И вот на этом у меня закончилось. Поэтому
2: лагерная жизнь закончилась.
0: Да, не успев начаться.
2: 3 дня не успев начаться. Ну, я также делилась своим опытом, что я в лагерях не была. Но вот сейчас езжу туда вот уже 2-й год в качестве воспитателя, в качестве педорга поеду в этом году. Поэтому есть какая-то...
1: Педорга.
0: Это кто?
1: Это моющее средство какое-то.
2: Педагог-организатор. Это моющее средство, как мистер Пропер.
1: Да, но ты же делаешь распаковки, когда покупаешь на маркетплейсах. Пожалуйста, вот педорг. Новая серия.
2: Я, да, когда-нибудь прислушаюсь к твоим советам, но не сейчас. Вот, и я считаю, что есть дети, которые действительно... Вот такие лагерные, активные, коммуникабельные. А есть дети, которые любят больше все-таки поспать, свободу какую-то свою. Не очень дисциплинированные или дисциплинированные, но в рамках, например, школы. Да, я вот тоже не дисциплинированная абсолютно. Мне хочется всегда поспать, полежать.
0: Слушай, это ну все... удивительно, когда я вот выросла сейчас, я встаю, я жаворонок, в 6-7 утра. Максимум зимой 8 я встаю спокойно. Почему-то вот в детстве было не встать.
2: Нужно
0: а сейчас
2: было просто
0: спокойно,
2: немножечко,
0: да,
2: как это, набираться сил.
0: Да, да.
2: А я вообще считаю, что вот эта привычка, которая вырабатывается в течение 21 дня, у меня не выработалась на протяжении 35 лет. Ранний подъем - это вообще не моя история. И меня всегда удивляет, как я могу работать на радио в утреннем шоу.
1: Я вообще не представляю, как я последние 2 года встаю в 6:50, потому что я абсолютно вечерний какой-то человек, и мне утром что-то очень трудно удается, даже движение. А о каких-то связанных речах об этом уже тоже трудно говорить.
2: Ну, у нас иногда происходит так, что связанные речи отсутствуют в эфире.
1: И поэтому я бы хотел хотя бы какой-нибудь один специальный вечерний эфир провести, но его не будет, к сожалению, никогда.
2: Ну, почему? Может быть, когда-нибудь твое желание сбудется, обязательно загадай Деду Морозу.
1: Но бойтесь своих желаний.
2: Ну, а сейчас я думаю, что нам нужно зачитать гороскоп, так как наши радиослушатели уже его ожидают. И сегодня 15 июля, среда. Маленькая пятница, я уже говорила, надеюсь, об этом, да?
1: Естественно.
2: Начните утро на позитиве, собственно, как мы и сделали. Вопреки любым обстоятельствам, креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам.
1: Ну что, поехали, овны. Вечер посвятите реализации своих давних желаний, и результат должен вас порадовать.
2: Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения.
1: Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу.
2: Раки, для благополучного решения дел вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы.
1: Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность, покажите, на что вы действительно способны.
2: Девы, происходящее вокруг вас может послужить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательными.
1: Мне нравится, что наши гости сейчас тоже читают, скорее всего, этот же самый гороскоп, только про себя молча.
2: 100%.
1: Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов.
2: Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат.
1: Стрельцы, это я. Желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление.
2: Осторожно, Антон. Будь осторожен в этом
1: деле. Спасибо.
2: Пожалуйста. Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности.
1: Водолеи, добавьте энергии в отношения, и они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз. Ольга, так посмотрел, вы водолей?
0: Да.
1: Ага,
0: да,
1: я понял.
0: Я
1: водолей.
2: Добавьте, пожалуйста, энергии в отношения, Ольга.
0: О, это сюда.
2: Рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок.

0: дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали.
1: Ну и уже 14 лайков под гороскопом, кстати.
0: Ну и уже мы вам желаем хорошего, отличного дня, прекрасной среды. Среда — это маленькая пятница, проведите ее хорошо. Плюс сегодня у нас замечательная погодка.
1: Замечательные гости.
0: Замечательные гости. Еще разочек напоминаю вам про благотворительность. Поучаствуйте.
1: Катя, как
0: присоединитесь.
1: Называется фестиваль?
0: Детство без границ?
1: Да?
2: Да.
0: Видите, какая через час, когда мне уже раз 15 сказали про это, у меня наконец-таки сообразила, что это «Детство без границ», фестиваль, который пройдет 12 сентября. Присоединяйтесь, и мы завершаем наш эфир. Всем пока-пока.
1: Прощаемся с гостями. Ребят, всем спасибо. До следующих эфиров. Увидимся на фестивале. Пока-пока.
2: Всем доброго дня. До свидания.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Не тот показатель, который, так сказать, делает человека счастливым.
5: Угу. Спасибо, Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Благодарим за выход. Впереди большой перерыв, новости, рекламы и анонсы. Микрофон будет включен, мы с вами сможем пообщаться, друзья, так что пишите в чатах поактивнее. YouTube-канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группы радио «Комсомольская правда». Сейчас послушаем новости, рекламу и анонсы, а после этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
8: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
9: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
8: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
9: Все подробности на сайте grillohota.rf.
8: «Мираторг».
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: О спецоперации.
12: Минувшей ночью в портах Одессы и Черноморска поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки военных грузов. Это заявляет Минобороны России.
13: о санкциях.
12: В США опубликовали смягченный законопроект о санкциях против России. Как пишет Рейтер, обновленная версия предусматривает снижение максимальных пошлин для покупателей российских нефти и газа с 500 до 100%. Исключение из пошлин смогут получить страны, которые закупают менее 15% природного газа из России и предпринимают существенные шаги для дальнейшего сокращения импорта. Это может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию, пишет Рейтер.
13: О политике.
12: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен этим утром прибыла в Киев. Она сообщила, что во время визита объявит о новых инициативах по интеграции военных индустрий Украины и Евросоюза. Фон дер Ляйен добавила, что помимо военных проектов планирует обсуждать подготовку к зиме.
13: О бизнесе.
12: Компании США с 2022 года потеряли 200 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. Это заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, на самом деле бизнес не желал уходить из страны после начала СВО, а попросту поддался сильным эмоциям. Сейчас, как утверждает Эйджи, российский рынок остается привлекательным для западных компаний. Он назвал его большим, стабильным и быстро растущим. Россия важна для американских компаний, поскольку работа здесь открывает возможность для выхода на рынки стран Центральной и Средней Азии, говорит он. В феврале глава РФПИ и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев оценивал убытки американского бизнеса в 300 миллиардов долларов.
13: О футболе.
12: Испания обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира по футболу 2-0. Франция подходила к матчу в статусе одного из главных фаворитов турнира. Она выиграла предыдущие 6 встреч. В основное время забила 16 голов и пропустила только 2. Французы дважды становились чемпионами мира в 98-м и 18-м годах, а в 22-м дошли до финала, где уступили Аргентине. Для Испании это второй финал чемпионата мира в истории. Первая она выиграла в 10-м году. Нынешняя испанская сборная, действующий чемпион Европы, сборные Испании и Франции встречались в полуфинале на третьем турнире подряд. Ранее испанцы переиграли соперников на этой стадии в 2024 году.
13: Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». И трансляции по-прежнему на местах. YouTube-канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда». В чатах пишите. Через полчаса пообщаемся с вами. К нам присоединяется Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, вас приветствую. Здравствуйте.
14: Да, доброе утро.
5: Итак, смотрите, ну вот после встречи коалиции желающих в Париже, какие выводы мы с вами можем сделать, как дипломаты, самые известные в России дипломаты, Европа все-таки, ну, оставляет какой-то промежуток, скажем так, да, для того, чтобы избежать войны, сами они, что думают, как вы считаете? Чтобы избежать войны с НАТО, я имею в виду НАТО с нами, мы с НАТО и вот этого вот всего в 29-30 году.
14: Знаете, дело в том, что эти вещи не воспринимаются всерьез, они воспринимаются как вещи вполне виртуальные. То есть мы слишком часто, скажем, позволяли проламывать вот эти вот красные линии. И в итоге, в общем-то, Европа, ну вот как маленький ребенок, абсолютно уверена в своей безнаказанности, в том, что все прокатит, что все получится, что Россия ни при каких обстоятельствах там не будет применять то реальное вооружение, которое у нее есть, а значит, у Европы получится. При этом ставка же делается не на военную победу, а на попытку раскачать и развалить режим изнутри. То есть понятно, что, в общем-то, инвестиции в это будут достаточно значительные, потому что, по большому счету, Евросоюз, конечно, хочет не столько войны с Россией, сколько возврата благословенные для себя 90-е годы, когда, по сути, была там, скажем так, оккупационная администрация, если брать начало 90-х, которая усиленно проводила деиндустриализацию, перераспределяла природную ренту в интересах западных игроков, и, в общем-то, все же было хорошо. А тут вдруг взялась и случилась такая вот независимая суверенная Россия. Поэтому восстановить то, что было, это как раз-таки является базовой целью Запада. Более того, альтернативы-то у него нет.
5: При этом... плана. А? Договорите, пожалуйста.
14: Да, альтернативы никакой у Евросоюза нет. Просто потому, что никакого плана П нету. А на то, чтобы эти ресурсы получить, уже потрачено достаточно большое количество денег. И, в общем-то, все ставки сделаны.
5: Но при этом активно говорят, что вместе с коалицией желающих формируется как бы и коалиция нежелающих. Она формируется действительно или нет?
14: Ну, естественно, формируется. Она будет формироваться, как всегда, из миноритариев. Из тех, кто понимает, что, в общем-то, в общем строю заплатить их, конечно, заставят по полной, а вот не факт, что они все это получат. Более того, они подозревают, что, как обычно это происходит на Западе, это будет игра в приватизацию прибыль и национализацию убытков. То есть, когда, в общем-то, менеджеры, крупные игроки получат себе абсолютно все, а, собственно говоря, оставшиеся получат только расходы и возможность гордиться. То есть, это, с одной стороны, одна мотивация, с другой стороны, есть историческая память. Причем историческая память там, где Россия поступала достаточно жестко. Вот к вопросу. Вот наша возможная стратегия. То есть мы видим, что с Венгрии, там, где в общем-то, был 56-й год, и он как раз-таки довольно жестким образом прошел. Тогда ведь тогдашнее венгерское восстание было подавлено достаточно жестко. Но мы видим, что больше с венграми проблем нет. То есть фактически венгры прекрасно понимают, то есть когда тот случай, когда хорошая драка, соответственно, исключает желание конфронтировать дальнейшем. И здесь мы видим, что да, на самом деле эти вещи как-то хорошо работают. А там, где с Грузией мы видим, что там, где Россия, в общем-то, прокатилась достаточно жестко в 2008 году, вот, выходя за пределы, скажем, Европы, коалиции желающих, да, там тоже возникают достаточно хорошие конструктивные отношения. А ситуации, где, собственно говоря, мы пытались действовать уговорами, там получается все совсем наоборот.
5: А что касается Германии, вот давайте сразу уточним. С Германией мы, по-моему, не церемонились никогда. Но сейчас главные ястребы – это как раз немцы.
14: Да, да, да. Но дело в том, что если брать послевоенную Германию и, в общем-то, историю с, соответственно, строительством, социалистическим строительством она в социалистической Европе, а туда инвестировалось достаточно много, как, впрочем, во всю и в Восточную Европу. Ведь дело в том, что обычно замалчивается вот такой не очень широко известный факт. А дело в том, что при Сталине, авторитарном Сталине и так далее, Восточная Европа контролировалась очень интересным образом. Контролировалась за счет того, что Советский Союз был обладателем контрольного пакета акций во всех ключевых предприятиях, во всех странах Восточной Европы. И причем эти пакеты, за ней были заплачены деньги. То есть фактически за ней было заплачено немецкими репарациями, которые не получил Советский Союз, получили, соответственно, вот эти вот восточноевропейские страны. И все же было хорошо. А ситуация оказалась сломана при Хрущеве, когда Хрущев сказал, что негоже нам с нашими идеологическими союзниками вести вот такие вот денежные расчеты. И барабанная дробь безвозмездно эти пакеты передал в собственность восточноевропейских стран. У всего Советского Союза, в общем-то, остались только пряники. То есть не осталось, в общем-то, никаких инструментов воздействия жестких, кроме армии. И, собственно говоря, никаких управленческих инструментов, кроме как заливать все это деньгами. То есть в этом плане понятно, что со всей Восточной Европы это отдельная история, которая пошла, в общем-то, но по тому сценарию, который вот проложил Никита Сергеевич Хрущев.
5: Итак, что делаем? Ну, вы говорите, мы частенько позволяли отодвигать красные линии. В общем, логика-то мне понятна, не хотели эскалировать. Тут тоже нас можно понять. Да? Правда ведь?
14: Нет, нет, это все понятно. Это мы с вами все прекрасно понимаем. Другой вопрос, что это не понимают те игроки, которые находятся в Европе. которые все это достаточно...
5: Получается так, бить или не бить? Вот в чем вопрос, да?
14: Ну, я думаю, что тут даже нет такого вопроса.
5: То есть вы как дипломат считаете, что бить?
14: Дело в том, что если и когда все альтернативные средства убеждения уже испробованы, и они оказались недоходчивы, то надо объясняться на том языке, на котором понимает твой контрагент. Это базовый принцип дипломатии. Если ты объясняешься на одном языке, а слова твои улетают в воздух и, в общем-то, не приводят к базовому, в общем-то, результату, то это значит, что ты разговариваешь не на правильном языке. Ты разговариваешь на том языке, на котором не воспринимать. Значит, надо подобрать ту знаковую систему, которая будет понятна твоему контрагенту, чтобы ты смог все это нормально донести. Это, в общем-то, азы дипломатии. Да? Ведь ваша задача как дипломата не высказаться и продемонстрировать, какой вы красивый, умный, а ваша задача донести месседж. Донести месседж так, чтобы ваш контрагент, другая сторона, его усвоила, и, соответственно, чтобы он оказался у нее достаточно прочно в голове, в осознанном и осмысленном виде.
5: А что бы сделали вы в формате, если бы я был директор?
14: Не, ну здесь понятно, что нужно переходить и к практическим действиям. То есть тут тоже все давно прописано. То есть, с одной стороны, нужно достаточно наращивать мощь ударов по самой Украине, потому что мы видим, что мы в последнее время только начали бить по лоббистам.
5: Ну вот мы сейчас, по-моему, нарастили интенсивность и массовость.
14: Вот слава богу, целых 4 дня. И достаточно хороший результат. Вопрос, почему мы не делали это до этого?
5: Хороший, да, вопрос.
14: Хороший вопрос, потому что на самом деле наверняка же были какие-то люди, которые висели на руках и говорили, что этого делать не надо. Это вопрос тоже достаточно важный.
5: Да? Наверняка у этих людей, я просто хочу посмотреть со всех сторон, были какие-то довольно серьезные аргументы, почему этого делать не следует.
14: Правда? Ну, судя по публикации Мельниченко, это самого The Economist, в общем, мы понимаем какие-то аргументы, какие-то интересы.
5: А давайте, просто не все, конечно, читали статью олигарха Мельниченко, да, есть такой олигарх, который написал статью, и эту статью опубликовали в европейском журнале, что удивительно, действительно. Почему удивительно? А потому что, может, заплатила, может, и нет, я уж не знаю, но фишка в том, что опубликовали. До этого Лавров давал интервью изданию «Политика Европа», и его статью не опубликовали как раз. А тут опубликовали. У нас минута, коротко вы перескажите, как вы ее поняли, эту статью.
14: Ну, дело в том, что те сценарии, которые рассматриваются и которые олигарх Мельниченко излагает, это сценарии, по большому счету, европейские, как Европа могла бы видеть. То есть, по сути, это убеждение Европы в том, что она не заинтересована в том, чтобы на самом деле нанести России стратегическое поражение. Все аргументы, извините, давно, в общем-то, находится в обороте еще с 90-х годов, когда, по сути, они относятся к такой, к самой медитации, да, к самогипнозу, что ведь они же не заинтересованы, они же вот это вот. Вот, то есть, по большому счету, я бы рассматривал как информационную операцию Запада и как декларацию части элит, которые думают, что Россия может диктовать переговорную позицию, но проблема в том, что переговорную позицию в данной ситуации пока задает Запад из этого.
5: Перерыв у нас, с нами Кирилл Коктыш.
15: На происходящее вокруг. Новая реклама.
16: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
17: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
20: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграфа.
21: Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Иван Панкин и Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, итак, политики, судя по всему, хотят воевать. Не наши, но европейские. А элиты хотят воевать или нет? Как вы думаете? Ну вот мы оттолкнулись, давайте и дальше отталкиваться как раз от статьи олигарха Мельниченко в журнале «The Economist». Пожалуйста.
14: Ну вот смотрите, дело в том, что наши... скажем так, часть наших элит, экономических элит, прозападные элиты, в общем, достаточно, в общем-то, весомая, конечно, часть, они исходят из того, что они смогут донести свою переговорную позицию Запада и смогут договориться. Но они не понимают одной простой вещи, что переговоры ведутся только тогда, когда твое не могут взять силу. Запад на сегодня уверен, что он сможет силой все это взять. Да, это иллюзия, да, это заблуждение, да, за эти заблуждения придется достаточно сильно платить. Но Запад сегодня уверен, что он сможет силой все это взять, что сможет все это доломать, и что, по сути, вот эти вот олигархи – это и есть Россия, которые таким образом плавно, постепенно все это вот сольют, но и согласятся хоть на какое-нибудь положение, но что было так, как было раньше. Другой вопрос, что так, как раньше не будет. Вот даже если бы очень сильно хотел, даже если бы предположить, что все остальное бы получилось, но не та реальность. Не та реальность сейчас все это, и мировая экономика далека от состояния 90-х годов. И установки, в общем-то, западных элит крайне от всего этого далеки. При этом даже оно не учитывает еще одну вещь, что, по сути, сейчас идет еще одна война, там, условно говоря, Дональда Трампа и его группы цифровых миллиардеров против традиционных западных, да, против, собственно говоря, вот этого глубинного государства. Потому что даже они оказываются лишние в этой ситуации, поскольку Илон Маск, Питер Тиль, Алекс Карп уверены, что они смогут это контролировать аппаратно, мир на уровне алгоритмов, а, соответственно, вот эти вот люди тоже оказываются ненужными издержками, да, ну, чисто по-американски. Боливар не вынесет твоих. Так вот, не учет вот этих вот раскладов и вот уверенность о том, что оно все может вернуться как раньше, она, на самом деле, достаточно сильно вредит, потому что она обеспечивает, в общем-то, сводит ситуацию, когда придется потом использовать только тяжелые инструменты, когда, в общем-то, легкие, наверное, сейчас бы достаточно хорошо сработали. Ведь тот же Иран прекрасно показывает, как нужно делать. Причем Иран здесь реализует стратегию Суньцзы, где, в общем-то, начинать нужно со самых слабых участников противостоящей тебе коалиции. То есть сразу для них возникает достаточная цена вопроса, сразу они понимают, что, в общем-то, компенсации, по большому счету, не будет, а вот издержки, они вырастают, и они остаются одни с этими издержками, и лояльность достаточно быстро подрывается. То есть здесь при этом мы видим, что в части подбора правильного языка коммуникации с Соединенными Штатами, ведь на самом деле, почему началась сейчас возобновилось противостояние? Потому что Штаты, ведя переговоры с Ираном, попробовали Иран кинуть. То есть в пункте меморандума там, соответственно...
5: Да, меморандум подписали, но что-то пошло не так.
14: Да, в меморандуме был пункт о том, что, соответственно, нужно прекратить, Израиль должен прекратить военные действия в Ливане, и Израиль стал формально прекращать, только вести переговоры не с Хезболлой, а с ливанским правительством. И они на двоих дальше начали, соответственно, давить ту же самую Хезболлу. В Ираке взяли и арестовали ни с того ни с сего 300 шиитских политиков, сторонников Ирана. То есть Иран прекрасно понимает, что его пытаются вот таким вот боковым давлением принудить к принятию абсолютно неприемлемого. Поэтому он, в общем-то, стал и пошел на обострение. И как мы видим, в общем-то, укусы его для Соединенных Штатов, они абсолютно болезненны. Что бы там Трамп ни говорил. Вот, но по большому счету, вот этот уровень эскалации, он даже, это даже не игра в Chicken Game. Да? То есть Трамп думает, что он играет в Chicken Game. Это была игра американских подростков, когда на пустынных еще дорогах пробок не было. Машины разгонялись, неслись лоб в лоб. Кто первый свернет, тот и цыпленок, тот и чикен, да, цыплячьи игры. А Трамп уверен, что он в них играет. А для Ирана это абсолютно экзистенциальная вещь, и он, естественно, будет обладать гораздо больше выдержки для того, чтобы Трамп свернул в этой ситуации первым. То есть здесь ситуация вполне может выйти из такого достаточно большого, из-под реального контроля. Соединенные Штаты уверены, что это контролирует, но оно не совсем так. Вот. И Иран показывает, что на самом деле поиск адекватного языка достаточно продуктивная вещь. То есть, в общем-то, Трамп уже сколько? Больше 28 раз заявлял о том, что вот с меморандум вот-вот-вот будет готов. Да? То есть, фактически, то есть, получается, то есть, это не только убаюкивание рынков, да? Но это еще и подтверждение лишний раз Ирана, что я слышу вас, слышу. Да? В любом случае, это тот язык, который доходит, да, который, соответственно, стимулирует так или иначе, пускай даже к имитации деятельности, все равно стимулирует ту же самую американскую администрацию. Поэтому вот от поисков адекватного языка нам никуда не уйти. Его нужно находить.
5: Адекватный язык, нужно... еще раз, это...
14: Адекватный язык. Та знаковая система, которая будет понятна контрагентам.
5: Ну, то есть она расшифруйте, как... пожалуйста, так, чтобы и нам было понятно.
14: Ну, как же, коммуникация есть вербальная.
5: Да, есть невербальная.
14: Да, вербальная, когда мы говорим что-то словами. Есть невербальная, это тортистика. Когда в этом плане, в общем-то, соответствующие действия иллюстрируют, что будет. То есть сказал, сделал. Но старый русский принцип – слово и дело. Когда слово сказано, дело последовало, и после этого можно не доводить все это до достаточно таких существенных последствий, просто потому, что все понимают, что слово и дело не расходятся. Значит, надо слушать, значит, надо воспринимать все вот это всерьез. А когда возникает вот этот вот разрыв, то он оказывается контрпродуктивным для нас самих. То есть мы, в общем-то, можем полагать, что он благородный, гуманный и так далее, но нужно понимать, что это работает против нас, это фактически разрушает, в общем-то, убежденность в том, что за нашим словом можно последовать дело.
5: А мне кажется, сравнивать нашу ситуацию и иранскую не стоит по двум причинам. Первое, Иран все-таки очень долго терпел, прежде чем начал по-хорошему. А далее, Ирану помогает тот уровень антисемитизма, который, скажем так, сильно возрос в Европе сразу после того, как Израиль начал равнять газ с землей. Правда ведь? И вот это, как мне кажется, играет ему сейчас на руку, по-хорошему.
14: Не совсем.
5: Хорошо, вам слово.
14: Не соглашусь. Иран достаточно долго терпел, пока были старые элиты, пока Израиль и США не уничтожили первый, второй эшелон старых. То есть здесь получилось, что да, сегодня в Иране в руководстве те элиты, которые, может быть, не настолько опытными, Ну, они, в общем-то, достаточно эмоционально заряжены. Мы видим, в общем-то, реакцию мучтобых имени, который, собственно говоря, провозгласил, подтвердил, что, в общем-то, война с Соединенными Штатами никуда абсолютно не денется, что эту проблему нужно решать. Человек, тем более, у которого убили и отца, и жену, и его детей, ну, тут реакция абсолютно понятна. Это, в общем-то, символ того же самого Ирана. То есть Иран достаточно сильно обидели. И при этом, в общем-то, те вещи, которые раньше Иран мог из сдержанности не реализовывать, сейчас они реализуются, и, как мы видим, что приносит достаточно хороший и уверенный результат. Поэтому в этом плане, да, но все может сработать. Нужно понимать, что ответ должен быть соразмерным, да, что каждое действие должен порождать ответную реакцию, соразмерную и понятную твоему контрагенту. Для начала можно ограничиться тем же самым украинским театром военных действий.
5: Так уже ограничились, по-моему, нет?
14: Но я имею в виду более тяжелыми ударами, выносом инфраструктуры и так далее. А после демонстративных ударов, достаточно сильных, можно опять же заявить и той же Европе, что будет с теми предприятиями, которые будут продолжать.
5: Их, судя по всему, это как-то не пугает, обратите внимание.
14: Пока не прилетит, не будет пугать. Но гроб не грянет, мужик не перекрестится. А что, европейский мужик чем-то отличается от другого мужика?
5: Не знаю.
14: В любом случае, если брать бизнесмена, если брать производителя, он реагирует только, то есть, это австрийская экономическая школа, если не ошибаюсь, Милтон Фридман в свое время сформулировал, что для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно быть нерефлексивным человеком. Потому что, говорит, слишком умный, а в бизнесе ничего не сделает, потому что он будет видеть слишком большое количество альтернатив. И будет думать, собственно говоря, про, в общем-то, моральные и прочие соображения. А здесь, чем проще, в общем-то, устройство, тем эффективнее оказывается для бизнеса в условиях капитализма. То есть вижу цель, не вижу препятствий. И если мы имеем с таким вот модельным, условно говоря, фридмановским бизнесом, бизнес-сознанием, то понятно, что здесь должны быть адекватные средства применения. То есть кому-то достаточно намека, а где-то нужно дать и дубины по голове.
5: Спасибо. Помните, как? 20 секунд.
14: Ну, это цитата из Дюма, где, в общем-то, Д'Артаньян пытался достаточно куртуазно достигнуть своей цели. Комментарий был Дюма, что здесь нужно было действовать просто дубиной по голове. Такого человека нужно ошарашиваться.
5: Спасибо. Кирилл Кортыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Благодарим за выход в перерыв.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
1: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
0: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
1: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
0: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
22: Срок акции с 13 июля по 15 августа 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
21: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Студенты третьего курса ПСКОВГУ по направлению конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств проходят практику на ЗАО ЗЭТа. Практиканты становятся непосредственными участниками работы завода. В бюро механической обработки они осваивают разработку технологической документации, знакомятся с особенностями эксплуатации оборудования в цехах, изучают производственные задачи и способы их решения, применяя полученные теоретические знания. Такой подход позволяет будущим инженерам развивать технологическое мышление и понимать взаимосвязь всех этапов производственного цикла. Прием заявок на участие в областном конкурсе отбора инициативных проектов стартует в августе этого года. Они выдвигаются для получения в 2027 году финансированной поддержки. Инициаторами могут выступить группа граждан численностью не менее 10 человек, достигших 18-летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта. В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор в муниципальных образованиях. Представительные проекты должны быть ориентированы на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования. С 23 по 26 июля Псковская область принимает гостей 7-го международного кинофестиваля «Западные ворота». Зрителей ждет более 100 фильмов, конкурсные показы, премьеры, а также творческие встречи с режиссерами, актерами и продюсерами. Участниками станут кинематографисты из России, Индии, Казахстана, Бельгии, Китая, Таджикистана и Венгрии. Главное событие – международный конкурс полнометражных фильмов. Их оценивает авторитетное профессиональное жюри под руководством российского кинорежиссера, сценариста, продюсера Алексея Германа-младшего. А обладателя гран-при фестиваля определят сами зрители. По традиции, победитель будет назван по результатам голосования. Также в программе конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», программа детского кино до 16 и старше. Показы пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области.
21: О валютах.
3: Курс валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань 11.29.
21: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 25 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
21: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Да, Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Аномальная жара в Европе ставит под угрозу обороноспособность НАТО, вынуждая альянс бороться не с Россией или Китаем, а с последствиями глобального потепления. Американский журнал Foreign Policy пишет: экстремальные температуры напрямую влияют на боеспособность войск и планы военных расходов. На недавнем саммите в Анкаре, саммите НАТО, лидеры стран Альянса подтвердили намерение увеличить военный бюджет. Однако рекордная жара показала, что эти средства придется тратить не только на оружие, но и на защиту инфраструктуры от климатических ударов. К нам присоединяется Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, подполковник запаса, кандидат технических наук. Евгений, я вас приветствую. Здравствуйте.
23: Иван, доброе утро, всех приветствую.
5: Ну, можно начать, знаете, с климатического оружия, тем популярно, раз уж тут про климатические удары. Вы как считаете, вообще в современном мире можно ли говорить, что кто-то, не мы, конечно, прямо говорить не будем, использовали климатическое оружие для того, чтобы вот в Европе пенсионеры как мухи стали уходить в мир иной, или нет?
23: Ну, что касается климатического оружия, то оно было, оно есть, оно и будет. Единственное, это очень закрытая тематика, и, в общем, скажем так, воздействие на атмосферу, модификация атмосферы, она применялось неоднократно, особенно со стороны Соединенных Штатов, которые в этом направлении ведут дальнейшие работы. У нас, к сожалению, несмотря на то, что мы были пионерами в этом деле, в лихие 90-е с развалом Советского Союза, в общем-то, все это было положено в дальний ящик, в пыльный ящик, и потом похерено. Ну и, соответственно, все, что касается этого направления, нужно понимать, что его нужно восстанавливать. Это оружие по своей совокупности, в общем-то, соизмеримо с оружием массового поражения. И понятно, что оно запрещено международным законодательством там, 70-х годов, вот, что его нельзя использовать за суверенными границами государств и так далее и тому подобное. Но кто сейчас обращает внимание на международное право? Это загон в джунгли, кто сильнее, тот и прав. Понятно, что что касается России, сила в правде в нашей, но тем не менее, на мой взгляд, мы должны восстановить эту часть нашей обороноспособности страны и, соответственно, ну, иметь эту дубину на всякий пожарный случай, чтобы, если что, унасекомить нашего вероятного противника с точки зрения насыла на него вот всех камней с неба, которые существуют в природе, всех особо опасных стихийных явлений, ну уж извините, на войне как на войне, но это, конечно же, должна быть крайняя мера, когда уже другие возможности исчерпаны, и здесь, что называется, и борьба идет, и война идет не на жизнь, а на смерть.
5: Ну вот, не менее 10 тысяч человек могли, это вот данные, погибнуть в результате экстремальной жары в Европе во второй половине июня. Обалдеть цифры, конечно. Уточните, пожалуйста, вот вы согласны с тем, что написал журнал Foreign Policy? Экстремальные температуры напрямую влияют на боеспособность войск и планы военных расходов в НАТО. Нам от этого реальная польза какая-то будет? Или это, ну, почитали статью и забыли?
23: Ну, безусловно, это, кстати говоря, касается не только аномальной жары, но и аномального холода. Я помню, прошлой зимой НАТО проводило зимнее, в общем-то, учение и на севере Скандинавии, в Лапландии. В общем-то, они обучают личный состав, скажем так, переносить экстремальные метеорологические условия. В том случае это был экстремальный холод, снег, лед и так далее. Ну, сейчас понятно, на фоне уже не первой волны аномальной жары в Европе, которая, в общем-то, испепеляет и уничтожает, совершенно верно заметили, просто, ну, выжигает, и ничего не оставляет в странах. Здесь и это количество смертей растет, это и бьет по энергетике, даже атомные реакторы вынуждены останавливать. Но, конечно же, в любом случае функционирование любой военно-технической системы, оно не может не происходить в природной среде. А что такое природная среда? Это 5 геосфер, это околоземное космическое пространство, это атмосфера, это литосфера, это гидросфера мирового океана и водных объектов суши. Ну и анализ войн, локальных конфликтов показывает, что влияние гидрометеорологических условий на реализацию основных принципов ведения боевых действий не претерпело каких-то существенных изменений, начиная от царя Гороха и до сегодняшних высокоточных систем вооружения. При этом всегда преимущество имела та из сторон, которая наиболее полно учитывала погодный фактор на всех этапах и планирования, и организации, и ведения боевых действий. Ну и я не устаю повторять и критикую возможности так называемых вообще всепогодных систем вооружения военной техники, которых не бывает в принципе и по определению, сколько бы в рекламе ни говорили, но опыт и анализ говорит о том, что и боевые действия в зоне Персидского залива, где тоже очень жарко, это буря в пустыне, это шок и трепет, это то, что сейчас американцы проводят вторую войну в Иране, но и во многих случаях из-за вот этих и высоких температур, и частых пыльных бурь срабатывает эффект Вьетнама, то есть вот эти аэрозольные частицы в виде песка, пыли, они закрывают назначенные объекты поражения и Порой на базу возвращаются целые эскадрильи самолетов F-16, F-15, Торнадо и так далее. И они не могут применять ракеты с лазерными телевизионными системами наведения в условиях вот этой экстремально высокой температуры, раскаленного песка, горячей взвеси, пыли. Вот. И тепловизионные устройства вообще не работают, которые установлены на ударных вертолетах Apache. Вот. Ну и, соответственно, американская там армейская авиация может работать только в простых метеоусловиях. Ну и, конечно, вот эта кристаллическая пыль, она вызывает большое количество отказов бортового радиоэлектронного оборудования. Что касается влияния на личный состав, ну, я помню себя лейтенантом, когда я приехал на первое место службы. Это был Ахтубинск, Астраханская область, середина лета, в тени.
5: 40-45. Примерно.
23: Так точно, да. Плюс 40-45 на солнце, вообще 60 можно готовить пищу. Ну, я не могу сказать, что я был в восторге от такой экстремальной жары. Она, конечно же, ограничивает и физическую выносливость солдата. Это усложняет и проведение тренировок, и асфальт действительно плавится. Ну и поскольку я в большей степени был причастен к военно-воздушным силам, то помню, что по НАМСО, наставлению авиационной метеослужбы, прекращались полеты, особенно вот в Средней Азии, когда температура была выше плюс 35 градусов, и, соответственно, проведение операции ограничивается по соображениям безопасности. Почему? Ну, понятно, что воздух становится менее плотным, и самолеты в раскаленном воздухе, у них снижается грузоподъемность, требуется и большая длина разбега для взлета на ВПП, и самолетам становится труднее набирать высоту. Ну, и все это определяется общей потерей тяги. То есть она может падать на 20-25%. Это и увеличивается взлетная дистанция где-то процентов на 20%. Ну и самое главное для фронтовой авиации – это снижение боевой нагрузки и дальности в условиях экстремальной жары, потому что самолету придется в жару нести меньше топлива и вооружения. Ну и, соответственно, сами понимаете, это напрямую сокращает радиус действия и снижает ударную мощь. Поэтому, в общем, вот такие вот истории, они возникают при таких экстремально высоких температурных режимах. Ну и не нужно забывать, что и пилоты тоже не могут работать в условиях экстремальной жары. Вот, особенно на форсажных максимальных режимах. Это потому и переходит еще и одновременно, происходит перегрев турбины и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, логистика страдает. Это и дозаправка топливом на коротких дистанциях, это и переброска на другие аэродромы, вот, и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем, конечно, жара снижает эффективность и техники, и вооружения, и надежность электроники, ну и топливо, и боеприпасы, в общем-то, тоже в этом смысле либо уменьшается их потребление, но это значит снижается боевая эффективность.
5: То есть нам в свое время помог генерал Мороз, генерал Жарат может помочь. Кстати, почему снаряды не взрываются на складах в Европе? Такая жара. Вот интересно, правда?
23: Ну, не знаю, почему они не взрываются. Может, и взрываются, нам не говорят, но что касается климата, вообще изменения климата, ну, мы знаем из истории, что на протяжении всех войн, там, начиная, вообще, генерал Мороз, это же пошло с 1812-14 годов, когда Наполеон, в общем-то, был побит на нашей русской земле, и потом, чтобы его генералы, чтобы оправдать свое поражение, они всячески пеняли там на просто невероятно сильные морозы, хотя мы исследовали этот вопрос, это известный факт, что морозы вообще-то ударили, когда французы уже драпали под Березина, и поэтому сказать, что прям вот они уши отморозили под Москвой, это неправда. То же самое потом повторялось и во время Великой Отечественной войны, когда Гитлер генералы свое поражение тоже, в общем-то, говорили о том, что это основной, это русский мороз, и вот если бы было тепло, вот они бы нам показали. Но это понятно, что это ерунда, потому что, ну уж извините, из той и с другой стороны фронта солдаты из одного, что называется, тело и со всеми отсюда вытекающими, все страдают от неблагоприятных условий. Ну, понятно, что русский солдат, он более подготовлен, более всегда отмобилизован и героически преодолевает все тяготы лишения воинской службы.
5: Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, подполковник запаса, кандидат технических наук. Благодарим за выход. Перерыв небольшой.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
8: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. ФСБ сорвала теракт Украины на оборонном предприятии в Подмосковье. СБУ хотел ударить по стратегическому оборонному предприятию. 35 ФПВ-дронов, устойчивых к РЭБу, было задействовано для этого. Об этом сообщают в ФСБ. К организации атаки причастен проживающий в Европе гражданин Украины и США Альберт Васильев, известный как видеоблогер и рэпер Киевстонер, внесен в список террористов-экстремистов. И сам Киевстонер, правда, опроверг свою причастность, но тем не менее он известен российской аудитории по участию в группе «Грибы», которая была популярна лет 10 назад. Вот есть такой, значит, Юрий Бардаш, как раз продюсер, украинский продюсер, который организовал в свое время группу «Грибы», потом он перешел на сторону России, получил даже российское гражданство и сейчас продюсирует российских исполнителей. А вот Киевстонер как раз вот по другую сторону. Сурен Каграманов к нам присоединяется, журналист, автор канала «В Максе товарищ Сарян». Сурен, приветствую тебя.
9: Привет, дорогой Иван.
5: С Телеграма ты ушел, я так понимаю, да? Перестал там публиковаться.
9: Ни в коем случае не ушли, публикуемся, пока ничего не запрещено, поэтому работаем.
5: Мне сказали.
9: Работаем на нашу прекрасную страну.
5: Ну, отлично.
9: Ну, в Максе, да. Макс — это мой основной канал, отечественный мессенджер.
5: Ясненько. Значит, Сурен, расскажи нам про этого самого Киевстонера. Ну, я-то более-менее его знаю, вот, следил одно время за его и их творчеством, понятное дело. Но потом перестал, после того, как, собственно, он начал говорить то, что он наговорил сейчас, несмотря на то, что он ранее действительно заявлял, а он много чего говорил, что приедет в Москву и будет мстить после победы в СУ, было такое сказано. Да, он, тем не менее, он свою причастность опровергает. Ну вот, пожалуйста, тебе слово.
9: Слушай, ну мне кажется, что здесь история абсолютно простая. Причастность свою он отрицает только лишь потому, что ну, за человека взялись, да, и он прекрасно понимает, что это за статьи, и то, что делом занимается Федеральная служба безопасности России. Слава богу, у нас наши спецслужбы, да, собственно говоря, они работают и работают очень хорошо. Но самое главное здесь, что все-таки для меня удивительно, есть аудиозапись, да, на которой, собственно говоря, тот самый, его зовут Альберт, этого Киевстонера, он, собственно говоря, там с одним из участников вот этой вот всей истории, которая, слава богу, не произошла, он ему говорит, как быть, как действовать и, собственно, что делать. Если вдруг кто-то там не выйдет, то нужно уезжать и так далее и тому подобное. Но голос его. Другое дело, я не понимаю, почему он уходит в отрицание, да, хотя это очень удивительно, потому что он, там, не знаю, последние годы говорит о том, что он даже по видео, где он записывал вот эти вот какие-то свои опровержения и пытался все увести в смех, он же сейчас это все в смех пытается увести, что типа, ладно, я понимаю, вы на меня там эту статью навешали, эту навешали, но зачем по поводу запрещенных препаратов что-то говорить, типа, это не ко мне, да? Вот есть видео просто, которое он выложил. И он пытается как-то высмеять эту ситуацию, якобы, что там, где я и где то, в чем меня обвиняют. Но прекрасно все понимают, прекрасно все помнят его заявление о вот месте, собственно говоря, России. И как мне кажется, для чего вообще это сделано? И почему это вообще почему вот эти вот отбитые, да, на всю голову там рэперы, блогеры и так далее и тому подобное из Украины, из Европы, почему они всем этим занимаются? Потому что так работает их пропаганда. Это лично мое мнение, мое ощущение, что для

0: узнать что-то новое. Понятно, что мало у нас какого-то полезного коэффициента от рэперов, да, потому что в основном мы слышим про несчастную любовь, про запрещенные препараты и так далее, но тем не менее есть и те рэперы, которые могут там читать рэп про традиционные ценности и так далее. А по итогу вот на Украине рэперы занимаются тем, что пытаются организовать теракт в другой стране, и как они думают, что вот они, мол, каким-то образом оправдают себя перед народом Украины, потому что тот же Киев Стонер, да, вот этот блогер, запятая рэпер, он в свое время по американскому паспорту улетел в Америку, когда, собственно говоря, ТЦКшники начали забирать, да,
1: самые лютые патриоты подряд Украины живут за рубежом, на Украине.
0: Самый, да, тот же самый Потап, пожалуйста, да, рэпер Потап, который топит там за Украину, тоже живет
1: Потап
0: в Испании.
1: Потап и Настя, помните, такой дуэт наверняка, который, к сожалению, был популярен в России, да.
0: Да, Потап и Настя Каменских живут в Испании, ну и, собственно говоря, как и все остальные, и Меладзе, и все-все-все подобные.
1: А ты,
0: да,
1: вот
0: и
1: сказал про Меладзе, а ты бы поставил рядом Киев Стонера и Меладзе?
0: А я бы их всех ставил рядом. Все те, кто зарабатывали
1: Меладзе,
0: в России,
1: Меладзе уехали на Украину. Пока не обвинил, во-первых, ни в одном списке не значится, не заступая за Меладзе, говорю, у «Комсомольской правды» с Меладзе отдельный разговор вообще, дело не в этом. Просто он не состоит в списках ни иноагентов, ни террористов, экстремистов, как этот условный Киев Стонер. И пока что, во всяком случае, в организации терактов в России не обвинялся. Я вот к чему.
0: Дорогой Иван, но ты же прекрасно знаешь, что у нас много людей, которые уехали, даже те, кто не уехали. В принципе, как по моему мнению, да, опять-таки субъективному, очень были бы достойны быть признанными кто иноагентами, кто террористами-экстремистами. Мы прекрасно помним интервью одной известной певицы, которая оправдывала террориста, да, и я думаю, ты понимаешь,
1: напомни,
0: о ком говорим. Мы сейчас
1: сразу напоминаем.
0: О Дудаеве. Мы говорим о Дудаеве.
1: А, да? Пугачева, которая, да, да, да.
0: Я Лариса Пугачева. Ну, слушай, здесь, пожалуйста, тебе на лицо. Я не могу, конечно же, я не МВД, не ФСБ и так далее, я журналист, но, тем не менее, здесь абсолютно точно человек как бы рассыпается в комплиментах террористу и его семье. Есть что-то? Ждем, да, как говорится. Лия Хиджакова. Сколько раз оправдательных историй про террориста Навального и иноагента? Сколько раз...
1: Навальный террорист-экстремист при жизни. Да, да, ну, чтобы корректно было.
0: Да, я это специально все сказал. Лия Хиджакова, да, потом ты говоришь про Валерия Меладзе, что он не признан там ни иностранным агентом, не возбужден никаких уголовных дел, но тем не менее мы прекрасно помним корпоратив Дубая, где со сцены он произнес запрещенный лозунг «Слава
1: Украине».
0: Понимаем, да? Да. Ага. Кому и чему. Я просто это не говорю, потому что нарезают и говорят, что я якобы вот выразил им поддержку. Поэтому я эту фразу, этот запрещенный лозунг...
1: Ты не выражаешь им поддержку, я тоже.
0: Да, ни в коем случае. Вот. И, собственно говоря, поэтому... Был бы я сотрудником Минюста и других различных органов, да, спецслужб и правоохранительных органов, естественно бы я всех их признал иноагентами, террористами, экстремистами за то, что они делают. Но пока имеем то, что имеем, но для меня, как для журналиста, который читает все эти новости, и я не только читаю, то есть я не верю прессе и делаю какие-то выводы, я смотрю видео, мне нужны аргументы, что вот, пожалуйста, этот человек действительно где-то там накосячил и вообще произнес те фразы, которые нормальные люди произносить не будут. Именно поэтому, что Киев Стонер, что Светлана Лобода, что Валерий Меладзе, что Константин Меладзе.
1: Группа «Бумбокс», Хлывнюк еще, помнишь, одна... были такие? «Бумбокс» группа, Хлывнюк, я вспоминаю сейчас ее фамилия, как раз довольно популярная в России была. И вот, он же воюет, по-моему, с первых дней. Вот, кстати, если можно показать пример, да, Киев Стонеру какому-нибудь, который сразу же уехал, вот условный Хлывнюк, но он хотя бы воюет. Вот.
0: Но каково для меня было удивление, это, кстати, вот я буквально недавно выкладывал эту новость, актер «Однажды в России», который у нас снимался на телеканале ТНТ, он же уехал на Украину и ушел в ряды ВСУ. Для меня это было очень удивительно, при том, что у него отец живет в России, брат живет в России, они...

0: не поддерживают его позицию. Он от них отрекся и пошел, собственно говоря, вооруженные силы Украины.
1: Игорь Ласточкин было... его зовут.
0: Игорь Ласточкин, и более того, он очень медийный парень. Я его абсолютно прекрасно помню. Он везде был в одной картине с Ольгой Картунковой, которая также является известным юмористом, КВНщицей, да. И каким было для меня удивление, когда... Ну, по сути, Игорь Ласточкин — это примерно равно Зеленский. Ну, в сути, по медийности, да? Uh-huh. И, в принципе, потому, чем они оба занимались. Что один кланялся нашему президенту, понимаешь, на КВН, пожалуйста, да?
1: Да.
0: И говорил: Владимир Владимирович, пощадите нас, умолял.
1: Было.
0: Что другой? Он же всю жизнь был на российских каналах, на федеральных каналах и постоянно зарабатывал только здесь. То есть ему давали заработать российские продакшены. По итогу начинается СВО. Сначала он свою позицию скрывает, объясняя это тем, что вот я просто был в таких, как бы, да, условиях, я не мог говорить, а потом уезжает и, собственно говоря, идет в ряды ВСУ. Ну, как это объяснить? Просто вот, пожалуйста, слава богу, что у нас есть
1: спасибо.
0: СВО, и мы можем...
1: вычищать всю сейчас эту гниль. Спасибо. Да. Сурен Каграманов, журналист, телеграм-канал и Макс-канал «Товарищ Сорян». Подписывайтесь. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо.
2: На происходящее вокруг. Реклама. Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
3: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше тысячи призов.
2: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
3: Все подробности на сайте grillohota.rf.
2: «Мираторг». «Эпштейн. Империя монстра». Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал в страхе лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О терроризме.
5: ФСБ заявляет о предотвращении теракта на нефтезаводе в Югре. Как говорится в заявлении ведомства, действовавший по заданию спецслужб Украины россиянин задержан у тайника со взрывчаткой. Он установил конфиденциальные отношения с украинскими спецслужбами и передавал сведения в отношении расположенных в регионе объектов топливно-энергетического комплекса, утверждает ФСБ. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
2: О спецоперации.
5: Минобороны заявляет, что ночью вооруженные силы России ударили по цехам по сборке БПЛА в порту Одессы и суда в Черноморске и Днепробукском. Также в порту Одесса поражены объекты разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуара с топливом для войск. В порту Черноморск поражены контейнеровоз и сухогруз, доставлявшие военные грузы. А в порту Днепробукске и Николаевской области в момент выгрузки уничтожены два сухогруза, заявили в Минобороны.
4: о расследованиях.
5: Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении группы «Русал». Компания не исполнила предупреждение антимонопольного органа, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее антимонопольщики предупредили «Русал» о необходимости изменить условия договоров на поставку алюминия. Речь шла об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные.
4: О топливе.
5: В Забайкале начали выдавать QR-коды для АЗС только через мессенджер Макс. Местные власти начали тестировать систему электронной очереди для водителей. Ее сначала опробуют на одной из станций в Чите. Отмечается, что это поможет избежать перепродажи QR-кодов, так как все разрешения на заправку привязываются к учетной записи в Максе.
4: О туризме.
5: Спрос на внутренний туризм в России в первом полугодии этого года сократился на 3% год к году, до чуть более 40 миллионов поездок. Это подсчитал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, в аналогичный период прошлого года этот показатель, напротив, вырос на 7% до почти 41,5 миллиона. В Минэкономразвитии тоже отмечают, что только в июне число бронирований снизилось год к году примерно на 4%. При этом в январе-мае количество туристических поездок по стране прибавило 6,2% до 34 миллионов. Официальный курс доллара на сегодня 77,49, евро 88,53, юань 11,38. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Удивительный день у нас сегодня в связи с тем, что у нас, в общем, вначале только хорошие новости. Я не помню, когда в последний раз у нас были хорошие новости.
7: Дима, у тебя всегда хорошие новости. Ты ведь их всегда как подаешь? Исключительно с оптимизмом.
6: А, это ты не понимаешь, что это сарказм, да?
7: Да, слушай, ты знаешь, не только я этого не понимаю.
6: Короче.
7: Олег, значит, тоже этого не понимает.
6: В 13 регионах России заметно улучшилась ситуация с наличием горючего на автозаправочных станциях, с очередями на заправках. В некоторых регионах, черт подери, в Ленинградской области, например, разрешили заливать в канистры.
7: Аллилуйя.
6: Потому что транзитный регион, потому что водномоторники страдают, местные власти сказали.
7: Да нет же, нечем заправлять триммеры и газонокосилки.
6: Кирилл Манжул, знатный садовод.
7: Дима Делинский, не менее знатный грибник.
6: А еще вместе с нами Олег Осипов из Москвы. Олег, доброе утро.
8: Привет,
6: Олег.
8: Доброе утро, привет.
6: Вот, это была первая хорошая новость. Значит, посмотрите, что вокруг вас, и поймите, в какой версии реальности вы проснулись. В центральной части России, в 13 регионах, снизились очереди, плотность очередей на автозаправочных станциях. Вторая хорошая новость. Весты перестанут дергаться на разгоне. Ну, по крайней мере, есть вероятность того, что АвтоВАЗ победил эту проблему, и правую подушку мотора тоже победили. Вы же видели? Вчера АвтоВАЗ показал два новых мотора.
7: Олег, слушай, уйми его, пожалуйста, а то от этого вот искусственного оптимизма, вот того сарказма, который он выдает в эфир, уже начинает как-то поташнивать.
8: Оптимизм нам не помешает, конечно. Я должен сказать, что в Москве, в Подмосковье действительно улучшилась ситуация с топливом. Я это вижу просто
7: реально. Как вам хорошо там?
8: Ну, да, меньше очереди. Очереди сохраняются только на относительно доступных заправках. Я имею в виду, не буду скрывать, прежде всего, Роснефть. Там дешевле бензин получается, так сказать. Но и есть одновременно рядышком, буквально напротив, там в некоторых местах на МКАДе, частные станции, да, АЗС, у которых чуть дороже бензин. И там практически вообще, ну, 2-3 машины, так сказать, заправляются. И, в общем, это нормально. Ты выбираешь, провести тебе там полчаса 40 минут в очереди и сэкономить 100 рублей, или, так сказать, залиться и сэкономить время. В общем, ситуация действительно...
7: Я просто, ну, недоумевал, поскольку у меня машина на 92-м бензине, и я вот с начала этого топливного кризиса, в общем, каких-то проблем не испытываю, как вы понимаете, да? 92-й, как и дизель, он, в общем-то, присутствует. И на заправке возле дома я заправлялся без очереди. А тут выходные.
8: А со почему своим... без очереди?
7: А потому что там... Нет, потому что там только дизель и 92-й на заправке. Ну, сам понимаешь, какое количество. И 8 колонок. Понимаешь?
8: У нас все вот были очереди большие.
7: Вот, и при этом, ну вот сколько бы я туда ни заезжал, в какое бы время там не появлялся, 92-й и дизель всегда были, и никаких очередей. Но я сейчас не об этом. И о том, что я первый раз столкнулся с проблемами, с которыми сталкиваются люди, которые на сотом ездят. У меня у друга заряженный миник с двумя турбинами, вот, и мы в выходные хотели за город съездить. Он говорит, мне заправиться.
6: День рыбака, они на рыбалку поехали на мини с двумя турбинами.
7: Да нет, просто...
8: Как настоящие рыболовы.
7: На залив съездить, на пляж. Так невозможно было. Его просто этого 98-го либо 100-го в городе, там три заправки, и куда не попасть. Вот тут-то я сразу понял, насколько тяжело тем, кто покупал заряженные автомобили.
6: Значит так, огромный привет жителям Дальнего Востока, жителям Иркутской области, Забайкалья, огромный привет жителям Крыма. Ребят, мы в курсе, держитесь, осталось совсем немножко. Власть обещает рано или поздно решить все-таки проблему с топливом. Да, давайте все-таки вернемся к новым движкам АвтоВАЗа.
7: Мы что значит вернемся? Мы еще как бы к ним не приступали.
6: Я же уже сказал, что они...
7: А, ну да, действительно.
6: Значит, два новых двигателя. 1.6 на 120 лошадиных сил теперь вместо 106. И 1.8 на 135 лошадок. Есть некоторое количество технической информации по поводу того, как они этого добились. Во-первых, в 1.6 воткнули, наконец, фазовращатель от 1.8.
8: Систему изменения фаз газораспределения.
6: Спасибо.
7: По-русски.
8: Да не вопрос.
6: Во-вторых,
8: фазовращатель, понимаешь.
6: Они изменили геометрию головки блока, поменяли поршни, и это привело к небольшому повышению степени сжатия. Было 10.45, стало 10.6. Дальше. Переработали коленвалы, форсунки охлаждения поршней переработали, так что масло, распыляемое вот из этих форсунок, по идее, больше не должно попадать на стенки цилиндра. Соответственно, угар уменьшится. Там еще новый масляный насос на четверть производительнее, чем старый. И самое важное изменение. Во-первых, загибаем пальцы. Они перешли на тонкие свечи зажигания под резьбу М12 вместо М14. Для того, чтобы освободить место под новую топливную рампу, значит, форсунки с оптимизированным углом распыла, сечение и длину топливной трубки пересмотрели, внимание, чтобы исключить пульсацию смеси, из-за которой на вестах и искрах возникают рывки и дергания при разгоне.
7: Итак, и в результате мы получили два двигателя, 1.6, 1.8. 1.6 – это 120 лошадиных сил, 154 ньютон метра против 106 лошадиных сил и 148 ньютон-метра.
6: То есть чуть-чуть приемистее, чуть-чуть мощнее.
7: Да, и двигатель 1.8, значит, 135 лошадиных сил, 175 ньютон-метра против 122 лошадей, и тогда было 170 ньютон-метра.
8: Но замечательно. Как можно называть вот это новыми двигателями?
7: Никак.
8: Это усовершенствование старых двигателей, известные, я не знаю, 50 лет.
6: Ну, Олег, Олег, ты помнишь, сколько хеми стоял на конвейере до тех пор, так пока не пришли зеленые?
8: Ты сравнил кое-что...
7: Божий дар с яичницей, так, на секундочку.
8: Да, именно, скажем так.
7: Ну, слушай, ну, извини, конечно.
8: Хемия, это V8, так сказать, а не вот эта пуколка, так сказать, вазовская.
6: Фига себе, пуколка, 135 лошадиных сил.
8: Какие 130? А, ну да.
7: А, 1.8 135 лошадей развивает вместо 122 прошлых.
8: Вот честно, по самому минимуму, 1.8 должен развивать атмосферный, 180 сил. Ну, хотя бы, да?
7: Атмосферный?
8: Можно. Атмосферный.
6: Олег, можно.
8: Можно я скажу еще? Значит, смотрите.
6: Но зачем?
8: А, вот это другой вопрос. Да, мы можем сделать хорошую новую машину на новой платформе, но зачем? У нас и старую покупают Ниву и так далее, да? Ну, то есть, вот эта история, которая ведет в никуда, в прошлое, возвраты к которому, как известно, по Эйнштейну не бывает.
6: Мы опять утыкаемся в старый-старый разговор, что типа можно разработать новый двигатель, абсолютно новый, с нуля построить суперсовременный движок, можно сделать турбированный движок, в конце концов. У нас есть технологии и компетенции, позволяющие делать такие штуковины. Вопрос упирается в окупаемость этого проекта. При тираже в 300 тысяч автомобилей АвтоВАЗа эта штука не окупится никогда.
7: Понимаешь, в чем дело, Дим? Олег про другое говорит. про тот твой вот завышенный оптимизм. Ну, да, да, хорошо, обновили двигатели, но не надо это подавать таким образом, что вот новое, что-то новое разработали. Ну, как бы, ну, окей, хорошо, теперь у нас есть движок 1.8, 135 лошадей, 175 ньютон-метра. Поставим его на азимут и будем счастливы.
6: Да, будем счастливы.
7: Будем счастливы. А мир в этот момент, ну, это примерно то же самое. Мы плаваем там на деревянных ладьях, а мир уже летает в космос. Ну, вот примерно
8: по большому счету, мы же понимаем, что нужно потребителю, да? Ему нужно, например, гибридные автомобили сейчас особенно востребованы.
6: Божечки,
8: с огромным Олег... запасом пробега. Почему этим вообще не занимается АвтоВАЗ?
6: АвтоВАЗ обещает гибридный азимут. Гибридный в заднюю азимут. Ось вкрячется электродвигатель для того, чтобы эта штука была полноприводной.
7: Да, что, от этого расход бензина уменьшится?
6: Нет.
7: Ну, так Олег немножко о другом говорит.
6: Другая задача. Основная задача наших автомобильных властей, не побоюсь этого слова, состоит в том, чтобы удовлетворить спрос на дешевые машины. Они как могут, так его и пытаются.
7: Скажи мне, пожалуйста, вот тот автомобиль, например, Азимут, который должен вроде бы в сентябре, да, встать на конвейер.
6: Мы не знаем, сколько он будет стоить.
7: Подожди, вот в том-то и дело. Ты говоришь, что мы должны удовлетворить спрос на дешевый автомобиль. Вот мы сейчас презентуем новые обновленные двигатели, которые встанут на эти машины, в том числе и на Азимут. И сколько он будет стоить?
6: Вот. Черт его знает.
7: Черт его сколько.
8: Вот. Черт его сколько. Вопрос. За все обновления платим мы, в любом случае.
7: То есть я к твоим словам придираюсь, что мы должны удовлетворить спрос на дешевый автомобиль. Я с тобой согласен.
6: Смотри, были проблемы. Вот у движков, которые таскали «Искры» и «Весты», были проблемы. Они переработали там несколько сотен деталей для того, чтобы эти проблемы устранить.
7: Шикардос. Не прошло и...
8: Не прошло 40 лет, понимаешь?
7: Ну, как бы об этих проблемах вчера стало известно?
6: Нет, конечно.
7: А сегодня они это сделали. Вот, и мы бы зааплодировали. Все
8: об
7: вместе,
8: этих проблемах втроем. Стало известно на второй день, как начали выпускать автомобили.
7: Вот если бы они через год бы это сделали, то я бы сказал круто. А сейчас у меня язык не поворачивается сказать здорово.
6: А, кстати, они подушку переработали. Ну, в смысле, кронштейн правой подушки, они переделали так.
7: Нет, вот все, есть ответ.
8: Нет, но есть там на самом деле есть колоссальное достижение. Вот, наконец-то, в Ниве легенд будет сцинкованным с двух сторон.
7: Вот.
8: Ну, вот
7: слушай, это сколько лет?
8: Ну, по-моему, около 40. Что-то такое,
7: подожди, да, а мне кажется, что через еще 40 лет мы получим вообще идеальный автомобиль под названием «Нива».
8: Вот, причем на той же платформе, с теми же деталями, понимаешь? То есть вот, ну, слушайте, есть вещи, которые просто даже стыдно озвучивать. Вот, наконец, мы теперь оцинковываем кузов, понимаешь?
6: АвтоВАЗ
8: действительно проблема.
6: Официально через пресс-службу объявил о том, что они Ниву классическую будут выпускать до тех пор, пока народ ее будет покупать. Народу нужна такая машина, народ ее покупает, они ее выпускают. В чем вопрос? В чем проблема?
8: Как живучи гены? Мы об этом с Каданниковым говорили лет 30 назад. Вот ровно туда же. Я говорил, это никуда, Путин, никуда. Все равно бесполезно.
7: Пока у народа нет другой альтернативы за те же деньги.
6: У нас есть альтернатива. Вот мы прямо сейчас уходим на рекламу. Вернемся через пару минут буквально. А вы что, пишите 8-967-200-9702. Принимаем сообщения в Телеграме, в Максе. И куда-то еще тоже принимаем.
2: Программа «Мой автомобиль».
4: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Ну что, переварили новые движки? Нет никаких больше мыслей по поводу того, чем нам это все светит?
7: Главное, чтобы они нас не переварили. Кстати, по поводу стоимости. Это новый двигатель, он как-то повысит стоимость того автомобиля, куда будет ставиться?
6: Вот пока непонятно. Они обещают, значит, поставить новые двигатели, я имею в виду АвтоВАЗ, если кто-то пропустил первую часть нашей программы.
7: Обновленные двигатели.
6: Да, обновленные двигатели 1.6, 1.8 будут ставить на Азимут и Искру. Угу. Вот, потом они появятся на Весте.
7: Азимут 1.8, а Искра 1.6.
6: Ну, возможны варианты.
7: Ага.
6: Угу. Вот, потом они появятся на Весте. На Гранту и Ларгус эти двигатели ставить не будут. Ну, просто потому что это дешевые машины. Они недостойны такой роскоши.
7: Нет.
6: Угу. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, на связи?
8: На связи, привет.
6: Отлично. Так, теперь давайте разберем последствия топливного кризиса с точки зрения влияния на авторынок в целом. Тут глава Российского союза, в смысле, автодилеров, РОАД, вот так называется эта организация, господин Подщеколдин, высказал прелюбопытную мысль. Люди взяли паузу, смотрят, что будет происходить. В этой обстановке бежать покупать автомобили они не будут. Мы наблюдаем снижение трафика в автосалонах на 20-30% по сравнению с прошлым месяцем и на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конец цитаты. Ну и цифра автостат тоже подтверждает эту мысль. У нас падение продаж по сравнению с прошлым месяцем.
7: Ну, мне кажется, это просто временная такая ситуация, когда...
1: Лемминги!
7: Олег, ну, в общем, наверное, это можно было даже предсказать, когда начался топливный кризис.
6: Это что вообще получается? Значит, в колбасе нашли туалетную бумагу, мы не будем покупать колбасу.
7: Секундочку, но колбаса... Хорошо, еда – это немножечко другое. Сравнивать его с автомобилем... Ну,
8: вы знаете, вот я смотрю на то, что происходит. Во всяком случае, очереди на границах не уменьшаются. Там это связано в том числе и с трудностями с логистикой очевидными, да, и с трудностями, понятными, с топливом. Доставляются медленные автомобили.
6: Кстати, вполне возможно. Олег, смотри, трудности с логистикой. Прикол заключается в том, что автовозы, они же тоже бензин кушают.
8: Они
7: дизель.
6: Ну да, дизель, да. И с этим вот в том направлении, откуда везут машины, в основном в этом направлении, там тоже трудности и сложности. В результате суточные пробеги автовозов, я видел цифры, сократились с 700 километров до 500.
7: Заправки к заправке?
6: Ну, видимо, да.
8: Ну, конечно, да. Это очевидная, так сказать, сложность. То есть это все, разумеется, влияет на спрос. И сейчас, конечно, большинство покупателей, во всяком случае, в крупных городах, задумываются о том, что, слушайте, ну, может действительно вложиться там в электричку или вложиться в гибрид, скорее, так сказать, даже, да?
7: Ну, там деньги-то другие немножечко, Олег.
8: Деньги, я понимаю.
6: 2 миллиона 900 тысяч рублей за умку. Вот это пятая умка, таксистская версия, это 2 миллиона 900 тысяч.
7: Это электричка.
8: Таксистская, одну секундочку, таксистская версия 2 миллиона 600. 2 миллиона 590 тысяч, если быть точным. Это вот таксистская версия, на которой я сейчас езжу, буквально вот сейчас. Поэтому этот автомобиль стоит своих денег. Это с учетом госсубсидии. Да, которая составляет больше 925, по-моему, тысяч. Вот. И это очень хорошая, как мне кажется, по нынешним временам цена. Разумеется, все до одного модели переоценены в России по налоговым причинам, да? Но это приличная цена. Пока есть госсубсидия. Кстати, не знаю, Минпромторг, он, наверное, думает о том, чтобы подогреть спрос, и немедленно обнародует информацию, что, мол, вот мы сейчас смотрим, кому давать 35% льготной скидки, кому 10%. Ну и так далее, да, понятно, что за этим
6: стоит. А, да, ты имеешь в виду, ну, как бы вот есть угроза такая, значит, есть сведения неофициальные о том, что они собираются пересматривать программу господдержки покупки электромобилей. Значит, сейчас у нас 35% до 925 тысяч рублей скидку можно получить за покупку электрички.
8: Или гибрида, это важно.
6: Да, а они хотят сделать 10% вместо 35. Да. Ну, вот. Да. И сумма, цифры эти будут зависеть от того, насколько локализован автомобиль. Баллы по локализации...
7: То есть, подожди, максимум какую ты скидку можешь получить? 10% после 35. Того, как... Нет, сейчас 35.
6: И сейчас 35.
7: А то, что они хотят сделать...
8: Вот слушайте, у них есть...
6: Если машина набирает определенный уровень баллов по локализации, останется 35.
7: Все, понятно. Угу. 2500 и более. То есть они хотят привязать максимальную скидку к локализации.
6: Короче говоря, если будет электрический... О, господи, боже ж ты мой, мы вспомнили не к ночи. Электрический «Ларгус» стоимостью 4 миллиона рублей. Вот. Он локализован на те самые 2500 баллов. Его можно купить со скидкой там вот эти 925 тысяч рублей будет.
7: Его никто не покупает.
6: Мы знаем одного человека, который купил. Вот.
8: Ну, он коллекционер, видимо.
6: Слушай, да, а другие машины, другие электрички и гибриды, которые производят в нашей стране, они не набирают по умолчанию эти самые 2500 баллов. То есть тут Минпромторг идет по пути типа, давайте, локализуйтесь, мы это...
8: Ну, у этой идеи есть производители, которые за двумя руками. Например, Липецкий автозавод, который производит и валюты. Вот он надеется набрать 2500,
7: наверное. Подожди, секундочку. Здесь, мне кажется, маленький чертик зарылся. Вот сейчас при 35% скидке для всех электричек у нас какие продажи того же самого «Эволюта»?
6: Рекордные. Вот. По тысяче, вот. По полторы тысячи.
7: Вот. При изменении эти продажи увеличатся? При изменении вот это, вот в том-то и дело.
8: Очень просто. Лишь бы у соседа лучше не было, понимаешь?
7: Вот в том-то и дело. Это вот просто будет хуже. Безусловно. Да. Если бы они увеличили, предположим, для «Эволюта», который максимально локализован, до 45%, а всем остальным менее локализованным оставили 10%, тогда бы это давало бы какой-то положительный эффект по количеству продаж.
8: Нет, ну 35 и 10 тоже хорошая разница. Я считаю, что это, конечно, глупость несусветная.
6: Друзья мои, мы делим шкуру вообще неубитого медведя, вообще непонятного медведя.
7: Обсуждаем вообще логику размышлений.
8: Вот смотрите. Вот «Умка», та самая «Ума-5», да, будет продаваться для таксистов, не для таксистов, частных людей с сентября месяца. Уже Минпромторг говорит, успейте взять под 35% скидкой. Потом будет всего 10. Будете платить еще 900 тысяч. Понимаете, да, это очень хороший пиар-ход, между прочим.
7: Так что чтобы нарастить продажи сейчас исключительно.
8: Конечно, но мы не сможем нарастить продажи, просто потому что выпуск тоже ограничен.
7: Подожди секундочку, почему «Умка», ты говоришь, с сентября? Таксисты уже ездят на них.
8: Нет, они ездят.
6: Для гражданского рынка.
8: Для частных клиентов она будет доступна, ну, так, скорее всего, в сентябре реально. Но, может быть, и раньше, если немножко...
7: Электротранспорт по-прежнему не является интересным для массового покупателя ввиду просто отсутствия инфраструктуры. Даже в крупных городах.
8: Мы хотим поговорить об этом, я с удовольствием расскажу. Потому что...
6: Кирилл, черт бы с ней, с инфраструктурой. Проблема заключается в том, что ты, покупая электричку современную нашим реалиям, доступную для нас с вами за условные 2 миллиона 600 тысяч рублей, получаешь чемодан без ручки, на заправку которого ты будешь тратить много времени.
7: Подожди секундочку, если бы реально моим домом была бы электрическая заправка, я еду с работы, поставил на зарядку, господи, и пошел домой.
6: А ты представляешь себе, если эта штука станет массовой, сколько сосков у этой зарядки должно быть, чтобы...
7: Вот, я и говорю про инфраструктуру, да, Олег? Не дает.
8: Вот смотрите, из Москвы до Питера вообще нет проблем на электричке доехать, там достаточно много зарядок.
7: Да, согласен.
8: Уже сейчас. Ну, например, да?
7: Но это не единственная дорога в России. Ну, извини, конечно.
8: На 60% зарядить автомобиль в Москве реально за 40 минут. Ну, допустим. У меня было меньше 50, я заряжал 40 минут. Но важно сказать, чтобы люди понимали, вот эта умка, чем она еще привлекательна? Для таксистов, не для таксистов. Привлекательна тем, что у нее, во-первых, гарантия 150 тысяч или 4 года, а на батарею до 400 тысяч километров пробега. Вот это важная вещь. Если такие гарантийные обязательства берет на себя компания-производитель, ну, в данном случае, ну, скажем так, это производится на несчастном заводе «Москвич». Все остальное не продается, этот автомобиль может пойти.
7: Вот. Дим, вот я, Олег, понимаю, я просто хочу, Диме, закончить. Вот ты видел, какие, как это все обустроено в Китае? Я имею в виду заряды, вот платформы для зарядок автомобилей.
13: Нет.
7: Картинки не видел?
13: Нет.
7: Там просто вот огромные площади, просто утыканные вот этими вот заправочными станциями для электромобилей.
8: Это, в Европе это есть, так сказать, они разные эти. И они, конечно, совершенствуют зарядные станции, они там могут чуть не за 4 минуты, но мы об этом поговорим, заряжать машину. В общем, проблем особых, во всяком случае, в московском регионе нет с зарядками. На дальняк ехать, конечно, это, так сказать, вопрос. И, кроме всего прочего, вот такая машина, как Ума, это именно для города, потому что система рекуперации работает именно, когда ты едешь в рваном таком ритме.
7: Режиме.
8: Да, остановка, зарядка, дальше разгон и так далее. Максимальная скорость, там, кстати говоря, у Умки 150 км в час, искусственно ограничена, это правильно. Потому что в таком случае батарейка будет хватать не на 420 там, километров пробега, а вдвое меньше. Если ты будешь ехать со скоростью свыше 150 км в час. Вот мне очень хочется попробовать поехать куда-нибудь на дальняк и не по М-11.
7: Ага, то бишь не к нам, не в Петербург, понятно.
8: Нет, у нас все в порядке там, в смысле зарядок.
13: Я понимаю, запаситесь, пожалуйста, телефоном эвакуаторщиков.
8: Вот, я вот об этом тоже подумал, так сказать. Но я думаю, что рано или поздно я осуществлю этот самый проект. Мне просто самому интересно. Насколько можно. Кстати, там же ведь вот Умки, например.
7: Олег, продолжим после 5-минутного перерыва. У нас сейчас новости.
13: И реклама немножко, да. Вернемся через 5 минут.
14: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Ростислав Ищенко о ситуации внутри Украины.
16: Когда Украина приняла окончательное решение интегрироваться в Запад, причем на основе русофобской концепции, понятно, что она тогда была менее русофобская, она потом развивалась, но тем не менее последствия просчитать уже можно было. И я считаю, что вот этот вот как рубеж катастрофы был перейден тогда. И когда вы отталкиваетесь с горки и начинаете ехать хоть на лыжах, хоть на санях, там на чем угодно, вы дальше уже сниться не можете. То есть вы уже направились в спуск. Когда он закончится, может закончится там через 2 минуты, может закончится через 20 минут, от длины горки зависит. Врежетесь вы в дерево, упадете вы с обрыва там и так далее. Это вопрос того, с какой горы вы отправились в путь. Ну вот Украина отправилась в путь с горы, которая совершенно очевидно заканчивалась обрывом. И поэтому это был вопрос уже не принципа, а времени. Поэтому да, ситуация там не просто критическая, а закритическая. Сейчас уже, опять-таки, то, о чем мы говорили там и 5, и 10 лет назад, сейчас об этом говорят на Западе, что ладно, войну-то Украина проиграла, это не самое страшное. Самое страшное в том, что никто не знает, что делать с Украиной после войны. Она сама не жизнеспособна, содержать ее никто не то, что не хочет, не может. Проблема не просто не в надвигающейся уже катастрофе, а в надвинувшейся, а в том, что есть ситуация, когда катастрофа служит как для очищения, для катарсиса. И после этого можно восстанавливаться. А в данном случае речь идет о тотальной катастрофе для государства и даже для народа. То есть даже с точки зрения демографии Украина не выживает как сообщество украинцев. Она разъезжается, умирает, гибнет, но она не выживает.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Поставки бензина в регион наращиваются. Одна из сетевых компаний увеличила объемы в разы. Однако сетевики отмечают дальнейшую динамику спроса. По сравнению с июнем продажи топлива выросли в Псковской области на четверть. «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз» увеличили лимиты отпуска в одни руки до 30 литров. «Лукойл» убирает технические перерывы на АЗС. Региональным оперштабом под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова принят ряд решений по ситуации с обеспечением топливом. Так, продажа по четным и нечетным дням для соответствующих госномеров распространена теперь на все заправки всех сетевых компаний. Эти решения обязательны для исполнения. Продолжается благоустройство сквера будущего Дома молодежи. Специалисты приступили к установке уличных тренажеров и пергол. Контроль осуществляют активисты партии «Единая Россия» и депутат городской думы по округу Дмитрий Беляков. Он отметил, что особое внимание уделяется сохранению исторического облика сквера. Будет восстановлен расположенный здесь исторический фонтан. После ремонта он станет одним из центральных элементов обновленного общественного пространства. Парламентарий сообщил, что пока имеются объективные отставания от графика, однако подрядная организация выполнит все взятые на себя обязательства. Великолукские теннисисты Дмитрий Виноградов и Евгений Тихонов одержали победу в парном разряде на международном турнире по настольному теннису. Соревнования прошли в Стамбуле, в Турции.
18: О валютах.
17: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11.38.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
21: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
23: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
13: Ну, еще раз, на всякий случай, главная новость сегодняшнего утра. В 13 регионах нашей страны улучшилась ситуация на заправках. Снизилась плотность очередей в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, также в Приморье, в Калмыкии, в Бурятии, в Республике Коми, в Москве, в Подмосковье, Петербурге, Ленобласти. Тоже ситуация улучшилась.
7: Там немножечко, просто очереди стали меньше.
13: Угу. Вот.
7: Насколько меньше, не сообщай.
13: Это важно. Люди почувствовали, что нет особой необходимости стоять по несколько часов в очередях за бензином. До людей, черт подери, дошло уже, наконец. Ну и да, поставки наладились. Ладно, ждем, когда ситуация изменится в других регионах, а прямо сейчас возвращаемся к теме, которую начали в предыдущей четверти часа, насчет того, что вот не нужно, как лемминги, бросаться в состояние паники и ажиотажа и предпринимать какие-то необдуманные решения. Например, у нас же, как у нас растет интерес людей к электромобилям и гибридам. У нас безумно вырос интерес к переводу машины на газ. У нас очереди там на 2 месяца вперед.
7: До октября. Вот здесь, здесь в Петербурге до октября.
13: Ну, чудесно. Не надо предпринимать вот на волне ажиотажа и паники. Не нужно...
7: Никаких решений вообще не нужно принимать в этой ситуации. Не нужно. Я помню, как с валютой люди сходили с ума в 2014 году, покупая за 100 рублей. Угу. А потом она через 2 месяца отпрыгнула до 80, по-моему.
13: А потом в
7: 22-м
13: 56 рублей.
7: Ну да.
13: Так, ладно, прямо сейчас давайте просто посмотрим на то, что может предложить нам рынок электромобилей и гибридов, и что есть на самом деле. Вот мы сейчас говорили про Умку. Олег Осипов из Москвы ездил на Ума-5. Олег, за сколько заряжается эта машина?
8: Ну, слушайте, реально ее можно за час с небольшим зарядить на 100%, если вы не до конца разрядили.
13: Олег, да. 4 минуты 56 секунд.
8: Да, возьмите и получите.
13: 4 минуты.
7: Geely создала батарею для электромобилей, которая вот как раз и заряжается за 4 минуты, как Дима сказал, и 50 секунд. То бишь за ровно то время, которое вы тратите обычно для того, чтобы зарядить свой...
13: Заправить.
7: Да, заправить, извините, свой автомобиль на ДВС.
8: И при этом не загорается. Вот что важно. Вот в этом вся конструктивная особенность этой батареи.
13: Смотрите, вот эта батарейка – это не эксперименты. Это батарейка, которую уже ставят в подзаряжаемый гибрид Lincoln Co-10, который уже продается. Эта батарея уже в товарном виде на автомобилях.
7: Давай вспомним твои возгласы по поводу электричек и гибридов в том числе и их перспективы. Прежде всего, ты всегда вспоминал о том, что они долго заряжаются. Вот тебе, пожалуйста, перспектива.
13: Здорово. Но когда эта батарейка доедет до нашей страны?
8: Там не батарейки дело, а когда мощность зарядного аппарата.
7: Да. Когда появится тот аппарат у нас здесь, смотрите, который сможет заряжать эту батарейку.
8: Вот, послушайте, реальность
13: это
8: жизни, да?
13: Этот вот сосок, это розетка, прости, пожалуйста, Олег, она мегаваттная.
8: Вот именно. Мегаваттная. У нас вы реально видите, там, ну, допустим, больше всего 60-киловаттных, так сказать, этих самых зарядных станций в Москве.
13: Тысяча киловатт. Тысяча киловатт, которые подаются в машину.
8: Я просто хочу сказать, что максимум, на который вы можете рассчитывать, 38 у меня было. Я смотрел по компьютеру.
7: Чего 38?
8: Написано 60 киловатт, выдает реально 38. Ага. И это еще хорошо. Причем они сделаны так, что если рядом вторая машина заряжается, а, как правило, это один блок на два автомобиля, то, естественно, выдача падает. Но, в принципе, проблем, еще раз повторю, в Москве нет. Потому что очень много появилось буквально в последние недели. Вот если, ну, не знаю, во всяком случае, у меня такое ощущение. 125-киловаттных, так сказать, зарядных устройств. Это тоже очень хорошо. Правда, единственное, что нужен интернет, еще чтобы перебои с интернетом не были, иначе вы нигде не зарядитесь, да? Понимаете, что все это через приложение, через...
7: Посмотри, но мысль-то двигается.
8: Двигается, это нормально. Кстати, поэтому... ничего плохого в ажиотажном спросе на гибриды и электромобили нет. Наоборот, это позитивно. То есть, ну, понятно, что они чище, просто экологичнее, да? И это хорошо. И потом, вот смотрите, я, помните, рассказывал вот не так давно о Роксе Адамасе.
7: Да.
8: Там, вот представьте это себе...
7: Это гибрид.
8: Да, это гибрид последовательный, да?
7: Да.
8: Вот представьте себе, там на борту стоит полуторалитровый двигатель от Mitsubishi 152 силы, а в итоге выдает этот автомобиль 470 сил, и запас хода у него больше 1000 километров. Ну, слушайте, это нормально.
13: Да, я понимаю, 470 – это пиковая мощность.
8: Это вот, пиковая мощность, которой вам более чем достаточно для того, чтобы не чувствовать никакой ущербности на дороге.
7: Да, и кроме того, отсутствие ущербности вам нужно заплатить 9 миллионов. Олег, очень важная ремарка.
8: Слушайте, но это не мой вопрос. Ну, берите тогда умку, которая стоит 2,5-2,600.
13: Ага, ну, и заряжается за
7: час с копейками.
8: Слушайте, ну и что? Ну, за час, так сказать. Но вы имеете при этом, так сказать, запас хода в 400 с лишним километрах, если в городе. Если за городом, чуть меньше. 360-350 будет километров запас.
13: Короче, по-прежнему, вот как было в самом начале развития этого самого электродвижения, так и сейчас. Электромобиль...
7: Не согласен.
13: Нет, смотри, значит... Электромобили, доступные нам с вами вот сейчас, в разгар топливного кризиса, эти электромобили имеют смысл в том случае, если у вас есть доступ к розетке, так чтобы машину поставить надолго. Это вот не обсох заехал на заправку на 4 минуты, но это ты поставил машину на час.
7: Но мы сейчас,
13: другой
7: мы сейчас говорим, почему мы вспомнили про Geely и про новые эти батарейки, по поводу того, что перспектива есть у этого вида транспорта.
8: Есть, безусловно.
13: Да. Но прямо сейчас нам не нужно ввязываться в этот блудняк.
7: Все, компромисс найден.
8: Не знаю, я вот ровно сегодня подумал, не ввязаться ли мне лично в этот Как ты говоришь, блудняк.
7: Ну хорошо, Олег. Это ты собрался на дальняк ехать? Вот ты туда сперва съезди.
8: А нет,
7: и потом вспомни эту мысль.
8: Если договорюсь, так сказать, я съезжу. Мне просто интересно самому.
7: Ты уже понимаешь, в какую сторону ты поедешь? Там, в сторону Казани, Нижнего? Куда?
8: Нет, ну куда-нибудь. Вот, кстати, в сторону самого важного направления, М4. Вот туда куда-нибудь.
7: На юга, понятно.
8: На юга. Потому что это же востребованное направление.
7: Да, все верно, все верно.
8: А вот можно ли туда
7: добраться? Вот поставь себе цель – добраться до Черного моря.
13: Отлично. Значит, в Ангую мы будем наблюдать такую картину. Олег сидит на пустой заправке, на полупустой заправке. Водители в это время стоят в очереди, водители автомобилей с ДВС.
7: Сидит и ест арбуз.
13: Да.
7: Как вариант.
13: Вот, сейчас сидит полтора часа.
7: Представляешь, сколько он арбузов съест? Олег, извини.
8: А что, тебе жалко арбузов, что ли?
7: Мне там для тебя, Олег, ничего не жаль.
13: Вот, насколько увеличится время в пути от Москвы до, допустим, Анапы, до Сочи?
8: Вы знаете что, я хочу сказать. В этом смысле вот та же самая Умка. Мне просто этот автомобиль симпатичен. Почему? Там хороший яндексовский сервис, Алиса. Ничего лишнего не говорит, но вот я хочу ей задание дать. А вот рассчитай мне, пожалуйста, где мне останавливаться, как спланировать путь, допустим, до Ростова, да, ну, первое, так сказать.
7: Ну, хорошая мысль, пусть справится.
8: Да, пусть справится, вот посмотрим, что она ответит. Разумеется, прежде чем отправляться в путь, я такое задание дам, так сказать, искусственному интеллекту. Ну, он же на что-то должен годиться, так сказать. Вот пусть этим и занимается.
7: Полезного, на что-то полезного,
8: да,
7: от него.
8: Посмотрю, во-первых, обманет, не обманет, а во-вторых, сколько потрачу время. Если получится, доложу.
13: Слушай, погоди, а у тебя Алиса в какой версии? Ну, в смысле, вот этот искусственный интеллект, он самообучаемый? То есть он запоминает историю твоих вопросов, ремарок и корректировок и делает на основании какие-то выводы на основании того, что ты ей...
7: Олег еще не разобрался.
8: Дима, мне совершенно неинтересно. Ну, вот работает и работает. Я и говорю, проложи маршрут. Она с удовольствием это делает,
13: я понимаю,
8: без лишних слов.
13: Смотри, у меня Алиса бесплатная, ну, в доме, вот, колонка, с которой общается ребенок. Я что-то как-то задумался над тем, чтобы сделать ее платной в тот момент, когда спросил у Алисы, сколько секунд в сутках.
7: И что?
13: Она мне выдала такое, что я... Алиса, ты считать умеешь?
7: Да, конечно. Если бы ты заплатил за эту Алису, она бы считала лучше.
8: А есть премиум.
13: Все дело в том, что после того, как она выполнила мой запрос, она забывает об этом запросе. А в платной версии они как бы они обучаются.
7: Хорошо, ладно.
8: Да, это правда, это так и есть в платной версии. Кстати, не так уж дорого, но в принципе я обхожусь и бесплатной пока. У меня никаких проблем нет.
13: Я понимаю.
8: Посмотрим, как будет.
13: В машине, в машину встроенная Алиса, она платная или бесплатная? Она обучается или нет?
8: Нет, у меня бесплатная.
13: Угу. Ладно, 2 минуты до конца этой четверти часа. Давайте порадуемся за Volkswagen, вот, который Свечка стремительно домкратом летит в эту в стену на полном ходу. Оливер Блюме, глава Volkswagen, на этой неделе объявил о том, что они не собираются, не хотят, по крайней мере, закрывать 4 завода, вот, но все идет к тому, что к 2030 году они очень существенно порежут модельный ряд. У нас есть список машин, неофициальный, правда, список тех машин, которые уйдут с рынка в связи с тем, что Volkswagen в кризисе, в жестком кризисе.
7: По данным инсайдеров пока, в списке на сокращение оказались Porsche, Volkswagen.
13: Porsche Taycan.
7: Jetta, Audi Q5 Sportback. И что еще?
13: Q6, E-tron, да, Cupra Raval, Volkswagen Teos, Skoda Fabia.
7: Вот. Вот я тут задумался, Олег, при таком серьезном сокращении модельного ряда, не ухудшат ли они еще себе ситуацию?
13: 30 секунд буквально у нас.
8: Ухудшат ситуацию. Проблема не в модельном ряду и так далее. Это необходимо для того, чтобы разнообразить предложение. А проблема в профсоюзах, в налогах, в зеленых. Точка.
13: Принято. Олег Осипов из Москвы. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
13: Мы из Петербурга. Вернемся в следующей четверти часа уже с Игорем Маржаретто. Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» у нас будет. Будем обсуждать статистику по аварийности. Там есть странные, страшные цифры.
0: Программа «Мой автомобиль».
2: Новости. Реклама.
0: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
24: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
23: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
13: А, слушайте, цифры тут. Госавтоинспекция выкатила данные об аварийности на дорогах за 6 месяцев 2026 года. С одной стороны, у нас все хорошо, аварийность снижается, снижение по сравнению с первым полугодием 2025 года 3,2%. С другой стороны, у нас почти в два раза выросло число ДТП на встречке. Что это такое? Зачем?
7: В два раза, а там абсолютные цифры какие?
13: Сейчас скажу. 1700 аварий, 45% плюсом к тому, что происходило на дорогах общего пользования в прошлом году. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
13: Вместе с нами Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
7: Привет, Игорь.
25: Доброе утро, друзья.
23: «Форсаж дня».
13: Ну вот еще пара цифр. Значит, 1700 аварий на встречке за первые полгода, погибших 529 человек. Это плюс 30% к прошлому году, пострадавших 3000, плюс 47%. Это у нас в прошлом году что-то случилось, статистическая аномалия какая-то? Или мы в этом году как-то, вот я не знаю...
7: Может быть, и то, и другое?
13: Из-за снега, что ли? Из-за заснеженной зимы перестали вообще следить за тем, куда мы едем?
25: Ну, не знаю, насчет зимы такая точка зрения тоже бытует и, наверное, имеет основание, потому что зима была реально снежная, дороги заносило, во многих случаях человек не видит, где там разделительная полоса, а у нас камеры, как известно, настроены не на саму полосу, а на ее математическую модель. Камере все равно, снег, дождь или положили новый асфальт, а разметки нет вовсе.
13: Я понимаю, камера останавливает в том случае, если ты знаешь, что камера в этом месте есть. Но если ты просто едешь по дороге, не видишь, собственно, где заканчивается твоя полоса, где заканчивается другая, в общем-то, пофигу на самом деле. Ну, камера нет, есть...
7: Просто вопрос остался без ответа в результате хотя бы гипотетического. В чем проблема вот этой выросшие статистики?
13: Вот смотрите, в Московской области 57 ДТП на встречке за полгода, это на 148% больше, чем в прошлом году. В моей родной Кировской области 55 ДТП, 120%. На Ставрополье, где снега, ну как бы...
7: Нет.
13: Не наклали. Плюс 218%.
7: Опаньки.
25: Слушайте, есть вторая причина, я вам назову и третью. Вторая причина, как мне кажется, по весне везде в стране стартовали массовые дорожные работы. Я не могу вам сказать, что творится на моей улице в городе Москве, которую каждый год просто перекапывают. И там просто нету никакой разметки. Еще раз говорю, камеры, они у нас большинство штрафов приносят. Не знают, есть разметка или нет, они не знают математическую модель. Кто-то пойдет оспаривать это, а кто-то не пойдет. Говорит, доказательств у меня все равно нет. Так что это вторая причина, говорят, ремонтные работы массовые в стране, которые, по-моему, всю страну захватили. Я вот много езжу, у меня такое ощущение, что такого количества ремонтов, как в этом году, на дорогах и улицах в стране не было никогда. Ну, тут чего-то не знаю, что происходит. Ну, и есть третья причина, о ней вслух говорить не принято, но я вам скажу. Мне кажется, что у людей сильно сдают нервы. Сильно сдают нервы. СВО длится пятый год, доходы не растут. Проблемы возникают с тем же бензином. Я сегодня ехал в город на работу из своего Подмосковья и впервые за многие годы видел двух сумасшедших. Я их давно не видел. А вот тут они появились на дорогах. То есть это были совершенно разные отдельные сумасшедшие, каждый со своим анамнезом. Но в обоих случаях, например, в туннеле какой-то полный идиот, ну вот как конченый идиот, несся на БМВ в плотном потоке, играя в шашечки в туннеле. И такой же идиот был дальше там на дороге. Я реально говорю, я в Москве давно таких идиотов не видел. И я так понимаю, что это нервы. И, наверное, тут надо поговорить с психологами, которые начнут объяснять, что у нас такое у всех психологическое состояние такое тревожное, мнительное. И вот мы начинаем нервничать, и в этой ситуации, может быть, менее внимательны на дороге. Это мои фантазии, но я думаю, любой профессиональный психолог со мной согласится.
7: Слушай, а я согласен с твоими фантазиями. Почему, собственно, фантазии? Мне кажется, что здесь есть доля истины.
25: У нас же вдруг снова начались какие-то штуки, которых не было никогда. Драки на АЗС.
7: Ну, то, что драк на АЗС, и просто причин не было этим дракам.
25: Понимаешь? Да, я просто говорю, но причины появились, а люди еще на нервах. Вот и срываются по пустякам или гоняют, как оглашенные. Вот я сегодня реально испугался, когда человек в туннеле начал ревом играть в шашечки. Причем в плотном потоке. Я так. Думаю, интересно, доедет он до конца туннеля? Удивительно, доехал.
13: Слушайте, ладно, драки на автозаправочных станциях. Ситуация экстраординарная.

0: нас за первые 6 месяцев этого года аварии с участием нетрезвых водителей на четверть меньше, чем год назад. Вот что творят штрафы. Лишение, конфискация автомобилей в том числе. 3647 аварий с участием пьяных водителей. Еще раз повторю, 26,6% минус к прошлому году.
1: То есть, подожди секундочку, у нас нервный водитель, играющий в шашечки в тоннеле.
0: На трезвую голову.
1: Но при этом трезвый.
0: Да. Трезвый русский, трезвый. Это страшно.
1: И нервный.
2: Вот. Но то, что количество пьяных ДТП снижается, это, конечно, многолетняя работа, это штрафы, это усиление наказаний, уголовка, конфискация, это раз. И второе, меняется все-таки общественное отношение к человеку пьяному за рулем. Вы же видели статистику, и мы с вами обсуждали как-то, что во многих регионах уже массово сообщают о пьяных водителях за рулем в ГАИ, тем, чтобы их остановили. 20 лет назад представить о таком невозможно. Причем где-то за это деньги платят. Мне понравился один из регионов, где местные власти сказали, да, мы будем платить, но никто, ни один человек за деньгами не пришел. Сообщают просто из каких-то таких побуждений гражданских, что вот этот пьяный дурак или сам убьется, или кого-нибудь убьет.
0: Окей. Так, 4 минуты до конца этой четверти часа, и нас с вами стало чуть-чуть больше. Российское гражданство получил один бельгиец, некто Пьер Леклерк. Этого человека мы с вами знаем по автомобилю BMW X5, второе поколение, которое
1: E70. X6.
0: X6, я не люблю X6.
1: Ну, я тоже не люблю X6, но современный X5 мне тоже не нравится.
0: Это не современный. Это 2008-2013, это E70.
1: А, понятно.
2: А еще он создал автомобили Havail F7 и F7X, которые производят у нас, между прочим, на заводе.
1: А что вдруг-то он решил гражданство российское получить?
0: У нас есть вопрос, собственно, по этому поводу. Это что, АвтоВАЗ...
1: подбирает кадры?
0: X-дизайн отправит в прошлое?
2: Слушайте, ну, это такая конспирологическая теория, но она вполне возможна, что кто-то из наших российских производителей решил, прикупить именитого дизайнера зарубежного с бэкграундом серьезным. Почему бы и нет?
1: Вот такая миграция нам нравится.
2: Я других таких причин не знаю, где так вольно дышит человек. Вот. Я к тому, что других у меня идей нет, потому что в отличие, там, условно говоря, от Стивена Сигала или еще каких-то персонажей странных, которые заявляли о своей любви к нашей стране, там били себе пяткой в грудь и переписывались в Мордовию, чтобы избежать налогов в своей стране. Но этот вроде сидел тихо, никого не трогал, работал последовательно на десяток мировых компаний. Ну, вот что дальше будет, зачем это он сделал, я не знаю.
0: Слушай, Игорь, а скажи, пожалуйста, а есть...
2: Хотя, может быть, он в футбол играет, и таким образом решили нашу какую-нибудь команду усилить.
1: Ну, он уже не молод, мягко говоря.
0: Шутка совершенно идиотская.
2: Может, он хорошо играет.
0: Сборная России сильнейшая в мире. Она не пропустила на чемпионате мира по футболу ни одного мяча.
1: Но при этом не забила ни черта. По той же самой причине, почему и не пропустила. Слушайте, а у нас вообще кто производит, обучает сейчас автомобильных дизайнеров? У нас есть такая специальность?
2: Вот есть, конечно, такая специальность. У нас есть и, собственно, целый ряд вузов, которые продолжают. Ну, я сейчас не знаю, были несколько преобразований. По-моему, целый ряд вузов свели в единый университет транспорта. И там есть дизайны автомобильные в том числе.
0: Игорь, а скажи, пожалуйста, есть в истории прецеденты, я вот что-то не припомню такого, может быть, ты помнишь, когда человек, занимавшийся автомобильным дизайном, дальше пошел заниматься тоже промышленным, но не автомобильным дизайном. Я не знаю, кофеварки, в конце концов, это одну из рисовать. Слушайте,
2: такие были эксперименты в компании Porsche. В российской истории я знаю человека, которого зовут Владимир Пирожков. Мы с ним хорошо знакомы. Он работал очень успешно в Citroën, а потом в Toyota, создал какие-то довольно любопытные модели, сейчас не помню какие. А потом вернулся в Россию, сейчас руководит собственной лабораторией дизайна, я у него там был. Он там разрабатывает и вертолеты, и какие-то, как это называется, экоскелеты там. И много чего интересного у него там есть. Приезжайте в Москву, я приведу к нему. Очень интересный дядька. Плюс сейчас главный дизайнер Сбербанка.
1: Слушайте, дизайнер транспортных средств у нас, сейчас вам скажу, сколько вузов. Российский университет транспорта, Политех Московский, Петербургский государственный университет промышленной технологии дизайна, Российский государственный университет Косыгина, не знаю, где это.
2: Это бывший текстильный.
1: Ага, Государственный художественный промышленный университет Строганова, Рязань.

0: Британский институт Московского политеха, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штиглица.
1: Ну, хватит.
0: И еще один. Смотрите, сколько у нас вузов готовят дизайнеров транспортных средств.
2: Мать моя женщина, в Штиглице учат рисовать машины.
0: Ну, в Штиглице там любая прикладная живопись проходит. Там можно нарисовать все, что угодно.
2: Понятно. Так, ладно, время этой четверти часа к концу подошло. Радуемся тому, что у нас снижается число ДТП. Возмущаемся тем, что у нас растет число ДТП на встречке, и приветственно машем Пьеру Леклерку, у которого теперь двуглавый орел на паспорте.
0: Ура-ура.
2: Игорь Маржер, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
0: Спасибо, Игорь.
2: Давай, хорошего
0: пока,
2: дня.
0: Пока.
1: Всем хорошей дороги, берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
6: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич о планах стран Прибалтики депортировать русскоязычных жителей.
8: Власти Эстонии, Латвии и в несколько меньшей степени Литвы готовились к этому 35 лет. Поэтому вполне можно сказать, что они к этому готовы. По каким причинам это явление не состоялось в прошлом году, в позапрошлом? Дело в том, что эскалация отношений между европейскими странами в целом и Эстонии, Латвии, России, она нарастала постепенно. И, пожалуй, только сейчас мы можем говорить в этом году о необратимости кризиса двусторонних отношений. То есть, проще говоря, Эстонии и Латвии с экономической, политической, военной точки зрения терять больше нечего.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
9: Часть населенных пунктов в северо-западном и восточном энергорайонах Крыма полностью лишены снабжения после атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго». Оператор заверил, что принимает все возможные меры для возобновления электроснабжения. А компания «Вода Крыма» сообщает, что из-за аварийных работ ограничено водоснабжение в нескольких районах полуострова, в том числе в Керчи и близлежащих населенных пунктах. В ночь на 15 июля Крым подвергся очередной атаке беспилотников. После ударов полностью была обесточена Керчь.
3: О политике.
9: Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху прибудет с визитом в США 18 июля. Это сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленный израильский источник, но официального подтверждения этой информации пока нет. А Нетаньяху встретится с Дональдом Трампом, утверждает портал Иннет. Их отношения обострились в начале июня из-за расхождений по иранскому вопросу. Американский президент обвинял израильского премьера в попытке сорвать мирное урегулирование и втянуть США в более затяжной конфликт. После возобновления ударов по Ирану в июле Белый дом просил израильскую сторону не вмешиваться в конфликт. В то же время разведка Израиля передала Вашингтону данные о намерениях Тегерана ликвидировать Дональда Трампа. Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с новым генеральным директором АО «Газпром» газораспределения «Дальний Восток» Александром Черкашиным. Они договорились усилить работу по снабжению населения газом и строительству объектов. За два года в Хабаровском крае газу подключили более 2000 домовладений. По программе развития газоснабжения и газификации региона на 2026-2030 годы планируется построить 55 объектов газотранспортной инфраструктуры общей протяженностью 622 километра. Работы идут на 21 объекте. Глава Хабаровского края отметил, что снабжение людей газом будет усиливаться, так как для многих это комфорт и экономия семейного бюджета в будущем.
3: Обо всем.
9: Стриминговый сервис Spotify начал тестировать разговорного ИИ-ассистента, позволяющего управлять воспроизведением музыки при помощи голосовых и текстовых запросов. Функция появилась в мобильных приложениях сервиса для iOS и Android. Пользователь может попросить включить музыку под определенную ситуацию или настроение, а затем уточнять запросы в ходе диалога. Официальный курс доллара на сегодня 77.49, евро 88.53, юань 11.38. В Москве до плюс 26, облачно, возможны дожди с грозой.
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Очередная ночная атака ВСУ Керчь на востоке Крыма полностью обесточена. Каждый день ФСБ продолжает раскрывать готовящиеся теракты киевского режима. И Китай им поможет. ЕС разрешил Киеву тратить заемные средства на комплектующие для беспилотников из Поднебесной. Об этих и других новостях далее. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили почти 100 киевских дронов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Так, далее традиционное перечисление приграничья идет. Московский регион, Краснодарский край, в целом юг. Республика Крым тоже стороной не обходит ее. Ну и, конечно, акватории Черного и Азовского морей. Обесточена Керчь. По словам главы городской администрации, ключевые соцобъекты переведены на резервные источники питания. Работают за счет генераторов. Но мы понимаем, что генераторы в нынешнее сложное время тоже не безлимитны. Муниципальные аварийные службы задействованы на восстановительных работах. Ну и сроки... В работах сроки пока не уточняются. Корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Александр Тимощенко. Александр, приветствуем. Каждый день, да, практически идут удары. И на этот раз не по мостам мы видим, а вот по объектам энергетики.
10: Да, добрый день. Да, действительно, каждый день вот во время атак беспилотников, к сожалению, вот утром многие районы Крыма оказываются без света, потому что как раз-таки атакуют вот энергообъекты.
6: Что на сегодня, на этот раз?
10: На сегодня получается, что без света осталась почти вся Керчь. То есть, вот, к сожалению, в результате атаки беспилотников почти весь город оказался вот обесточенным. Конечно, работают объекты ЖКХ, больницы, все они на генераторах, но вот вся остальная часть города на данный момент пока вот без света.
6: Только город или соседний район тоже?
10: Районы соседние тоже, да.
6: Восток, то есть
10: у нас получается, что северо-запад, да, и восток.
6: А, даже так. А насколько серьезно, то есть пока прогнозов нет никаких, да, когда восстановят?
10: Ну да, к сожалению, вот когда так происходит, что в результате ночных атак повреждаются энергообъекты, никаких прогнозов не дают, то есть говорят, что в течение суток, и обычно все-таки энергетики, они очень быстро реагируют и часто даже включают свет раньше запланированного времени, обещанного, так сказать. Но вот сегодня была достаточно сложная ситуация, и пока что вот никаких прогнозов и обещаний не дают.
6: Ну, вот интересно, когда мы слышим Керчь, да, но представляем восток полуострова, и, конечно, сразу в голову приходят переправы. Могли ли туда целиться, или как бы здесь речь идет об энергетике? Вот что-то, может, по этому поводу говорят?
10: Целиться-то могли везде, и часто достаточно в мост пытаются целиться, тем более вот у нас... Всю ночь почти движение по мосту было перекрыто. То есть с двух ночи, по-моему, до 5 утра никто не мог проехать по мосту, потому что вот как раз беспилотная опасность и еще и в той стороне. Но все же последняя такая тенденция последних, наверное, двух недель, как раз когда Крым столкнулся с проблемами со светом, все-таки целится вот в объекты энергоснабжения всего Крыма.
6: Да, ну и в целом, раз уж мы с вами говорим по ситуации в Крыму, всегда интересно, как обстановка. Вот сообщение о том, что работают генераторы, как-то налаживается ли ситуация с топливом или сложно. Севастополь, вот были сообщения, что потихонечку вроде возвращаются заправки по QR-кодам. Да? Ситуация как, выправляется или пока рано с оптимизмом говорить?
10: Да, на самом деле сейчас ситуация с топливом налаживается. Ну, к сожалению, не налаживается цена, но поставки топлива и его количество, правда, вот прям радуют, можно сказать, потому что сейчас почти каждый день на протяжении уже, наверное, недели точно в свободной продаже можно найти бензин на многих заправках по Крыму. В Севастополе вообще вот хорошая, правда, ситуация, потому что и новая система QR-кодов позволяет получить его и заправиться. Также есть 4 заправки за городом, которые действуют по повышенному лимиту. То есть там можно заправить до 40 литров в бак, что для нас, для крымчан, которые уже, получается, полтора месяца живут в условиях прям жестокого дефицита, там было максимум 20 литров можно было заправиться, и то отстояв там очередь 5-6 часов. Сейчас вот такая система QR-кодов с повышенным лимитом и свободной продажей, ну, радует. Но цена, конечно, очень кусается.
6: А это, то есть, не фейк, когда показывают, что в Ялте там под 500 рублей бензин за литр?
10: Нет, не фейк. То есть, правда, сейчас вот есть такие заправки частные, на которых, как бы, вот я как водитель, например, я бы раньше, ну, вот никогда бы в жизни не заехала и не заправилась, потому что есть сомнения по поводу качества бензина, но была такая ситуация, когда как бы бензина не было совершенно, и, естественно, вот перекупщики, которые привозили как раз бензин из-за моста, могли продавать его там по 300, по 500 рублей. И вот, к сожалению, в условиях, когда вообще нет топлива, ну, люди, конечно, покупали, особенно тем, кому вот прям, правда, нужно там для работы или...
6: Да. Спасибо большое, Александра. Вместе с вами, вот с Крымом душой, что называется, Александра Тимощенко, корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму. Всевидящие око Лубянки наши чекисты превращают украинскую агентуру в игрушку для своих тренировок. Ну и в целом, похоже, украинским спецслужбам пора вводить новую штатную должность – поставщик хорошего настроения для ФСБ. Пока Киев уверенно плетет свои шпионские сети, надеясь посеять хаос, здесь у нас наши чекисты демонстрируют такой гроссмейский уровень контроля, что, в общем, напоминает уже реалити-шоу с заранее известным финалом. Ну, пожалуйста, Тюменская область теперь. Очередной завербованный пытался разыграть из себя крутого диверсанта. Санта пришел к секретному схрону в Нягане, забрал самодельное взрывное устройство, планируя подорвать ни много ни мало нефтяной объект. И прямо на месте рандеву был нежно, но крепко принят теплыми руками наших бравых и замечательных оперативников. Убежать в кусты не получилось. Чекисты, похоже, заранее знали расписание его шагов лучше, чем он сам. Контроль наших спецслужб работает, дай бог, вот и дальше. Без сбоев по всей стране. Совсем недавно ФСБ также элегантно предотвратило массированный налет на предприятие в Подмосковье, который, ирония судьбы, пытался курировать беглый рэпер Киев Стонер, а ныне почетный фигурант списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Когда диверсионной сетью пытаются рулить мастера разговорного жанра, каждый их шаг пишется нашими службами в режиме реального времени, становится очевидно, хваленая украинская паутина уловила исключительно своего создателя. Как отечественным спецслужбам удается читать мысли киевских кураторов, знает спецкор «Комсомольской правды» Юлия Андриенко, которая бок о бок ВКонтакте с нашими специалистами, которых мы не видим, но они есть. Юлия, приветствую. Юлия, да, ну, очередные аплодисменты, низкий поклон, да, и я тоже не устаю повторять, что вот бабушкам надо носочки вязать не только на СВО, но и на Лубянку, да, с пирожками.
11: Да-да.
6: Ну, да, кроме шуток, эти люди работают здесь, не покладая рук, так же, как фактически на передовой, да, вот каждый день мы видим сообщения о предотвращенных терактах.
12: Согласна. Всегда возникает у людей, ну вот у журналистов и просто у обывателей вопрос «как?». Вот мы тоже иногда там на Лубянке некоторые журналисты задают вопрос «как?». На что мы слышим ответ? Если мы вам расскажем «как?», то, извините, вот этого всего не будет. Потому что реально, я думаю, что о ребятах вообще нужно фильмы снимать и показывать, потому что ну, иногда у нас какое-то уныние, как будто бы ничего не происходит. А на самом деле, Игорь, вот с прошлой недели мы пишем, да, если вот подытожить. Смотрите, у нас были предотвращены 2 теракта против высокопоставленных офицеров.
6: Да.
12: Да, там в первом случае барышня участвовала, которую развели на романтике, а во втором случае преступник, которого СБУ шантажом завербовали. Затем у нас были предотвращены 3 крупнейших теракта на наши аэродромы в Ростовской, Челябинской и Амурской областях. И вот в последнем случае, да, там аэродром назывался Украинка. Я смеялась, что наши ребята из российских спецслужб и Украины. И вчера, да, у нас спасено стратегическое предприятие в Московской области, достаточно важное, как мы понимаем, раз оно попало в поле зрения украинских спецслужб и западных кураторов. И фишка в том, что на каждом этапе буквально этой операции отслеживалось все нашими спецслужбами. Нам ребята говорили, что это вообще-то несколько часов записи, мы вам даем, естественно, ну, такую сжатую версию, но даже ее хватает понять, насколько круто работает у нас ФСБ. И хотелось бы, чтобы это поняли все и западные кураторы, их агенты, что вот вчера, да, партия взрывчатки провозилась, а это стало известно ФСБ еще до того, как машины там, через пол Европы ехали они. Вот. И, конечно, хочется, наверное, нашим людям сказать, что это не какие-то, знаете, персонажи, которых вербуют там совершенно отморозки участвовали с 13 до 16 лет. Вот хочется, я вот сама мама, мне хочется обратиться к родителям. Вы присмотритесь, есть ли деньги какие-то страны, которые вы не давали, и там вот они даже на...
6: Спасибо большое, Дорогие Юлия. Да, и, к сожалению, да, и спецкор «Комсомольской правды» Юлия Андриенко была с нами. Европейский круговорот юаней, как ЕС, разрешил Киеву тратить западные кредиты на китайские запчасти. Об этом через пару минут.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новость. Реклама.
13: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости – точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
6: Все интереснее и интереснее разворачиваются события в Европе. Авторитетная Financial Times раскопала восхитительную схему. Брюссель милостливо разрешил Киеву тратить выделенные Евросоюзом заемные миллиарды на закупку китайских комплектующих для украинских беспилотников. Те самые европейские ястребы, которые годами пугали все китайские угрозы и требовали разорвать все связи с Пекином, теперь, собственно, сами лично благословляют транзит еврокредитов прямиком в карманы китайских фабрикантов. Киевские власти скромно попросили раскупорить ради этого дела части жирного пакета в почти 6 миллиардов евро. В Еврокомиссии молча кивнули. Пикантности добавляет то, что и в Еврокомиссии, и в Киевском Минобороны на прямые вопросы журналистов об этой сделке предпочли стыдливо набрать в рот воды. Но тем временем в сам Киев с гастролями нагрянул целый десант европейских чиновников во главе с неутомимой Урсулой фон дер Ляйен. Чтобы визит выглядел солиднее и было не так скучно, она прихватила с собой колоритную свиту. Президент в Румынии, Молдавии и даже, внимание, Сербии. Официально все они приехали праздновать День украинской государственности, но реально рабочая повестка куда прозаичнее. Пилёж западного финансирования и попытки наладить хоть какое-то массовое производство дронов. Фон дер Ляйен уже успела пафосно заявить, что они собираются интегрировать украинские и европейские ВПК, дабы производить больше, быстрее и качественнее. Как именно они собираются ускоряться без тех самых китайских запчастей, купленных именно на европейские деньги, пока вопрос риторический. Чем закончится эта удивительная попытка Брюсселя скрестить европейские кредиты с китайским пластиком на украинских коленках? И какую игру ведут приехавшие в Киев балканские гости? С нами военный эксперт, доцент финансового университета при правительстве России Владимир Ернасян. Владимир Максимович, здравствуйте.
15: Здравствуйте, добрый день.
6: Вы целились ночью в этих трех президентов отсюда каким-то дальнобойным оружием, чтобы больше не ездили?
15: Пока нет.
6: И от пока чего не вы собираюсь. Ждете?
15: Ну, потому что тут речь идет не только о коррупционных схемах, не только о кибербезопасности, но и о том, что по большому счету Европа, готовясь к милитаризации, к войне, причем к войне с Россией, с учетом переброски бригады немецкая в Литву, с учетом того, что программа «Польша Титан» набирает обороты, с учетом того, что они там готовят мобилизацию там подспудно, и с учетом того, что они собираются отправить всех военнообязанных украинцев обратно на родину, речь идет о некой эскалации, и тот факт, о котором вы упомянули, я имею в виду такое разрешение с барского плеча тратить деньги на контроллеры, платы и компьютеры для дронов, карбоновая рама китайского производства, говорит о том, что они перед выбором, значит, оставлять деньги в Европе, и чтобы Еврокомиссия тратила деньги на европейский военпром, они все-таки часть этих денег пытаются расходовать напрямую через коррумпированную украинскую хунту. То есть речь идет прежде всего о том, что Европа перед выбором готовится к войне, значит, с Россией или просто милитаризовать свою экономику, зарабатывать на театре военных действий украинском. Она все-таки половинчато и амбивалентно принимает такое решение, что для нас, в принципе, тревожный сигнал, но понятно, что мы были к этому давно готовы, и что подспудно это и так происходило через оружейных баронов или напрямую. Но Украина тратила европейские деньги, в том числе через контрагентов в Европе, на китайские, в том числе комплектующие, которые идут с Юго-Восточной Азии, с Тайваня и так далее.
6: А это та самая история, когда, тот же самый параллельный импорт, когда как бы невозможно проследить эту историю. Ну, в том смысле, что Китай как будто бы вроде и не знает, да, мало ли кто купил, там через десятые руки пришло на Украину. Или Китаю глубоко все равно.
15: Да, это схема, но Китай зарабатывает, понятное дело, что ему глубоко все равно, это однозначно, да, то есть, но в этой связи, нужно понимать, что есть оружейные хабы. Например, тот же самый Люблинский или Жешовский хаб, где оружие по накладным может поступать на Украину, оказывается в руках, там, допустим, джихадистов Мали. И украинское правительство будет, значит, квази-правительство будет от этого получать определенную маржу, делясь с контрагентами своими. Я имею в виду партнеров из ЦРУ, например, и или оружейным бароном Петром Павелом, там, контрабандистом Чехии, да, то есть или Марком Моралесом. То есть тут не важно, то есть идет зарабатывание денег, оседание в офшорах и так далее. И вот эта схема, когда украинцам дают возможность тратить деньги напрямую на китайские комплектующие, она тоже схема как коррумпированная. Здесь деньги могут быть и в оргкомиссии, а, например, зарабатывать на ней могут оружейные бароны, которые являются контрагентами Украины, например, да. Ну и, конечно, так легче воровать и Зеленскому, и его клике там, и, грубо говоря, тем агентам, которые обеспечивают его безбедные вклады, там, существование его людей там за рубежом. Как вы знаете, сейчас 10 миллионов в Европе только иммигрантов украинских. Из них там человек 10-15, 100%, значит, люди Зеленского, которые откладывают в кубышку деньги в Лондоне, где-нибудь в Израиле, может быть, в Тунисе. Ну, мы не знаем точно где.
6: Ну, и то есть тогда как бы разворовывание разворовыванием, а с Китаем как быть?
15: Ну, часть этих комплектующих, безусловно, китайских будет поступать на Украину. Они будут делать из них FPV-дроны, дроны-камикадзе будут начинять этой начинкой. Там, может, и рамы даже будут китайские. Ну, и какую-то часть они, безусловно, будут использовать, но на бумаге утилизировать намного больше будут. Ну, например, ну, 1000 дронов, допустим, будет на бумаге у них ВСУшными бригадными генералами, значит, зафиксировано как использование против российской армии, но основная масса пойдет, так сказать, в Европу. Вот и все. На самом деле.
6: А, в Европу вы имеете в виду в частные...
15: Деньгами, прямыми
6: карманы?
15: Деньгами.
6: Ну, да. Ну, в частные карманы, да. Осядет?
15: Да.
6: И тогда, да. Как, ну да, и тогда, как бы резюмируя, для нас это что все значит?
15: Ну, для нас это значит продолжение истории, которая уже давно идет, но просто она зафиксирована, значит, вербально и озвучена. То есть мы, в принципе, это как Финляндия вступила в НАТО, но мы понимали это, что они там работают на НАТО и так. Понимаете? То есть, в принципе, ну, для нас все-таки ничего не изменилось.
6: Да, спасибо. Да. Военный эксперт, доцент финансового университета при правительстве России Владимир Еранасян. Наши военные ночью устроили очередную масштабную ревизию украинских портов, через которые ВСУ так любили принимать зарубежные военные грузы. По информации Минобороны, этот визит оказался максимально разрушительным. В портах Одесса и Черноморск под раздачу попали ключевые объекты портовой инфраструктуры. Заодно эффектно вспыхнули резервуары с горюче-смазочными материалами, а цеха, где украинские инженеры увлеченно собирали свои беспилотники, теперь для эксплуатации непригодны. На этом ночной фейерверк не закончился. В гаванях Черноморска и Днепробукского точными ударами были повреждены сразу 4 иностранных судна, очевидно, доставивших для нужд ВСУ совсем не гуманитарные грузы. Куда теперь поплывут остатки украинского экспорта и насколько жестко парализована логистика противника? Об этом далее без штабных прикрас. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
16: Мощные и масштабные взрывы сегодня всю ночь раздавались в районе портов Одессы, Черноморска, Днепробухского. А что же это было? Это была атака беспилотниками и ракетами на эти порты. А что же била наша родная российская армия в этих занятых врагом портах? А было много любопытных целей. Это были и мастерские по сборке беспилотников, и цеха по ремонту боевой техники. Мы потопили и 4 судна, которые якобы тащило украинцам зерно, чтобы с голоду не подохло, да? А оказалось на самом деле, что в этих судах были боеприпасы, боевая техника. А откуда тащили эти суда? В эти порты Одесса, Черноморск. А из Румынии, а из Болгарии, а из Турции. Ну, теперь все это лежит на дне морском. Ну, а какую же стратегическую цель Я хочу так поставить вопрос. Преследует наша армия, проводя вот эти мощные масштабные атаки на причерноморские порты Украины. Естественно, я повторюсь, Одесса, Черноморск и Днепробухский. Это, безусловно, можно расценивать как решение о перерубании логистических путей, по которым украинская армия пытается насытиться и боеприпасами, и беспилотниками, и боевой техникой, и так далее. Мы перерубаем черноморскую артерию вооруженных сил Украины. Ну и, естественно, одной из центровых задач – это были склады ГСМ. Это тоже одна из важнейших целей сегодняшних ночных ударов. Ну и как тут не сказать, что мы потихонечку уже пристреливаемся к Одессе. Если возьмем Одесскую область, там и Приднестровье недалеко. Да, это надо держать в уме. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Великое стояние на границе. Как китайский импорт подорожал на четверть из-за очередей у заправок и погранпереходов? После новостей расскажем.
3: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках 11:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Поставки бензина в регион наращиваются. Одна из сетевых компаний увеличила объемы в разы. Однако сетевики отмечают дальнейшую динамику спроса. По сравнению с июнем продажи топлива выросли в Псковской области на четверть. «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз» увеличили лимиты отпуска в одни руки до 30 литров. «Лукойл» убирает технические перерывы на АЗС. Региональным оперштабом под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова принят ряд решений по ситуации с обеспечением топливом. Так, продажа почетным и нечетным дням для соответствующих госномеров распространена теперь на все заправки всех сетевых компаний. Эти решения обязательны для исполнения. Продолжается благоустройство сквера будущего дома молодежи. Специалисты приступили к установке уличных тренажеров и пергол. Контроль осуществляют активисты партии «Единая Россия» и депутат городской думы по округу Дмитрий Беляков. Он отметил, что особое внимание уделяется сохранению исторического облика сквера. Будет восстановлен расположенный здесь исторический фонтан. После ремонта он станет одним из центральных элементов обновленного общественного пространства. Парламентарий сообщил, что пока имеются объективные отставания от графика, однако подрядная организация выполнит все взятые на себя обязательства. Великолукские теннисисты Дмитрий Виноградов и Евгений Тихонов одержали победу в парном разряде на международном турнире по настольному теннису. Соревнования прошли в Стамбуле, в Турции.
3: О валютах.
18: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11.38.
3: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
20: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Любителям заказывать товары из Поднебесной пора морально готовиться к новым ценовым рекордам. За последний месяц автомобильные перевозки из Китая в Россию подорожали сразу на внушительные 15, а то и даже 25%, на четверть, считайте. И ладно бы дело было только в растущих ценах на солярку, которые, в общем, нормализовались явно практически везде, но главными виновниками праздника стали бесконечные очереди на заправках и пограничные переходах, превратившие доставку грузов в затяжную медитацию. Самые хитрые клиенты попытались перехитрить систему и массово побежали на море и железную дорогу, но предсказуемо создали ажиотаж и там, спровоцировав уже синхронный взлет тарифов вообще на все. Снижение ставок в обозримом будущем никто не обещает, а значит, весь этот банкет в конечном итоге оплатим мы с вами, самые терпеливые участники рынка, то бишь обычные покупатели. О том, почему великий логистический маневр забуксовал в очередях. Есть ли шанс все-таки призрачно увидеть снижение цен после нормализации обстановки и к какому подражанию готовиться? Спросим с нами старший партнер оптимолога Георгий Властопола. Георгий, здравствуйте.
21: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Вы там случайно не в очереди стоите тоже где-нибудь?
21: Нет, я стою в своем офисе и смотрю на прекрасные виды Москвы.
6: И сквозь них видите китайскую великую стену, которая, да, как-то дорожает прямо на наших с вами глазах. Что, собственно, происходит? Или, ну, что происходит, вроде как нам описали, но не легче ведь.
21: Нет, конечно же, не легче. И действительно, за последний там месяц-полтора цены выросли там почти на 25%. И, конечно же, они продолжат расти, потому что, несмотря на то, что вы сказали, есть нормализация цен, но нормализация в целом ситуации пока не просматривается. Мы видим, что в главном регионе транзита, это Забайкальске, уже вводят QR-коды, уже там сложности, ну, достаточно серьезные, а это означает, что автогрузовые и автотранспортные компании будут испытывать и дальнейшие сложности с заправкой, и дальнейшие сложности с точки зрения исполнения маршрута, будут вынуждены менять как-то маршруты, будут вынуждены менять транзиты, увеличивать их через Казахстан, некоторые компании именно так и делают, и это все естественным образом будет приводить к тому, что цены будут и дальше расти, и логистика будет дальше усложняться. Вот пока прогноз на ближайшие полтора-два месяца такой.
6: То есть чисто технически не продумали или не успели продумать вот эту проблему, связанную с покупкой топлива, ну, технически, да, если обычный водитель может по QR-коду заправить сегодня или завтра, то большой машине сложно, да, вот такая морока, непонятно, непредсказуемо, он не может позволить себе остановиться посреди трассы где-то, там что-то ждать, ему нужно...
21: Совершенно верно. На многих топливных заправках просто нет топлива. Какие-то компании обеспечивают там загрузку нормально, ну, я имею в виду заправку топливным КТ, какие-то испытывают трудности. То есть естественным образом логистика вообще не терпит таких вот моментов. Логистическая цепочка, она чем больше испытывает каких-то сложностей, разрывов на своем пути, тем сложнее и дороже она становится. Любое обстоятельство, топливо, там, сложности на маршруте, таможенные препоны, досмотры, пограничные какие-то заторы, все это в конечном итоге сразу ведет к тому, что логистическая цепочка дорожает, и стоимость доставки товара естественным образом дорожает. Ничего тут экстраординарного не происходит, просто логика зависимая. Связь. Вот и все.
6: А, ну, получается, надо быстрее бежать правительству в ручном режиме, что-то, какие-то рычаги крутить, или уже поздно?
21: К сожалению или к счастью, я не могу давать такие советы. Тут на это нет, есть мы не гораздо советы, более мы... серьезные люди и эксперты.
6: Для того, чтобы нормализовать ситуацию, чтобы грузовик поехал так же, как он ехал. Ну, грубо говоря, ему нужен бензин, получается. Да? То есть для него нужно снять эту проблему.
21: На мой взгляд, самые правильные решения – это решения рыночные. Вот в свое время, 2011 год, да, если я не ошибаюсь, у нас тоже были какие-то проблемы с топливом, и тогда правительство, в общем-то, в общем и целом, ввело преградительные пошлины на экспорт бензина, да, а внутри отпустили цены. То есть цены стали расти, да, там топливо увеличилось, но зато рынок выровнялся. Появились предложения на растущий спрос. Как действовать сейчас, мне сложно, но логистические компании, импортеры будут искать естественным образом другие, как вы абсолютно верно заметили, вариативные маршруты. Это будет либо мультимодальная логистика море, либо железнодорожная логистика. Понятное дело, за увеличившимся спросом будет расти стоимость, но в конечном итоге, там, через какое-то время, если нормализуется ситуация с топливом, так или иначе, рыночек разрулит. То есть ситуация там более-менее восстановится и в какой-то там понятном обозримом будущем придет в нормальное состояние. Опять-таки, если проблемы не будут усугубляться. Если проблемы будут усугубляться, естественным образом будут усугубляться проблемы и с логистикой, и с доставкой товара. Но вот как-то так.
6: А, то есть, так как у нас, ну, вы точнее видите вот из своего панорамного окна, а основной все-таки импорт из Китая же сейчас, да, и, наверное, ну, как бы корректно скажем, что большая часть товаров идет из Китая. Я к чему?
21: Безусловно.
6: Можем ли мы говорить, что стоит ожидать всплеска инфляции? Вообще, как бы вот, ну, так, в целом, если под микроскопом не смотреть каждый грузовик?
21: Вы прям ко мне, как к господину Заботкину, да, обращаетесь. Ну, безусловно, любое удорожание товаров, это, конечно же, отражается в инфляции. Как всплеск или не всплеск, мне очень сложно рассчитать, в каких долях, процентах это отразится. Но проще посчитать себестоимость товара. В себестоимости товара примерно 30% – это логистика. Соответственно, если логистика дорожает на 30%, себестоимость товара растет на 9%. То есть там достаточно простая математическая связь. Да, там нет прямого эквивалента. На 30% выросла логистика, на 30% – себестоимость.
6: А, ну это хорошо,
21: себестоимость выросла через коэффициент. Да, соответственно, если там на 50% вырастет логистика, то себестоимость товара вырастет там 10-15%. То есть примерно вот так. Как, на каком моменте импортеры или другие компании, которые обеспечивают ввоз этих товаров, захотят за счет собственной прибыли демпфировать это повышение, вопрос. Или они сразу будут перекладывать на конечную стоимость для потребителя. Скорее всего, второе.
6: Спасибо большое, Георгий. Ну вот, действительно, мне кажется, важные подробности, вот, о которых вы говорите. Георгий Властопулос, старший партнер «Оптимолога». Собрать ребенка в школу. Задача, похоже, по уровню затрат сопоставимая с подготовкой космонавта к полету на МКС. Прекрасно понимаю, что в преддверии сентября у родителей по всей стране традиционно начинают сдавать нервы и пустить кредитные карты. ФАС решила предложить официально крупнейшим торговым сетям добровольно притормозить аппетит и ограничить цены и торговые наценки на самые востребованные школьные товары. Запаслись ли сетевые магазины совестью к новому учебному году и во сколько это осенью обойдется минимальный набор для выживания, набор выживания для первоклассника. Юрий Кораблев на аптекарских весах взвешивает школьный ранец.
0: Федеральная антимонопольная служба России обратилась к крупным торговым сетям с предложением ограничить цены и наценки на товары, необходимые для подготовки детей к школе. Ведомство направило письма в компании, торгующие одеждой, канцелярскими товарами и книгами, включая такие группы, как «Читай город», «Леонардо», «Ашан», «Окей», «Магнит», «Вкусвилл» и другим. Подобные письма ФАС отправляет ежегодно, и некоторые сети прислушиваются к рекомендациям, стараясь не завышать цены на школьные товары. Федеральная антимонопольная служба призывает ритейлеров проявить социальную ответственность и сдерживать рост цен в преддверии нового учебного года, чтобы сделать школьные товары более доступными для семей. Президент Ассоциации канцелярского рынка Александр Смирнов в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что многие продавцы перед сентябрем, напротив, снижают цены.
2: Что касается вообще канцтоваров, начиная от производства или от импорта и до магазина, на самом деле под сезон цены никто не повышает. Наоборот, довольно часто их снижают. Поэтому я не знаю, в связи с чем ФАС выдал такое, так сказать, предупреждение или пожелание, потому что рост цен, ну, в канцелярии, во всяком случае, он всегда связан либо, если это внутреннее производство, повышением налогов, с введением какого-нибудь очередного не налогового, но обязательного платежа, повышением стоимости комплектующих и так далее. Если это импорт, то понятно, что это чаще всего связано с валютой, ну или, опять же, теми же самыми налогами и так далее. Цены никто не повышает. Все, наоборот, все стараются именно на обороте сработать. Да, у тебя цена как была или даже ниже, но зато ты продаешь гораздо больше.
0: С 2023 года по предложению Федеральной антимонопольной службы сети «Детский мир», «Комус», «МВидео» и другие уже принимали на себя добровольное обязательство по ограничению цен. Это позволило повысить ценовую доступность школьных товаров для семей с детьми по всей стране. И это хорошая практика, отметила президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
22: Мы поддерживаем предложение ФАС, потому что мы работаем с социально чувствительной группой, в которой нагрузка на семью в период школьного сезона, она двойная. Почему двойная? Потому что, во-первых, это осенний сезон, и, как правило, дети после лета очень сильно вырастают, и им нужна сезонная смена. И плюс та нагрузка, которая связана со школьными товарами, которые нужны исключительно для школы. Поэтому практика, она себя действительно хорошо показала. Как ее решают? Коллеги держат базовый ассортимент, вот свой такой вот борщевой набор, только школьный, самого необходимого, чтобы обязательно был в эконом-сегменте. Фиксируют эти цены, и тогда даже семья со скромным доходом сможет себе выбрать там необходимые ручки, тетрадки, там рюкзак и все остальное.
0: Сейчас сборы первоклассников в школу обходятся родителям в 30-50 тысяч рублей в зависимости от потребностей региона. В базовый набор обычно входят форма для школы и физкультуры, несколько пар обуви, в том числе сменная, портфель, ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски и другие канцелярские принадлежности. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
14: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
23: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
1: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
5: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
4: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
5: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
4: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
5: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 15 15. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
4: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
5: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазняком все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптомы.

0: элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И «Глазник» является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз и нехватку квот на операции, производителям было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 1515. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 1515. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». знаем, что будет.

0: И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О выборах.
2: Регистрация кандидатов на выборы в Госдуму завершится 5 августа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По состоянию на 15 июля зарегистрировано 2000 кандидатов по федеральным спискам и 1400 по одномандатным округам. Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. В целом голосование в стране будет трехдневным с 18 по 20. Будут избраны 450 депутатов, 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу. В 39 регионах также обновятся составы ЗАГС-собраний, а в 10 административных центрах – горсоветов. Памфилова также добавила, что проведение электронного голосования ни в одном регионе, кроме как в Москве, в ближайшей перспективе не запланировано.
0: О судебных делах.
2: В Париже сегодня состоится судебное заседание по делу россиянки Анны Новиковой. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека Анна Лантратова. Новикова – основательница гуманитарной организации «СОС Донбасс». Она уже более полугода находится в женской тюрьме на основании жалобы Союза украинцев Франции. Его Лантратова называет, цитирую, «абсолютно абсурдным доносом». По словам российского омбудсмена, поводом для уголовного преследования стала исключительно благотворительная деятельность Новиковой – ассоциация, которая занимается сбором продуктов, медикаментов и одежды для жителей ДНР и ЛНР. Ранее французская разведка обвинила россиянку в сборе данных в интересах иностранного государства и действиях, способных подорвать интересы республики. В прокуратуре Парижа сообщали, что обвиняемым по разным статьям этого дела грозит до 15 лет лишения свободы.
0: О Москве.
2: В Бутырском районе улицы Добролюбова и Складочную соединила новая дорога. Она проходит под путями второго московского центрального диаметра. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, строительство железнодорожного путепровода было завершено в 2025 году. С открытием дороги появилась дополнительная связь между третьим транспортным кольцом и огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе, что снизило нагрузку на нескольких улицах. Кроме того, специалисты реконструировали перекрестки на пересечении улицы Добролюбова с одноименным проездом и переулком, сделали тротуары и удобные подъезды к производственным объектам. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 77,49, евро 88,53, юань 11,38. В Москве сегодня переменная облачность, до плюс 26, возможны грозы с дождями.
3: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Окопное гостеприимство или бюрократия высшего пилотажа? Зачем Брюссель превратил гуманитарные визы в мобилизационные повестки? Топливо в небо, дроны в щепки. Почему одесские порты больше не принимают секретные посылки? И французская свобода с ароматом камеры. Зачем Париж держит под арестом организатора гуманитарных сборов? Об этих и других новостях прямо сейчас. Итак, Брюссель, очередное новшество. Европейские чиновники доказали, что гуманизм штука крайне гибкая, особенно когда очень нужно помочь киевским партнерам с дефицитной живой силой. Совет ЕС милостиво согласовал продление схемы временной защиты для украинских беженцев до марта 2028 года, но сделал это, как обычно, сно, с грацией опытного сотрудника военкомата. Так, согласно свежему пресс-релизу, отныне безопасная жизнь в Европе светит только тем новым соискателям, кто выполняет свои военные обязательства на территории Украины. Логика, достойная учебников по психиатрии. Чтобы получить статус беженца где-нибудь в Тихой Баварии, вам для начала нужно доказать, что вы прямо сейчас бодро бегаете с автоматом под Купинском. Но как именно в Брюсселе представляет себе этот пространственно-временной телепорт из окопа в немецкие социальные пособия – загадка. Действующих получателей европейского гостеприимства этот парадокс пока не коснется, но сигнал для всех потенциальных новобранцев подан максимально прозрачный. С нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Чего это вдруг европейские правозащитники так элегантно переквалифицировались в помощников украинских ТЦК?
4: Я думаю, здесь прежде всего играют роль экономические причины, потому что миллионы граждан Украины, которые переселились сейчас в Европу, требуют очень больших вложений, причем на протяжении уже нескольких лет, на протяжении последних 4 лет. Например, в Баварии открыто объявили, что федеральная земля находится на грани банкротства и что там денег, в том числе и на украинских беженцев, нет. А ведь это пособие, это разного рода там помощь, компенсации и прочие выплаты, да, довольно-таки значимые. По некоторым оценкам, количество людей, которые выехало из Украины после начала конфликта, составляет более 12 миллионов человек. Из них значительная часть уехала туда, в Европу. Поляки тоже, например, постоянно поднимают вопрос о том, что вот, ну, надо как-то этот вопрос решать и так далее. То есть мне кажется, что здесь прежде всего играют роль именно экономические причины. Второе, это то, что сейчас, собственно говоря, действительно наблюдается дефицит живой силы в вооруженных силах Украины, и, пользуясь этим предлогом, под предлогом в том числе и финансово-экономической и военной помощи Украине, европейцы пытаются потихонечку закрыть те лазейки, которые до сих пор еще существуют для украинских граждан, и перестать их принимать. Мол, вот вы, пожалуйста, езжайте, выполняйте свой долг и так далее. Хотя по законодательству Украины люди до 25 лет и после 60, они уже не обязаны служить в армии ни по какому призыву и так далее. И теоретически они имеют полное право выехать на территорию какой-нибудь страны. Ну, в общем, здесь целый комплекс проблем. Сейчас второй момент – это то, что европейцы начинают усиливать депортацию украинцев, которые замечены в каких-либо преступлениях. Но вот сегодня или вчера, вот в ближайшее время, 3 украинцев депортировали из Польши за демонстрацию нацистской символики. Вот один из них там ухитрился на заборе школы нарисовать там то ли свастику, то ли что-то еще такое. И за бандеровскую символику. Ну, вот эти трое действительно совершенно точно пополнят ряды вооруженных сил Украины.
3: Только я вас хотел спросить, как спасать будем наших братьев. Да, а тут такое, что уже, в общем...
4: Ну, такое дело, да. Но дело в том, что для нас пока хорошо. Пусть лучше все эти молодые люди, пусть они все там находятся в Европе, пусть они как раз нагружают европейскую социальную систему с тем, чтобы немецкие бюргеры, польские обыватели и прочее, чтобы они, так сказать, испытали всю прелесть и всю полноту вот этого удовольствия кормить граждан Украины.
3: Так видите, не хотят больше они, не хотят?
4: Ну, они не хотят, но пока что по законодательству Германии, например, отказать тем людям, которые уже были признаны в качестве беженцев или перемещенных лиц, а это миллионы людей, их невозможно депортировать. Там в Германии сразу же подают в суд, и этот суд длится годами, и в рамках этого судебного разбирательства, которое длится годами, человек может по-прежнему жить в Германии и даже пользоваться некоторыми социальными этими благами и пособиями. И этим пользовались не только беженцы из Украины, но и из других стран, из Сирии и стран Ближнего Востока, Африки и так далее. Так что пока там существует такая правовая система, пусть лучше все эти люди остаются там, чем пополняют ряды вооруженных сил Украины и, соответственно, затрудняют нам освобождение русских территорий.
3: А интересно, ну вот то, что это касается новобранцев, старых пока все-таки не трогают. Означает ли это, что ну, вот у Киева дефицит живой силы, да, как мы знаем. С другой стороны, они говорят, что делают ставку на беспилотники всех типов, да, от подводных до там, на летающих. И, в принципе, им люди особо не нужны будут.
4: Нет, нет, нет, это иллюзия. Это абсолютная иллюзия. И, в принципе, несмотря на, конечно, изменившийся характер войны, на очень сильно возросшую роль беспилотных аппаратов и так далее, все равно основным игроком на поле боя является человек. Иначе не было бы тогда ни штурмовиков, ни диверсионно-разведывательных групп, никого-либо другого. Да и, собственно, даже дроны вот, на линии боевого соприкосновения с пунктов управления, дислокации, все равно ими управляют люди живые. Вот, сегодня смотрел кадры, как там управляемые бомбы там уничтожили вообще региональный штаб как раз вот этих птахов Мадяра там и так далее. Хороший, эпичный взрыв. Но это люди, которые находятся все равно недалеко от линии боевого соприкосновения. Это живые люди. Поэтому нет, здесь как бы там они ни хорохорились, одними дронами, ударами даже вглубь России, к которым Россия все равно адаптируется и уже находит противодействие, все равно этим войну выиграть невозможно. Но можно создать несколько медийных каких-то поводов, можно приободрить, попытаться приободрить население, смотрите, как мы можем там и так далее. Но при этом все равно они теряют территории, и без армии, без тех людей, которые составляют, вот, собственно говоря, пехоту, невозможно вести боевые действия. Если не будет пехоты, никакими дронами, никакими БПЛА там, или беспилотными катерами выиграть войну будет невозможно. Просто потому, что придет русский солдат, и все эти беспилотники на складах или там в пунктах или где-то еще просто уничтожат. Все, закончится. Как там было в одном фильме, все, закончилось ваше время.
3: Да, спасибо. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Черноморская логистика киевского режима ночью пережила внеплановое и крайне травматичное сокращение портовых мощностей. По заявлению Минобороны России, наши военные провели масштабный аудит причалов, через который ВСУ так любили принимать гуманитарные, в кавычках, грузы военного назначения. В портах Одессы и Черноморск прилетело точно по адресу. Дотла сгорели резервуары с топливом, но а цеха, где украинские умельцы собирали беспилотники, теперь для эксплуатации непригодны. Чтобы два раза не вставать, наши военные аккуратно повредили сразу 4 иностранных судна в гаванях Черноморска и Днепробукского, которые везли для нужд фронта ВСУ совсем не детское питание. Западные страховщики уже судорожно пьют валерьянку, а наш военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, с довольным видом, жирным красным карандашом обводит на карте Одесский порт.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Мощные и масштабные взрывы сегодня всю ночь раздавались в районе портов Одессы, Черноморска, Днепробукского. А что же это было? Это была атака беспилотниками и ракетами на эти порты. А что же била наша родная российская армия в этих занятых врагом портах? А было много любопытных целей. Это были и мастерские по сборке беспилотников, и цеха по ремонту боевой техники. Мы потопили и 4 судна, которые якобы тащило украинцам зерно, чтобы с голоду не подохло, да? А оказалось на самом деле, что в этих судах были боеприпасы, боевая техника. А откуда тащили эти суда? В эти порты Одесса, Черноморск, а из Румынии, а из Болгарии. а из Турции. Но теперь все это лежит на дне морском. Ну, а какую же стратегическую цель, я хочу так поставить вопрос, преследует наша армия, проводя вот эти мощные масштабные атаки на причерноморские порты Украины, естественно. Я повторюсь, Одесса, Черноморск и Днепробухский. Это, безусловно, можно расценивать как решение о перерубании логистических путей, по которым украинская армия пытается насытиться и боеприпасами, и беспилотниками, и боевой техникой, и так далее. Мы перерубаем черноморскую артерию вооруженных сил Украины. Ну и, естественно, одной из центровых задач – это были склады ГСМ. Это тоже одна из важнейших целей сегодняшних ночных ударов. Ну и как тут не сказать, что мы потихонечку уже пристреливаемся к Одессе. Если возьмем Одесскую область, там и Приднестровье недалеко. Да, это надо держать в уме. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Торжество парижской юстиции. Почему благотворительность теперь лучше всего смотрится там сквозь тюремную решетку? Об этом через пару минут.
7: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
8: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Итак, французская Фемида сегодня окончательно срывает с себя повязку, чтобы продемонстрировать миру вершину европейского гуманизма и толерантности. В Париже стартует судебный процесс над основательницей добровольческой организации «СОС Донбасс» нашей Анной Новиковой. Опаснейшую злоумышленницу французские власти заботливо прячут в женской тюрьме уже более полугода. В чем же заключается ее чудовищное преступление против устоев Пятой Республики? Да все просто. Она посмела организовать сбор подгузников детского питания и медикаментов для мирных жителей Донбасса. Гуманитарная помощь. Видимо, в современной французской системе координат коробка с бинтами и консервами – это уже прямая угроза национальной безопасности Парижа. О том, как французские правоохранители доблестно побеждают благотворительности и почему сострадание в Европе теперь преследуется по закону, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
12: Сегодня в Париже состоится судебное заседание над нашей соотечественницей, гражданской активисткой Анной Новиковой. Французские власти уже более полугода держат ее в женской тюрьме по абсурдному доносу Союза украинцев Франции. Вся вина Анны заключается только в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации «Сос-Донбасс», которая собирает гуманитарную помощь для мирных жителей Донбасса, призывает к миру, пытаясь донести до общества альтернативную от официального Парижа честную точку зрения на происходящие события. Такие действия французских властей – не что иное, как циничная политика двойных стандартов Запада. Мы к этому уже привыкли. Когда власти Франции на деньги собственных налогоплательщиков отправляют на Украину дальнобойные ракеты, тяжелое вооружение, Париж это считает нормальным. То есть направлять оружие, из которого украинские боевики убивают детей в Старобельске, атакуют пассажирские автобусы с мирными гражданами в ЛНР, в Брянской области, автобусы с детьми, то есть это оружие поставляется официально, и это никого в французских судах не смущает. Но когда хрупкая женщина собирает продукты, памперсы, одежду, медикаменты пострадавшим от этих же обстрелов людей, ее судят как опасного шпиона. Помощь мирным жителям и стремлением к правде на Западе теперь приравнивается к преступлению. Гуманитарная деятельность объявляется преступлением, а убийства детей считаются допустимыми. Просто они делят детей на тех, кого можно убивать, детей Донбасса, и тех, кого нельзя. Цинично и бесчеловечно, считая арест Анны Новиковой необоснованным и политически мотивированным. Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, я буду внимательно следить за судебным процессом. Мы продолжим придавать эти факты огласке на всех международных площадках.
6: Ну а вот насколько законны такие шпионские игры французского правосудия с точки зрения международного права и как вытаскивать нашу активистку из застенков, спросим у адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш. Мария Михайловна, приветствуем вас. Вам слово.
13: Здравствуйте. Я понимаю, что вот эта вся ситуация, которая сложилась с делом Анны Новиковой, ее же суд отказался отпустить подсудебный надзор, хотя для этого есть все основания, она не представляет опасности для общества, не совершила тяжкого преступления, хотя ей вменяют, конечно, совершенно надуманные поступки, преступная деятельность, шпионаж. Конечно, мы все понимаем, что такие действия французских властей, они направлены на дискредитацию информации, правдивой информации, которая открывает французским гражданам правду о том, что происходит на территории Донбасса и вот этих бывших украинских территорий, которые сейчас действительно обстреливаются ВСУ и совершают преступления против детей, женщин, гражданского населения. Франция же скрывает эту информацию. И вдруг правозащитница, когда она собирает гуманитарную помощь, так или иначе, эта информация открывается и становится понятна простым обывателям, жителям, которые могут в антироссийскую пропаганду сравнить с теми данными, которые дает правозащитница, и понять, что французские власти и официальные источники информации граждан обманывают. И с этим, конечно, не может смириться правящая элита французская, поэтому ее посадили в тюрьму, держат уже больше года, не отпускают под залог подсудебный надзор. И, естественно, чтобы обосновать такое задержание и содержание под стражей, ей, конечно, вменяют самые смешные обвинения, как будто она где-то какие-то нарушила, чуть ли не суверенитет Французской Республики она нарушила и представляет опасность для Французской Республики и так далее. То есть надуманное обвинение, я полностью согласна. Но то, что французские власти игнорируют правду и игнорируют вообще факты. Меня это не удивляет, потому что это одно из возможностей, это одна из возможностей французских властей обосновать свои действия преступные по поддержке террористического киевского режима. Они это делают и правильно, как вы правильно отметили ранее, списывают из бюджета Франции немалые средства для того, чтобы передать на поддержку украинских преступников, да, покупать оружие, поддерживать материально и личным составом, отправляют туда людей как раз воевать с детьми и с женщинами на территории Донбасса в том числе.
6: Да, интересно, что как-то на наших глазах наиболее ярко, а вот, не знаю, как вам кажется, как европейцы, они насколько это замечают, но на примере Франции, да, французская юридическая мысль докатилась до тюремных камер за отправку бинтов и детских каш, а в целом-то такое повсеместно, да, там же куда ни посмотри, все с таким с гуманитарным правом, с какими-то свободами, с отстаиванием, что-то все очень плохо в какой-то момент, то ли стало, то ли что-то пошло не так, да, и здесь вопрос не про то, куда катится Европа, там, черт бы с ней, а про то, что, ну, ведь какое-то время назад хотя бы декларировалось нечто противоположное, сейчас же даже на уровне заявлений, да, все совершенно вот открыто, и как-то вот европейцы молчат, да, нам же все время говорят, что это свободный народ, который, если что-то не так, вот они, значит, свое слово скажут, все молчат. То есть вот сегодня это Анна Новикова, завтра кто угодно.
13: Совершенно верно. Вы обратили внимание как раз на тот аспект, который вызывает тревогу. И должно вызывать, прежде всего, конечно, тревогу не у нас, россиян, да нам действительно, что там во Франции делается, но Анна Новикова, у нее есть российское гражданство, ведь она гражданка Франции, сейчас ее судят как гражданку Франции, но у нее есть российское гражданство, и надо понимать, что любой гражданин России, который приедет во Францию, если он попытается каким-то образом высказать свое мнение, где-то выступить, даже где-то в соцсетях, это может быть расценено французскими властями как совершение преступления, шпионаж и так далее, и так далее. Любого человека, у которого есть российский паспорт, могут задержать и без всяких оснований кидать в тюрьму и удерживать там больше года. И суд французский, справедливый суд, не будет находить никаких нарушений в действии правоохранительных органов, которые выдали ордер на арест, и в действии прокуратуры Франции. Поэтому это очень опасная ситуация. Анна Новикова просит защиту российских властей, возможно, помощь уполномоченного по правам человека и действия компетентных органов, которые смогут найти через дипломатические каналы некие рычаги давления и, возможно, вести переговоры, которые поспособствуют освобождению Анны Новиковой из-под стражи и добиться справедливого суда, она сможет добиться. И надо на это надеяться. Но всем остальным российским гражданам надо два раза подумать, стоит ли выезжать сейчас в Европу, даже отдохнуть, даже если есть возможности, средства куда-то европейские, шенгенские вот эти страны. Наверное, это сейчас опасная территория, где любого россиянина могут связать со шпионской деятельностью и посадить в кутузку. Вот об этом забывать нельзя никому. И Анне можно только посочувствовать, потому что ее деятельность, она была направлена на помощь детям и женщинам. И французы, видя, что произошло с Анной Новиковой, вот ее деятельность, она гуманитарная, она направлена только на поддержание людей и помощь людям, которые пострадали от вооруженных вот этих конфликтов и так далее. И другие французы становятся умнее, все становятся очень быстро умными и перестают критиковать и перестают хоть как-то высказываться, если это идет вразрез с официальной французской политикой и антироссийской риторикой. Потому что это сейчас опасно во Франции делать. Ну и в любой другой европейской стране. Потому что в Великобритании тоже какого-то британский гражданин, его обвинили в помощи России, лишили британского гражданства. То есть вот здесь подданство, да, то здесь уже вот действия европейских политиков и европейских стран по отношению к собственным гражданам не очень показательны. И Франция вообще-то открыто говорили, президент Франции, что они готовятся к, может быть, даже к войне с Россией, просят дополнительное финансирование своих вооруженных сил и обосновывают вот эти военные траты из бюджета. Пугают, конечно, своих налогоплательщиков, чтобы те с удовольствием согласились о том, что траты будут на военную промышленность больше, а в карманах у французов будет все меньше и меньше средств для их собственных нужд.
6: Да, спасибо, Мария Ярмош, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «#125» и узнаете, как это сделать. «#125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. #125 и узнаете, как это сделать. #125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках 12:30 в студии Юлия Антонова. Здравствуйте. Продолжается устранение замечаний, выявленных в ходе мониторинга состояния многофункциональных детских площадок в Великих Луках. Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства провели покраску игровых элементов на улице Щерса. Ранее по итогам мониторинга, проведенного совместно с активистами партии «Единая Россия», в адрес УЖКХ был направлен перечень замечаний, касающихся содержания детских площадок. Они связаны с необходимостью ремонта и покраски игрового оборудования, устранения выявленных дефектов, поддержания объектов в нормативном и безопасном состоянии. Работа по приведению детских игровых площадок в порядок остается на контроле депутатского корпуса и партии «Единая Россия». Депутаты Законодательного собрания Псковской области поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова об адресной поддержке многодетных семей с небольшим доходом и одобрили увеличение размера выплаты на покупку школьной и спортивной формы до 5000 рублей на каждого ребенка. Это решение принято в ходе внеочередной 57-й сессии ЗАГС-собрания. Завершился региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». В финале участницы представляли бизнес-проект, который разработали за 4 дня обучения. Среди идей проекта в сфере детского творчества, логопедии, благоустройства, производства текстиля, изделий из дерева и камня, а также чая из местных трав, были представлены и туристические инициативы, посвященные истории, культуре и малоизвестным местам Псковской области. Победительницей стала Наталья Егорова. Она занимается производством полезных леденцов из изольмата и созданием карамельных скульптур. На развитие проекта предпринимательница получит 150 тысяч тысяч рублей и представит Псковскую область на федеральном этапе. Там финалистки смогут побороться за грант в размере 1 миллиона рублей на развитие своего бизнеса.
17: О валютах.
16: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 38 копеек.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Юлия Антонова, служба информации радио Луки ФМ.
18: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Демократия с доставкой на дом. Кто из команды самого главного и великого миротворца планеты будет выбирать цели на карте Тегерана? Розетка против бензоколонки. Как Москва набрала более 70 миллионов поездок на электросамокатах. И тропический ад на минималках. Как наше климатическое лето уделало карты всех мировых тайфунов. Об этих и других новостях далее. Президент США, и он же самоназначенный главный миротворец планеты, Дональд Трамп, собрал очередное совещание в овальном кабинете Белого дома. Там свидетели и присутствующие отмечали, что стоял запах пороха, дорогого парфюма и безудержного американского миролюбия. Авторитетный портал Axios со ссылкой на три крайне информированных источника раструбил о том, что Трамп провел экстренное совещание, на котором обсуждались планы массированного наступления на Иран. Судя по всему, мелкие стычки и локальные удары в районе Армузского пролива Вашингтону окончательно наскучили. Теперь американская администрация жаждет устроить на Ближнем Востоке настоящий ад с пиротехникой планетарного масштаба. Но интересно, за одним столом с Трампом собрался весь цвет обновленного американского пацифизма. Вице-президент Диджей Венс, госсекретарь Рубио, новоиспеченный глава Министерства войны Хексет. И вся эта тесная компания увлеченно прикидывала, под каким соусом лучше подать миру очередную порцию гуманитарных бомбардировок и сколько авианосных групп потребуется, чтобы Тегеран наконец осознал всю прелесть западного диалога. Главный вопрос остается, решится ли Белый дом перейти от угроз на бумаге к реальным ковровым ударам. Готов ли Иран к теплой встрече незваных гостей? Во что эта авантюра может обойтись мировой экономике? С нами на связи ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов, который уже, похоже, устал от этого трамповского миролюбия. Да, Борис Васильевич, приветствуем.
19: Да, действительно.
6: Каковы шансы у этой замечательной озорной компании из овального кабинета?
19: Ну, если говорить серьезно, то действительно вот такие планы руководством Трампа обсуждаются, то есть массированного удара по Ирану. Но здесь надо отметить, что ведь и раньше проводились такие совещания и делались громогласные заявления, и проводились удары, но были удары в ответ со стороны Ирана, поэтому мне представляется, что вот говорить о том, что сейчас, вот завтра, послезавтра или ближайшее время начнется вот такая вот массированная атака на Иран, все-таки преждевременно, поскольку, ну, во-первых, массированная атака и, так скажем, выполнение, реализация тех целей, о которых говорилось в начале вот этой агрессии против Ирана, то есть как минимум свержение действующего режима в Иране и как максимум уничтожение государственности Ирана. Для этого потребуется наземная операция. А для наземной операции все-таки, на мой взгляд, Соединенные Штаты пока не готовы, поскольку в любом случае, даже будут, если перед этим массированные удары по всем целям, которые могут представлять опасность для этой наземной операции в Иране, в любом случае будут потери. Для этого, собственно, Трамп не на это, не, на мой взгляд, не рассчитывает. Поэтому, да, вот удары, они возможны, но они периодически идут, но это удары, так скажем, взаимные со стороны Соединенных Штатов и со стороны Ирана. Но здесь я хотел бы отметить одну такую, на мой взгляд, важную деталь, то, что ведь удары, американские удары по Ирану, они наносят, естественно, ущерб и военной структуре, и гражданской структуре, и гибнут иранские граждане. А вот ответные удары Ирана, они же идут по базам Соединенных Штатов в регионе, то есть по тем странам, где находятся эти базы, и, собственно, страдают-то в основном вот эти страны. Это и Кувейт, вот последние удары, все страны Персидского залива, где находятся базы Соединенных Штатов. И вот эта ситуация, она выгодна для Соединенных Штатов, выгоднее для Соединенных Штатов, поскольку нет потерь среди, ну, почти, наверное, нет потерь среди американских военнослужащих, а вот для Ирана это все-таки удары Соединенных Штатов, они болезненны. И вот такая ситуация, если она будет продолжаться и далее, на мой взгляд, как рассчитывают руководство Соединенных Штатов, это может привести к каким-то внутренним, так скажем, потрясениям в Иране. То есть не может население без конца, вот это население Ирана без конца терпеть и страдать вот от таких вот ударов. И здесь вот, на мой взгляд, это вот преимущество ударов со стороны Соединенных Штатов. Ну а вот по поводу мощного такого наступления на Иран, вот о котором говорят сейчас, и которое, возможно, было как бы пунктом в совещании Дональда Трампа с военными, все-таки с использованием наземной операции все-таки говорить пока преждевременно.
6: Ну а да, а без наземной операции ничего и не будет опять, кроме через пару месяцев Трамп выйдет, да, и начнет опять говорить о сделках, что он заключил 150 сделок с Ираном, Иран нарушил, но он готов новые, причем и там, как обычно, да, сложно будет свести логические цепочки воедино, трамповской мысли. Да, ну, спасибо. Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук, был с нами на связи. Как и в предыдущей истории, мы видим, собственно, задор, замах на рубль, а выхлоп без наземной операции будет вот опять таким. Весь вопрос, как долго все это может продолжаться. А осень, где будут промежуточные выборы, у всей этой прекрасной компании тоже, в общем, не за горами. Быть автовладельцем в России, похоже, сегодня не признак статуса, а скорее добровольное согласие на регулярное финансовое самобичевание. По данным газеты РУ, наши водители начали массово прозревать. Каждый третий опрошенный резко сократил свои поездки, а еще каждый пятый вовсе полностью отказался от машины в повседневной жизни. Дело, говорят, не только в том, что стоять в мертвых пробках – сомнительное удовольствие. Расходы на обслуживание теперь напоминают бюджет небольшой страны, а ситуация с доступностью топлива и вечные заторы превращают каждую поездку в унылый квест на выживание. Наш человек не пропадет. Вместо того, чтобы поплакать над чеками из автосервисов, наши люди устроили настоящий велосипедный бум. Только в середине июня продажи велосипедов взлетели на фантастические 141% по сравнению с началом только этого месяца. Те же, кто ленится крутить педали самостоятельно, активно скупают электросамокаты и электровелосипеды. Автомобильные новости продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом». Усаживайтесь.
20: Рекламно-информационная программа.
21: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
22: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Даже в наших широтах летом бывает жарко. И в такой ситуации важно не только не вскипятить собственный котелок, но и уберечь транспортное средство от возможных неприятностей. Жара повышает нагрузку на все важные узлы. Двигатель, трансмиссию, выпускную систему, тормоза, кузов и даже остекление. Конечно, самое простое летом – вскипятить мотор. Для этого достаточно всего лишь не заметить подклинивание термостата, забитого грязью и тополинным пухом радиатора или неправильную работу датчика температуры мотора. Перед поездкой летом не ленитесь осмотреть радиатор, проверить уровень охлаждайки и работоспособность вентилятора. Получить данные о температуре можно с помощью любого нештатного устройства, подключаемого к бортовой системе электроники через диагностический разъем. Еще одну опасность таят в себе шины. Под воздействием солнечных лучей и механического трения, а также нагрева от асфальта, давление в колесах автомобиля может сильно возрасти и превысить нормативное значение. Это, в свою очередь, приведет к ухудшению управляемости или даже разрушению покрышки. Так что перед поездкой проверьте давление во всех колесах. Лучше это делать при температуре в плюс 20-25 градусов. Давление, измеренное в сильно нагретом колесе, будет некорректным. Пристальное внимание стоит обратить и на тормоза. В жаркую погоду колодки и диски нагреваются гораздо сильнее, чем обычно. А старая тормозная жидкость, нахватавшая за годы эксплуатации влаги, склонна мгновенно закипать. При резком и длительном нажатии на педаль тормоза последняя может стать ватной. Эффективность резко снижается. С особой осторожностью стоит отнестись к стеклам автомобиля. Контрастный душ и обдув мощной струей воздуха из кондиционера для них смертельно опасны. Даже небольшие сколы и микротрещины при таком воздействии расползаются на все стекло, что приводит к замене дорогостоящих деталей. Наконец, в самом прямом смысле, убивать автомобиль может раскаленный асфальт. Под воздействием палящих лучей песчано-битумная смесь разжижается и превращается в липкую кашу. Нормальное замедление на такой субстанции невозможно. При прохождении крутых поворотов колеса автомобиля могут резко потерять сцепление, подобно тому, как это происходит зимой. Будьте внимательны и двигайтесь чуть осторожнее, чем в обычных условиях. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
23: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
21: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
6: МЧС предупреждает, а сердце плачет. Устали ли наши сограждане от ежедневных режимов выживания? Об этом через пару минут.
24: Новая реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
25: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
21: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
26: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Итак, погода. Кажется, небесная канцелярия решила, что обычное лето – это слишком скучно. И легким движением руки превратила сразу 8 регионов нашей страны в съемочную площадку голливудского блокбастера. МЧС официально предупреждает, 15 июля, вот, пожалуйста, в среду, 4 федеральных округа накроют так, что тропические Филиппины со своими тайфунами будут неровно, ну, сами знаете, что делать в сторонке, что Минздрав не одобряет. Ливни, град, штормовой ветер. Все тотальное отключение, парализуют все дороги. Маршрут апокалипсиса проложен от Приморья через Урал и прямо до Кавказа. Встречайте. Но давайте честно. Бесконечный сезон дождей и летающих крыш уже всех достал. Все наивно рассчитывали на пляж и дачные шашлыки, а получили экстремальные тест-драйвы надувных лодок. Но уж на улицах Свердловской области и Пермского края так точно, а видео с улиц Башкирии, в общем, пугает тем, что событие как будто бы происходит где-то действительно на каких-нибудь тропических островах. Когда этот вселенский потоп наконец уступит место нормальному июльскому теплу? Никогда. И почему отечественные тучи вдруг возомнили себя карибскими ураганами? С нами на связи ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» с уставшим серым зонтиком, плачущая по настоящему лету Татьяна Позднякова. Татьяна Георгиевна, мы с вами.
1: Добрый день.
6: Да чего тут доброго? Вот 4 региона, ливни с градом, шторм, все, опять садитесь, значит, крыши надо придавливать какими-то слонами, наверное, сверху уже или расходиться.
1: Знаете, вот хочу сказать, что все, что вы говорите, это имеет место именно локально. Даже в Свердловской области, где вот погода определяет такой непокорный, что называется, циклон, который никак не сдвинется с места, и то это происходит локально. И не везде у нас настолько много выпадает осадков, и выпало уже осадков, чтобы это можно было сравнить с тропическими ливнями или с той погодой, которую нам приносит на Дальний Восток вот бывший тайфун Бави. Дело в том, что действительно, просто у нас вот этот затянулся период дождливой погоды. Да, в Свердловской области уже количество осадков превысило климатическую норму. Но нужно сказать, что интенсивность дождей там не превышает 50 миллиметров за сутки. А это не так уже и много, потому что если сравнивать с тропиками, то там 120, 150, а то и 200 миллиметров за сутки. Поэтому давайте не будем называть нашу погоду пугающими терминами.
6: Да, как уже надо в муссонную переименовывать? Зону муссонов, да?
1: Нет, вот давайте не будем, потому что муссон это льет. Даже в Екатеринбурге там были периоды более сухой погоды, более дождливые погоды, поэтому там погода переменчива. Да, к сожалению, погода у нас на европейской территории неустойчивая. Процессы развиваются волнообразно. Периоды там относительная пауза в дождях, потом вновь дожди. К сожалению, в ближайшие, как говорится, вот до выходных дней такая неустойчивая погода, можно сказать, даже с ливнями, грозами и выпадением местами, может быть, и даже града, действительно будет у нас в предурале и на Урале. Просто потому что вот эти дожди затянулись, и уже реки реагируют на вот эти вот... То есть на реках происходят такие паводковые такие процессы, которые и приводят к потоплению.
6: Ну, Татьяна говорит, что нормально, что ли? То есть как до ноября это теперь все будет? Уже конец июля.
1: Это ненормально, да. Но понимаете, июль у нас самый вообще влажный месяц года. И у нас всегда там или здесь в июле месяце наблюдались такие процессы подтопления. Так же, как и на Кавказе, на Черноморском побережье, там пройдет ливень, реки, как говорится, отреагируют на это, потом несколько дней у нас наступает хорошая погода. Вот нужно сказать, что вот в Сочи до этого выпадало действительно много осадков, и да, была довольно сложная погода, она сохраняется сегодня, и возможно даже выход смерчей, образование смерчей над морем. Нужно сказать, что погода там будет выравниваться, выходные дни уже осадки прекратятся, и температура повысится. Там пока что особого тепла не было, где-то 24-25 градусов. На следующей неделе обещают до 30 солнечную погоду. То, что касается... я не знаю, там Крыма, предположим, да, и там тоже вот холодный фронт, там несколько понизил температуру, там прошли кратковременные дожди, но на следующей неделе, ну даже в субботу, в воскресенье погода будет улучшаться, и там погода будет определять уже периферии антициклона, поэтому осадков не ожидается, и там будут комфортные 30 градусов. Поэтому говорить о всем июле, о том, что он плохой, давайте не будем. То, что касается Москвы, у нас тоже дожди выпадают довольно локально. Где-то вчера выпали сильные ливни с грозой в Подмосковье, а где-то не было ни капли дождя. Погода изменчивая на всей территории.
6: Но, Татьяна Георгиевна,
1: нужно сказать,
6: системно...
1: только в пятницу она выровняется. Да.
6: Системно весь столичный регион заливает весь июль как не в себя. Опять крыши летают. Да, локально, точечно, но летают. Заборы выкорчевываются. Это что это такое? Мы в
1: какой... Знаете, вот я хочу сказать, что вы еще не переживали более сложных действительно погодных условий, когда у нас наблюдались действительно сильные шквалы, когда действительно срывало не одну крышу. Я вот то, что показывают иногда, как бы это по телевидению показывают, на некоторые свои выставляют это, я, честно говоря, не особенно этому верю. Не особенно верю, чтобы целую крышу прям снесло и целиком положило рядышком.

0: Давайте в предстоящие выходные дни выдохнем от плохой погоды, которая местами наблюдалась. Погода будет солнечная, ну, почти что жаркая. Максимальная температура где-то будет около 25 градусов. Так что давайте не гневите Бога, называется, на погоду.
1: Да уж, да куда уж дальше. Спасибо, Татьяна.
0: Потому что вы говорите только о плохих вещах, а мы говорим о хороших. Везде погода, знаете, говорят, везде погода разная, и она реже бывает плохой, чаще она бывает хорошей.
1: Спасибо большое, Татьяна Георгиевна. Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Ну а далее Юрий Кораблев со столичных тротуаров прямо на электросамокате.
2: Рынок кикшеринга Москвы, краткосрочная аренда электросамокатов, вырос с 7,5 миллиардов до 8,5 миллиардов рублей в 2025 году, или почти на 15%. Это следует из данных консалтинговой компании «Нео». В текущем году ожидается рост до примерно 10 миллиардов рублей. Он занимает первое место среди других мировых столиц. Парк достигает 60 тысяч электросамокатов, что в несколько раз больше, чем в других мегаполисах мира. Число поездок выросло за последние 5 лет в 35 раз, до 70 миллионов. Сейчас в столице работают три крупных оператора кикшеринга – YouRent, Whoosh и Яндекс.Го. У каждого из них по 20 тысяч самокатов. Общий парк в 60 тысяч устройств обеспечивает хорошее покрытие и доступность сервиса по всему городу. Самокаты органично встроились в жизнь россиян, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Вот что он сказал радио «Комсомольская правда».
3: Рынок кикшеринга в Москве развивался и будет развиваться, как и в других российских регионах. Вместо того, чтобы в плотном автобусе расталкивать друг друга локтями, садиться на самокат и доезжает до метро. Собственно, это довольно удобно. В новых районах, застроенных многоэтажками, москвич, как и житель многих других российских городов, может не рассчитывать на то, чтобы владеть собственным автомобилем. Такого шанса у него никогда не будет, потому что парковка для него исключена. Поэтому можно с уверенностью говорить, что рынок кикшеринга расти будет и будет расти быстро. Естественно, хорошая история, потому что у людей есть хоть какая-то альтернатива. Потому что в эти новые районы зачастую общественный транспорт в достаточных объемах еще и не ходит.
2: Стремительный рост рынка микромобильности был с 2020 по 2023 годы. Дальнейшее развитие будет сдержанным и за счет увеличения числа поездок на одного пользователя. При этом сегодняшняя ситуация, которая складывается с бензином, однозначно станет драйвером роста для кикшеринговых компаний. Многие водители решили на время отказаться от поездок на автомобиле в пользу электросамокатов, отметила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Вот что она сказала радио КП.
4: Микромобильность сама по себе, она естественным путем возникла для того, чтобы людей пересаживать с автомобилей на вот этих коротких поездках на транспорт, который там более экологичен, более предсказуем в плане перемещения, ну и времени, да, на которое ты можешь его добраться из точки А в точку Б. На самом деле, действительно, его вот эта вот основная функция первой-последней мили, да, это так называется, она действительно очень ярко проявилась как раз вот в условиях каких-то определенных сложностей с бензином в разных городах. И мы тоже там наблюдаем тренд на замену автомобиля микромобильными средствами. Причем я думаю, что это будет точно связано не только с использованием кикшеринга, но в том числе и с использованием личного транспорта. То есть там можно, наверное, там в динамике потом посмотреть, увеличилась ли покупка частных электросамокатов в период, когда люди по какой-то причине не хотят пользоваться автомобилем, именно бензиновым, да, там не электрическим. Такой тренд наблюдаем. Очень хочется, чтобы он не исчез с момента, когда там ситуация с бензином стабилизируется, потому что это связано и с экологией, в том числе с разгрузкой трафика.
2: Москва сегодня находится на 11-м месте среди 31 европейской столицы по доступности кикшеринга. Среднестатистический житель столицы России на свою фактическую зарплату может позволить себе кататься на этом виде транспорта почти 41 час в месяц. Об этом говорят данные кикшеринговых компаний. Средняя стоимость поездки в Москве составляет около 100-120 рублей. И поминутная тарификация делает самокат транспортом для ежедневных поездок. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от

0: инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
3: Литва готовит население к дальнейшей милитаризации, создавая из России образ врага, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал свежей порцией страшилок заявление из Литвы о том, что Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру. Кроме того, в Кремле осудили желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному власти Латвии проявляют давно. Это их постоянная характеристика, отметил Песков.
2: О судебных делах.
3: В Париже сегодня состоится судебное заседание по делу россиянки Анны Новиковой. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Новикова – основательница гуманитарной организации «СОС Донбасс». Она уже более полугода находится в женской тюрьме на основании жалобы Союза украинцев Франции. Его Лантратова называет, цитата, «абсолютно абсурдным доносом». По словам российского омбудсмена, поводом для уголовного преследования стала исключительно благотворительная деятельность Новиковой, ассоциация, которая занимается сбором продуктов, медикаментов и одежды для жителей ДНР и ЛНР. Ранее французская разведка обвинила россиянку в сборе данных в интересах иностранного государства и действиях, способных подорвать интересы республики. В прокуратуре Парижа сообщали, что обвиняемым по разным статьям этого дела грозит до 15 лет тюрьмы. Лантратова сообщила, что российские власти будут следить за процессом.
2: О происшествии.
3: Ребенок погиб от удара током, коснувшись водосточной трубы в Новосибирске. Почему она была под напряжением, пока неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сообщение с пометкой «Срочно». Владимир Путин регулярно получает сводки МЧС, в том числе о паводковой ситуации на Урале. Это сообщил Дмитрий Песков.
2: О США.
3: Гильдия сценаристов Америки подала иск в суд, чтобы заблокировать сделку Paramount Skydance Corporation по покупке Warner Bros. Discovery. Ранее представители 12 штатов Соединенных США направили антимонопольный иск в федеральный суд в Калифорнии, заявив, что эта сделка нанесет ущерб конкуренции на рынках кинопроката и лицензировании контента кабельных телеканалов. В профсоюзе сценаристов опасаются, что объединение компаний приведет к сокращению числа рабочих мест в индустрии и сдержит рост зарплат.
2: Обо всем.
3: Больница Хаушань при Фуданьском университете в Шанхае впервые после одобрения регулятором провела операцию по остановке импланта в мозг пациента для восстановления функции руки. Жизненные показатели пациента сейчас находятся в норме, а сигналы активности мозга стабильны и имеют хорошее качество.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 4 из 4. Как наши военные поработали с морской логистикой в ВСУ. Квартира в наследство деда-арендатора. Как Госдума изобрела ипотеку наоборот с гарантией до гроба. И цифровой карантин для зумеров. Как Еврокомиссия решила отнять у детей смартфоны и вернуть подростков в реальность. Все подробности в реальности. Далее наши военные ночью провели очередную масштабную ревизию украинских портов, через которые ВСУ так любили принимать зарубежные военные грузы. По информации Минобороны, этот визит оказался максимально разрушительным. В портах Одессы и Черноморск под раздачу попали ключевые объекты портовой инфраструктуры. Заодно эффектно вспыхнули резервуары с горюче-смазочными материалами от цеха, где украинские инженеры увлеченно собирали свои дроны. Теперь для эксплуатации непригодны. На этом ночной фейерверк не закончился. В гаванях Черноморска и Днепробукского точными ударами были повреждены сразу 4 иностранных судна. 4 из 4, пожалуйста. Очевидно, доставивших для нужд ВСУ совсем не гуманитарные грузы. Куда теперь поплывут остатки украинского экспорта и насколько жестко парализована логистика противника? В карту морского порта Одессы вглядывается военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Мощные и масштабные взрывы сегодня всю ночь раздавались в районе портов Одессы, Черноморска, Днепробухского. А что же это было? Это была атака беспилотниками и ракетами на эти порты. А что же била наша родная российская армия в этих занятых врагом портах? А было много любопытных целей. Это были и мастерские по сборке беспилотников, и цеха по ремонту боевой техники. Мы потопили и 4 судна, которые якобы тащило украинцам зерно, чтобы с голоду не подохло, да? А оказалось на самом деле, что в этих судах были боеприпасы, боевая техника. А откуда тащили эти суда? В эти порты Одесса, Черноморск. А из Румынии, а из Болгарии, а из Турции. Ну, теперь все это лежит на дне морском. Ну, а какую же стратегическую цель, я хочу так поставить вопрос, преследует наша армия, проводя вот эти мощные масштабные атаки на причерноморские порты Украины? Естественно, я повторюсь, Одесса, Черноморск и Днепробухский. Это, безусловно, можно расценивать как решение о перерубании логистических путей, по которым украинская армия пытается насытиться и боеприпасами, и беспилотниками, и боевой техникой, и так далее. Мы перерубаем Черноморскую артерию вооруженных сил Украины. Ну и, естественно, одной из центровых задач – это были склады ГСМ. Это тоже одна из важнейших целей сегодняшних ночных ударов. Ну и как тут не сказать, что мы потихонечку уже пристреливаемся к Одессе. Если возьмем Одесскую область, там и Приднестровье недалеко. Да, это надо держать в уме. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Геополитический круговорот абсурда вышел на принципиально новый уровень. Financial Times со ссылкой на источники раскопала восхитительную схему. Оказывается, Евросоюз милостиво разрешил Киеву потратить часть из выделенного жирного кредитного транша в 6 миллиардов евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников. То есть пока весь коллективный Запад грозит Пекину карами небесными за торговлю с Россией и призывает избавиться от китайской зависимости, европейские налогоплательщики Минфинский будут дружно спонсировать заводы в Поднебесной через Киев. Примечательно, что ни в Еврокомиссии, ни в украинской Минобороны комментировать этот триумф свободной рыночной логики журналистам не решились. Видимо, все ушли оформлять оптовую корзину заказов. Тем временем в Киев с официальным визитом и группой поддержки в лице президентов Румынии, Молдавии и ОДА, даже Сербии братской, прибыла сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальный повод для этого автопробега – День украинской государственности. Но реальная повестка куда прозаичнее – оборонка, транши и то самое массовое производство дронов. Урсула уже успела пафосно заявить, что цель встречи – поглубже интегрировать украинские и европейские ВПК, чтобы производить больше и быстрее, и глубже. Правда, забыл уточнить, что главным связующим звеном в этой великой евроинтеграции станет как раз качественная экспресс-доставка из Пекина. Как европейские стратеги планируют побеждать в технологической гонке с помощью китайских микросхем, купленных в долг у Брюсселя, и почему фон дер Ляйен привезла с собой столько свидетелей, знает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, который прямо сейчас где-то в степях пытается заблокировать этот китайский импорт для ВСУ. Виктор Николаевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Ну, что будем с вами делать?
5: Да, мы не раз говорили о том, что пора Киевский вокзал в Киеве подставить под удары наших «Искандеров» или там даже крылатых ракет. Я уж не говорю про цирконы и кинжалы, чтобы это вот демонстрация вот приезда европейских фриков на Украину и демонстрация их поддержки режима, бандеровского режима Зеленского прекратилась. Но почему-то наши генералы до сих пор не получили такую команду.
1: А вы кровожадные. Вы хотите, чтобы три президента Румынии, Молдавии и Сербии вернулись в закрытых гробах в свои страны, как
5: нет,
1: один из сенаторов республиканцев?
5: Я не это говорил. Я говорил, что вокзал надо уничтожить. А они могли бы не приехать туда, чтобы их там не подвергать их жизни.
1: Но вы бы с вами не расстроились, наверное, честно говоря, да?
5: Нет, я как бы я против убийства людей.
1: Ну, да? Все против, да.
5: Вот. Даже преступников.
1: Даже президентов.
5: Я думаю, что этих преступников... Да, президентов. Вот этих преступников надо демонстративно сажать на 25 лет. И показывать, как они там в этих клетках живут. Вот. А убить это слишком легко, отделаться, да, от тех преступлений, которые висят на их шее. И которые как бы омрачают жизнь другим людям.
1: Но, Виктор Николаевич, да, извините, что вас перебиваю, но просто вопрос сам лезет в голову. Вот, ну, мы говорим про блок НАТО, фон дер Ляйен, это все заезженная пластинка. А вот товарищи из Румынии, Молдавии и Сербии, вот эти, которые приехали, они враги нам, они воюют с нами?
5: Ну, конечно, враги. Ну, что же вы. Если, вы же понимаете, что румыны – это НАТО, Молдавия – это руководитель Молдавии, президент и премьер-министр, граждане Румынии. Какие они нам могут быть
1: друзья? А вот этот большой дядя с грустными глазами в очках из Сербии?
5: Ну, этот тоже дядя стоит в раскорячку. С одной стороны, он считает, что он в НАТО никогда не вступит, потому что до сих пор обида на НАТО за то, что она бомбила Сербию. А с другой стороны, он пытается наладить отношения с Киевом, с бандеровским Киевом, да, торговать с ним. При этом хочет получать от нас газ по сниженным ценам и нефть по сниженным ценам. Так что, ну, он уже объявил, что он уходит в отставку, поэтому тут не будем к нему относиться строго. Но я о другом хочу еще сказать.
1: Да.
5: Их объявление, что надо китайские комплектующие получать.
1: Да.
5: Но они же не говорят, какие китайские. То ли из Тайваня, то ли из Пекина. Это раз. Во-вторых, объявляя это, они пытаются рассорить нас, Москву и Пекин. Вот, в первую очередь. А с другой стороны, ну, какие комплектующие? Это чипы. Чипы ведь это из... Как Урсула фон дер Ляйен говорит, они же из утюгов, из пылесосов, из холодильников, которые мы достаем. Вот, видимо, эти чипы они и хотят получать для того, чтобы ставить их в свои беспилотники. Ну, в общем, главная задача – это поссорить Россию с Китаем. Но мы знаем, что Китай поставлял на Украину даже свои беспилотники. Если вы приедете в парк «Патриот», там есть целый павильон наших трофеев, вернее, не наших трофеев, а трофеев, которые мы захватили на Украине. Там висят китайские беспилотники, да. Но мы об этом не говорим вслух, не, как бы не педалируем такие факты. Но это же мы знаем, что китайские банки иногда отказываются принимать наши доллары и рубли, потому что они боятся американских санкций. Но тут капитализм побеждает, здравый смысл, видимо, если это есть. Но я не очень в это верю, что Китай торгует своими комплектующими для украинских беспилотников. Скорее всего, это произведение ЦЕПСО, Центра информационно-пропагандистских операций Украины, вот, и попытка как бы вбить клин между Москвой и Пекином.
1: А не удастся ничего им сделать?
5: Я думаю, да, что по большому счету не удастся, но как бы соринку в глаз они пытаются занести нам.
1: Да, спасибо. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин был с нами на связи. С Думой о квартире в наследство через пару минут, в общем.
6: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Итак, квартира в наследство деда-арендатора. Ипотека под космические проценты окончательно превратилась в элитное развлечение для избранных, поэтому в Госдуме решили зайти с козырей и изобрести альтернативный третий путь. Депутаты увлеченно готовят законопроект о так называемой долгосрочной наследуемой аренде. Да-да, вам не послышалось. Теперь детям и внукам можно будет оставить в наследство не саму квартиру. Это слишком банально, согласитесь, а почетное право продолжать ежемесячно за нее платить. По задумке авторов, эта цивилизованная аренда со ставками ниже рынка должна спасти тех, кто застрял в экзистенциальном тупике. Для коммерческой ипотеки у них слишком пустой кошелек, а для бесплатного социального найма они слишком богаты. В кавычках, конечно. Разницу между льготной ценой и суровым рынком благодушно предлагают компенсировать из региональных и муниципальных бюджетов. Да, те самые бюджеты, которые обычно не знают, где найти деньги на ремонт дырявых труб. Но вот именно они, по логике законотворчества, аутсорсов должны с радостью начать доплачивать арендодателям. Насколько жизнеспособна идея передавать аренду по наследству как семейную реликвию? Захотят ли застройщики строить дома под столь сомнительные схемы? И где регионы возьмут миллиарды на субсидии? С нами основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Константин Николаевич, приветствуем вас.
11: Да, Михаил, доброго дня, да. Доброго дня, уважаемые радиослушатели.
1: Скажите честно, передавать квартиру по наследству, съемную, вместе с квитанциями за коммуналку, это и есть та самая новая русская мечта? Или перед нами просто очередная попытка красиво замаскировать крах доступного жилья?
11: Вы знаете, мне кажется, что это весенне-летнее обострение предвыборное у депутатов. Они уже не знают, чего придумать для того, чтобы привлечь к своей персоне интерес. Ну, совершенно очевидно, что данная модель, она в принципе не жизнеспособна. И даже частично вы об этом уже сказали. А где деньги, Зин? Где взять деньги у муниципальных бюджетов и даже региональных, если их там в принципе не хватает? Ну и второе, самое главное, а где экономика? То есть мы как бы как застройщики должны будут, ну не должны, они с радостью передадут построенное жилье муниципалитетам. Мало того, что муниципалитеты должны его купить, они еще и должны его предоставлять на нерыночной основе. Да? То есть у нас и так, будем так говорить, коммерческий найм в принципе не летает, потому что доходность не обеспечивает возврат инвестиций. А мы не просто актив передадим за бюджет муниципалитету, но еще и заставим его этот актив субсидировать, предоставляя его сначала нуждающимся, а потом не факт, что нуждающимся. Потому что, ну, если сейчас мы говорим о каких-то льготных категориях, людях, которые не могут себе позволить снимать жилье, то потом... Мы что, хотим плодить дальнейшем нищету? То есть хотим, чтобы у людей не было никакого стимула зарабатывать деньги и покупать жилье, да? А вот мы что, хотим какой-то класс такой создать людей, которые будут всю жизнь в арендуемом льготном жилье, причем в льготном жилье на непонятных основаниях? То есть потому что дедушка когда-то относился к социальной группе с большим количеством детей. Ну, мне кажется, это уже просто смешно, потому что ни экономика здесь не летает, ни инструменты, которые могут обеспечить льготную ставку, этого как бы невозможно нарисовать даже на бумаге, потому что сейчас у нас ставка найма, будем так говорить, 4-5, ну, максимум 6% годовых от рыночной стоимости недвижимости. Вот по какой цене, какую ставку для коммерческого застройщика нужно будет субсидировать, чтобы он вернул все свои инвестиции, если кредиты сегодня 14% годовых? Да, соответственно, вот по какой ставке нужно будет, по сути, оплатить затраты застройщика? И второе, а что в итоге мы будем предоставлять? Жилье вообще всем наследникам, несмотря на то, что они относятся уже к необеспеченным, то есть не относятся к необеспеченным гражданам, и у них нет такого количества детей, которое требуется для того, чтобы получать такую льготную ипотеку. Ну, в общем,
1: Константин Николаевич, мне кажется, вы сейчас погружаетесь в детали и слишком оптимистично смотрите на ситуацию, когда говорите льготная.
11: Я совсем не оптимистично, потому что с моей точки зрения, это просто нереально, этот самолет никуда и никогда не полетит. И я думаю, что его даже написать никто не сможет, потому что у нас до выборов осталось всего ничего, буквально чуть больше 2 месяцев. Поэтому, мне кажется, сейчас уже депутаты уйдут на каникулы, но вот им нужны такие, скажем, пиар-поводы, даже мнимые пиар-поводы. Мне кажется, что это профанация. Спасибо.
1: А в целом, вот нет ли такой динамики, о которой говорили некоторое время назад наблюдатели, да, эксперты, их называли конспирологами там, и так далее, что в целом динамика такова, что мы идем все на всех парах к такой жизни вот, в постоянной в аренде. Постоянно, что как бы собственная крыша над головой, это будет, ну, недостижимо. Содержать будет дорого, да, держать много квартир сделают это тоже слишком накладным. Налогами, коммуналкой, чем угодно. Но все сведется к тому, что мы все будем жить вот в аренде постоянно. Прям полминутки.
11: Все будут жить в аренде, это невозможно, потому что кто тогда будет владеть той недвижимостью, в которой вы живете? Но на самом деле ничего страшного в том, что, например, половина населения будет жить, снимая жилье в аренду у другой половины, которая владеет этой недвижимостью. Кстати, в Германии ровно так. Половина недвижимой, половина семей Германии снимают жилье. В этом плохого нет. Ничего. Сейчас, на самом деле, на рынке аренды у нас очень большой объем. И путь, если мы хотим помочь семьям с детьми, просто просубсидируйте рыночную ставку аренды, например, на 30, на 50, на 70%, в зависимости от количества детей, и вы решите все проблемы семей сегодня, которым действительно нужна еще одна комната. Они как раз за эти деньги смогут снимать большую площадь жилья.
1: Спасибо, Константин,
11: и решат эту проблему.
1: Да, Константин Апрелев, основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов. Ну а далее о том, как в Европе вводится цифровой карантин для зумеров, Вадим Алексеев.
12: Еврокомиссия готовит масштабные ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками. Об этом заявила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия изучает рекомендации экспертов, согласно которым детям младше 13 лет могут разрешить пользоваться соцсетями только ограниченное время и под присмотром родителей, учителей или опекунов. По мере взросления доступ к платформам предлагается постепенно расширять. Конкретный законопроект планируют представить в конце лета, а официально нововведения могут анонсировать уже в сентябре. Эта инициатива Евросоюза станет самой масштабной на сегодняшний день попыткой защитить детей от опасности в интернете, сообщает Рейтер. Подобные меры уже ввели или рассматривают Австралия, Великобритания, Китай, Индия и США. По словам экспертов, соцсети действительно могут быть источником опасности для подростков, начиная с зависимости от листания ленты и заканчивая материалами, которые способны нанести урон детской психике. Например, ребенок может натолкнуться на ролик сомнительного содержания или столкнуться с неоправданной агрессией, заявила радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
13: Там можно встретить какой-то контент, там можно встретиться с буллингом и с какими-то такими вещами. Причем в социальных сетях они часто намного жестче, чем в жизни. Поэтому какая-то такая безопасность, особенно в начальной школе, да, когда детки совсем маленькие, там 7, 8, 9 лет, когда у них еще нет вот этих вот защитных механизмов психических. Я знаю случаи, когда дети были травмированы очень сильно теми же самыми какими-то роликами, которые они встречали в интернете, да, или вот агрессии со стороны пользователей.
12: Дискуссия о запрете соцсетей для детей ведется в России. В начале июля председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев со ссылкой на результаты опроса заявил, что россияне с напряжением относятся к использованию социальных сетей детьми. Он призвал изучить необходимость запрета соцсетей для несовершеннолетних пользователей. О ментальном здоровье ребенка в первую очередь должны заботиться не власти, а родители, рассказала детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
13: Массовый запрет непонятно к чему приведет. В идеале, чтобы родители это регулировали, потому что каждый ребенок уникальный, у каждого ребенка своя психика, своя впечатлительность, свое восприятие. Есть действительно такие дети, кому социальные сети часто бывает вредят. Конечно, лучше, чтобы это регулировали родители, но не всегда родители в этом принимают участие. Не все родители считают, что это нужно делать, и не у всех родителей есть какие-то какие-то механизмы воздействия на это.
12: В Австралии запрет на использование социальных сетей лицами до 16 лет действует с 10 декабря 2025 года. Штрафных санкций для лиц младше 16 лет и их родителей не предусмотрено, но оштрафованы могут быть сами сервисы, если не примут соответствующих мер. В Норвегии такое ограничение существовало для детей младше 13 лет, но в 2024 году было принято решение ужесточить запрет, увеличив возрастной порог до 15 лет. О подобных планах сообщал президент Франции в начале 2026 года. Там ограничения хотят ввести сразу до 15 лет. В апреле 2026 года премьер-министр Греции объявил о запрете на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. По его словам, он получил множество обращений от родителей с жалобами на негативное влияние соцсетей на психологическое самочувствие их детей. Постановление вступит в силу с 2027 года. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О спецоперации.
15: Российские войска поразили в течение суток места хранения украинских беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны России. Потери ВСУ составили около 1500 военных за сутки. Сообщение с пометкой «Срочно» вооруженные силы США начали наносить новые удары по Ирану, сообщает Центком. Региональные власти МЧС Свердловской области принимают все необходимые меры на фоне сложившейся в регионе паводковой ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия. Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня. Из-за обильных осадков в некоторых муниципалитетах начался паводок. В МЧС сообщили, что более 360 жилых домов и свыше 1500 приусадебных участков находятся в зоне подтопления в регионе. Из-за паводка.
2: О нефти.
15: Восстановление привычных объемов поставок нефти с Ближнего Востока потребует 2 или 3 месяцев, даже при полной нормализации судоходства в Ормузском проливе. Такой прогноз содержится в новой аналитической записке МВФ. Более долгосрочную обеспокоенность вызывает то, что затяжная приостановка добычи может вызвать перманентные потери, особенно там, где ощущается нехватка финансирования для возобновления разработки месторождений.
3: Привязку банковских карт для пробных подписок хотят запретить. Сервисы часто навязывают ввод карты для получения пробного периода. После его окончания пользователи нередко забывают отменить подписку, и деньги продолжают списываться с карты. Депутаты предлагают альтернативу – заменить привязку карт верификации по номеру телефона или аккаунту на госуслугах. В Бутырском районе улицы Добролюбова и Складочную соединила новая дорога. Она проходит под путями 2-го московского центрального диаметра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, строительство железнодорожного путепровода было завершено в 2025 году. С открытием дороги появилась и дополнительная связь между 3-м транспортным кольцом и огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе, что снизило нагрузку на нескольких улицах. Кроме того, специалисты реконструировали перекрестки на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком, сделали тротуары и удобные подъезды к производственным объектам. И о погоде в эти минуты в российской столице. Плюс 22 градуса. Завтра днем будет плюс 18, плюс 20 и пройдут дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Санкционный пакет с пакетами. Как Вашингтон в очередной раз окончательно запретил российские банки. Великий финансовый пинг-понг. Как Минцифры предложила банкам и мобильным операторам играть жертвами мошенников в футбол. И сим-карта в подарок кредиту. Как банки и доставка еды отбирают хлеб у сотовых операторов. На все вопросы ответы далее. В Вашингтоне нашли очередной увлекательный способ развлечь мировые финансовые рынки. В распоряжении журналистов оказался свежий черновик американского законопроекта о санкциях, который выглядит как классическая попытка испугать ежа известным местом. Документ требует от президента США ввести очередной самый полный пакет ограничений против Центробанка, Сбера, ВТБ и Газпромбанка. Американским гражданам и компаниям торжественно запретят делать то, что они и так уже пару лет делать боятся – открывать корсчета в США, инвестировать и проводить операции. Но самое прекрасное в этом грозном документе – это внезапное отрезвление американских аналитиков ближе к середине текста. Осознав, что от пошлины в 500% – привет почившему сенатору-республиканцу – так вот, пошлины в 500% на российскую нефть и газ, мировая экономика от них просто склеит ласты, авторы законопроекта тихо, без лишнего шума и милостливо снизили планку до 100%. Причем эта скидка распространяется даже на те страны, которые активно помогают Москве обходить ограничения. Более того, для покупателей нашего газа оставили шикарную и другую лазейку. Если ваша доля в российском экспорте менее 15%, и вы перед камерами делаете скорбное лицо, обещая сократить закупки, то никакие пошлины вам вообще не грозят. Настоящая, принципиальная, завернутая в прагматичный расчет. Зачем американские законодатели продолжают пугать мир санкциями, которые сами же трусливо урезают на ходу, и как эту бумажную бурю на нее реагирует наш финансовый сектор? С нами экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствую вас.
16: Здравствуйте.
1: Как сочетается обещание разорвать в клочья с аккуратным снижением пошлин в 5 раз для тех, кто санкции игнорирует?
16: Ну, не рвется в клочья, понимаете. Если экономика России не рвется в клочья, значит, ее нельзя пока порвать в клочья. Поэтому приходится маневрировать цифрами. Это, тем не менее, не отменяет американской стратегии, направленной на то, чтобы победить Россию в экономической войне. То есть они ведут против нас войну экономическую. Мы можем в лице некоторых наших представителей общества рассуждать про дух Анкориджа, про миротворческую склонность Трампа, про то, как замечательно было бы договориться. Это все остается исключительно российскими явлениями, к американской политике, к элитарной, не имеет никакого отношения. Я вас уверяю, что американский народ, он тоже мало всем, ну, мало интересуется тем, что там против России предпринимается, потому что Россия – это нечто далекое и непонятное для большинства. Но американские правящие круги, они последовательно хотят поражения России. Они хотят этого как демократической партии, так и республиканской партии. То есть здесь двухпартийная система едина. Что с этим делать? Ну, бороться и побеждать. Больше ничего нельзя придумать. Но доброго отношения к России не появится. Это нужно понимать. Максимум, что может быть, это какой-то диалог с Трампом, который едва ли вообще к чему-то приведет, кроме некоторого ограничения агрессивности. В отношении же других стран, третьих стран, Соединенным Штатам тоже сейчас сложно применить жесткие какие-то тарифы, да, репрессивные, в отместку за торговлю этих стран с Россией, потому что это вызовет рост инфляции в США. А это новый удар по авторитету республиканцев. Они и так уже не знают, что им делать, потому что нельзя же обвинить текущую инфляцию в США порождением Джо Байдена, как это делалось в 2025 году. Тогда это еще сходило с рук. Но теперь это ясно, что это все продукты деятельности республиканцев. И цены на нефть растут. И не факт, что нефть будет доступна в достаточном количестве. И как тогда быть? Будет много стран-покупателей российской нефти и газа в 2026-2027 годах. Это завязано на американскую войну против Ирана. И эти страны, если их начать на американском рынке репрессировать, они не перестанут покупать российскую нефть. Потому что, как это мы знаем по примеру Индии, для них это вопрос жизни и смерти. То есть Индии говорят, ваша экономика должна остановиться, прекратить работать. Потому что вы покупаете российскую нефть. Но Индия отвечает, ну а мы не можем этого сделать. Потому что для нас это необходимость. Это Германия может свою экономику ломать как угодно, а Индия не может себе такого позволить. Потому что в Индии может последовать социальный взрыв за такого рода событиями, инспирированный в том числе американцами, естественно. Кто же еще это любит организовывать?
1: Да, проблема. Ну, а и как бы, как это... Это все такое в моменте, надо понимать, да, потому что в долгую вообще пока говорить ни о чем невозможно, с учетом этих выборов промежуточных, вот истории вокруг Ирана, о которой вы сказали, и так далее, да, то есть что будет в самих Соединенных Штатах, непонятно, но пока вот можно ли сделать вывод из этих сообщений, что ну, для наших экспортеров или даже для нашего бюджета ситуация чуть лучше, чем чуть хуже.
16: Но для российского бюджета ситуация определенно на этой неделе снова улучшилась, потому что цены на нефть повысились, рынок не сразу испугался, но, в общем-то, он до $85 за баррель все-таки решил испугаться. И это для нас хорошо, наряду с тем, что Иран довольно жестко отвечает американским союзникам в регионе, уничтожая их инфраструктуру, в частности, буровые установки в Персидском заливе. И это означает, что обильного предложения нефти просто не будет. Что раз американцы не пошли на мирное соглашение, раз они бомбят Иран, почему он должен щадить американских союзников? Для Ирана вообще выживание начинается с того, что любая военная и околовоенная, то есть экономическая на самом деле инфраструктура американских союзников в регионе уничтожена. Ее нет в Аравии, по крайней мере, в той ее части, которая повернута к Персидскому заливу. Ее нет в Ираке, ее нет в Иордании, ее просто нет. Соответственно, ну, Израиль — это отдельная история, хотя и в Израиле тоже, конечно. И тогда Иран может не бояться наземного вторжения. В противном случае это вторжение возможно, возможны прокси какие-то, которые будут экипированы, да, то есть будут подготовлены, снабжены для действий против Ирана. Понимаете, что это длительный конфликт, это война на годы, на годы. И Трамп, как мы видим, он не собирается из этого конфликта выходить. Он, осознав, что были допущены ошибки, понимает, что назад идти нельзя, потому что впереди иранская нефть. Потому что борьба ведется за иранскую нефть. Не спасение американской чести в переговорах его, как мы видим, не соблазнило. Да, Трамп все-таки намерен продолжать конфликт, продолжать войну. А это такая ситуация, которая затрудняет войну против России. То есть как только есть два фронта мировой войны, а их два фронта в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, то уже сложно действовать против России, против российской нефти. Гораздо проще было американцам, когда был только один фронт, одна зона напряженности. И когда западные центральные банки политикой повышения ставок, да, вот учетных, они создавали пониженный тонус в своих экономиках, соответственно, снижали спрос на нефть и снижали цены. Это все то, что происходило весь 2025 год.
1: Ну и как бы что с банками? Вот это что за опять такая настырная идея что-нибудь запретить, да, вот Набиуллину там еще что-то, какие-то санкции. Уже же все, что можно было, даже приложения все удалили, которые приблизительно там раз в месяц появляются все равно, ну вот.
16: Ну, мне кажется, что Соединенные Штаты показывают нашей стране, что она должна отвечать. Отвечать в экономической сфере означает освобождать интеллектуальную собственность. Если Соединенные Штаты настолько наглые, то почему вообще в России должна признаваться американская интеллектуальная собственность? Она должна быть объявлена не собственностью. Ну, как, вот, например, таблица Менделеева не является собственностью. Ну, к примеру, наследников Менделеева или какой-нибудь Менделеев Корпорейшн, да, не является. Просто вы пользуетесь и все, и никому не платите. А есть огромное количество продуктов, в том числе сейчас связанных с фармацевтикой, с искусственным интеллектом, с программным обеспечением как таковым, где все запатентовано, да, где все у американцев есть свои бумажки. То есть их правительство, грубо говоря, дало американскому бизнесу привилегированные бумажки с правом на привилегии, которые мы почему-то признаем. Я думаю, что надо просто говорить, что мы освобождаем, например, в сфере фармацевтики все. Все, да, и то же самое касается цифровых технологий. А почему мы должны признавать американскую интеллектуальную собственность? Потому что у них, они за счет этого создают себе превосходство в виде спутников-шпионов, каковые используются против армии России. Ну, надо делать им тоже больно и демонстрировать, да, что мы это можем.
1: Спасибо, Сергей. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Вот об этих, ну, не будем говорить забавных, но обновлениях в американских санкциях. Великий финансовый пинг-понг. Как Минцифры предложила банкам и мобильным операторам играть жертвами мошенников в футбол? Расскажем через пару минут.
2: Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
17: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
18: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дома. Один.
19: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
22: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, Минцифры вдруг неожиданно представила официальный регламент спасения нас с вами от телефонных мошенников. Некоторые наблюдатели успели прозвать это шедевром бюрократического искусства. Почему? Все дело в том, что теперь, если вас обобрали до нитки очередные якобы полковники ФСБ, унывать не нужно вам. Нужно просто принять участие в увлекательном приключении от государства. Схема потрясающая. Сначала вы со слезами на глазах идете в банк. Банк сам серьезным видом проводит внутренний аудит самого себя и, разумеется, торжественно объявляет, что все алгоритмы сработали безупречно, закон соблюден до последней запятой, а потому после этого финансовый гигант с облегчением переводит стрелки и отправляет вас к вашему сотовому оператору. Оператор, поймав этот горячий пирожок, берет паузу длиной до 30 дней в месяц, чтобы медитативно поразмышлять, а действительно ли звонок с номера такого-то из далекой африканской страны был подозрительным, или это просто кто-то ошибся кнопкой. Если связисты признают свою ошибку, вам, возможно, вернут деньги. Но вот доказать вину оператора в нашей реальности – это, наверное, примерно как убедить кота вернуть украденную сосиску. Насколько жизнеспособна эта схема бесконечных проверок? И не станет ли она легальным способом просто динамить пострадавших граждан? И у кого больше шансов выйти сухим из воды, у банкиров или связистов? Выясним прямо сейчас с экономическим обозревателем «Комсомольской правды» Евгением Беляковым. Женя, приветствуем.
0: Да, Игорь, да, привет. Очень метафоричный текст, чувствуется рука какого-то мастера.
1: Да, но по факту так. Или нет?
0: Смотри, здесь нужно понимать одно важное правило. Во-первых, это только проект, и такой рамочный проект, собственно, как все должны делать банки и сотовые операторы при обращении человека, если он уже стал жертвой мошенников. То есть, когда он осознал, что да, все, деньги потеряны, и он, соответственно, хочет их вернуть. И, естественно, это все еще будет обсуждаться, потому что все вот эти меры, которые вошли во второй пакет в общем, антимошеннических в общем, действий, они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Ну и, соответственно, закон уже принят, остались вот различные подзаконные акты, методички, правила, инструкции и все остальное, то, что внутри позволяет этому федеральному закону уже работать, потому что без вот этих четких регламентированных инструкций банки тоже, банкам сложно делать, потому что они как бы готовы соблюдать закон, но им нужны какие-то внутренние различные документы и, соответственно, вот эти внешние, те же, условно, инструкции от Минцифры, да, собственно, то, что вот ты озвучил, это как раз и инструкция от Минцифры, разъяснение от Минцифры, как это все должно работать. А здесь что нужно понимать, что это действительно уже обращение, когда человек уже стал жертвой мошенников. И что конкретно проверяет банк? Банк проверяет, как он шел по тому алгоритму, который уже прописан в законе и, собственно, уже работает с принятием вот этого первого пакета антифродмер. А суть там такая, что банк, когда он, у него есть список подозрительных операций, транзакций, которые могут являться мошенническими. Он, в общем, смотрит, ага, там человек перевел себе деньги сразу с нескольких банков и решил снять 1 000 000 рублей наличными в банкомате какого-то непонятного банка. Значит, он ему звонит, то есть у него алгоритм следующий. Он банк звонит, обязан позвонить человеку и спросить у него, все ли у него в порядке вообще. То есть не переводит ли он деньги мошенников, находится ли он в твердой памяти, в здравом уме и, в общем, выспавшийся и нормально себя чувствует. Задает ему в течение, сначала, естественно, блокирует эту операцию и потом совершает звонок. Если человек говорит, что да-да-да, все нормально и все остальное, то есть там уже оператор решает, каким образом поступить, либо разблокировать, либо попросить человека прийти в отделение банка, чтобы, собственно, снять деньги там и дополнительно поговорить уже со службой безопасности. То есть на 2 суток банк может приостановить вот эти различные сомнительные операции. Там, по различным видам этих транзакций он может сделать от 6 часов от 4-6 часов до, соответственно, суток и двое суток. Если человек, вот, он охлаждает тем самым человека, да, то есть дает ему время опомниться как-то, и, соответственно, через двое суток, если человек подтверждает операцию, говорит, нет, это все, это я хочу перевести вот на этот незнакомый номер, если он безналично, например, пытается перевести деньги по номеру, который указан в черном списке Центробанка, как засветившийся, в общем, в различных схемах мошенников. Если человек вот через двое суток после вот этого достаточно длинного периода охлаждения говорит, не-не-не, я уверен в себе, да-да-да, это точно, это я перевожу, и все. Ну, банк такой говорит, ну, ладно, хорошо, мы, это же ваши деньги, мы не можем их бесконечно, да, блокировать. Он отправляет, и потом, если этот человек приходит и говорит, слушайте, меня обокрали мошенники, и банк проверяет, ага, мы ему заблокировали тогда карту, мы ему позвонили, мы на 2 дня его, значит, охладили, но он все равно к нам пришел и попросил перевести, как бы, извини, товарищ, но ты сам виноват, потому что, ну, как бы, мы тебе 3 раза намекали, да, были знаки вот эти, да, тебе, что, наверное, не стоит это переводить, а ты теперь к нам приходишь и просишь, и слезно умоляешь вернуть ваши деньги. Мы сделали все возможное, извини, вот, ну, сам дурак. Вот, вот именно вот эту процедуру сам банк машине должен проверить при поступлении заявление от жертвы.
1: Женя,
0: вот,
1: а стоит ли здесь пугаться того, что банк проверяет сам себя? Или это звучит страшно, а по большому счету банк на выходе все равно, ну, как бы какое-то доказательство, например, аудиозаписи разговора все равно представит?
0: Конечно, да-да-да. Нет, в любом случае, то есть это как бы внутренние такие правила. Вот, грубо говоря, вот приходит человек вот, и представляется жертвой мошенника. И банк должен по определенному алгоритму проверить, все ли он сделал правильно в тот момент, когда вот эти деньги отправлял. И, ну, то есть это... Они,

0: За последний месяц автоперевозки из Китая в Россию подорожали в среднем на 15-20%. Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные участников рынка. Если еще 5 июля стоимость автомобильной перевозки 20 тонн груза по маршруту Манчжурия-Новолипецк составляла 900 тысяч рублей, то уже 7 числа ставки начинались от 1 миллиона 150 тысяч. При этом свободного логистического транспорта практически нет. О резком росте спроса на грузовые перевозки из Китая в Россию, вопреки их резкому удорожанию, также указал глава департамента управления транспортом и департамента комплектных перевозок из Китая Траска Михаил Шеленчук. Спрос на такого рода услуги, пояснил он, с апреля увеличился на 50%. На ситуацию с ценами во многом оказывает влияние топливный фактор, отметил глава компании «Оптималок» Георгий Властопула. Каждый день, пояснил он, к стоимости автомобильных перевозок из Китая в Россию прибавляется 10-20 тысяч рублей. Логистические компании включают в ценник растущие расходы на бензин и дизельное топливо. Вот что он рассказал радио «Комсомольская правда».
1: За последний там месяц-полтора цены выросли там почти на 25%. И, конечно же, они продолжат расти, потому что нормализация в целом ситуации пока не просматривается. Мы видим, что в главном регионе транзита, это Забайкальске, уже вводят QR-коды, уже там сложности достаточно серьезные, а это означает, что автогрузовые и автотранспортные компании будут испытывать и дальнейшие сложности с заправкой, и дальнейшие сложности с точки зрения исполнения маршрута, будут вынуждены менять как-то маршруты, будут вынуждены менять транзиты, увеличивать их через Казахстан, некоторые компании именно так и делают. И это все естественным образом будет приводить к тому, что цены будут и дальше расти, и логистика будет дальше усложняться. Вот пока прогноз на ближайшие 1.5-2 месяца такой.
0: Другие участники рынка также пока ожидают дальнейшего удорожания перевозок. Это не разовый ценовой всплеск, а системное сжатие провозных мощностей, где топливо стало спусковым крючком. По оценке экспертов, рост ставок продолжится как минимум до конца лета, пока разбирают слоты на август, а стабилизация, возможно, не раньше, чем нормализуется топливный рынок. Конечно, это отразится на конечных ценах на товары, которые везут из Китая. В основном это касается ассортимента, который представлен на маркетплейсах, считает независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
2: Общая практика логистической составляющей, она, безусловно, в конечном итоге входит в себестоимость формирования цены. Логистика не сама по себе, она, естественно, все колебания, мы знаем, они в сторону увеличения за последние 35 лет, поэтому они действительно влияют на цену, и влияют на цену так достаточно существенно. То есть никто не играет там в меценатство. Все расходы, все ложатся на плечи покупателя. Но в Китае, во-первых, везут в основном, конечно, товар такой, как ширпотреб, там продукты не возят. В целом это все в основном касается маркетплейсов. Там, где сейчас наиболее активный рынок, вот фэшн-индустрия, там обувь, бижутерия, какая-то, может быть, часть товаров для дома из Китая тоже завозится, да, есть. Какая-то часть спортивных товаров тоже как бы есть на маркетплейсах. Какая-то часть бытовой техники, электроники там несложные, тоже как бы на маркетплейсах идет. То есть вот эта вот вся история, она может подрасти.
0: Ранее сообщалось, что российские семьи стали тратить на продукты на 10% больше, чем в 2024 году. Согласно данным Роспотребнадзора, за 2025 год в среднем россияне ежемесячно тратили на продукты питания и товары повседневного спроса 42 500 рублей. Стоимость продуктовой корзины в прошлом году также выросла на 9% по сравнению с 2024 годом. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал в страхе лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове

0: странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
1: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
2: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
3: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
2: Все подробности на сайте grillohota.rf.
1: «Мираторг».
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
8: О важном.
7: Кремль внимательно слушает, фиксирует и анализирует заявления США по теме новых антироссийских санкций. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Будем смотреть в зависимости от развития событий», — сказал он. Кроме того, Песков отметил, что ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации. Американцам сейчас не до украинского урегулирования. Однако Кремль по имеющимся каналам получает сигналы, что Штаты готовы продолжить работу на украинском треке после урегулирования вокруг Ирана.
9: Эксклюзив.
7: Враг непрерывно продолжает поиск новых форм и способов террора, рассказали КПРУ сотрудники спецслужб России. Они напомнили о событиях последних полутора лет, связанных с работой мошеннических колл-центров. Характерный говор по ту сторону провода и тысячи обманутых простых людей, которых склоняли к совершению терактов и диверсий. Ситуацию удалось стабилизировать. Также спецслужбами Украины планировалось развернуть масштабную диверсионную сеть на территории России под условным названием «Паутина-2». Всем этим официальный Киев пытался добиться развала российской государственности, отвлечь внимание западных кураторов от неудач на Восточном фронте и сохранить финансирование. Как загнанная в угол крыса, Киев переходит к настоящему террору. Проводится разведка, готовится агентура, подбираются исполнители и пособники. Все это при непосредственном участии западных спецслужб и НАТО. Взрывчатку, сложные технические устройства доставляют в нашу страну через страны Прибалтики, а также Болгарии, Молдавии, Польши, Германии, Словакии. Как через официальную логистику, так и контрабандным путем.
9: О нововведениях.
7: Магазины начнут автоматически наказывать за просрочку. С сентября в России запускается система автоматического контроля за продажей просроченных продуктов. Она будет фиксировать нарушения в момент продажи, формировать проект постановления и отправлять его в контролирующий орган. Штраф придет в личный кабинет нарушителя на госуслугах.
9: О туризме.
7: Спрос на внутренний туризм в России в первом полугодии сократился на 3% год к году до 40 миллионов поездок, подсчитал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Он уточняет, что в аналогичный период прошлого года показатель, напротив, вырос на 7%, примерно до 41,5 миллиона поездок. В Минэкономразвитие также отмечают, что только в июне число бронирований снизилось год к году примерно на 4%. При этом в январе-мае количество туристических поездок по стране прибавило чуть более 6%. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения, а также желаю быть бодрыми, энергичными, и чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. А знаете, что объединяет океан, слезы радости и самую древнюю жидкость на Земле? Все это вода. Но сегодня я предлагаю посмотреть на нее не как на привычное всем вещество, а как на источник жизни, о котором мы почти ничего не знаем. Ученые ломали копья в спорах о ее структуре, а древние цивилизации считали ее священной. Почему? Потому что вода помнит, она слышит. И самое главное, она умеет заряжать. И сегодня мы с вами разберем главную тайну здоровья 21 века. Что такое ионизированная вода, панацея или ключ к энергии, о котором мы просто забыли. Оставайтесь на волне «Комсомольской правды». Будет не просто интересно, будет полезно. Поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как она воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке, поливали его ионизированной водой, и урожаи были значительно лучше на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что сегодня? А сегодня, например, ионизированную водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да-да, в Японии. Она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? А вот почему. В 2008 год ученые доказали, всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, казалось бы, да? Но за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы. Это главные виновники воспаления и старения. Другой, более новый факт, более свежий, так сказать. Да? Метаанализ 2025 года, который объединил данные 350 пациентов, показал, прием водородной воды достоверно снижает индекс HOMA-IR. Это показатель инсулинорезистентности. Так вот, он снижается на 18-25%. Эффект сравним с некоторыми лекарствами, но без побочных эффектов. Каков механизм? Молекулярный водород активирует PPR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. В 2007 году японский ученый Фугео Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки, в митохондрии, и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А вот в 2016 году Минздрав Японии официально уже одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В Южной Корее, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем. А пока ждем, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду. Почему правильно? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, из фильтра там, или из бутылки, неважно, любую питьевую воду, которая легко доступна вам, и у вас нет при этом генератора или ионизатора воды, так вот, и выпейте целый литр такой воды, скажем, пока будете слушать эту программу, то усвоится и пойдет на пользу организму всего 1-2 столовых ложки. Представляете, а если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор и проионизируете, либо в генератор, да, и тут все просто как с чайником. Заливаете, включаете в розетку, если мы про ионизатор говорим, да, нажимаете кнопку, через несколько минут прибор голосом скажет: ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Несколько минут, друзья, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр, весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Все доказано, передоказано, друзья. И вот захотелось прям водички выпить, с вашего позволения, выпить глоток. Я каждый день читаю, изучаю статьи, замечательная вкусная вода, вам советую попробовать. Так вот, расскажу как, кстати. Я изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами, и вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворении «Водовоз»? Василий Лебедев-Кумач. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем, пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды, и ни туда, и ни сюда. Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. Вы такие думаете: ой, погода. Друзья, нет, не погода. Внутри не погода, внутри болото. В воде нужно движение, а когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание, мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды. Почувствуйте, как пелена с глаз спала. Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз. Литр простой воды, 1-2 столовых ложки усвоения. А ионизированной попьете, сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? Давайте разберем, как такая вода, допустим, работает при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. При диабете второго типа клетки, ну, скажем, образно глохнут, перестают слышать команды инсулина, да? А ионизированная вода, насыщенная водородом, работает здесь как чистильщик. Кстати, в ней еще и отрицательный ОВП. Она снижает окислительный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. А вот вам, к слову, история из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, ну, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже целых 8 лет. Вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Если не знаете, ну, я счастлив за вас. И кто знает, знает, как это, какая это катастрофа. Да? Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели, отекали к вечеру. Так гудели, да, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять его схему лечения. Таблетки остались те же, но добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Не газировки, не чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся. Думал, ну что там эта вода может изменить? Но согласился. Прошло 4 месяца, он пришел на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак? Друзья, нет, не 14 уже миллимоль, а 6,5 миллимоль. Давление стабилизировалось, 130 на 80 приблизительно, да? Отеков нет, но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах. И энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое, и это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает, что самое главное, от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я, допустим, как и вы, я уверен, видим, да, мы как все дорожает, логистика в том числе дорожает, да, продукты дорожают, техника, электроника, лекарства. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время, допустим, врач снижает вам дозировки. Вы меньше уже тратите на лекарства. Факт. Или, допустим, вы здоровы, и ваше здоровье под надежной защитой. Вы не беспокоитесь, что в какой-то момент вы побежите в аптеку за лекарствами. Да? Опять же, экономия. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу, аптеки. Вы не тратите время на покупку лекарств и деньги в том числе. Да? А бытовая химия, если поговорить о ней, да, тоже дорожает. А в ионизаторе, кстати, вы готовите не только ионизированную воду, чтобы пить и чувствовать себя в ресурсе, а к таким водам относится ионизированная щелочная, водородная ионизированная вода. Плюс ко всему кислотная вода, называется она по-научному анолит, которая получается в ионизаторе, а она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем ушибы, порезы, ранки, царапинки, ожоги, да. Готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно с ионизированной щелочной водой. Из обычной питьевой воды, даже из водопроводной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Друзья, мужчины, после бритья обязательно кислотной водой. Никакой аллергии, никакого раздражения, друзья. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях кислотный. Это факты, доказанные наукой и практикой. И все. Вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет. Потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да, вы сами удивитесь. Кошачий лоток, кстати, кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно. Друзья, а серебряная вода, которая получается тоже в ионизаторах воды, моя коллега Ася Рак очень много посвятила этому внимания в прошлой программе. Да? Но я скажу кратко. Секрет воды, насыщенной ионами серебра, он в том, что она является природным антибиотиком и убивает более 700 вирусов и бактерий. При применении допустимых концентраций серебряная вода, убивая всю патогенную, условно-патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. По сравнению с синтетическими антибиотиками, которые уничтожают и полезную микрофлору, серебро не оказывает пагубного воздействия на благотворные микроорганизмы. Друзья, Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней, в течение которых вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. На это у вас есть 90 дней. А сегодня ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1, наша самая популярная модель, обновленная не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще второй прибор, портативный генератор водородной воды Aqualife Life. Light. Этого давно уже не было, друзья, и вряд ли еще повторится по этой цене, друзья. Всего 34 тысячи рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой. Звоните 8 800 505 0855. Всегда свежая, друзья. Сегодня распродажа заканчивается, эта партия по этим ценам. Успевайте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. И не переключайтесь, встретимся в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Реклама. Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Продолжаем наш эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании Aqualife Михаил Рудаков. Я призываю всех, кто знает, о чем мы говорим, и кто уже почувствовал эффект ионизированной воды на собственном опыте, звоните. Звоните, присоединяйтесь, задавайте вопросы, если они у вас есть, да, если не знаете о ионизированной воде. Задайте вопрос, может быть, я не освещаю тот вопрос, который вам действительно интересен. Поэтому оставляйте отзывы, кто уже пользуется, как я уже сказал. Делитесь своим опытом, это правда здорово слышать ваши живые энергичные голоса. Для этого набирайте номер телефона «Комсомольской правды» 8 800 200 ровно. 9702. 8 800 200 ровно 9702. И знаете, я уже заметил, тот, кто начинает пить ионизированную воду, водородную или ионизированную щелочную, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Заметили по моему голосу это? Да, я пью каждый день такую воду и вам советую. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой нашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть и буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. Чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, что простая вода из-под крана, там, из фильтра, из бутылки, в общем, не ионизированная вода, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна вам, выпиваете ее литр, усваивается там 1-2 столовых ложки, потому что она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. А я напомню, что 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. 9 из 10 заболеваний, друзья. А когда вы пьете, допустим, литр ионизированной щелочной или водородной воды, усваивается все, что выпили. Потому что она похожа на воду в нашем организме. Выпиваете, допустим, стакан, усваивается стакан. Выпиваете 2 стакана, усвоится 2 стакана. Выпьете литр, усвоится литр. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой – ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу ЖКТ, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин. ЛПНП, тот самый плохой холестерин, да, он упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. И это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Еще раз повторю. Правильная вода не разделяет нас. Она не разбирает нас на органы. Она объединяет нас и помогает нам на клеточном уровне, всему организму работать без сбоев. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания – оксидативный стресс. Вот вам примеры жизни. Сергей из Новосибирска. Возраст чуть старше 50 лет. Много лет мучился изжогой, тяжестью после еды, скачками давления. Постоянно, конечно, таблетки. Начал пить ионизированную воду регулярно. И спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно, друзья, много. Потому что когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, без сбоев, возвращаясь к первоначальным, к правильным настройкам. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И именно здесь хочу сделать акцент. Мы производитель, российский производитель, компания «Аквалайф», ООО «Фабрика здоровья». Мы даем тестовый период. Мы единственные, кстати, кто настолько уверен в своем продукте, что даем вам на целых 3 месяца ионизаторы на попробовать, получить свой собственный опыт. То есть вот смотрите, как это выглядит. Вы получаете ионизатор, да, и именно с этого момента у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, там, он 4 вида воды, кстати, сегодняшний по особой цене прибор, он в комплекте со вторым прибором, он готовит все виды ионизированных вод. Пьете эту воду, которую приготовили за несколько минут в ионизаторе, наблюдаете за собой обязательно, да, будьте скептически настроенным, я не против. Так вот, параллельно поглядывайте на календарь. В любой момент в течение этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, и мы вернем вам все деньги до копейки, без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. И предоставляя тестовый период вам, мы не только заботимся, как я уже сказал, о вашей безопасности, да, но и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять. Мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы можете получить 2 прибора, как я уже сказал, по цене 1 со скидкой. А именно, ионизатор воды премиум и генератор водородной воды. Всего за 34 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают довольно редко, друзья. Давно уже их не было, да? А сегодня, я честно скажу, уже, наверное, не будет. Да? Это потому что, видите, логистика дорожает, мы слышим отовсюду. Это дорожает логистика, к сожалению, это сказывается и на нас. Поэтому мы, как можем, сдерживаем эти цены в тех пределах, которые вам действительно будет более выгодно приобрести, вот в этих пределах. Да, вот, ионизатор воды «Аквалайф премиум», вот цена, допустим, 39 900, это уже со скидкой на сайте, так-то 44, со скидкой на сайте вы можете за 39 900 приобрести. Но сегодня он именно для слушателей «Комсомольской правды» идет по цене 34 тысячи рублей. И в комплекте просто дополнительно вы получаете генератор водородной воды Light, чтобы правильная вода была всегда под рукой. Маленький генератор, он готовит из обычной питьевой воды воду, ту самую водородную. Да. Одна кнопка, одна функция. И где бы вы ни находились, он работает от аккумулятора. Вы можете приготовить такую воду. Налили сколько? От 50 там, до 400 миллилитров. Налили сколько вам удобно. Нажали кнопку, все. Приготовили, через несколько минут там обратный отчет начинается, и вы готовите такую воду. Все просто, все легко, друзья. Успейте, главное. Все дорожает, как ни крути, я еще раз говорю. И у нас цены повысятся. Мы предупреждаем не просто так. Поэтому я вынужден даже это сказать, что сегодня последний день. Цена 34 тысячи рублей. Вы оплачиваете при получении, никаких предоплат. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Еще раз скажу, что входит в комплект. Ионизатор премиум и генератор Light. И на этом ваши, кстати, траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. Генераторе, еще раз повторю, вообще ничего менять не нужно, только заряжать устройство, как телефон, да, зарядка идет в комплекте Type-C. В ионизаторе иногда нужно менять мембраны, да, и в комплекте их аж 16 штук, то есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Плюс, кстати, жидкий pH-тестер, это тоже мы даем для того, чтобы вы и нас, и себя проверили, да, для проверки качества воды, а также можно закисленность своего организма по слюне натощак, плюс зарядка, ну, я сказал, зарядка идет, да, расширенная инструкция идет в комплекте к каждому прибору, иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. Там много разных применений воды описано, да. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались там глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли до этого использовать, да, питьевую. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Залили в ионизатор или в генератор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода. Но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень. Совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться. И организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, вот эти 90 дней вам, пожалуйста, на возврат. Это ваша безопасность, как я уже сказал. Она, почему ее начинают любить? Не только она хорошо работает, да, и вы чувствуете от нее прилив сил, бодрости, энергии, чувствуете, как и болезни отступают, если они есть. Но она еще и вкусна. А летом, кстати, еще легче налаживать питьевой режим, потому что пить чаще хочется. И вода, которую вы пьете, ионизированная, вы прям вот почувствуете. Вы прям почувствуете, вкусовые рецепторы будут рукоплескать этой воде. Друзья, клеточка, каждая клеточка будет рукоплескать такой воде. Попробуйте. Сделайте свой первый шаг на встречу своему здоровью. Еще раз, только сегодня до 19.00. Да, обязан об этом сказать, потому что наш колл-центр работает, наш собственный колл-центр работает до 19.00, поэтому успейте до этого времени набрать 8 800 505 0855 и заказать два прибора по цене одного со скидкой. 34 тысячи рублей за комплект. Друзья, премиальный ионизатор воды. 4 в одном, аналогов нет, потому что он все виды ионизированной воды готовит. У тебя такой же, который готовит все виды ионизированных вод, я буду вам, перестану так говорить, но я не нашел, друзья, не нашел. Мы единственный завод, я горжусь тем, что мы российский завод-производитель. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, все просто и легко. И помните, что если сразу не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера, не пугайтесь, потому что, ну, так как звонков много, вы можете услышать, кто скажет автоответчик вам, все операторы заняты, мы вам перезвоним, да. И вот мы будем перезванивать не с 800-го номера, с этого номера невозможно позвонить. Мы будем с городского номера, 495 код, и полный номер дальше 248-08-08. Мы видели, там еще фабрика здоровья, может, если кто на мобильном будет получать этот звонок, фабрика здоровья указана. Так что поднимайте трубку, мы примем заказ, ответим на все ваши вопросы. Но успейте до 19.00. Звоните 8 800 505-0855. Встретимся в следующей части.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
16: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
17: Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Юлия Антонова. Здравствуйте. Продолжается устранение замечаний, выявленных в ходе мониторинга состояния многофункциональных детских площадок в Великих Луках. Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства провели покраску игровых элементов на улице Щерса. Ранее по итогам мониторинга, проведенного совместно с активистами партии «Единая Россия», в адрес УЖКХ был направлен перечень замечаний, касающихся содержания детских площадок. Они связаны с необходимостью ремонта и покраски игрового оборудования, устранение выявленных дефектов, поддержание объектов в нормативном и безопасном состоянии. Работа по приведению детских игровых площадок в порядок остается на контроле депутатского корпуса и партии «Единая Россия». Депутаты Законодательного собрания Псковской области поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова об адресной поддержке многодетных семей с небольшим доходом и одобрили увеличение размера выплаты на покупку школьной и спортивной формы до 5000 рублей на каждого ребенка. Это решение принято в ходе внеочередной 57-й сессии Заксобрания. Завершился региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». В финале участницы представляли бизнес-проект, который разработали за 4 дня обучения. Среди идей проекта в сфере детского творчества, логопедии, благоустройства, производства текстиля, изделий из дерева и камня, а также чая из местных трав, были представлены и туристические инициативы, посвященные истории, культуре и малоизвестным местам Псковской области. Победительницей стала Наталья Егорова. Она занимается производством полезных леденцов из изольмата и созданием карамельных скульптур. На развитие проекта предпринимательница получит 150 тысяч рублей и представит Псковскую область на федеральном этапе. Там финалистки смогут побороться за грант в размере 1 миллиона рублей на развитие своего бизнеса.
17: О валютах.
7: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11 рублей 38 копеек.
17: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 22 градусов. Юлия Антонова, служба информации радио «Луки-ФМ».
17: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Мы говорим с вами о здоровье и о том, как его поддерживать самыми простыми и легкими способами, друзья. Мы говорим о ионизированной воде, и я предлагаю дальше разбираться о том, что же вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду. Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сети. Это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетки. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются, даже если вы пьете литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами и не раз. Просто невероятно. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот что они заметили. Людям, ну скажем так, 60-70 лет, говорили, у вас отличные капилляры. А те отвечали, я пью воду из ионизатора «Аквалайф». И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте, друзья, я познакомлю вас с одним отзывом. Ольга, зовут женщину, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали вот ту самую капилляроскопию, о которой я вам только что рассказывал. И хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом. Капилляры как обрубки, кровь в них не движется. И вот ей назначили ионизированную водородную воду. Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию, и Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки-капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. Этому есть научное объяснение, обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку факторов роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу, друзья. И я сегодня уже говорил, и сейчас напомню, оксидативный стресс – первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную либо ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Я напомню, что таких цен, которые в сегодняшней передаче я озвучиваю, больше не будет. Эти комплекты по этим ценам, они заканчиваются. Друзья, не будет. Поэтому не нужно сейчас думать, сомневаться, ждать. Мы вам даем время на подумать ни минуту, ни час, ни два, а целых 90 дней. Это тестовый период. Поэтому звоните прямо сейчас, не откладывайте на завтра то, что нужно и важно сделать сегодня для каждого, для здоровья каждого. 8-800-505-0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата, кстати, при получении нет сейчас необходимости в деньгах, да. Просто закажите, забронируйте за собой хотя бы эту цену, да. Главное, тестовый период, о котором я сказал, 90 дней. В любой момент, это вот он говорит об этом, что в любой момент вы можете вернуть и получите все эти деньги, которые заплатили, обратно. Но вам не придется, я уверен, этого делать, потому что вы почувствуете, насколько полезно, насколько прекрасна та вода, которая течет из вашего крана, но пропущенная через ионизатор, пропущенная через генератор. Друзья, тестовый период – это ваша безопасность, это ваше время, которое мы вам даем на сомнение, на то, чтобы вы проверили. Друзья, доверяй, как говорится, но проверяй. Звоните 8-800-505-0855. Напомню, сегодня 34 тысячи рублей за два прибора. Последний день акции. Звоните 8-800-505-0855. А я, с вашего позволения, продолжу говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. И давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление, реально помогает суставам. И вот сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность именно в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, там, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. В Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего по 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом был перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки, использую его для более образного понимания оксидативного стресса. Уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Третье. И это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на пятерых пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше. Терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех пятерых наступила ремиссия, а у четверых из пяти к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью! Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. А как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода – это не вода там из рекламы, не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить. Я считаю, пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А я напомню, что он вызывает и жировой гипотоз, и артрит, и диабет, и гипертиреоидит, и многое-многое другое. Все это – оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И чтобы с ним бороться, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. И никаких противопоказаний, что очень важно. Вот ответы на все вопросы. Не верите? Говорю, проверьте сами, попробуйте. Наша компания предоставляет тестовый период 90 дней. Мы производители. Мы знаем, мы более 10 лет на рынке ионизаторов. Мы знаем толк в ионизированной воде. Как это работает, вот этот тестовый период? Смотрите, звоните. 8 800 505 08 55. Заказывайте ионизатор, получаете, оплачиваете. При получении оплачиваете, напомню, да? Ставите в календаре галочку, там, день получения. С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. А дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось, да? Возвращайте нам на любой день из этих 90. 88, 65, 77. Мы возвращаем все деньги до копейки без вопросов. И сегодня, друзья, у меня... Аж дух захватывает. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Да, все, что осталось по старым ценам на эти комплекты. Генератор «Аквалайфлайт» и ионизатор «Премиум». Да, по суперцене 34 тысячи рублей. Поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Знаю, что таких комплектов осталось крайне мало. Поэтому звоните 8 800 505 08 55. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную, ионизированную щелочную, кислотную и даже серебряную воду, друзья. А вот кислотную, хотелось бы не сказать, успеть пару слов. Да, она имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Прополоскать горло, там, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Без химии, только правильная вода с правильными свойствами. Это экологичный способ. Ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, кислотную используем наружно. Все мы им готовим это из обычной питьевой воды. кислотные. Умываемся, приводим кожу лица в порядок, гигиена, никакого мыла, можно просто кислотной водой, да. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Друзья, мужчины, после бритья лучше любого бальзама. Вот мой вам совет, мой опыт показывает именно об этом, да, именно это. Работает кислотная вода, никакой аллергии, ни раздражения. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Кислотная вода по-научному, она называет анолит, друзья. Антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий. Посмотрите по цены на маркетплейсе анолит. Почем? А вы сами ее готовите всегда свежую. Звоните. 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. Успейте до 19:00. Я с вами прощаюсь. Желаю здоровья, активного долголетия. Слушайте радио «Комсомольская правда». Звоните.
19: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
21: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
22: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
23: и хорошего настроения.
22: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
23: Ура! Идем в «Атмосферу»!
24: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
26: А знаете ли вы что? Каждую секунду Солнце становится легче на 4 миллиона тонн.
27: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
28: Это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. На отечественном рынке труда долгожданная встреча эпох. Статистика уверяет, что за последние 4 года резюме от совсем юных соискателей взлетели на 80%, а тех, кому за 55, на 70%. Проще говоря, работать у нас теперь рвутся либо те, кто еще путает ИНН со СНИЛСом, либо те, кто помнит времена, когда трудовую книжку заполняли перьевой ручкой. Пока зумеры стройными рядами идут штурмовать общепит и доставку, ведь где еще применить навыки визуализации успеха? Старшее поколение уверенно теснит их там, где работодателю внезапно требуются реальные знания, а не умение красиво уходить в ментальный отпуск прямо посреди рабочего дня. Наша Виталия Осипова примерила роль соискателя сразу двух поколений.
29: Вопрос возраста при приеме на работу – один из самых сложных и для работодателя, и для соискателя. У молодых сотрудников, как правило, нет опыта. Более возрастные работники, в свою очередь, зачастую не готовы овладевать новыми технологиями и излишне консервативны в решениях. Но за последнее время российский бизнес активно берет на работу кандидатов старше 55 лет. С января только на КХРУ им пришло уже более 1,1 миллиона приглашений на собеседование. Растет и число активных соискателей старше 55 лет. Опыт – это главное за что ценят кандидатов старше 55, заявила радио «Комсомольская правда», управляющий партнер кадровой компании «Ютим» Анна Читаева.
0: За последние несколько лет бизнес вместе с командой по работе с персоналом проделал колоссальную работу над тем, чтобы все-таки к кандидатам 45+, 55+, относились с большей лояльностью, с большим интересом, очень активно подсвечивали сильные стороны. У этих кандидатов, безусловно, есть. И действительно, мы видели, что на разные позиции бизнес старается, да, приглашает и успешно кандидаты трудоустраиваются и успешно работают. Есть направления, в которых очень успешно и сами работодатели хотели бы нанимать людей с большим опытом. То есть это производство, это технические разные профессии и процессы. И здесь очень осознанно работодатели ценят кандидатов с большим опытом именно за этот опыт, за эти знания и за то, что они могут очень качественно, хорошо эти знания передавать как раз тем самым молодым кадрам, которые приходят и пока что не имеют его, и им нужно его нарабатывать.
29: На рынке труда кандидаты старше 55 лет наиболее востребованы в сферах медицины, образования, производства и в управлении, отмечают HR-специалисты. Сами соискатели этого возраста чаще всего интересуются работой бухгалтера, администратора и менеджера по продажам. Вот только в последние месяцы рынок труда стал охлаждаться, и интерес к сотрудникам старше 50 лет вновь может начать снижаться, отметила Анна Читаева.
0: В связи как раз с тем, что рынок сейчас начинает снова накреняться в сторону работодателя, то есть у работодателя появляется больше выбора, то мы сейчас находимся в такой зоне риска, что вот та тенденция, которая начала намечаться, она начала пока такими не широкомасштабными действиями, да, а отдельными такими инициативами, успешными кейсами. Эта тенденция, она может сейчас, ну, если не сойти на нет, то ослабиться. Потому что, конечно, традиционно все работодатели стараются сфокусироваться на другой возрастной категории.
29: В России становится меньше вакансий. Рынок труда постепенно выходит из периода острого кадрового дефицита, который несколько лет был одной из главных проблем бизнеса. Но вместе с этим меняется и положение самих работников. Если еще недавно многие могли выбирать между несколькими предложениями, то теперь ситуация разворачивается в противоположную сторону. Вакансий становится меньше, а конкуренция среди соискателей выше. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
28: Пока на мировых аренах кипят суровые страсти, в нашем отечественном биатлоне случился самый милый, теплый и красивый выстрел в десятку этого лета. Два лидера нашей сборной, Даниил Серохвостов и Виктория Метеля, официально объявили о помолвке. В соцсетях прогремел тот самый совместный вечерний дроп. Нежнейшая фотосессия, на которой Вика с улыбкой продемонстрировала заветное обручальное кольцо. Любопытно, что в списках кандидатов в национальную команду на будущий сезон распределение сил получилось весьма символичным. Метеля уверенно зашла в основной женский состав, а вот Серохвостов пока числится в резерве мужской сборной. Ну а с новостями спорта далее, прямо с дивана перед телевизором с чемпионатом мира по футболу, Юрий Кораблев.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, у микрофона Юрий Кораблев. Сборная Испании по футболу обыграла Францию в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла накануне и завершилась со счетом 2-0 в пользу испанцев. На 22-й минуте пенальти реализовал форвард сборной Испании Микель Эрсабль. В начале второго тайма преимущество испанской команды удвоил Педро Порро. В оставшееся время зрители не увидели забитых мячей. Сборная Испании стала первым финалистом нынешнего Мундиаля. Испанцы во второй раз в истории сыграют в финале чемпионата мира. В 2010 году они стали чемпионами. Назван новый главный тренер сборной Франции. Им станет Зинедин Зидан. Об этом пишут спортивные журналисты. Скоро о назначении будет объявлено официально. Зидан сменит на посту главного тренера французов Дидье Дешама. Он тренирует сборную Франции с 2012 года. На официальном сайте Международного олимпийского комитета впервые с 2023 года стал доступен раздел, посвященный Олимпийскому комитету России. На странице есть контактные данные, ссылка на официальный сайт организации, а также фамилии руководства. В октябре 2023 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, но 7 июля текущего года МОК отменил решение в отношении россиян и восстановил в правах Олимпийский комитет России. На этом у меня все. До встречи в эфире.
3: Новости спорта.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о кредитном скоринге. Что это такое, как банки решают, кому давать кредит, а кому нет, и как улучшить свой скоринговый балл. Бывает такое, что подаешь заявку в банк, а он отказывает, хотя к этому вроде нет предпосылок. По кредитам платишь исправно, зарплата хорошая, но что-то банк все же смутил, и он ответил отказом. Это может произойти из-за того, что вы не прошли по тем или иным параметрам, которые заложены в скоринговую модель.

0: самых надежных клиентов самый высокий балл и максимальные шансы получить кредит на выгодных условиях. Чем ниже балл, тем шансов меньше. Источников информации для оценки несколько. Это и кредитная история, анкетные данные, которые указывает сам заемщик, и данные из госорганов о том, нет ли штрафов за ЖКХ или нарушение правил дорожного движения, и даже сведения из социальных сетей. Последние, конечно, не играют критической роли, и не все банки их смотрят, но свой небольшой вес в скоринговой модели все-таки имеют. Как отмечают в ПСБ, самый главный ресурс – это кредитная история. Ведь банку важнее всего, чтобы вы вернули деньги с процентами. И желательно в срок, без каких-либо просрочек. Лучше всего это позволяет спрогнозировать кредитная история. Просрочки и невозвраты – плохой признак. Неоднократные обращения за микрокредитом тоже воспринимаются негативно, даже если человек исправно их погашал. Чем больше информации банк получает из кредитной истории, тем точнее он сможет предсказать, как поведет себя заемщик в будущем. Глубину погружения каждый банк оценивает самостоятельно. Кто-то смотрит только на последние несколько лет, а кто-то досконально изучает всю кредитную историю. Из других параметров, влияющих на оценку. Во-первых, возраст. Как правило, студенты и пенсионеры считаются наиболее рискованными заемщиками. Для остальных действует принцип: чем старше заемщик, тем ответственнее он подходит к выплатам. Во-вторых, семейное положение. Люди, состоящие в браке, обычно более дисциплинированно возвращают долги. В-третьих, профессия и рабочий стаж. Чем больше человек работает на одном месте, тем он надежнее. Но есть разные коэффициенты для различных отраслей. Например, банки могут реагировать на ситуацию в экономике. Если в какой-то сфере идут сокращения, ее работников могут оценивать чуть хуже, чем других. Резюмируя, повлиять на скоринговые модели банков мы не можем. Они оценивают нас беспристрастно. Но повысить шансы мы можем всегда. Для этого прежде всего нужно аккуратно выплачивать кредиты. Просрочки испортят кредитную историю, а она имеет самый большой вес при расчете скорингового балла. Отсюда вывод. Вовремя погашайте долги, оплачивайте коммунальные услуги и штрафы. Все это положительно отражается на том, как вас оценивает потенциальный кредитор. А чтобы узнать свой кредитный рейтинг, который формирует бюро кредитных историй, можно подать заявку на портале госуслуг. Система выдаст вам все БКИ, где находятся ваши данные. Обращайтесь напрямую в любой из них, тоже онлайн и через идентификацию на госуслугах. Оформляйте заявку на бесплатное получение в электронном виде. Документ придет на почту. И там, помимо информации о том, как исправно или не очень вы погашали свои кредиты, будет стоять ваш оцифрованный кредитный рейтинг. Если он меньше 600, то вы не очень хороший заемщик. А если больше 800 – отличный. Получать такой отчет можно бесплатно дважды в год. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин о беспилотной логистике.
3: Постепенно проникает в нашу жизнь, как, в принципе, любые инновации. Мы постепенно к этому привыкаем. Москвичи привыкают к автономным беспилотным трамваям, автономные ласточки на кольцевой московской дороге. Сейчас уже метро, есть поезд, он сейчас в стадии испытаний находится. Вот эти смешные роверы, которые развозят доставку. И это, кстати, не только в Москве. Уже пилоты эти все распространяются на другие города. Это делают компании, мы их поддерживаем. Появляются беспилотная техника обслуживания аэродромов. При строительстве дорог уже применяются. Меняется беспилотная техника. Грузовики уже 3 года ездят по трассам М-11, М-12, под Скаду, вот на М-4 Дон сейчас. А буквально к визиту нашего президента в Казахстан беспилотный грузовик доехал от Москвы до Астаны. Это была первая в мире международная беспилотная перевозка. Мы эту историю не торопим, потому что очень важна безопасность, очень важно отработать механизмы, в том числе и киберзащиты. Плюсы очевидны, важно, чтобы минусов не было, да, которые связаны с безопасностью. К С одной стороны, наша страна, наверное, одна из трех таких мировых лидеров в части развития беспилотных технологий. А с другой стороны, необдуманных решений мы принимать не будем. Эта технология будет внедряться.

0: постепенно по мере наращивания компетенций производителей с точки зрения как бы обеспечения безопасности.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
2: Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. В интервью «Вестям» она отметила, что дети гибнут каждый день и сейчас фиксируют каждый факт происшествия, отправляют в международные структуры. Институт уполномоченного по правам человека в России ежегодно получает 415 тысяч обращений от граждан. Самая актуальная тема – СВО. Сообщение с пометкой «Срочно» Дональд Трамп заявил Fox News, что считает возможным завершение конфликта на Украине до конца его президентского срока.
1: Эксклюзив.
2: Современный шпионаж – это охота за номерами, лицами и цифровыми следами, рассказал КПРУ российский хакер Палач Про. Интерфейс программ позволяет в реальном времени отслеживать машины и людей по сложным фильтрам – город, время, цвет, автомобиля, одежда. Он сказал, что можно следить за любой машиной, любым человеком на Украине. Месяц назад российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер на территории Евросоюза и Незалежной. Российская инфраструктура защищена значительно лучше. По словам хакера, камеры, транспорт, табло, светофоры и системы освещения у нас в большинстве случаев имеют многоуровневый контроль и находятся под постоянным наблюдением спецслужб.
1: О топливе.
2: Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом. Его объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Все необходимые объемы поставят в регионы. Правительство с 8 июля распространило временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газоилей на производителей нефтепродуктов. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. В Бутырском районе улицы Добролюбова и Складочную соединила новая дорога. Она проходит под путями 2-го московского центрального диаметра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, строительство железнодорожного путепровода было завершено в 2025 году. С открытием дороги появилась дополнительная связь между 3-м транспортным кольцом и огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе, что снизило нагрузку на нескольких улицах. Кроме того, специалисты реконструировали перекрестки на пересечении улиц Добролюбова с одноименными проездом и переулком, сделали тротуары и удобные подъезды к производственным объектам.
1: Обо всем.
2: В России может появиться парфюм «Дух Анкориджа». В Роспатент подали заявку на регистрацию нового товарного знака. Под брендом планируют выпускать духи, одеколоны, ароматическую воду и парфюмированный воск. Ольга Демидова, служба информации.
4: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Окопное гостеприимство или бюрократия высшего пилотажа? Зачем Брюссель превратил гуманитарные визы в мобилизационные повестки? Французская свобода с ароматом камеры? Зачем Париж держит под арестом организатора гуманитарных сборов в Донбасс? И расплата за импорт? Почему нашим кошелькам придется тяжело из-за кризиса на погранпереходах? Об этих и других кризисах далее. В Кремле прокомментировали сообщение литовской разведки о том, что Россия якобы готовит атаки на прибалтийскую энергоинфраструктуру. А, наверное, было бы неплохо. Так, Прибалтика готовит население к дальнейшей милитаризации, заявил пресс-секретарь президента Песков.
5: Ну, вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок. Страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации. Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях.
4: Также в Кремле осудили планы Латвии полностью убрать русский язык из СМИ.
5: Ну, реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражаются в правах огромное количество жителей страны. Это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно. Это их постоянная характеристика. Здесь можно только выразить полное неприятие.
4: Вашингтон демонстрирует намерение возобновить дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине после того, как решит свои внутренние проблемы, заявил Песков.
6: Не изменилось в Кремле восприятие Вашингтона как посредника в рамках украинского урегулирования на фоне, вот, в частности, последних заявлений Трампа, который, например, допустил большой вероятности принятия закона об адских санкциях в отношении России. Или вот недавно на полях саммита НАТО высказал мнение, что эскалация со стороны Киева может помочь закончить конфликт.
5: Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности. Поэтому, конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования. Вместе с тем, судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых, собственно, всем хорошо известно, мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать свои услуги посреднические в плане украинского регулирования. Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут и на рабочем уровне, и на уровне президента США относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития событий.
4: Последний вагон для везунчиков или одной рукой дроны, другой люди. Европейское гостеприимство, похоже, начинает приобретать отчетливый запах пороха, окопной грязи и армейской дисциплины. Согласно свежему заявлению Совета ЕС, с 27-го, то бишь с будущего года, Брюссель прекратит предоставлять временную защиту военнообязанным гражданам Украины. Правда, европейские гуманисты решили не устраивать депортационный хаос прямо завтра. Новые жесткие правила коснутся только тех, кто попытается подать заявку впервые. Тем же счастливчикам, кто уже успел закрепиться под сенью европейских пособий, милостиво продлили пока статус беженца еще на год, до 4 марта 2028 года, а там как пойдет. Логика европейских партнеров читается без труда, партнеров Киева, конечно, читается без труда и калькулятора. Пока глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен катается в Киев со свитой из президентов Румынии, Молдавии и даже Сербии, ради обсуждения оборонных бюджетов, западных траншей и массового производства беспилотников в самом Брюсселе аккуратно перекрывает кислород тем, кто мог бы от этого самого фронта уклониться. Иными словами, железки для ведения войны мы вам подкинем, причем из Китая, о чем они и поехали договариваться, видимо. Ну а вот человеческий ресурс для их использования извольте собирать по сусекам сами, лавочка закрывается. Куда побегут новые украинские призывники? А там давеча в Европе задержали трех украинцев, которые свастики рисовали, поэтому тоже как бы с распростертыми объятиями согласитесь не примешь. Так вот, куда они побегут, когда европейские ворота для них окончательно закроются? И почему Запад так синхронно перешел от красивых слов о поддержке беженцев к прямой помощи киевским ТЦК? Спросим у декана факультета коммуникации и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры, кандидат философских наук Юрий Кот с нами на связи. Юрий Владимирович, приветствую вас.
7: Здравствуйте, господин Измайлов. Очень рад услышать вас.
4: Да, спасибо взаимно. А что, как вам кажется, вот эта троица, надо было бахнуть по ней прямо на Киевском вокзале?
7: Ну, слушайте, ну это же обязательный ритуал. То есть показывает, что весь мир с ними. Мир, правда, это больше похоже на какое-то болото, в котором рука руку моет. То есть фактически мутная вода, которую они устраивают с одной единственной целью украсть деньги ценой жизни людей, живущих на Украине, ну или тех, кто не сможет отгрызться от систем в тех государствах, куда они сбежали, и их просто туда депортируют. То есть здесь это все обязательно вставляется, что вот у нас все хорошо, мы верим в победу, а вы должны умирать. То есть если бы было наоборот, если бы умирали те, кто приезжает, а украинцы не умирали, тогда, наверное, ситуация закончилась в течение нескольких минут. Так что здесь надо понимать, приехала ОПГ, к коллективное ОПГ Запада. Там у каждой шестерки есть свои функции, есть, конечно, там и, так сказать, авторитеты, да, свои, но они находятся кто в Лондоне, кто в Вашингтоне, а все остальные там кто Бахлан. Ну, в общем, во всей вот этой истории, знаете, разбойничий, я думаю, что люди некоторые разбираются. Приехали просто обычные спикеры, задача которых светить лицом, назовем это лицо, вот, для того, чтобы показать, что они все еще крепки, как никогда, и что все у них хорошо.
4: Ну, вот интересно, если взять этих трех президентов Румынии, Молдавии и Сербии даже, да, вот там, помните, какая-то странная история с сенатором, республиканцем, террористом, экстремистом произошла. Тоже слетал в Киев, потом в закрытом гробу нашли, скорую вызывали. Может...
7: А? Плохо кончил, говорю. Плохо, ну, рано или поздно.
4: Внезапно. Да, да. Ну, вот этим тоже стоило бы. То есть, вот, ну, как бы, почему мы не бьем по вокзалам?
7: Ну, прежде чем поговорим об ударах по вокзалу, давайте разберемся в трех этих фигурах. То есть, кто это? Румынский президент, это тот, которого поставил Запад, украв у реального лидера народного мнения победу на выборах. Санду, которая саботировала фактически... манипулировала выборы и осталась таким образом в своем кресле президента, ну и вот это недоразумение, которое отношение к нашим братушкам мало имеет, да, но тем не менее, вот, он там целый президент. То есть это такие какие-то недомерки, полукалеки, бесы, в общем, одним словом.
4: А он же прилетал тут, по-моему, на 9 мая что-то стоял с грустным видом, как-то делал.
7: Да? Ну, они там, вы понимаете, это приехало три таких там, три шестерки с точки зрения рейтинга президента в Европе. Все понимают, что они реальные шестерки, они не лидеры народного мнения. Вот. Но, тем не менее, они же прилетели к кому? К такой же шестерке Запада, Зеленскому. Просто они свои народы как бы не собираются класть на алтарь войны с русскими. А Зеленский, господи, да плевать ему на людей. Так что, что касается вот этой истории, здесь все понятно. Относительно почему не бьем, ну, знаете, с другой стороны, мне такое ощущение, что они даже нашего шахеда не стоят с точки зрения их веса в политике. Вот. А мы бьем в другие места. Сегодня в очередной раз прилетала по Одесскому порту, как вы знаете. То есть и там было уничтожено, говорят, несколько серьезных пусковых установок, в том числе, которые кошмарят Крым. Так что здесь надо просто перераспределять свои возможности. Бить везде и всюду достаточно сложно. Хотя, конечно, что там, правда, негде здесь. Я тоже периодически думаю, было бы неплохо, если бы вот в тот момент, когда они там появились открыто, что-нибудь да прилетело. Вот. И я думаю, что у нас есть такие возможности. Но, наверное, все-таки цена жизни этих недоразумений в штанах облаков, да, и, наверное, цена там уничтожения каких-то заводов на Украине или каких-то узловых станций гораздо, ну, она просто отличается.
4: А возвращаясь ко всей вот этой кампании, которая обосновалась под европейскими пособиями, все-таки, ну, стоит ли размышлять в том направлении, что было бы неплохо, как бы, чтобы они к нам приехали, нас самих мало, братский народ и так далее. Ну, за исключением, конечно, отморозков, нацистов и так далее. Или это все очень сложно уже?
7: Игорь, ну, на самом деле, конечно, вы все прекрасно понимаете, я думаю, слушатели понимают, те риски, которые несет подобная акция, несоразмеримы, да, с гуманитарной миссией. Потому что мы же понимаем с вами, что оттуда будут ехать в том числе и разного рода террористы, которые будут бить себя в грудь с криками «За Русь и с Русь!». Да, на самом деле они просто будут подлецами, задача которых уничтожать наших людей там, или инфраструктуру. Поэтому это вопрос безопасности. Я думаю, что однозначно сейчас открывать двери со распростертыми объятиями просто не имеет смысла, потому что очень большие риски. Относительно дальнейшей судьбы, слушайте, ну давайте объективно скажем, да, ну, малороссы, да, то есть те, которые называют себя украинцами, обезумевшие от русофобии, правда, но исторические малороссы, но они всегда были, ну мы, я в том числе малоросс, всегда были такими, умели выживать. Просто потому, что так сложилась малороссийская часть русского народа, что всегда была в токсичных условиях, постоянно Запад атаковал, Россия защищалась, где-то не получалось, где-то получалось. Ну вот, и они в состоянии выживания уже привыкли жить это с молоком матери впитали. Так что думаю, что там не так просто будет их и депортировать. Они просто не понимают, с кем связались. Вот, уйдут в несознанку, в нелегалку, как в анекдоте, помните, про украинца там, и два железных шара. Говорит, где делись шары? Говорит, не знаю, один где-то поломался, а второй закатился. Вот приблизительно Здесь то же самое будет происходить в этой ситуации.
4: Спасибо, Юрий Владимирович. Да, уже, к сожалению, спим. Юрий Кот, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации, аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры. Французская свобода с ароматом камеры. Зачем Париж держит под арестом нашего организатора гуманитарных сборов для Донбасса? Об этом через пару минут.
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
4: Итак, французские власти превзошли сами себя в правовом абсурде. Нашу Анну Новикову задержали, общественная активистка, в Париже и упекли за решетку по дикому обвинению в угрозе национальной безопасности. На деле просто за организацию мирной гуманитарной акции поддержки Донбасса. О деталях этого абсурдного дела и условиях содержания Анны Новиковой в парижской тюрьме рассказала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
11: Сегодня в Париже состоится судебное заседание над нашей соотечественницей, гражданской активисткой Анной Новиковой. Французские власти уже более полугода держат ее в женской тюрьме по абсурдному доносу Союза украинцев Франции. Вся вина Анны заключается только в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации «Сос-Донбасс», которая собирает гуманитарную помощь для мирных жителей Донбасса, призывает к миру, пытаясь донести до общества альтернативную от официального Парижа честную точку зрения на происходящие события. Такие действия французских властей – не что иное, как циничная политика двойных стандартов Запада. Мы к этому уже привыкли. Когда власти Франции на деньги собственных налогоплательщиков отправляют на Украину дальнобойные ракеты, тяжелое вооружение, в Париже это считают нормальным. То есть направлять оружие, из которого украинские боевики убивают детей в Старобельске, атакуют пассажирские автобусы с мирными гражданами в ЛНР, в Брянской области, автобусы с детьми. То есть это оружие поставляется официально, и это никого в французских судах не смущает. Но когда хрупкая женщина собирает продукты, памперсы, одежду, медикаменты пострадавшим от этих же обстрелов людей, ее судят как опасного шпиона. Помощь мирным жителям и стремлением к правде на Западе теперь приравнивается к преступлению. Гуманитарная деятельность объявляется преступлением, а убийства детей считаются допустимыми. Просто они делят детей на тех, кого можно убивать, детей Донбасса, и тех, кого нельзя. Цинично и бесчеловечно, считая арест Анны Новиковой необоснованным и политически мотивированным. Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, я буду внимательно следить за судебным процессом. Мы продолжим придавать эти факты огласке на всех международных площадках.
4: Насколько законны такие шпионские игры французского правосудия с точки зрения международного права, и как вытаскивать нашу Анну из этих застенков? Спросили у адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш.
12: Я понимаю, что вот эта вся ситуация, которая сложилась с делом Анны Новиковой, ее же суд отказался отпустить подсудебный надзор, хотя для этого есть все основания, она не представляет опасности для общества, не совершила тяжкого преступления, хотя ей вменяют, конечно, совершенно надуманные поступки, преступная деятельность, шпионаж. Конечно, мы все понимаем, что такие действия французских властей, они направлены на дискредитацию информации, правдивой информации, которая открывает французским гражданам правду о том, что происходит на территории Донбасса и вот этих бывших украинских территорий, которые сейчас действительно обстреливаются ВСУ и совершают преступления против детей, женщин, гражданского населения. Франция же скрывает эту информацию. И вдруг правозащитница, когда она собирает гуманитарную помощь, так или иначе, эта информация открывается и становится понятна простым обывателям, жителям, которые могут в антироссийскую пропаганду сравнить с теми данными, которые дает правозащитница, и понять, что французские власти и официальные источники информации граждан обманывают. И с этим, конечно, не может смириться правящая элита французская, поэтому ее посадили в тюрьму, держат уже больше года, не отпускают под залог подсудебный надзор. И, естественно, чтобы обосновать такое задержание и содержание под стражей, ей, конечно, вменяют самые смешные обвинения, как будто она где-то какие-то нарушила, чуть ли не суверенитет Французской Республики она нарушила и представляет опасность для Французской Республики и так далее. То есть надуманное обвинение, я полностью согласна. Но то, что французские власти игнорируют правду и игнорируют вообще факты, меня это не удивляет, потому что это одно из возможностей, это одна из возможностей французских властей обосновать свои действия преступные по поддержке террористического киевского режима. Они это делают и правильно, как вы правильно отметили ранее, списывают из бюджета Франции немалые средства для того, чтобы передать на поддержку украинских преступников, да, покупать оружие, поддерживать материально и личным составом, отправляют туда людей, как раз воевать с детьми и с женщинами на территории Донбасса в том числе. А Анна Новикова, у нее есть российское гражданство, ведь она гражданка Франции, сейчас ее судят как гражданку Франции, но у нее есть российское гражданство, и надо понимать, что любой гражданин России, который приедет во Францию, если он попытается каким-то образом высказать свое мнение, где-то выступить, даже где-то в соцсетях, это может быть расценено французскими властями как совершение преступления, шпионаж и так далее. Любого человека, у которого есть российский паспорт, могут задержать и без всяких оснований кидать в тюрьму и удерживать там больше года. И суд французский, справедливый суд, не будет находить никаких нарушений в действии правоохранительных органов, которые выдали ордер на арест, и в действии прокуратуры Франции. Поэтому это очень опасная ситуация.
4: Автомобильные перевозки из Поднебесной в Россию за последний месяц подорожали на внушительные 15, а то и даже 25%. Ценник взлетел даже не столько из-за удорожания дизельного топлива, сколько из-за банального затягивания сроков доставки. Огромные грузовики вынуждены сутками простаивать в очередях на заправках и погранпереходах. Наш Вадим Алексеев уже сейчас готовится к подорожанию китайских безделушек.
13: За последний месяц автоперевозки из Китая в Россию подорожали в среднем на 15-20%. Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные участников рынка. Если еще 5 июля стоимость автомобильной перевозки 20 тонн груза по маршруту Манчжурия-Новолипецк составляла 900 тысяч рублей, то уже 7 числа ставки начинались от 1 миллиона 150 тысяч. При этом свободного логистического транспорта практически нет. О резком росте спроса на грузовые перевозки из Китая в Россию, вопреки их резкому удорожанию, также указал глава департамента управления транспортом и департамента комплектных перевозок из Китая Траска Михаил Шеленчук. Спрос на такого рода услуги, пояснил он, с апреля увеличился на 50%. На ситуацию с ценами во многом оказывает влияние топливный фактор, отметил глава компании «Оптималок» Георгий Властопула. Каждый день, пояснил он, к стоимости автомобильных перевозок из Китая в Россию прибавляется 10-20 тысяч рублей. Логистические компании включают в ценник растущие расходы на бензин и дизельное топливо. Вот что он рассказал радио «Комсомольская правда».
14: За последний там месяц-полтора цены выросли там почти на 25%. И, конечно же, они продолжат расти, потому что нормализация в целом ситуации пока не просматривается. Мы видим, что в главном регионе транзита, это Забайкальске, уже вводят QR-коды, уже там сложности достаточно серьезные, а это означает, что автогрузовые и автотранспортные компании будут испытывать и дальнейшие сложности с заправкой, и дальнейшие сложности с точки зрения исполнения маршрута, будут вынуждены менять как-то маршруты, будут вынуждены менять транзиты, увеличивать их через Казахстан. Некоторые компании именно так и делают. И это все естественным образом будет приводить к тому, что цены будут и дальше расти, и логистика будет дальше усложняться. Вот пока прогноз на ближайшие полтора-два месяца такой.
13: Другие участники рынка также пока ожидают дальнейшего удорожания перевозок. Это не разовый ценовой всплеск, а системное сжатие провозных мощностей, где топливо стало спусковым крючком. По оценке экспертов, рост ставок продолжится как минимум до конца лета, пока разбирают слоты на август, а стабилизация возможна не раньше, чем нормализуется топливный рынок. Конечно, это отразится на конечных ценах на товары, которые везут из Китая. В основном это касается ассортимента, который представлен на маркетплейсах, считает независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
15: Общая практика логистической составляющей, она, безусловно, в конечном итоге входит в себестоимость формирования цены. Логистика не сама по себе, она, естественно, все колебания, мы знаем, они в сторону увеличения за последние 35 лет, поэтому они действительно влияют на цену, и влияют на цену так достаточно существенно. То есть никто не играет там в меценатство, все расходы, все ложатся на плечи покупателя. Но в Китае, во-первых, везут в основном, конечно, товар такой, как ширпотреб, там продукты не возят. В целом это все в основном касается маркетплейсов. Там, где сейчас наиболее активный рынок, вот фэшн-индустрия, там обувь, бижутерия, какая-то, может быть, часть товаров для дома из Китая тоже завозится, да, есть. Какая-то часть спортивных товаров тоже как бы есть на маркетплейсах. Какая-то часть бытовой техники, электроники, там несложные, тоже как бы на маркетплейсах идет. То есть вот эта вот вся история, она может подрасти.
13: Ранее сообщалось, что российские семьи стали тратить на продукты на 10% больше, чем в 2024 году. Согласно данным Роспотребнадзора, за 2025 год в среднем россияне ежемесячно тратили на продукты питания и товары повседневного спроса 42 500 рублей. Стоимость продуктовой корзины в прошлом году также выросла на 9% по сравнению с 2024 годом. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости, а в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3. 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните. +125. Узнайте, как это сделать. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-00-9-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках, 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 20 июля в 11 часов в технопарке «Электрополис» пройдет бесплатный онлайн-интенсив. Его участники узнают, зачем бизнесу и стартапам нужны технопарки, какие возможности они открывают для предпринимателей и инноваторов, как получить поддержку для развития своего проекта, а также почему сотрудничество с технопарком может стать вашим конкурентным преимуществом. Спикер, директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова расскажет о реальных документах поддержки инновационного бизнеса и ответит на вопросы. Добавим, что технопарк «Электрополис» является региональным оператором Сколково, а значит, помогает компаниям получать доступ к федеральным поддержки экспертам и возможностям для роста. Своими впечатлениями с молодогвардейцами «Единой России» об участии в смене международного гражданско-патриотического лагеря «Курган дружбы» поделились великолукские школьники. Этот социальный проект объединил российскую и белорусскую молодежь в знак памяти о героях Великой Победы. Лагерь действовал на базе Витебского кадетского училища. Он принял 57 ребят из Псковской области. За две недели насыщенной смены были организованы различные мероприятия. От спортивных состязаний до научных исследований. Главной же целью является сохранение исторической памяти. Такой нестандартный подход к патриотическому воспитанию, сочетающий учебу и отдых, помогает подросткам не просто завести новые знакомства, но и найти свое истинное призвание. В учреждении среднего профессионального образования Псковской области поступило более 1300 заявлений от абитуриентов. Среди направлений подготовки наибольшей популярности среди будущих студентов пользуются технологическое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, сварщик, разработка и управление программным обеспечением, поварское и кондитерское дело.
1: О валютах.
17: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11.38.
1: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до +22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
19: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Золотой портфель. Почему ФАС решила вступиться за родителей перед 1 сентября? Бронза с китайским акцентом. Как курорт Хайнань ворвался в тройку самых доступных направлений июля? Апокалипсис на пороге. Почему Бернадет оказался лишь невинной разминкой, а торнадо и смерчи скоро станут такими же привычными, как дожди? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Сборы ребенка в школу в последнее время стали напоминать оформление небольшого кредита, а потому ФАС решила надавить на совесть крупнейших российских торговых сетей с тем, чтобы те ограничили цены и торговые наценки на самые востребованные школьные товары. Юрий Кораблев взвешивает школьный ранец на аптекарских весах.
20: В Федеральная антимонопольная служба России обратилась к крупным торговым сетям с предложением ограничить цены и наценки на товары, необходимые для подготовки детей к школе. Ведомство направило письма в компании, торгующие одеждой, канцелярскими товарами и книгами, включая такие группы, как «Читай город», «Леонардо», «Ашан», «Окей», «Магнит», «Вкусвилл» и другим. Подобные письма ФАС отправляет ежегодно, и некоторые сети прислушиваются к рекомендациям, стараясь не завышать цены на школьные товары. Федеральная антимонопольная служба призывает ритейлеров проявить социальную ответственность и сдерживать рост цен в преддверии нового учебного года, чтобы сделать школьные товары более доступными для семей. Президент Ассоциации канцелярского рынка Александр Смирнов в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что многие продавцы перед сентябрем, напротив, снижают цены.
21: Что касается вообще канцтоваров, начиная от производства или от импорта и до магазина, на самом деле под сезон цены никто не повышает. Наоборот, довольно часто их снижают. Поэтому я не знаю, в связи с чем ФАС выдал такое, так сказать, предупреждение или пожелание, потому что рост цен, ну, в канцелярии, во всяком случае, он всегда связан либо, если это внутреннее производство, повышением налогов, с введением какого-нибудь очередного не налогового, но обязательного платежа, повышением стоимости комплектующих и так далее. Если это импорт, то понятно, что это чаще всего связано с валютой, ну или, опять же, теми же самыми налогами и так далее. Цены никто не повышает. Все, наоборот, все стараются именно на обороте сработать. Да, у тебя цена как была или даже ниже, но зато ты продаешь гораздо больше.
20: С 2023 года по предложению Федеральной антимонопольной службы сети «Детский мир», «Комус», «МВидео» и другие уже принимали на себя добровольное обязательство по ограничению цен. Это позволило повысить ценовую доступность школьных товаров для семей с детьми по всей стране. И это хорошая практика, отметила президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
22: Мы поддерживаем предложение ФАС, потому что мы работаем с социально чувствительной группой, в которой нагрузка на семью в период школьного сезона, она двойная. Почему двойная? Потому что, во-первых, это осенний сезон, и, как правило, дети после лета очень сильно вырастают, и им нужна сезонная смена. И плюс та нагрузка, которая связана со школьными товарами, которые нужны исключительно для школы. Поэтому практика, она себя действительно хорошо показала. Как ее решают? Коллеги держат базовый ассортимент, вот свой такой вот борщевой набор, только школьный, самого необходимого, чтобы обязательно был в эконом-сегменте. Фиксируют эти цены, и тогда даже семья со скромным доходом сможет себе выбрать там необходимые ручки, тетрадки, там рюкзак и все остальное.
20: Сейчас сборы первоклассников в школу обходятся родителям в 30-50 тысяч рублей в зависимости от потребностей региона. В базовый набор обычно входят форма для школы и физкультуры, несколько пар обуви, в том числе сменная, портфель, ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски и другие канцелярские принадлежности. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Еврокомиссия предложила закрыть соцсети для подростков, хотя заставить ребенка выключить развлекательное видео ради учебы – задача, перед которой пасуют даже законы физики. Вадим Алексеев, упреждающий, тоже запрещает всем детям вокруг социальные сети.
23: Еврокомиссия готовит масштабные ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками. Об этом заявила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия изучает рекомендации экспертов, согласно которым детям младше 13 лет могут разрешить пользоваться соцсетями только ограниченное время и под присмотром родителей, учителей или опекунов. По мере взросления доступ к платформам предлагается постепенно расширять. Конкретный законопроект планируют представить в конце лета, а официально нововведения могут анонсировать уже в сентябре. Эта инициатива Евросоюза станет самой масштабной на сегодняшний день попыткой защитить детей от опасностей в интернете, сообщает Рейтер. Подобные меры уже ввели или рассматривают Австралия, Великобритания, Китай, Индия и США. По словам экспертов, соцсети действительно могут быть источником опасности для подростков, начиная с зависимости от листания ленты и заканчивая материалами, которые способны нанести урон детской психике. Например, ребенок может натолкнуться на ролик сомнительного содержания или столкнуться с неоправданной агрессией, заявила радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
0: Там можно встретить какой-то контент, там можно встретиться с буллингом и с какими-то такими вещами. Причем в социальных сетях они часто намного жестче, чем в жизни. Поэтому какая-то такая безопасность, особенно в начальной школе, да, когда детки совсем маленькие, там 7, 8, 9 лет, когда у них еще нет вот этих вот защитных механизмов психических. Я знаю случаи, когда дети были травмированы очень сильно теми же самыми какими-то роликами, которые они встречали в интернете, да, или вот агрессии со стороны пользователей.
23: Дискуссия о запрете соцсетей для детей ведется в России. В начале июля председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев со ссылкой на результаты опроса заявил, что россияне с напряжением относятся к использованию социальных сетей детьми. Он призвал изучить необходимость запрета соцсетей для несовершеннолетних пользователей. О ментальном здоровье ребенка в первую очередь должны заботиться не власти, а родители, рассказала детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
0: Массовый запрет непонятно к чему приведет. В идеале, чтобы родители это регулировали, потому что каждый ребенок уникальный, у каждого ребенка своя психика, своя впечатлительность, свое восприятие. Есть действительно такие дети, кому социальные сети часто бывает вредят. Конечно, лучше, чтобы это регулировали родители, но не всегда родители в этом принимают участие. Не все родители считают, что это нужно делать, и не у всех родителей есть какие-то механизмы воздействия на это.
23: В Австралии запрет на использование социальных сетей лицами до 16 лет действует с 10 декабря 2025 года. Штрафных санкций для лиц младше 16 лет и их родителей не предусмотрено, но оштрафованы могут быть сами сервисы, если не примут соответствующих мер. В Норвегии такое ограничение существовало для детей младше 13 лет, но в 2024 году было принято решение ужесточить запрет, увеличив возрастной порог до 15 лет. О подобных планах сообщал президент Франции в начале 2026 года. Там ограничения хотят ввести сразу до 15 лет. В апреле 2026 года премьер-министр Греции объявил о запрете на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. По его словам, он получил множество обращений от родителей с жалобами на негативное влияние соцсетей на психологическое самочувствие их детей. Постановление вступит в силу с 2027 года. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
4: Китайский Хайнань умудрился вползти на третье место в списке самых дешевых курортов июля. Наш Виталий Осипов уже там, старательно кадрирует фото в соцсетях, чтобы этот бюджетный пляж сошел за элитные Мальдивы.
2: За первое полугодие 2026 года китайский остров Хайнань посетили почти 380 тысяч россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала о причинах такой популярности китайского курорта у россиян.
3: Я даже не знаю, с какого плюса начать. Но давайте начнем с того, что, во-первых, без визы. Наверное, это играет роль. Во-вторых, это круглогодичный курорт, что россиянам очень удобно. Не каждый россиянин может получить отпуск в летний период. Хайнань – это круглогодичные пляжи, это круглогодичный отдых. Ну, наверное, третье, на Хайнане можно еще и хорошо полечиться. Поэтому на Хайнань люди приезжают, прилетают не только там на 4 дня, да, чтобы просто вот схватить солнце, полежать на пляже и обратно улететь. Туда туристы прилетают на несколько недель иногда. именно с лечением. Ну и, наверное, красоты Хайнаня. Я имею в виду, это прекрасные пляжи, это лучшие пляжи Китая. Рост достаточно заметен. То есть от всех, от всего потока продаж, это, по-моему, Хайнань занимает 38%.
2: Ну и самый главный фактор, который влияет на выбор российского туриста – стоимость тура. По сравнению с другими направлениями, она очень доступная, отметила Наталья Осипова.
3: Если мы рассматриваем отель 4 звезды на Хайнань, то это примерно цена начинается от 150 тысяч на двоих. Это полный пакет. То есть это перелет из Москвы, это проживание, это трансфер и это страховка.
2: В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Хайнань занимает третье место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Апокалипсис на пороге. Почему Бернадетт оказался лишь невинной разминкой, а торнадо и смерчи скоро станут такими же привычными, как летние дожди, расскажем или узнаем через пару минут, да.
5: Новости.
6: Реклама.
7: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
24: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Четырехглазка – рыбка из Центральной Америки. Большую часть времени проводит у поверхности воды и может смотреть одновременно как над, так и под водой. Ее глаза разделены горизонтальной перегородкой. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Итак, для тех, кто наивно полагал, что разрушительный циклон Бернадетт, крушивший деревья и испытавший на прочность наши нервы, это пик погодного безумия, у ученых плохие новости. Говорят, что или открыто предупреждают, что настоящие проблемы из-за изменения климата еще даже не начинались. Через 15-30 лет нас с вами гарантированно накроет волна разрушительных ураганов и смерчей. Торнадо, которые раньше мы видели только в американских блокбастерах, похоже, уверенно прописываются в наших широтах. И говорят, чтобы предсказывать их, Вангой больше быть будет не нужно. Но сам поразительный сюрприз природа приготовила на десерт. Из-за глобального потепления начинает стремительно ослабевать теплое течение Гольфстрима. А, собственно, ирония судьбы планетарного масштаба в том, что результатом этого потепления в ближайшие десятилетия может стать резкое похолодание. Ну, все как, собственно, по классике и должно быть. А температура в Европе и европейской части России не просто опустится на 1-2 градуса, как нам рассказывают про повышение общей температуры на Земле, а рухнет на 20-25 градусов. Поэтому про легкие шорты мы с вами летом забудем и будем ходить, как пингвины или белые медведи постоянно. Об этом, ну вот, в частности, рассказал
6: климатолог в среду, так вот все об этом теперь говорят, все боятся, климатолог, биофизик Алексей Карнаухов. Но вот насколько реален сценарий нового ледникового периода посреди глобального потепления, и стоит ли паниковать при виде каждого сильного ветра теперь? Спросим у ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова в Петербурге Андрея Киселева, который, видимо, будет работать тоже теперь исключительно в бункере, куда не достанут северные русские ветра. Андрей Александрович, здравствуйте.
9: Добрый день.
6: Что скажете? Мы теперь вот как, да, как в других странах, то мы все удивлялись, а теперь у нас крыши срывает, заборы мнет, и эти деревья, леса все попадали в стране.
9: Ну, давайте начнем с того, что это, конечно, резонансные события, естественно, вызывают соответствующий отклик. Но, вообще-то говоря, если просто посмотреть на статистику Росгидромета, то я уже неоднократно об этом говорил, что в течение года в среднем происходило на территории Российской Федерации 371 явление погодно-климатической аномалии. Это значит, что каждый день где-то на территории России вот что-то такое происходило, наносящее серьезный ущерб. Причем это не какой-то отдельный год, это, в общем-то, среднее за 20 лет, первые 20 лет этого века. Если же говорить о последнем десятилетии, то ситуация ухудшилась в этом смысле, потому что уже среднее число за год вместо 371 стало 408,5. То есть на 10% увеличилось число аномальных явлений. Да. Это, в общем-то, тенденция. Ну, это не значит, что каждый год будет хуже предыдущего, так не надо понимать. Ну, например, рекордным был 2024 год, когда таких событий было аж 493, а 2025 уже 364, то есть год на год не приходится. Но если мы говорим о тенденции, то да, вот число таких событий, к сожалению, возрастает, и с этим ничего не поделать, причем это не только на территории Российской Федерации, это в мире. Поэтому, да, это имеет место. И надо сказать, что вот этот рост таких событий происходит за счет фактически двух явлений. Первое – это изменения в режиме осадков, то есть где-то усиливаются ливни, дожди, где-то, наоборот, имеют место засухи. И, соответственно, второе явление – это ветры. Во всех их проявлениях где-то ураганы, где-то торнадо, упомянутые вами, где-то, соответственно, штормы, смерчи и так далее. Вот эти два фактора, они, к сожалению, все чаще нам позволяют или дают повод говорить о том, что климат или погода нервничает.
6: Ну, то есть, дальше только больше, да, и вот возникает вопрос про глобальное потепление. Специалисты, в общем, действительно говорят, что этому всегда предшествует глобальное похолодание на несколько тысяч лет. Вот прогноз о падении температуры на 25 градусов из-за потепления – это научно обоснованная неизбежность или просто красивая метафора для привлечения внимания?
9: Боюсь, что скорее, все-таки скорее второе. То есть фактор замедления гольфстрима отмечался, но алармистских оценок, в общем-то, я бы все-таки воздержался от них. Тем более, что, учтите еще один фактор. Какой бы прогноз ни давался, сколь бы он ни был успокаивающий или, наоборот, будоражащий, это всегда прогноз вероятностный. Поэтому говорить о том, что вот это обязательно произойдет, в общем-то, нет оснований на самом деле. Вот. Если вы спрашиваете конкретно о данном случае, я бы отнесся скептически к нему.
6: Да, а в целом про вот тенденции, да, вот это, ну, вы дипломатично, по-научному говорите, отклонение, да, значит, вот погодные аномалии и так далее. Но мы видим, это поганая совершенно погода, значит, зимой завалило снегом так, что там до третьих этажей сугробы стояли. Лето поганое, потому что, видно все почему, да, то льет беспрерывно, вот эти какие-то смерчи идут. Значит, все мы можем, как бы, если не считать каких-то ситуативных моментов, вот теперь тенденции таковы, и в Европе будет 40-50 градусов лета, а у нас лето будет шторм, дождливое, и вот все то, что мы наблюдаем сейчас.
9: Ну, это опять же, я уже сказал, что год на год не приходится. Ну, во-первых, да. Если мы говорим об общей тенденции, то да, вот усиление таких явлений происходит на фоне вот роста температуры. Понимаете, ведь средство не очень хитрое, понятное даже школьнику. Если у вас более высокая температура, это означает, что у вас более интенсивное испарение, соответственно, с поверхности, с любой водной поверхности, да? Это значит, что более интенсивно образуются облака, и, соответственно, затем выпадают осадки, которые вот все чаще на смену легким дождичкам приходят, соответственно, ливни.
6: Спасибо, Андрей Александрович. Вам звонят. Андрей Киселев, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова в Петербурге. Рынок краткосрочной аренды электросамокатов Москвы за прошлый год резко вырос. Тротуары просто трещат от количества желающих проехать на электрической тяге, чтобы не стоять за бензином. Юрий Кораблев сам встал и куда-то поехал.
20: Рынок кикшеринга Москвы, краткосрочная аренда электросамокатов, вырос с 7,5 миллиардов до 8,5 миллиардов рублей в 2025 году, или почти на 15%. Это следует из данных консалтинговой компании «Нео». В текущем году ожидается рост до примерно 10 миллиардов рублей. Он занимает первое место среди других мировых столиц. Парк достигает 60 тысяч электросамокатов, что в несколько раз больше, чем в других мегаполисах мира. Число поездок выросло за последние 5 лет в 35 раз, до 70 миллионов. Сейчас в столице работают три крупных оператора кикшеринга.

0: многоэтажками, москвич, как и житель многих других российских городов, может не рассчитывать на то, чтобы владеть собственным автомобилем. Такого шанса у него никогда не будет, потому что парковка для него исключена. Поэтому можно с уверенностью говорить, что рынок кикшеринга расти будет и будет расти быстро. Естественно, хорошая история, потому что у людей есть хоть какая-то альтернатива. Потому что в эти новые районы зачастую общественный транспорт в достаточных объемах еще и не ходит.
1: Стремительный рост рынка микромобильности был с 2020 по 2023 годы. Дальнейшее развитие будет сдержанным и за счет увеличения числа поездок на одного пользователя. При этом сегодняшняя ситуация, которая складывается с бензином, однозначно станет драйвером роста для кикшеринговых компаний. Многие водители решили на время отказаться от поездок на автомобиле в пользу электросамокатов, отметила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Вот что она сказала радио КП.
2: Мобильность сама по себе, она естественным путем возникла для того, чтобы людей пересаживать с автомобилей на вот этих коротких поездках на транспорт, который там более экологичен, более предсказуем в плане перемещения, ну и времени, да, на которое ты можешь добраться из точки А в точку Б. На самом деле, действительно, его вот эта вот основная функция первой-последней мили, да, это так называется, она действительно очень ярко проявилась как раз вот в условиях каких-то определенных сложностей с бензином в разных городах. И мы тоже там наблюдаем тренд на замену автомобиля микромобильными средствами. Причем я думаю, что это будет точно связано не только с использованием кикшеринга, но в том числе и с использованием личного транспорта. То есть там можно, наверное, там в динамике потом посмотреть, увеличилась ли покупка частных электросамокатов в период, когда люди по какой-то причине не хотят пользоваться автомобилем, именно бензиновым, да, там не электрическим. Такой тренд наблюдаем. Очень хочется, чтобы он не исчез с момента, когда там ситуация с бензином стабилизируется, потому что это связано и с экологией, в том числе с разгрузкой трафика.
1: Москва сегодня находится на 11-м месте среди 31 европейской столицы по доступности кикшеринга. Среднестатистический житель столицы России на свою фактическую зарплату может позволить себе кататься на этом виде транспорта почти 41 час в месяц. Об этом говорят данные кикшеринговых компаний. Средняя стоимость поездки в Москве составляет около 100-120 рублей. И поминутная тарификация делает самокат транспортом для ежедневных поездок. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
5: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
3: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
6: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
3: В Москве 16 часов.
7: В Уфе

0: 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Народ России сплотился в поддержке бойцов СВО, что дает им силы на передовой, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она отметила, что российские военные всегда нуждаются в поддержке мирных жителей. Благодаря этой помощи военнослужащие находят в себе дополнительные силы, чтобы продолжать выполнять задачи в зоне боев. Ранее Лантратова сообщала, что российские власти разрабатывают новый список для обмена пленными с Украиной. По ее словам, в этот перечень войдут как солдаты, так и обычные граждане.
0: Эксклюзив.
1: Украина фактически превращена в гигантский испытательный полигон для стран НАТО. Не случайно в качестве самых знаковых целей атак противник выбирает элементы ядерной триады России. Головную боль коллективного Запада. Это рассказал КПРУ сотрудник ФСБ. Непосредственно в Киеве развернут передовой координационный центр разведки одной из ведущих держав блока – Великобритании. Представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии. Проводятся испытания инновационных боевых систем, созданных на базе искусственного интеллекта. Данные о реальных боевых действиях теперь закладываются в смертоносные дроны, где уже не требуется участие человека. Именно так с использованием западного вооружения били по Старобельску, Брянску, Воронежу. Противник использует все доступные средства – от наемников с боевым опытом до отчаявшихся людей, попавших в непростой жизненный переплет. Что касается последних, то для Киева они – одноразовые расходники. Сообщение с пометкой «Срочно». Глава МИДа Азербайджана будет с визитом в Москве 16-17 июля. У него запланирована встреча с Сергеем Лавровым.
0: О судебных делах.
1: Основательницу французской гуманитарной ассоциации «СОС Донбасс» допросят на судебном заседании сегодня во французской столице. Об этом сообщил ее адвокат Филипп Девель. Прокуратура Парижа выступила против освобождения под залог, под судебный надзор. Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что россиянку уже более полугода держат в тюрьме по абсурдному доносу Союза украинцев Франции. Так называемая «вина Новиковой» заключается в том, что она основатель и вице-президент гуманитарной организации, которая собирает помощь для мирных жителей Донбасса.
0: Обо всем.
1: Больница Хаушань при Фуданьском университете в Шанхае впервые после одобрения регулятором провела операцию по установке импланта в мозг пациента для восстановления функции руки. Жизненные показатели пациента сейчас находятся в норме, а сигналы активности мозга стабильны и имеют хорошее качество. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». По традиции я заглядываю в исторический календарь. Сегодня 15 июля. О, сегодня Международный день мармеладных червячков. О, это не для нас. Это не для нас. У нас есть более важные поводы для того, чтобы кое-кого поздравить. Ну, например, поздравить военных экологов. Есть, может быть, для многих радиослушателей нашей аудитории эта должность или эта специальность покажется экзотичной. Есть люди, это делают колоссальную работу. Кстати, и оружие не принимается на вооружение без их заключения. И испытания на полигоны без них, много без них чего не проводится. Они есть и делают очень большую полезную работу для нашей армии. Но что касается значимых крупных исторических событий, связанных с 15 июля, то, конечно, здесь на первом месте стоит битва, которую провел Александр Невский, ставший после этого, конечно, Невским, в 1240 году он разбил на голову шведов, которые пытались заблокировать или разгрести путь из варяг в греки, вот это у шведов не получилось. И здесь по башке шведам давали. Боже мой, сколько же мы их разбили. Но, по-моему, турок все-таки больше всего. По-моему, в истории российско-турецких отношений у нас было 13 российско-турецких войн. Вот так 15 июля Александр Ярославич одержал победу, которую мы будем помнить всегда. Ну и, конечно, как тут не сказать, что в честь этого великого нашего и государственного деятеля, и полководца учрежден орден достаточно высоким статутом. Да. И академия, которую я заканчивал, она тоже в недавние годы была награждена этим высоким орденом. Ну, а теперь к повестке дня. Как наш Искандер наведался в Киев, ибо разорвал клочья предприятия оборонные, где производились ракеты с таким красивым именем «Фламинго». Украинцы, конечно, говорят, что это их ракета. Ну и что же там произошло, и почему это произошло, и почему это вдруг нашу разведку, наше командование заинтересовала эта ракета? Но потому уж очень браво украинцы отзывались об их тактико-технической характеристике. Там за 520 километров, говорят, она бьет это минимум. Ну, так мы и поверим. Но, тем не менее, мы с уважением относимся к любому оружию, которое собирается появляться на поле боя или уже собралось. И вот эта ракета, которую украинцы до хрипоты в горле называют украинцем, вдруг получила совершенно другую трактовку. Когда в прошлом году в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась международная выставка вооружений, и, о диво же, даже украинские фотокорреспонденты нашли абсолютное сходство этой ракеты с британской ракетой, по-моему, FP-5 или FP-6. А сходство там очень легко обнаружить сходство. Ну, вы же видели верблюда. Вы же никогда ни волка не сравните с верблюдом. Или там козлика, или козочку, или корову. Вы же никогда не сравните, не найдете в них какие-то вещи, которые ярко выражают отличие. А тут есть, там горб есть. Там есть, ее так и прозвали, горбатый. И вдруг тут все обнаружилось, что, в общем-то, это родная сестра британской ракеты FPV-6. Более того, и фирму украинцы не постеснялись назвать Foreign Point. Ну, вы понимаете, а зачем скрываться, если британцы работают там, в Киеве, эта фирма работает, процветает. Они, конечно, тоже называют украинскую, но там кишат британские ребята. Но что касается «Фламинго», то, скорее всего, что ее производство будет перенесено куда-нибудь подальше, может быть, на западную Украину. Но, естественно, особенно у специалистов обязательно будет вопрос по поводу этого. Ах, Баранец, Искандер, а у Искандера дальность 500 километров, а почему это украинцы говорят, что там чуть ли не стрелял Искандер своей ракетой 9М729 аж с расстояния в 1000 километров. А вот тут я пока помолчу. Может, оно и правда. Но пока я официально не хочу это признавать. Ну, так меня учили. На этом я ставлю, уважаемые радиослушатели, точку. Давайте с вами поговорим. Если я буду хамить, сразу говорите. Не так, что убежал, потом уходя, говорит, о, хам, приводите. Если прямо сразу вот здесь, в живом эфире, говорите, вот ты вот хамишь. А я сейчас буду смотреть, буду ли хамить или нет. Ну что, поехали. Николай у нас, здравствуйте, в эфире.
5: Здравствуйте. Это Николай со Ставропольского края. Вы вчера рассказывали про С-400, который продали Турции. И у меня такая мысль возникла. Неужели наши конструкции конструкторы не внесли туда какой-нибудь чип или вредоносную программу, чтобы в случае чего полностью вырубить электронные мозги этого комплекса.
4: Блистательно. Дорогой мой человек, я поздравляю вас запредельно, четко, ясно. И главный вопрос такой государственной важности. Я вас успокою. Я, наверное, раз 100 писал про ракеты, которые на алмазы НТ делали. И, естественно, я спрашивал у конструкторов, вы понимаете, что вы передаете и так далее. Потом мне рассказали очень любопытнейший секрет. Золотые головы наше конструкторское бюро придумали. Как только центровым узлам электронных мозгов кто-то полезет, что-то откроет, моментально исчезают платы, чипы и так далее, потому что там, скажем так, специальные элементы используются, после которых идет дымок, и уже ничего не разберешь. И мы в контракте, когда продавали, сначала с 300 и грекам же продали, да, американцы набежали с отвертками, с плоскогубцами, давай, грек, ну, натовцы же, блин, да, полезли, а потом дымок пошел. А греки говорят, тут американцы приезжали, это поломали нам, поломали. А мы говорим, читайте контракт, ему в морду засунули, а там написано. В случае проблем каких-то, вызывать российских специалистов. Они знают, что и как крутить, и так далее. Абсолютно же такой способ используется и при С-400. Так что я по этой части тоже когда-то был обеспокоен, а сейчас я спокоен. Надеюсь, что это спокойствие и вам передалось. Спасибо за конкретный вопрос. Юрий Химки, мировая звезда неприятнейших вопросов. Послушаем. Неудобных вопросов.
6: Добрый день. Почему Иран за несколько дней уничтожил американцев в 12 раз больше, чем Россия за 4 года?
4: Это ложь. Юра, вот вы... Извините. Ирочка, извините. Ира, я забыл ваше... Это ваше заявление, видите, как я ласково с вами, Юра, сейчас буду говорить, это заявление не соответствует действительности. Почему? Потому что американцы в Иране намолотили такое количество убитых граждан, которое в десятки раз, а может и в сотни, несопоставимо с погибшими американцами, Юрий. Там на одной базе погибло, по-моему, 12 человек, и Америка вся в моче уже стояла во главе с Трампом. Откуда же вы говорите, что они, Иран, намолотил такое большое количество? Юрочка, дорогой мой человек, это не про... это не соответствует действительности ваше заявление. Всего вам доброго.
7: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
9: Новая реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строисамвл.ру.
11: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
13: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы.
14: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Радио «Комсомольская правда». Действительно, продолжается выпуск военного ревю. Ваши вопросы принимает некто Баранец. А у меня в эфире уже Александр, Москва. Здравствуйте, Александр.
15: Здравствуйте. Ну, вот я еще утром слушаю ваше радио. И, ну, за последние дней 10 разные спикеры, ну, назову Прилепин, Борис Можаев, еще там были люди, просто я не запомнил. Но они все говорят, что все говорили одно мнение, что вот то, как сейчас складывается ситуация, остановка по линии фронта, это не самый худший вариант. Ну, Прилепин вообще там говорил, что чудовищные потери, ну, можете послушать. Вот ваше мнение, как вы считаете? Может, действительно, это не самый худший вариант? Как говорил Ленин, похабный мир лучше, чем своя работа.
4: Понимаете, я нахожусь в каком-то раздвоенном состоянии, уважаемый Александр, дорогой уважаемый человек. У меня вот мозги в раскоряку. Вот Путин говорит, что мы наступаем по всему фронту. Военкоры «Комсомольской правды», которые там... перед Киевом участвуют, говорят, что мы наступаем по всему фронту.
15: Ну, Прилепин вроде тоже оттуда.
4: Да, внимание. Но, а можешь из носа херню выколупывать и кормить лохов, потому что я Прилепин. Вот понимаете, вот хорошо бы свести лоб к лобу Прилепина и Герасимова. И чтобы Прилепин сказал: Валерий Васильевич, вы же врете народу. Мы же стоим, никуда не двигаемся.
15: О, дело вот не только интересно. В движении, как я понимаю. Дело же не только...
4: Я говорю вам, отвечаю вам, что Прилепин в данном случае лжет, врет. Пожалуйста, умоляю вас, не будьте лохом, несмотря на все заслуги Прилепина, писательские, патриотические и так далее. Фронт не стоит на месте. Единственное, объективно, что можем сказать, на каких-то участках, возможно, застопорилось. Возможно, но на большинстве участков ведь двигаемся. Дяденька, родной, до боли, послушай меня, двигаемся. Ведь вы же посмотрите, да, там продвигаемся, даже на 100 метров есть продвижение, и это уже продвижение. А то, что говорит Прилепин, он в последнее время как-то стал пользоваться тем авторитетом, который он заслуженно наработал. Понимаете? Но это не дает права дурить российский народ. Это очень опасная вещь. Так популярность не заработаешь. Понимаете, если человек исторически недоразвит. А если человек еще ненавидящий власть, таких много, да? А если им взять на уши, влить прилепинскую брехню, это же заводит. Ну как, молодец, мы посмотрим, никто не говорит, никто. Вот только Прилепин говорит правду. Но есть же у нас такое явление. И тут есть еще Александр из Москвы, который говорит, я ни хрена бронец не пойму. Тут говорят, трон стоит, блин. Так вы извините. А вы не хотите, дорогой Александр, слышать слова о том, что российская армия отступает? Слышите меня? Знаете, кто это сказал? Зеленский. Вот идите и верьте ему. А я ему не верю. Кто следующий в эфире? Сергей Новосибирск. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, а вот кто по-настоящему контролирует Украину, Зеленского, Америка или Англия?
4: Скорее всего, Великобритания, уважаемые. Если брать в масштабах, в объемах и так далее, в уровне проникновения британской спецслужбы, охранники у нее даже британские, дорогой мой человек из Сибири. Даже британские. Правда, киевляне шутят. Может, это не охрана, а расстрельная команда прикреплена к нему на всякий случай. Британцы залезли во все поры и украинских, и военных механизмов, силовых в том числе, там имеется в виду ГУР и так далее, ну, и политических тем более и так далее. Но американцы, я бы назвал их на втором месте. Хорошо. Это кодло, говорится, такой кооператив британо-американский, но ни в коем случае не американо-британский. Я ответил вам на вопрос, зная кое-что, что мог бы еще сказать, но пока не пришло время. Да. Виктор, Москва у нас. Здравствуйте. Ну, здравствуй, дорогой мой человек. Ну, где вы там затерялись в просторах? А? Ну, я вас заждался уже, заскучал, алло. Уже зеваю. Спать алло. Хочется. Да, привет.
17: Алло, Виктор.
4: Добрый день. Я, Виктор. Добрый день.
17: Вот такой вопрос. В этом году...
4: Да, отключите, пожалуйста. Ну, невозможно же слушать. Александр из Ставрополя. Здравствуйте, Александр.
18: Добрый день, Виктор Николаевич. Я вот на что хочу обратить внимание. У нас есть такое вооружение, называется «Солнцепёк». Это термобаллистическое что-то, да? Ну, я имею в виду заряд еще там.
4: Термобаллистическое, да, да, да.
18: Да, да. Тема Борисова. Вопрос такой. А нельзя ли сделать авиабомбы термобаллические? Во-первых, дальность увеличится, заряд увеличится, масса и безопасность, и эффект. Алло.
4: Виктор Николаевич, да, вы меня слышите, а я себя не вижу. Давайте, задавайте мне вопросы, а я пока переключусь, уважаемый человек.

0: Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Давайте, включили, и что? Ну, а дальше что? Александр из Ставрополя, повторный заход. Здравствуйте, Александр из Ставрополя. Ну, здравствуйте, ваш вопрос.
4: Здравствуйте еще раз. Я вроде задал, хорошо, еще раз повторюсь. Вопрос такой. Я говорю, есть у нас...
3: Есть, я понял вопрос. Да.
4: А почему? Да. Неужели нельзя, допустим, перевести, сделать авиационную бомбу, как вот этот снаряд, понимаете? Во-первых, там увеличится масса.
3: Есть, дорогой мой, остановитесь, не тратьте время. Есть и такие авиационные бомбы. Есть, уважаемые, есть. И они работают. Они тоже называются термобарическими. Выжигают все, что попадается в этом облаке. Да. Кто следующий в эфире, оператор? Оператор, будьте добры. Михаил Киржач. Здравствуйте, Михаил из Киржача.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот украинские военнослужащие, много их сейчас в плен сдается по сравнению вот с предыдущими годами? Можно это озвучить?
3: А почему бы нельзя? Почему? Вы знаете, если проследить за динамикой украинских военнопленных, то по сравнению с начальными первыми этапами нашей войны и специальной операции, тогда были массовые переходы. Тогда иногда даже взводами переходили, даже ротами было такое. А потом, вы знаете, произошел какой-то провал вот между концом 24-го и серединой 25-го года стало меньше пленных. А вот сейчас, что я вам скажу? В день 10-12 человек переходит на нашу сторону. Они сами это признают. У нас их, украинских военнопленных, еще достаточно много. Как говорится, резерв для обмена есть.
5: И из них многие остаются в наших плену, не хотят возвращаться?
3: Немало остаются. Многие поступают на службу в 4 украинских батальона, повторяю, полностью состоявшие из бывших военнопленных. И воюют прекрасно, прекрасно воюют. Уже 4 батальона. Ладно, приоткрою вам тайну. Там в каждом батальоне примерно по 350-500 человек. Вот такое количество вы можете высчитать. А я ухожу на перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Великих Луков, 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 20 июля в 11 часов в технопарке «Электрополис» пройдет бесплатный онлайн-интенсив. Его участники узнают, зачем бизнесу и стартапам нужны технопарки, какие возможности они открывают для предпринимателей и инноваторов, как получить поддержку для развития своего проекта, а также почему сотрудничество с технопарком может стать вашим конкурентным преимуществом. Спикер, директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова расскажет о реальных документах поддержки инновационного бизнеса и ответит на вопросы. Добавим, что технопарк «Электрополис» является региональным оператором Сколково, а значит, помогает компаниям получать доступ к федеральным мерам поддержки, экспертам и возможностям для роста. Своими впечатлениями с молодогвардейцами «Единой России» об участии в смене международного гражданско-патриотического лагеря «Курган Дружбы» поделились великолукские школьники. Этот социальный проект объединил российскую и белорусскую молодежь в знак памяти о героях Великой Победы. Лагерь действовал на базе Витебского кадетского училища. Он принял 57 ребят из Псковской области. За две недели насыщенной смены были организованы различные мероприятия. От спортивных состязаний до научных исследований. Главной же целью является сохранение исторической памяти. Такой нестандартный подход к патриотическому воспитанию, сочетающий учебу и отдых, помогает подросткам не просто завести новые знакомства, но и найти свое истинное призвание. В учреждении среднего профессионального образования Псковской области поступило более 1300 заявлений от абитуриентов. Среди направлений подготовки наибольшей популярности среди будущих студентов пользуются технологическое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, сварщик, разработка и управление программным обеспечением, поварское и кондитерское дело.
0: О валютах.
7: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11.38.
0: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военная ревю полковника Виктора Баранца.
3: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск «Военное ревью». На ваши вопросы старается ответить Виктор Баранец. Вы только что слышали, как один украинский чиновник сказал, что для производства ракет «Патриот» по американской лицензии потребуется несколько недель. Він бреше, він дуже бреше. Отвечаю вам. Мне за последние дни удалось вычитать и ознакомиться с мнениями американских спецов, которые, не скрывая, открытым текстом сказали, что минимум полтора года, а то и два. Какие же здесь недели? Так вот, опережая события, хочу вам сказать, что до Киева прибегли поляки и говорят Зеленскому: «Давай, Володимир, мы тебе поможем. По лицензии будем выпускать «Патриот» в польской оборонке. А гроши нам будут, да, благодаря тебе, мы и ракету мы для себя наклепаем, и тебе сделаем». Поляки уже тут. Есть две страны, которые, в общем-то, уже по лицензии научились делать. Это Япония и Германия. Вот поляки там вроде бы замутили концерн. Я интересовался, что тот может концерн. Оказывается, просто с Америки привозили комплектующие, и их просто поляки собирали. Но это не налаживание на поточной линии, как это предусматривает американская лицензия для Зеленского. Это совершенно другая песня. Александр в эфире, здравствуйте, извините, что задержал вас. Поехали. А, Юрий из Саратова, здравствуйте. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Виктор Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, заявление Андрея Клинцевича о том, что Зеленский готовит поход на Крым после логистической блокады Крыма. Он заявил о том, что мы вооруженными силами готовимся, ну, как вот ваше мнение, ваши комментарии по этому вот вопросу, прав ли Клинцевич, откуда у него эта информация, насколько она важна и насколько она серьезна. Клинцевич вроде серьезный такой этот эксперт. Не стоит ему не доверять.
3: Как бы мне вам почестнее ответить? У нас сейчас в телевизионном ящике человек, который говорит на военную тему, он обязательно называется экспертом. Еще он называет себя президентом какой-то крупной фирмы, которая, как мой сын говорит, можно назвать ластики-табуретка. Я однажды даже поссорился на телевидении с таким человеком, говорю: вот у вас Международный институт военных проблем. Я спрашиваю, кто декан, сколько кафедр, сколько ученых, сколько из них военных. Не ответил на вопрос. Оказывается, там немытая ванная, полная бычков и пустых бутылок из-под пива. И табуретка с телефоном еще проводным. Это, оказывается, Международный институт. Что отвечаю вам по поводу Клинцевича? Это его личное мнение. Но так захотелось пофантазировать человеку. Понимаете, да, меня? Я предположение, я бы не считал для себя порядочным анализировать предположение. А вдруг Клинцевич ошибся? А вдруг войска рванут украинские на полное очищение Запорожья и Херсонской области? Вот вы тогда будете говорить: Баранец, это Баранец сам сказал, да, и так далее. Я никогда не был экспертом, запомните, и не буду им. Всего лишь я просто человек с 33-летним стажем военной службы и 55-летним стажем военной журналистики. Так что я вот таким мнением, вот даже таких людей, как Клинцевич, который достаточно сладко, логично, убедительно излагает некоторые вопросы, я всегда стараюсь включать регистр сомнения. Понимаете? Но я не хочу за глаза сейчас ему говорить: слушай, парень, а ты тут немножко бре-бре. Или откуда ты это взял? А тебе кто, Герасимов ли сообщил, что там группировка на Крым собирается идти? Хотя вы понимаете, когда мы видим суперактивность ударов по Крыму, когда мы видим, что там бегают предатели и в рот крымчанам засовывают листовку «Текайте, звицы», да? Это, видите, тут какая-то компонента военного нажима и пропагандистского нажима. Я когда бы видел такое-то, то что такое? Почему панику разводят? Может, действительно уже подогревают крымский народ для того, чтобы Миндрапа взять теля? А? Ну, это мои только рассуждения. А я попытаюсь выведать у знающих людей, что же там на самом деле происходит, и прав ли Клинцевич. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Дмитрий из Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий из Петербурга. Алло. Юрий, Московская область. Дмитрий испугался.
11: Здравствуйте, здравствуйте, полковник.
3: Ну, алло. Вообще-то, так вы знаете, обращаются проститутки на Ленинградском проспекте, как вы ко мне обращаетесь. Может, вы все-таки культурненько обратитесь? Значит, я тогда начну вам хамить.
11: Здравствуйте, товарищ полковник.
3: Пожалуйста, обращайтесь, пожалуйста.
11: Очень короткий вопрос. Называю число 5000 и ставлю знак вопроса. Вы понимаете, о чем?
3: 5000 рублей? Бумажка такая красивая. Да, понимаю об этом. Красивая бумажка. Хорошая бумажка. Да. Вот видите, во, искусство вопроса. А почему он не 10000 сказал, еще что-нибудь? Вот вы... Люди, подскажите, что он имел в виду? Может, я чего-то недопонимаю. Кто в эфире у нас, будьте добры. Александр, Тамбовская область. Ни разу сегодня никому не нахамил. Не дай бог кто-то скажет. Александр, Тамбовский. Здравствуйте, Мышлавик. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Опять начинается в Тамбовской области. На вашу передачу накладывается, включается... онлайн Тамбов и накладывает про фермера Ольга Бендюк, как стать фермером, как она там с каждым деревом разговаривает, каждое яблоне.
3: Место военного ревю, да? Место военного ревю. Да.
12: На вашу частоту накладывает вот это и перебивает. Больно сильная станция. Потом хорошо. Это было 16-12. 16-23 включили песни на войне. Видите, как можно навести порядок, чтобы вас можно было слышать постоянно? Все.
3: А у нас только один человек может навести порядок. Мне придется ему жаловаться. А как же вы думаете? Уже мало. Мишустину не пойдешь, Госдуму не пойдешь. Министерство обороны этим вопросом не ведает. Я вот сообщу при встрече большому человеку. Другого выхода нет. Потому что не одна только эта область затыкает рот радио «Комсомольской правды». Мы уже получили минимум за последний год 4 или 5 таких жалоб. Спасибо за ваш сигнал. Кто следующий в эфире? Здравствуйте. Владимир, Волгоград. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня такой вопрос. Да. А что ж ты, полковник, дожил до полковника и такой долбоёб?
3: Ну, видите, нормальненький, вот человек. Откуда он из Волгограда, да? Если бы он позвонил раньше, когда я не умел хамить, я бы сейчас этого волгоградца расцвел в лавровый лист. Но я дал слово руководству редакции не материться. И потому спи спокойно, дорогой товарищ. Память о тебе навсегда сохранится в наших сердцах. Кто следующий в эфире? Иван Ярославль.
14: Здравствуйте. Смешной товарищ предыдущий, конечно. Такой вопрос, Виктор Николаевич. По поводу 2С-38 деривации. Вот как вы думаете, почему бы не использовать эту технологию, по крайней мере, не производить полностью вещь, боевой модуль вместе с техникой, как корпусом, а прикрепить тоже МТЛБ, типа, подешевле было бы, и система у него хорошая, сбивал бы дроны на раз-два, и снаряды не такие дорогие, 30 миллиметров, и...
3: Все, я понял вопрос. Уважаемые, вы уже в одной фразе были близки к истине. Поздравляю. Я имею в виду насчет МТЛБ. Вы меня понимаете, да? Это я к вам буду ходить как тот человек. Вы знаете, что такое 5000? Да? Вот вы знаете, что такое 5000? Дорогой мой человек, есть попытки в этом направлении. Есть. И в том числе, буквально последнюю фразу, МТЛБ я видел. И видел очень любопытное сообщение. У нас минута осталась. Будьте добры, кто в эфире? Ханты-Мансийск, это свято. Здравствуйте, Сергей.
15: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Сергей из Ханты-Мансийска. У меня простой вопрос. Такой, может, вы раньше отвечали, но я не слышал. Каким образом даются такие меткие, емкие и красивые названия нашим новым системам, боеприпасам, дронам? Вот последние бандероли, может быть, не последние.
3: Да,
15: вот,
3: да.
15: Кто принимает решение о названии?
3: Отвечаю. Названия выбираются самым разным способом. Иногда методом слепого тыка. Есть такой электронный словарь, просто открывает человек, тычет пальцем. Но правда, это один вот такой вопрос. Второе, это бывает, допустим, серии. Акация, цветящая тария, да. И так и другие вещи. Бывает, что в честь родины главного конструктора, да, вот Казбек, например. Откуда взялись этот в ящике наш в ядерном, да? Казбек. А человек, оказывается, с Кавказа.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
16: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Комсомольская правда» и с вами официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. А также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», в которой мы разбираемся, почему же одна вода может влиять на наше здоровье, самочувствие позитивно, а другая нет. Эфир короткий, поэтому давайте сразу к делу. Я сейчас объединю сразу несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу. Брали людей в одинаковых условиях и делили на две группы. В одной группе давали пить простую воду, а в другой – ионизированную. И везде, где люди пили, это такой маленький спойлер, да, где люди пили ионизированную воду, их состояние менялось в лучшую сторону, а там, где пили простую, ну, ничего такого не происходило. Итак, диабет второго типа. Актуальная проблема. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение, разделили их, как я уже сказал, на две группы. Одна пила простую воду, другие пили ионизированную щелочную. И там, где была простая вода, ноль изменений, а в группе с ионизированной водой сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование. Взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше. 24 человека пили простую воду, 24 ионизированную водородную. У тех, кто пил простую, без изменений, а у тех, кто пил водородную ионизированную воду, увеличилась сила в ногах. Проверяли, кстати, тестом «Встань со стула». Сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать. В группе, где пили воду ионизированную водородную, сила в ногах выросла, а в группе с простой водой снизилась. А что такое сила в ногах для человека 76+? Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники, да? Пойти погулять с внуками. Ноги держат, значит, ноги носят, да? Качество жизни совершенно другое. И еще раз, там, где пили простую воду, даже сила в ногах уменьшилась, да, а где пили водородную ионизированную, сила прибавилась. Думаем. Дальше думаем. Реология крови, то есть ее текучесть. Взяли профессиональных спортсменов, которые тренируются по 8-10 часов в день. Разделили их на две группы. Одни пили простую воду, другие — ионизированную щелочную. И вот у тех, кто пил простую воду, восстановление после нагрузок шло очень долго, кровь оставалась вязкой, а это высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, кстати, скачков давления. А вот у спортсменов, которые пили ионизированную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Вязкость крови в норме, никаких рисков, друзья. Три исследования, три разных показателя, и везде одна картина. Простая вода не дает антиоксидантных свойств, не дает силы энергии изменений в лучшую сторону, а вот ионизированная дает реальное улучшение. А вот теперь у меня сразу вопрос к вам. Какую вы воду пьете? Простую? А хотите, чтобы ваша... Или вообще не пьете, кстати? Я уверен, что если вы не пьете воду и не наладили питьевой режим, потому что она вам, возможно, не нравится. А вот с ионизированной водой это легко делать, потому что она нравится буквально всем. Сейчас расскажу. И вот хотите, вопрос продолжаю, да, чтобы ваше здоровье изменялось в лучшую сторону? Или оставалось таким же крепким, как и сейчас? Хотите, я уверен. А хотите начать правильную воду? Если есть сомнения, что вас пугает? Может быть, это сложный прибор, вы не справитесь, так думаете, да? Говорю вам, как есть. Ионизатор не сложнее электрочайника, разницы никакой. И туда нужно залить простую воду, ту самую, что пьете и что льете в чайник, да, обычную питьевую воду. И чайник, ионизатор надо включить в розетку, нажать кнопку, все, все равно то же самое. Дальше слышу, мне говорит кто-то из вас, ну, это я предполагаю, да, мне и простую воду тяжело пить, не лезет она, а в меня, а эту вашу ионизированную подавно пить не буду. И вот что я вам скажу. Единогласно, просто единогласно все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную воду, ионизированную щелочную или водородную, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу. Я не встречал ни одного еще человека, который бы сказал, я не могу пить ионизированную воду. Те, кто был не любителем воды, друзья, становятся ее поклонниками. Потому что ионизированная вода, она и меняет состояние, она и усваивается каждой клеточкой. Организм ее хочет пить. И ее очень вкусно пить, потому что она похожа на воду из горных источников. Посмотрите, какие изменения. И сахар снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить. Люди пьют, и вы, друзья, будете. Потому что если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда встраивать не нужно, настраивать не нужно, все за вас сделали наши умы инженеров. Никого вызывать не нужно, с этим даже, кстати, справится ребенок. Все интуитивно, легко, просто и понятно. И инструкция есть иллюстрированная, и с часто задаваемыми вопросами, с ответами на них в инструкции все есть, да. А цена сегодня, друзья, на ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 не просто выгодная, да, со скидкой. Плюс еще вы получаете второй прибор, то есть по одной цене со скидкой вы получаете еще и второй прибор, портативный генератор водородной воды Aqualife Light. И цена этого комплекта всего 34 тысячи рублей. Друзья, я вынужден сообщить, что этот комплект уже заканчивается по этой цене, поэтому у вас время есть всего лишь до 19:00 по московскому времени. Поэтому успейте заказать прямо сейчас. Если вы давно думаете, раздумываете, вот не нужно сейчас этого делать, нужно позвонить прямо сейчас, потому что это максимально выгодная цена, которую мы можем вам предложить как производитель. Но, к сожалению, и логистика дорожает, и комплектующие дорожают, и уже в ближайшее время цены, может, даже этого комплекта уже не будет. Может, только по этой цене, а может, вообще его. Поэтому не нужно сейчас раздумывать. У вас есть тестовый период 90 дней, который мы вам даем на раздумье. Вот 90 дней. Подумайте, когда уже приобретете. Да? Ну и заодно попробуйте. Так что звоните 8 800 505 0855. Вот чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая, это вот важно и нужно, друзья. попробовать. Для того, чтобы, еще раз говорю, была правильная вода под рукой, вот генератор водородной воды Light, это маленький прибор, если ионизатор от сети работает, да, то Light, генератор водородной воды, там одна кнопка, одна функция, заряжается как телефон от аккумулятора, ой, от аккумулятора, от зарядки, да, которая идет в комплекте Type-C, и все, и вы на долгое-долгое время можете заряжать любую воду, где бы вы ни находились, хоть в поле, хоть в лесу, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине куда-то едете, да, или, может быть, вы тренируетесь на прогулку с собой, можете взять. В общем, куда угодно, он работает от аккумулятора, который встроен в него. И емкость его 400 мл, он выглядит как бутылочка. И, кстати, очень красивый, стильный. Друзья, попробуйте, вот вам тестовый период в руки, помощь. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Поэтому сомнение не поможет, не действует, вот вам тестовый период. И что я хочу сказать? Чем отличается человек, который пьет простую воду от того, кто пьет ионизированную? Друзья, и тот, и другой живут, функционируют, ходят, но качество этой походки и качество этой жизни совершенно разное. Я уверен, каждый из вас хочет жить качественно, делать то, что хочется, делать то, что нравится, да? А для этого нужны силы, нужна энергия, бодрость. А для сил нужна вода, которая усваивается каждой клеткой. А каждой клеточкой может усваиваться только ионизированная вода, потому что только она является восстановителем, и именно она похожа на воду в нашем организме, которую мы теряем ежедневно, друзья, ежесекундно, особенно летом. Так что попробуйте. У вас на проверку моих слов и достоверность моих слов целых 90 дней. Мы уверены в своих словах. Я, как представитель компании, производитель ионизаторов и генераторов водородной воды, уверен в них. И чтобы вы проверили мои слова на точность, да, на достоверность, мы даем вам целых 3 месяца, то есть 90 дней. Так что звоните 8 800 505 0855. Но если у вас осталось возражение, у меня сейчас нет денег, оплата, друзья, при получении, сейчас вы не платите, просто звоните и делайте заказ. Сейчас

0: Аксон. Да, он маленький, он размером со спичечную коробку и служит для того, чтобы избавиться от боли. Я так однажды сложилось у меня, вот, ну, боль застигла меня ночью. И болела у меня жутко голова, я находился на даче у сестры, все спали, и я не знал, куда идти, где взять таблетку от головной боли. Это было давно, я не знал еще ни о технологии нейроденс, не было, конечно же, и прибора такого у меня под рукой, нейроденс Аксон. И я целую ночь промучился с головной болью. Да, потом уже утром меня сестра спасла, там нашла таблетку, там я и водички начал пить. Кстати, если голова болит, не тянитесь за таблеткой, попробуйте в первую очередь выпить воды, лучше ионизированная, она лучше усваивается. Но так или иначе, если у вас боль, неважно, головная боль, зубная боль, боль там какая угодно, боль застигла врасплох, вот нейроденс Аксон, он призван к тому, чтобы избавить вас от этой боли. Это медицинский прибор. Еще раз говорю, размером со спичечную коробку. Даже, по-моему, поместится в кармане, и сильно не будет даже видно, что он там в кармане лежит. Да, я к тому, что если вы возьмете его с собой куда-то, да, он не будет мешать. А можете в театр с собой взять, в кинотеатр, да, куда угодно. То есть этот прибор избавляет нас от боли. Но самое главное, цена. Заканчивается время, не могу все рассказать, не успеваю, поэтому все подробности по номеру телефона 8 800 505 0855. А цена на нейроденс Аксон сегодня максимально низкая, она заканчивается тоже 4900 рублей. А два вы можете приобрести по цене 8000 рублей. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Звоните и будьте здоровы, успейте дозвониться до 19:00. Слушайте радио.
1: О, фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Историк-политолог Владимир Семендей об отношении к русскоговорящим в Прибалтике.
7: Тихой сапой сейчас ведется работа по выдворению граждан России, постоянно проживающих на территории Латвии. Для них введена совершенно убийственная система по, так сказать, унижению. Нужно подписать неприемлемые бумаги и так далее. Нужно сдать язык на тот уровень, который не требуется для простого жителя, особенно пенсионера. И, соответственно, первая категория, которая попадает под выдворение, это граждане России. Далее соседняя Эстония уже начала практиковать, пока единичные, но тем не менее уже существующие случаи выдворения не граждан Эстонии на территории России. Кроме того, планируется интернировать всех русскоязычных жителей, в том числе и граждан Латвии и Эстонии, которые не соответствуют нынешней повестке политической в этих странах, и в случае обострения обстановки они будут изолированы и интернированы. Вот такие, к сожалению, там планы.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. В Москве 17 часов, в Калининграде 16, в Иркутске 10 вечера, во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
8: Размещение каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих на Украине неприемлемо. Они станут законной военной целью в случае дислокации. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Как напомнила дипломат, ранее президент Франции Эммануэль Макрон на саммите стран коалиции желающих заявил, что планы по развертыванию сил, которые будут дислоцированы вдали от линии,

0: Фронта готовы. В ближайшие месяцы в приграничных с Украиной европейских странах пройдут их учения. Захарова отметила, что это будет де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России. Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели.
1: О санкциях.
0: Дональд Трамп готов поддержать законопроект о новых антироссийских санкциях лишь при условии, что он сам сможет их отменять. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источник. Собеседник уточнил, что глава Белого дома считает подобные полномочия важным инструментом на переговорах с Москвой. Однако прежде, как известно, данный вопрос уже вызывал разногласия между администрацией США и демократами. Ранее стало известно, что страны-участники Евросоюза решили убрать морепродукты из 21-го списка санкций. Против России. При этом члены объединения так и не смогли пока согласовать новый перечень ограничений.
1: О судебных делах.
0: Прокуратура Парижа высказалась против освобождения под судебный надзор задержанной во Франции по делу о шпионаже российской активистки, основательницы СОС Донбасса Анны Новиковой. Это сообщил ее адвокат Филипп Девель. Следственный судья сегодня допросит Новикову по делу о шпионаже. О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса, в том числе Новиковой, стало известно в ноябре прошлого года. Поводом для уголовного преследования стала исключительно благотворительная деятельность. Ассоциация занимается сбором продуктов, медикаментов и одежды для жителей ДНР и ЛНР.
1: О происшествии.
0: Мужчина наспор залез в мусоропровод в Нижнем Новгороде. Спасателям пришлось вскрыть бетонную трубу в подъезде. Самостоятельно мужчина выбраться не смог, потому что провалился и застрял. Обошлось без серьезных травм.
1: Обо всем.
0: Самый большой кубок в истории янтарного производства весом более 30 килограммов изготовили в Калининграде к 80-летию области. Высота изделия составила 124 сантиметра, вес почти 33 килограмма. Кубок выполнен из редкого вида балтийского янтаря – пейзажного. И о погоде. В эти минуты в российской столице 24 градуса выше нуля, завтра днем будет плюс 18-20 и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки-ФМ. Наш спорт».
4: Доброго времени суток всем радиослушателям «Луки-ФМ» на 102.6. Программа «Наш спорт», и она несколько в нестандартном формате выходит сегодня, но, тем не менее, нам поговорить есть о чем. Мы поговорим мы сегодня о футболе, футболе не только мировом, который сейчас вокруг да около везде, чемпионат мира все-таки идет, но все-таки программа «Наш спорт», и поэтому мы поговорим о футболе более локальном, более приземленном, более своем, поговорим о «Луки-Энергии», которая завершила первый круг в первенстве России во второй лиге, лиге Б, в своей группе 2, потому что есть о чем поговорить. За все годы существования клуба такого с нами еще не случалось, и то ли еще будет.

0: Рекорд.
1: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где на волнах 102.6 программа «Наш спорт», и мы сегодня говорим о первой части сезона, первом круге Луки Энергии. Пока в первой части программы мы поговорили о том, что ждало нас в межсезонье и как мы подходили к новому сезону. Ну а теперь поговорим уже о сезоне действительно 2025 года во второй лиге в группе 2, в дивизионе Б. В общем, много таких вводных, но кто в курсе, тот в курсе, что называется. Что за иерархия в российском футболе и где в этой иерархии находится футбольный клуб Луки Энергия. Мы поговорили о том, что команда глобально перестроилась. Это действительно стало уже новой командой. Это новый клуб с новыми задачами, новым тренерским штабом. И действительно было интересно понаблюдать в первых турах, куда же мы идем, учитывая, что в прошлом году тоже был достаточно удачный старт, который хотелось бы, конечно, переплюнуть, и не знали, чего ждать, как это получится или нет. И первые игры действительно вызывали некоторый трепет, учитывая, что в гостевой матче в марте еще, 28 марта против «Динамо» Санкт-Петербурга на выезде, действительно, первая встреча была 0-0, сыграли и как-то без голов, да, ну, с другой стороны, не пропустили. Большая группа болельщиков отправилась в Санкт-Петербург поддержать нашу команду на выезде, на первой игре, что называется, в новой, наверное, эпохе даже нашего клуба. Ну и вернулись 0-0, не проиграли, уже хорошо, и такие сдержанные, оптимизмом преисполненные, вернулись домой, и 5 апреля против Долгопрудненского «Космоса» дома уже проводили свою первую домашнюю встречу. Она сложилась достаточно интересно с точки зрения драматургии футбольного матча, но недосказанно с точки зрения результат. На 11-й минуте Иван Галанин, вот тот самый воспитанник московского «Локомотива», в том числе, как я ранее говорил, забил гол. Потом у соперника было удаление, и в десятером в начале второго тайма «Космос» сумел отыграться. Так счет 1-1 и остался. И уже после двух игр две ничьи смотрелись как-то подозрительно, что называется. Ну, а потом все-таки пошло-поехало. 12 апреля выезд к Чертаново, 3-1 победа «Луки Энергии», и затем домашняя разгромная победа над Енисеем 2-3-0. После четырех игр 8 очков, ни одного поражения. Достаточно хороший результат. И к одному из лидеров прошлого сезона, отправившись в Калининград, там снова была ничья. И вот эти самые ничьи, они постепенно начинали набивать оскомину, что называется, в таблице. Но, тем не менее, поражений все никак не случалось. И вроде бы по драматургии, как я заворачиваю эти речевые обороты, должно получиться так, что вот-вот они появятся, но нет, все-таки дома победа, в гостях победа, некоторые тяжелее, некоторые легче, но и действительно весенняя часть турнира, наверное, по качеству результатов, не игры, а результатов, она все-таки вызывала вопросы, потому что одних соперников, которые были послабее, можно было бы выигрывать увереннее, как, например, выездной матч с Иркутском, где только-только в концовке Джамал Дибиргаджиев сумел забить единственный мяч, но, тем не менее, перелет в Иркутск, транспортно-логистические моменты, они всегда были сложными. Можно много огрехов было найти вот в таких вот результатах, например, матч в Смоленске, где смоленская «Искра» сумела забрать у нас очки, при этом вела в счете, а мы отличились только с пенальти. 1-1, до сих пор «Искра» находится на предпоследнем месте, но мы на предпервом, забегая вперед, скажем. В общем, действительно, потери очков были, но это футбол, такое случается. Тем не менее, к 5 июля, когда дома сыграли с «Череповцом», мы уверенно, крупно победили 3-0, у «Луки Энергии» до сих пор в таблице ни одного поражения. К сожалению, да, иногда так получается, что вроде бы красивая статистика, единственный ноль в таблице, ни одного поражения, но оказалось, «Луки Энергия» при таких раскладах на втором месте, уступая «Динамо» Санкт-Петербургу, с которым начинали чемпионат, начинали первенство. На втором месте «Динамо» Санкт-Петербург первое. Отрыв всего очко, но еще два тура назад этот отрыв составлял 5 очков. «Динамо» Санкт-Петербург сделала подарок, и две крайних встречи свело в ничью, причем одна из них в дерби со «Звездой» Санкт-Петербурга, ну и одна дома с «Торпедо» Владимиром. В общем, ушли на перерыв мы, на небольшой, который будет длиться почти месяц, чуть меньше, с отрывом в одно очко, и смотрим на таблицу с достаточно уверенным оптимизмом, потому что ниже Чертанова отрывается на 4 очка от нас, почти что не очень может достать за одну игру уж точно. Ну, а Санкт-Петербург растерял свой гандикап, и это не может не радовать. Если честно, с точки зрения какой-то

0: драматургии было бы интересно посмотреть, что до последнего тура ни «Динамо» Санкт-Петербург, ни «Луки Энергия» не будут терять очков, будут одерживать победы. Почему? Потому что заключительный матч чемпионата, заключительный матч первенства для «Луки Энергии» состоится именно дома 1 ноября против «Динамо» Санкт-Петербурга, и это может стать эдаким золотым матчем за серебро. Серебро — это подгруппа в Лиге А, в которую мы стремительно хотим выбраться с первого места в нашей группе. Поживем, увидим, получится ли это. Вот такая вот история. «Луки Энергия» впервые за всю историю своего существования именно в этой реинкарнации, в формате «Луки Энергии», который существует с 2014 года, в профессиональной лиге, во второй лиге, мы действительно боремся за что-то, и тут уже аппетит просыпается во время игры. Безусловно, мы смотрим на результаты, смотрим на таблицу и верим, что можем занять первую строчку, и это вполне себе реалистичные задачи. Учитывая последнее интервью, которое давали и генеральный директор клуба Александр Анцура, мы видим, что цели высокие, и проект не однодневный. Верим, болеем за «Луки Энергию», надеемся, что действительно цель с первой лиги — это не просто громкие заявления, но постепенная работа, и вроде бы говорят, что у нас есть ресурс для такого, как минимум инфраструктурный. Хотя для многих это может звучать удивительным образом, потому что часто мы сталкивались с неготовностью даже на уровне второй лиги каких-то аспектов, например, стадиона. Ну что ж, вот такие истории с «Луки Энергии» случаются, и хочется отметить, что кроме того, что в таблице мы как-то достаточно высоко, у нас еще и Иван Галанин, например, в гонке бомбардиров, 5 голов на его счету, у лидера из Балтики всего лишь 7. В общем, у нас много футболистов. Михаил Селюков, в частности, находится в лидирующей группе по количеству забитых. В общем, можно еще и за такой табличкой наблюдать. Но и, как говорил Александр Танцура в одном из интервью, в своем практически единственном в качестве генерального директора «Луки Энергии», есть уже предложение по некоторым футболистам, и это, конечно, нюанс. Но с точки зрения большого формата клуба, который действительно будет работать на развитие в разных направлениях, отношения с переходом игроков в другие клубы могут, в частности, помочь клубу и усиливаться на формате гораздо большем. В общем, поживем-увидим. Перерыв у «Луки Энергии» стартовал. Стартовал перерыв во второй лиге. Ближайший домашний матч проведем только 2 августа, в день воздушно-десантных войск. «Луки Энергия» примет Чертаново, ну а гостевая встреча 26 июля. Вот такой у нас сегодня получился наш спорт. Вот такой сегодня у нас футбольный формат, без единого практически слова о чемпионате мира по футболу. Слушайте нас в группе ВКонтакте «Луки ФМ», радио твоего города. Обязательно подписывайтесь и следите за новостями. Ну и подписывайтесь на канал «Луки Энергии» в Максе и в ВКонтакте. На сегодня это все. В студии был Дмитрий Иванов. Всем пока-пока. Всем чистого неба и футбольного мяча где-то рядом. Всем пока.
1: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».

0: Честное риэлторское.
1: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
2: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
1: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: «Эпштейн. Империя монстра». Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
8: О важном.
7: Обязательство Киева нарастить мобилизацию на Украине в обмен на кредит Евросоюза в 90 миллиардов евро стало реализуемым Владимиром Зеленским геноцидом собственного народа, поверившего в его многократные речи о демократии и законности. На это указала официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, на Украине среди способов якобы исправить положение все чаще звучит идея безотлагательного снижения возраста рекрутируемых до 22 лет. А лучше раздаются и такие голоса где-то в районе Банковой сразу до 18.
6: О безопасности.
7: В МИДе призвали граждан России учитывать, что Молдавия перестала быть безопасной страной для путешествий. В аэропорту Кишинева россияне зачастую подвергаются буквально издевательствам со стороны пограничных властей. Это выражается в многочасовых безосновательных проверках, досмотрах. Под надуманными предлогами в их отношении заводят уголовные дела.
6: О мошенниках.
7: Мошенники придумали новую схему обмана. Как рассказал СМИ доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, аферисты публикуют поддельные объявления о помощи пожилым людям. Предлагают должность помощника для пенсионеров с задачей покупать продукты. После согласия злоумышленник просит перейти в мессенджер, объясняя это удобством для списков и переводов средств. Далее на телефон жертвы приходит поддельный СМС от банка о зачислении крупной суммы, чтобы создать иллюзию надежности. По словам эксперта, решающий момент наступает во время звонка. Мошенник требует включить демонстрацию экрана якобы для подтверждения чека. Преступник видит все пароли и коды, которые вводит жертва. Этого хватает, чтобы получить доступ к банковскому счету. Спрей от насморка прожег москвичке дыру в носу. Девушка 3 года пользовалась назальным спреем после обычной простуды и постепенно привыкла к препарату. Теперь исправить ситуацию поможет только операция, говорят врачи.
6: Обо всем.
7: Фломастер-астронавта база Олдрина, благодаря которому экипаж «Аполлона-11» смог покинуть Луну, выставят на аукцион. Об этом сообщает «Гардиан». Стоимость серебристого пластикового фломастера оценивают 800 тысяч миллион долларов. Вместе с ним продадут обломок выключателя. Оба предмета хранились в личной коллекции Олдрина. Поломка произошла в июле 1969 года, после первой прогулки по Луне. Олдрин починил с помощью фломастера выключатель, который подавал электричество на двигатель для взлета. Если бы это не сработало, астронавты могли навсегда остаться на Луне. И о погоде. В эти минуты в российской столице 24 градуса выше нуля. Завтра днем будет плюс 18-20 и дождь. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 24. Завтра днем будет плюс 19-20 градусов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
9: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
10: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
11: Дорогие любители русского языка, здравствуйте! В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер 1 Татьяна Рассолова. А в гостях у меня моя ученица, еще раз подчеркиваю гордость, Алла Андреевна Прохорова, замдиректора по воспитательной работе лицея номер 10.
12: Здравствуйте, Инна Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рада снова присутствовать в этой студии на вашей передаче. Моей любимой.
11: Замечательно. У нас сегодня разговор пойдет, уважаемые радиослушатели. Нет, ни в коем случае не о термосе, не о кружке, а о форуме классных руководителей. В этом году впервые в Пскове на площадке школы номер 28 православным уклоном изучением православия проходил окружной форум классных руководителей. То есть весь Северо-Запад приехал в Псков. Вам, Алла Андреевна, вопрос такой, как историку тоже, да? Вот ваше мнение о проведении такого масштабного мероприятия в Пскове?
12: Очень приятно и гордо за наш регион. Да, в этом году Псковская область приняла окружной форум классных руководителей, а 2026 год – это год единства народов России, как мы все знаем, поэтому очень приятно на нашей псковской земле, месте силы, месте нашей великой такой ратной истории принимать классных руководителей, ну пусть не со всей страны, хотя даже можно сказать и со всей страны, да, к нам приезжали классные руководители из Челябинска. Я считаю, что это очень, наверное, каждый регион нашел бы, чем привлечь внимание, да, в такой год гостей, но Псковская область, место, где начинается Россия, это, наверное, самый лучший выбор со стороны организаторов для проведения такого интересного мероприятия.
11: Угу. И, уважаемые радиослушатели, Али, сейчас напомню тоже с урока, да, Псков, название города, у нас же передача «Как это по-русски», да, вот почему города называются именно так? Очень многие. Ну, конечно, наш город Великие Луки исключение, а вот Псков оказывается по реке Пскове. Вот название города именно по гидрониму, и это очень важно.
12: Да, я бы немножко дополнила. Uh-huh. Великие Луки, возможно, тоже, может быть, не по названию реки, но по названию излучины нашей, да, реки Ловоть называются.
11: Uh-huh. Тоже с рекой связано.
12: Да, тоже с рекой связано, потому что люди, конечно же, всегда селились в первую очередь возле воды, возле пресных водоемов, будь то реки или озера, поэтому...
11: Да, и... поэтому излучина – это один из вариантов и более достоверных, конечно. Как относитесь, Алла Андреевна, вы к форумному туризму? Вот мы с вами из одного форума в другой, да, и, в общем-то, всегда встречаемся с одними и теми же людьми очень часто. И сейчас тоже на форуме мы видели очень много знакомых лиц, обнимались, единомышленники наши, да, встречаемся как родные, как семья. Вот как вы относитесь к форумному туризму?
12: Ну, естественно, если я являюсь, да, активным участником форумов, я очень положительно отношусь к форумному туризму, хотя это название мне не очень нравится, потому что форум – это работа.
11: Да.
12: И на форум попасть не так просто, как кажется. Сколько мы получаем отказов, да, если мы заявляемся, вот становимся участниками форумной кампании, об этом же мало кто знает.
11: Конечно.
12: Вот, а когда ты находишься уже в неком потоке, я вот все равно, наверное, верю в вот это влияние Вселенной, да, твое желание. И когда открываются двери, то действительно нужно пользоваться этими возможностями, потому что это в первую очередь возможности. На форуме мы получаем очень много от лекторов, от людей, с которыми взаимодействуем. Ну и форум – это, наверное, не совсем туризм, это работа. Если говорить, да, про масштабные форумы, может быть, федерального уровня, там всегда проходит колоссальное обучение. Учиться в любом возрасте сложно, это не так-то просто. Командная работа, где нужно рассказывать о себе, это тоже не всем людям, да, вот так вот легко и сразу дается. Очень часто нужно какие-то придумывать проекты, работать в команде по созданию, может быть, какого-то продукта, его защищать потом. Некоторые форумы, тем более, вы знаете, да, заканчиваются и в час ночи, и в два ночи.
11: Да.
12: И не предполагают, например, некой экскурсионной программы, а ты в два часа ночи идешь...
11: Сенеж, например.
12: Сенеж, да, идешь на гору, чтобы увидеть место дуэли Лермонтова, потому что ты не можешь, как активный человек, позволить себе лечь спать и не увидеть...
11: Или в 6 утра, встаешь и идешь опять-таки в гору.
12: Да, совсем недавно мы с наставниками движения первых были в Екатеринбурге, где тоже не было предусмотрено, ну, насыщенная, плотная программа форума заканчивалась в 11 вечера, но мы ночью выбирались, чтобы посмотреть столицу Урала, потому что, ну, иначе когда, может быть, такая возможность еще предоставится. Поэтому в течение года, да, у нас же год измеряется учебным годом, вот лично у меня было очень много предложений, возможностей поездить, но уже вот летом очень здорово.
11: Да.
12: Поехал без всяких зазрений совести.
11: Я тоже хотела сказать, что летом это просто оптимально, замечательно во время отпуска. Мы так здорово пообщались с коллегами, никуда не спешили. Единственное, конечно, что чуть-чуть ложка дегтя в бочку меда, это логистика. Мы на юге Псковской области, как бы уехать нам пришлось раньше с форума классных руководителей.
12: К сожалению,
11: мы не смогли увидеть фееричное подведение итогов итогов и финал форума. Он всегда бывает очень трогательным.
12: Но в любом случае хочется очень поблагодарить наш регион, наше министерство, наш институт повышения квалификации за организацию, предоставление площадки. Но в целом все было на высоте. Здорово, классно. Вот, поэтому еще бы, конечно, надо участвовать, ездить. Да, и я вот еще хочу добавить в этом смысле, что в течение года, вот лично я уже стараюсь выбирать в течение учебного года, в рабочее время, в рабочий период, выбирать те форумы, слеты, может быть, фестивали, площадки, куда я могу вывести детей, потому что в первую очередь хочется им показать их возможности. Вот. Ну и как перед эфиром я вам уже сказала, что это можно на целый отдельный эфир записать.
11: Да, а мы так и сделаем. Но только сделаем так, да, чтобы это могли услышать дети, которые начали учиться, да, сейчас они пускай обнуляются и отдыхают. В начале учебного года мы обязательно запишем, уважаемые радиослушатели, такой эфир и расскажем о тех форумах, куда можно поехать с детьми. Конечно же, Алла Андреевна мыслит как заместитель директора по воспитательной работе. А я как учитель еще могу добавить, что, конечно, у меня как учителя русского языка и литературы огромная ответственность перед детьми за ОГЭ, ЕГЭ. В этом году у меня 2 девятых класса сдавали ОГЭ. Очень успешно. Сдавали литературу. Все девочки получили 5. Их, правда, было целых 2. Вот. Кто сдавал литературу. Все сдали, и были и высшие результаты по ОГЭ. Вот я полностью уверена в том, когда, знаете, учитель вдохновлен, он интересно может быть детям, и урок будет эффективным каждый, потому что, как и у родителей, да, родители часто говорят, мы работаем, нам некогда. Важно не количество времени, а качество времени, проведенного с детьми в этой ситуации. И поэтому я нисколько не переживаю, когда уезжаю. У меня есть и задания, у меня есть то, что дети могут выполнить самостоятельно, но мы обязательно потом с ними рефлексируем. Что запомнилось, Алла Андреевна, с этого форума вот особенно ярко и сейчас вот послевкусие?
12: Для меня, наверное, самой яркой точкой, даже не точкой, а самым ярким событием этого форума, это была мастер-класс от народного учителя, от учителя русского языка и литературы, вашей коллеги Тина Борисовна, да, Екатерины Дмитриевны из города Санкт-Петербурга. Ну, это, конечно...
11: Да, из 56-й гимназии.
12: Да-да-да, это, конечно, было потрясающе, и встречи с такими людьми, они вдохновляют на свою дальнейшую работу, и ты понимаешь, каким должен быть учителем, и каким может быть учитель нашего времени. Вот. И тут хочется, конечно, сказать, что меня учили хорошие учителя. У меня есть и вы, Татьяна Борисовна. Ну и в целом в нашем 10-м лицее всегда работали и работают креативные специалисты. И реклама тоже. Приходите. 10-й лицей сейчас
11: вас ждет. 10-й класс. Первая школа тоже. Нам нужна реклама. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
13: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменных мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница.
17: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
18: «Как это по-русски» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
11: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». А я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы, школа номер один Татьяна Рассолова. В гостях у меня заместитель директора по воспитательной работе Алла Андреевна Прохорова. Мы сейчас отрекламировали наши школы и продолжаем дальше о мастер-классе народного учителя.
12: Да, Екатерина Дмитриевна, конечно, поразила своим умением подавать материал. Вроде бы ничего такого, да, вот чего бы ты не знал или, да, о чем бы ты сам не догадался, но это было настолько интересно.
11: Это было скомпоновано верно.
12: Это
11: логически выстроено.
12: Это так погружало. Это было о нашей истории, о путешествиях, для меня очень близкой темы, да, о том, как рассказать о России, о том, как побудить детей изучать свою страну даже не с точки зрения истории, с точки зрения, да, вот и нашего времени, но, собственно, обязательно что-то.
11: Даже о своих знакомых, да, вот можно, оказывается, рассказать о тем, с кем дружит мама, с кем дружит папа, да, и это, может быть, какие-то уникальные люди. Вот это вот тоже меня очень сильно поразило.
12: Да, это было очень интересно. Это, конечно же, будет... Ведь как работает наш мозг, да? Для чего вообще в целом ехать на форум?
11: Да.
12: Ты слушаешь одну лекцию, другую лекцию, мастер-класс, обмениваешься, да, вот о чем-то просто разговариваешь с коллегами, и потом в нужный момент, ведь наш мозг — это вот ИИ, да?
11: Проецирует
12: то, что придумали люди, да? Как оно вообще? Да, ты даешь ему запрос, и оно тебе выбирает из того, что уже ранее придумано. Также в целом работает и мозг, ведь... На самом деле, да, никто бы никогда не придумал бы никакую таблицу, вот эту периодическую, да, систему Менделеева, тот же самый Менделеев, она бы ему не приснилась бы никогда, если бы у него не было глубоких знаний о химии. То есть
11: да.
12: Это все мозгом перерабатывается в определенную систему. Точно так же и на форуме получил там, тут информацию какую-то, и в нужный момент вот так работает креативность. Мозг тебе выдает, он генерит то, что тебе нужно сейчас. Ну, действительно, конечно, все равно иногда нужно и напрячься в этом смысле, но тем не менее, если нет некой насмотренности, да, нет разной информации в голове,
11: начитанности,
12: знаний, да, и какого-то приобретенного опыта в тех же самых дискуссиях, командной работе, и не из чего генерить тогда. Вот, собственно, все, что мы делаем в школе, все, что мы предлагаем нашим детям сейчас, я как замповоспитатель, да, или как один из организаторов, ну, всех мероприятий и событий школьных, воспитательных в том числе, конечно, всегда пользуюсь тем, что получаю на форумах, да, вижу у других, и что-то получается придумывать самой.
11: Да.
12: Так это работает.
11: Да, конечно, потому что нужно создать определенную среду, в которой будут наши дети воспитываться. Ну, а я, конечно же, помню, и для меня всегда ярким моментом является классная тема. Да, в общем-то, с нее началась и наша программа, уважаемые радиослушатели, за что огромное спасибо Александру Николаевичу Козловскому за то, что он предоставил нам эту студию. Я, по сути дела, единственная в стране, кто вещает вот так вот на всю страну, да, простой учитель русского языка и литературы ведет программу. Это, конечно, просто уникально. И это все толчок классной темы. Когда я увидела, сколько учителей у нас на Северо-Западе уже стали финалистами и полуфиналистами. Кстати, они там не все были представлены, потому что из Санкт-Петербурга еще не все приехали.
12: Так даже из нашей области еще.
11: Да, из нашей области. Да, Галина Петрова. Вот, она тоже участвовала стала в полуфиналисткой. Ну, в общем, здесь, конечно, это незабываемо. Это эмоции. Вот, это новый опыт. И я не перестаю говорить, это звездность. Это моя мечта, когда учитель становится звездой не ради тщеславия, ради того, чтобы популяризировать профессию и показать, насколько талантливыми, творческими, умными, красивыми могут быть учителя.
12: Да, и тут хочется добавить, Инна Борисовна, конечно, скромничает, когда говорит «простой учитель», да, вот звездный учитель, будем честны. И вот когда вызвали полуфиналистов, да, ну, я знаю, Инна Борисовна, кого-то тоже знаю, но для меня было открытием, вот, надеюсь, не ошибусь, Игорь Олегович Петров из Великого Новгорода.
11: Да.
12: А мы были у него на экскурсии. Вот эти вот костюмированные экскурсии по новгородскому детину, Ленцо, где Збыслав и там вот еще, да, значит, посадник водят и рассказывает, мы были своей семьей, с друзьями у него на экскурсии, и сейчас я вижу, что это учитель. Представляете, какие учителя.
11: Да.
12: И у нас в России звездные, я не знаю, великие, и у них надо брать пример, конечно.
11: Конечно.
12: Вообще профессионализма не только нам, учителям, а в целом, наверное, людям, да, как детям, когда они видят такого учителя, они потом и в других профессиях понимают, как нужно относиться к делу, с какой ответственностью и с каким профессионализмом.
11: Ну, в общем, о форуме классных руководителей мы можем говорить часами. Но второй день был посвящен воспитательным практикам. Это возможность не только заявить о себе, но и стать просветителем, наставником, экспертом. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте, что вы представляли на форуме, в какой секции работали?
12: Я уже третий раз выступаю с практиками нашей школы на марафоне практик от, получается, издательства просвещения, является организатором, да, вот этой проектной сессии, и мы работаем с прошлого года с издательством просвещения в плане записи дополнительных лекций для конференции, да, которая на всю Россию называется «Классный подход», и в прошлом году я записывала издательство просвещения к 80-летию Победы, выпустила потрясающую книгу о героях, причем о героях не только Великой Отечественной войны, но и Первой мировой, там все локальные конфликты, в общем, это очень интересное пособие, и написано тем языком, с которым можно, да, давать это детям, и я записывала чтение для онлайн-чтений вот этой книги про Александра Матросова, ну, собственно, потому что это наша земля, да, и мне самой это было очень интересно, трепетно, и это я делала в музее, в доме детского творчества, как раз, да, в музее дивизии имени Матросова. В целом, я всегда участвую в патриотической секции или в секции краеведения, ну, что близко мне и что откликается, как раз перекликается с тем, что лицей номер 10 является школой подготовки государственной муниципальной службе, и в этом смысле нам есть чем поделиться. В этом году я рассказывала об опыте нашего кадетского движения, которое с 1993 года в Великолукской школе организовано когда-то еще Александром Анатольевичем Шулаевым, и по сей день живет, модернизируется, и в этом году мы открываем на базе наших кадетских классов три класса Следственного комитета Российской Федерации. То есть, возможно, это будет и смена формы, и дополнительные занятия социально-правового характера.
11: Интересно. А я говорила о своем пути, о своем опыте работы, и, уважаемые радиослушатели, нам с Аллой Андреевной по результатам работы вот секций по воспитательным практикам предоставлена возможность быть очными участниками форума от просвещения, вот, от издательства просвещения. Еще один форум, Алла Андреевна, в нашей копилке.
12: Но он будет в августе, поэтому как раз, да, перед началом учебного года
11: зарядимся.
12: Будет неплохо, да, зарядиться. И чем хороши вот эти вот, именно этот форум, здесь идет обмен практиками с классными руководителями, да, может быть, с учителями и с заместителями директоров, которые непосредственно работают, скажем так, в полях, да, и которые могут поделиться тем конкретно чем-то, что работает, приносит определенные результаты. Это ценно. Что-то всегда можно взять
11: это
12: в свою
11: ценно.
12: Работу.
11: Это не то, что, знаете, написанная монография, вступление, основная часть на 37 томов, да, и заключение, и вдруг ты там находишь в этой книге совсем вот то, что сейчас, ну, неприемлемо, да, а это здесь и сейчас работающая практика. Вот в этом ценность форума классных руководителей, когда мы, общаясь с коллегами, получаем помощь, вот ежесекундную даже. Вот мне что-то нужно, я задаю вопрос в чате, и мне сразу же раз, два, три, четыре, пять, несколько ответов, и я уже могу из этого ответа, да, какую-то свою идею взять. Вот, ну, всегда некие скептики говорят, ну и ладно, а что нового? Да, вот для вас что нового?
12: Продолжая, наверное, тему практика нового. Вы знаете, вот сейчас тоже хочется немножко, наверное, не прямо ответить на вопрос, уйти в сторону, добавить, что сейчас воспитательная система, в принципе, как для классного руководителя, да, для меня, как для зама по воспитательной, она строится по неким шаблонам. Нам выдают сценарии готовые, нам, советникам, наставникам движения первых, по ним, в принципе, легко работать, потому что все прописано, что сделаем от и до. Но ведь интереснее, наверное, когда какой-то есть свой продукт, и, например, учителя из Мурманска что-то придумали, классные руководители, и смогли организовать у себя, и ты, когда это слышишь, да, и понимаешь, как ты можешь это применить в своей работе, вот это, наверное, и будет тем самым новым, до чего ты здесь не догадался, до чего методисты тоже не догадались и не написали в сценариях, а ты обменялся с простым, да, в результате простого человеческого общения и можешь как-то здесь применять для себя.
11: Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все темы нашего радиоэфира, а наших выпускников, которые сейчас подают документы в 5 вузов, я призываю обязательно подать документы в педагогический институт. Вы знаете, как говорится у нас в народе, стерпится, слюбится, а мы, наставники, поможем. Да, до скорых встреч в эфире, а подкаст нашей радиопередачи вы сможете увидеть и услышать сразу же после выхода нашей радиопередачи в эфире ВКонтакте Луки FM. До скорых встреч!
19: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
20: Просто космос.
21: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах – Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы

0: Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Утренняя тяжесть, от которой сложно избавиться, метеоризм, портящий весь день, и мучительное ожидание, которое может затянуться на неделю. Зачастую причина не в питании, а в самом кишечнике. Он будто уснул и не хочет работать. Виной всему может быть раздраженная слизистая кишечника и его гладкая мускулатура. Пробудите свой кишечник. Попробуйте добавить к своему питанию специализированное лечебное питание «Пилорис», ведь он создан для этого. Позвоните с мобильного +125. Узнайте подробнее про «Пилорис». А при заказе вы сможете получить упаковку «Пилорис» в подарок. +125. «Пилорис» — это возможность подарить себе комфорт и ощущение легкости. В его основе уникальный полисахарид фукоидан, полученный по запатентованной технологии из царь-водорослей фукус. «Пилорис» — это возможность позаботиться о желудочно-кишечном тракте, поддержать баланс микрофлоры, чистоту кишечника и регулярность стула. Это ежедневное ощущение комфорта и легкости. Позвоните и узнайте подробнее про «Пилорис» по телефону +125. А при заказе вы сможете получить упаковку «Пилорис» в подарок. +125. Звонки по России бесплатные. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
3: Поставки вооружений киевскому режиму препятствуют урегулированию конфликта на Украине. Странам Запада пора перестать прикрываться разговорами о мире. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она напомнила о саморазоблачительных высказываниях бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что без западных поставок конфликт на Украине завершился бы в течение дней, недель или месяца. Если западные государства, участники ОБСЕ, искренне хотят положить конец противостоянию, которое оттягивает ресурсы их собственных налогоплательщиков, им просто нужно прекратить оружейную подпитку киевского режима, указала официальный представитель МИДа.
1: О спецоперации.
3: Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Это сообщает Минобороны. В порту Южный поразили сухогруз, доставлявший военные грузы. В порту Одесса поразили два сухогруза с грузом военного назначения.

0: о топливе.
1: Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом. Его объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Вестей». Все необходимые объемы поставят в регионы.
0: О Москве.
1: Сергей Собянин открыл новую набережную на западе столицы. Она расположена на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами. Ее длина 825 метров. Там обустроили пешеходные и велодорожки, спортивные площадки и укрепили берег гранитом. Название для нового пространства выберут сами москвичи в проекте «Активный гражданин». Этот участок стал частью будущего единого променада длиной 7 километров от Новозаводской улицы до Дорогомиловского моста. Весь маршрут полностью достроят до конца 2028 года. Возвращение набережных москвичам – одна из важнейших программ благоустройства. Начиная с 2011 года специалисты привели в порядок около 110 километров набережных.
0: О космосе.
1: Пик метеорного потока Южной Дельты Аквариды будет в ночь на 31 июля. Он отличается от большинства звездопадов. Метеоры будут двигаться почти параллельно земной поверхности, говорят астрономы. Причина такого полета в низком положении радианта у юго-восточного горизонта. В ночь на 31 июля можно будет увидеть до 25 падающих звезд в час. И о погоде. В Москве сейчас 22 градуса со знаком «плюс». Завтра до 18-20 тепла и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что канал «Нео Панкин», «Рутюб» и «ВКонтакте», канал группы «Радио «Комсомольская правда». Ну и не забывайте про наш сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир» и подкаст-агрегатор podcast.ru. Он называется «Самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно». Телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь. Начинаем.
0: Что будет?
2: Ну, чем бы вас порадовать? Друзья, лимит на топливо введут для заправки автомобилей госслужащих в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. Цитат следующая. «Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример». Но речь, я так понимаю, идет все-таки о служебных автомобилях. И вопрос господину Дрозденко я бы задал, если бы была такая возможность. Сам-то он пересел на личный автомобиль, сам-то он стоит в очереди на заправку или как? Вот ключевой момент, да? Если он просит подавать пример, подает ли он пример тем, кого просит подавать пример? Ну, вы сами поняли, да? Многие чиновники в регионах, вот у меня есть какое-то количество, говорят, что, ну, да, теперь пересядем на личные автомобили, хотя не у всех у них есть автомобили служебные, речь, конечно, уже идет о тех, кто, скажем так, рангом повыше, а у средних чиновников, впрочем, у которых действительно много работы и высокая ответственность, часто уголовная, кстати говоря, вот им тоже придется каким-то образом везде успевать. Хотя в целом, конечно, неплохо было бы вот не чиновников так гонять, которые вообще-то действительно много работают, а, допустим, ну, каких-то политиков. Я уж не говорю про министров, боже упаси. Да? Ну, вот депутатов Госдумы, при всем уважении, кстати говоря, ко многим из них, я бы попросил, рекомендовал, ладно, ну, хотя бы денек-другой, третий, может быть, недельку поездить в общественном транспорте. Очень полезно. Вообще, много узнаете о людях интересного. Особенно если поездите даже не в метро, там ничего не слышно, за людьми наблюдать бесполезно. Хотя можно определенные выводы для себя сделать. Но вот лучше всего в электричках, вот в пригородный поезд сели и поехали куда-нибудь там до Ивантеевки подмосковной доедете. Очень много всего, особенно если в час пик поедете, очень много всего интересного узнаете, уверяю вас. Итак, парочку раз. И, ну, инициативы сразу же, конечно же, свои, в большинстве своем, простите за тавтологию, уже лишний раз задумайтесь, может быть, все-таки не предлагать, а какая-то инициатива глупая, куда ее вообще применить-то? Ладно, теперь к другим новостям международным, о внутренней политике коротко, а вот далее уже международка. Ну, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Украины в Азовском и Черном морях чистой воды терроризмом. Так и сказал. Чистой воды терроризм. Это, понимаете, сказал Лавров, это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям просто нанести ущерб, запугать чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море, и в Черном море, кстати сказать, и на Африканском континенте. Вопрос тогда можно поставить следующим образом. Если бы забрали, что нам легче от этого стало бы, если бы это было чистой воды, вот пиратством, ну, как говорит, да, смотрите, Лавров говорит, чистой воды терроризм, если бы это было чистой воды пиратством, нам бы было от этого легче. Но и далее почему-то Сергей Лавров, Сергей Викторович не говорит, допустим, про Великобританию. Вот Великобритания не так давно задерживала, захватывала, будем говорить корректно, в проливе Ла-Манш танкер «Смартес», который имеет как раз отношение к нашему теневому флоту, хотя очень не любят отдельные лица. Вот это словосочетание «теневой флот». Ну ладно, речь не об этом, а о том, что захватить захватили, и даже появилась у них, у британцев, идея захваченную нефть забрать себе. И потом Песков даже комментировал, что Россия изучит варианты юридической реакции на планы Великобритании продать более 100 тысяч тонн нефти с захваченного в проливе Ла-Манш танкера «Смартес», который шел из Усть-Луги как раз. И если судебные перспективы имеются, они будут максимально задействованы. Вот так говорил Песков, это было относительно недавно, 25 числа, 25 июня это было. И, соответственно, я не знаю, в каком статусе ситуация прямо сейчас находится, но... А был ли ответ какой-то британцам конкретный? Ну, юридически-то ладно. Понятное дело, что юридическими механизмами решить этот вопрос, на мой взгляд, в целом глобально, вряд ли получится, вряд ли возможно. Может быть, только военным. Воевать не хочется, понятное дело. Но что-то надо делать, чтобы отбить у них желание захватывать. А что касается украинцев, ну, тут все предельно понятно. Да, нанести ущерб. Вот главная цель – нанести ущерб. Собственно, я много раз говорил, еще до того, как это стало мейнстримом, что, в общем, нет никакой Украины, ее не существует в природе. Есть некая черная дыра, по которой мы наносим удары, тратим на это деньги. И там, ну да, вот на Украине, допустим, перестанет работать, я не знаю, какой-то объект, по которому мы нанесли удар. Любой абсолютно, да? И дальше что? И дальше что? Собственно, деньги... которые туда поступают, продолжат поступать. Правда ведь? Ну и, собственно, вся военка тоже продолжает идти. И вот с этим-то что-то надо делать, как мне кажется. А когда любой абсолютный ущерб они наносят нам, это наши с вами деньги. Это наш уже реальный ущерб. То есть для самой Украины, ввиду того, что ее уже в пространстве как бы и нет, для самой Украины ущерба нет, вы не находите? Потому что европейцы так или иначе по сусекам да найдут денежки на ее спонсирование. Но, ну, на того субъекта, который там еще остался. Задача этого субъекта – наносить нам ущерб. Вот и все. И как бы давайте уже придумаем, ну, какой-то другой механизм воздействия, ну, на эту территорию, что ли. Может быть, даже надо задуматься над тем, чтобы Западу как-то популярно объяснить, чтобы они не поддерживали терроризм на этих темных территориях. Ладно. Есть еще одно заявление Сергея Лаврова. Европейские страны пытаются подорвать договоренности между Россией и США по урегулированию украинского кризиса. Цитата: «Европа и Украина сказали, что не участвовали, что их это не касается, и сейчас они сделали все, чтобы попытаться увести США в сторону». Президент Трамп не комментирует эти попытки, не говорит о том, что Аляски больше не существует. Это все отсылка к духу Анкориджа, к тому самому. Здесь, ну, можно задаться вопросом. Опять-таки, к Сергею Викторовичу, вроде как он у нас, ну, едва ли не самый большой ястреб сейчас. Вот есть условные партии мира, есть условная партия войны, это, значит, из окружения Владимира Путина, как принято считать, определенные люди, одни, которые, ну, скажем так, склоняют президента к тому, что, ну, нужно потихоньку все-таки заканчивать специальную военную операцию, а другие, наоборот, подталкивают к тому, что нужно действовать максимально решительно. И где-то между ними президенты балансируют как раз. Ну, как мы знаем, да, я вам сейчас, в общем, концепцию в нескольких словах объяснил. И Сергей Лавров как раз, на мой взгляд, был одним из самых ярких представителей партии войны. И вот он сейчас зачем-то вспоминает про дух Анкориджа, который неоднократно, как мне это виделось ранее, хоронил. Но похоронил да воскресил. Ладно, теперь к другим. Дональд Трамп, раз уж про дух Анкоридж заговорили, Дональд Трамп сказал, что не решил пока, поддерживать ли инициативу об ужесточении санкций против России, тех самых сокрушительных. Речь идет о законопроекте об антироссийских санкциях, который готовил покойный ныне сенатор, русофоб или украинофил, кому как больше нравится, Линдси Грэм, при жизни террорист и экстремист, признан в России. Мы, сказал Трамп, говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет. Ну, в общем, тут стандартная трамповская тактика. Да-да, нет-нет, подумаем, решим. Мы совсем скоро, значит, нанесем сокрушительный удар, сокрушительный ущерб будет и так далее и тому подобное. Это все слова, не надо. Еще раз напоминаю, вы натыкаетесь на эти новости в лучших телеграм-домах. Надо смотреть, точнее, не то чтобы не надо, а надо смотреть не на то, что Трамп говорит, надо смотреть на то, что Трамп делает. То, что, грубо говоря, он поддержал законопроект покойного Линдси Грэма, не говорит о том, что эти санкции по итогу будут введены. Скорее всего, если и будут, то так осторожно, потихонечку, пока Трамп нам вполне себе удобен. Хотя я не из тех, как вы знаете, кто поддерживает вот это стремление к духу Анкориджа. Хотя лучше, конечно, разговаривать, чем не разговаривать. Вот с Великобританией разговоров никаких нет, и что хорошего. Далее, из интересных заявлений, но уже сделанных европейскими нашими оппонентами. Вот, допустим, канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Париже. Совсем скоро, кстати, образуется. Действительно, это уже не шутка, коалиция нежелающих. Она уже в каком-то смысле существует. Коалиция нежелающих помогать Украине в тех объемах, которые требуют те же США, кстати говоря, ну и европейские ястребы. И вот он потихоньку формируется, совсем скоро, я так понимаю, уже превратится в какое-то более конкретное объединение. Ну вот что сказал Фридрих Мерц по итогам встречи коалиции желающих. Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров. Вот такие дела. На что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, ответил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть сформулированы без участия России. Вот это заявление канцлера Мерца, сказал Песков, свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Впрочем, и мы тоже сами не стремимся пригласить их за стол переговоров. Соответственно, ну да, действительно, это может свидетельствовать исключительно о тупиковости, но не позиция, а ситуации, скорее, поправил бы я пресс-секретаря президента. Ситуация тупиковая, скорее. А позиции тупиковые, если можно так выразиться, у всех участников соревнований, в том числе США. Перерыв у нас, друзья, мы скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
3: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
0: Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Пока ждем эксперта, пока ждем. Ну и сейчас, друзья, по новостям пока ждем. Пройдемся. Украинцы жалуются на унизительные отношения в Польше. The Guardian об этом пишет. Проблемы начинаются уже на этапе пересечения границы с Польшей. Украинцы вынуждены часами стоять на открытом воздухе в жару или дождь. Ну и тут появились несколько сообщений о том, что украинцам больше не рады в Европе. В принципе, мы эти новости уже подсвечивали, озвучивали. Я бы не радовался, на самом деле, потому что если им не рады в Европе, это значит, они будут оставаться на Украине, и значит, рано или поздно они окажутся на фронте. Тут, как вы понимаете, вот абсолютно у меня нет никаких на этот счет позитивных мыслей для вас. К нам присоединяется Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здрасте. А мы с вами про интернет поговорим. Тут появились признаки, что нас хотят отрезать от мировой сети. Ну, во всяком случае, вот смотрите. Интернет-пользователи пожаловались на проблемы, я не жаловался, кстати, с доступом к сервисам Google, GitHub и Apple. В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что не ограничивали доступ к сервисам. Также короткий адрес мессенджера Telegram, t.me, перестал работать по всему миру. И, опять-таки, это связывает с тем, что, возможно, это идет какое-то тестирование. Одновременно ЕС ввел санкции против мессенджера Макс и ВКонтакте. И, ну, можно сделать вывод, что этим дело не ограничилось. И, возможно, дело идет к тотальной блокировке всего российского цифрового. То есть выход в мир у нас будет исключительно через VPN. Наверное, да? Вот вы что думаете по этому поводу?
7: Это пессимистично прозвучало у вас на ваш набор, но, знаете как, вот, но есть такая хорошая фраза.
2: Это после я того, вас как... и позвал для этого, чтобы вы нас вернули в мир реализма.
7: Ну, чуть-чуть оптимизма все-таки добавлю.
2: Да,
7: хотя...
2: Ну, давайте, да.
7: Тяжелые позиции иногда, знаете, вот, но тем не менее. После того, как, не значит вследствие того, как. Да, действительно, короткая ссылка в Телеграме перестала работать. Но это воля владельца доменной зоны МИА, по-моему, Черногория, если не
2: помню. Да, Черногория. Она, да. Какие санкции? Она вводит визы для россиян, поэтому сейчас все пытаются успеть до сентября съездить в Черногорию, отдохнуть, а потом уже будет визовый режим. Да.
7: Насколько я понимаю, это вообще никак не связано, даже с визами никак не связано. Вот. Насколько я в курсе, здорово попросили немножечко денег за использование, потому что для маленькой Черногории огромные нагрузки, которые... Не нагрузки, а там сервис же есть, ТМИ, он очень большой, естественно, да, то есть ссылочками все пользуются, это каким-то образом чуть-чуть задевает инфраструктуру Черногории, они, видимо, с него попросили денег, Дуров, естественно, их отказался это делать. Вот. Ну, и вот они это отключили, да, опцию такую. Не знаю, насколько это является ударом по демократии, но это может оказаться другой любой домен. Вот, не обязательно ТМЕ, да, то есть, вот почему пусть будет таком, например, у Павла да, денег должно хватить. Вот, поэтому я бы это вообще в кучу не мешал. Санкции к вчерашним событиям тоже вряд ли имеют отношение. Это, скорее всего, санкции Евросоюза имеют отношение к тому, что мы немножечко разбудили демона, когда запретили платежи в пользу Apple с телефонов и потребовали от них вернуть. То есть мы как бы эту юридическую катавасию, которая была в некоторой утряске в мире достаточно, вроде с санкциями как-то все решилось. Ну и вот запретили деньги принимать, Google по-своему санкционировал, Apple по-своему. Но мы как-то стартанули этот процесс. И я думаю, что вот запрет санкций Евросоюза на ВКонтакте, на Макс, это такой, знаете, депутаты что-то слышат, они когда что-то слышат, они такие же, как и наши, собственно говоря. Вот, они когда-то что-то слышат, они вот тут же на это реагируют. Ну, это примерно как история с запретом для детей похода в соцсети. Да, это прям очень рядышком тоже. Все депутаты в мире это слышат, всем нравится история Австралии, никто не лезет в детали, выяснить, куда дети пошли на самом деле. Да, то есть, и все вот так вот, знаете, под козырек взяли и дают. Есть такой термин. А в авиации отказ по общим причинам. Ну, не только в авиации, в сложных построениях отказ по общим причинам. Если вы положили что-то, вот вместе сложили, у нас же там где-то белые списки, где-то технические средства противодействия угрозам, где-то наши собственные ВПН, где-то еще что-то. Вот, то рано или поздно произойдет событие, которое, ну, как-то вот это все приведет к неработоспособному состоянию. У меня есть гипотеза, что как раз произошло такое стечение обстоятельств на рынке. Возможно, там ходит информация, что Роскомнадзор там обновлял программное обеспечение на технические средства противодействия угрозам. То есть у нас на сети висит много разных каких-то событий. Вот, поэтому я к этому как-то сильно не отнесся, тем более примерно как и у вас, я зашел, у меня все работало, кроме GitHub'а, например, да? Вот GitHub – это такая святая грааль у программистов. Ну, вот потом заработал. Делать ли из этого какие-то катастрофические выводы, как вы сказали, нас хотят отрезать? И опять же, это тоже не связано. После того, как и не вследствие того, как. Нас вообще сами по себе могут и так отрезать. То есть вероятность от этого достаточно сама по себе высока. Во-первых, мы и так сейчас потихонечку отрезаемся. Очень много ресурсов зарубежных добровольно отказались обслуживать россиян. То есть с русскими IP не зайдешь. Это примерно как отказ от обслуживания в магазинах. Вы заходите в магазин, вам говорят, ты русский, свободен. Вот. А для того, чтобы там мне почитать про медицину и про физику, да, что-то у меня там есть какие-то интересы, мне нужно пользоваться VPN. Да. Ничего не могу поделать. Вот все врачи, кстати, которые читают что-то прессу, они все, естественно, этим пользуются. Поэтому все события, которые вы перечислили, имеют место быть. Все события по-своему печальны и грустны, но, на мой взгляд, абсолютно не связаны. Да? Поэтому, конечно, прогнозировать можно и общее отключение страны от интернета вообще. Вот. Но мне кажется, это все-таки не такая уж прям вероятное событие. Это все-таки достаточно такое уж прям совсем. Мы слишком большие. Да? То есть, наверное, были бы маленькие, нас бы давно бы уже где-нибудь в середине Европы пожили. Вот. Кстати, если были бы маленькими, были бы в середине Европы где-нибудь. Ну, или там между Европой и Азией. Вот поэтому я к этому отношусь спокойно. Зашел, посмотрел. Ну, как-то были какие-то сбои. Поэтому вот как-то так.
8: И Владимир Путин поручил правительству разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем до 2036 года. Ну, 10 лет, короче, дали на разработку вот этой самой национальной стратегии развития автономных систем. Как она должна выглядеть? Ну, по уму, в идеале.
7: Ну, во-первых, давайте так скажем, чисто что произойдет через 10 лет с железом, я сам не представляю, не знаю даже, надо посмотреть, что ему написали, то есть он же подписал, а там же под этим лежит куча документов. Вот, трудно сказать, что планируется, но 10 лет – это для нашей индустрии огромный срок, за это время изменится оборудование, за это время изменится вообще принятая практика действия в интернете, я уверен, на 100%. Возможно, мы забудем через 10 лет, что есть такие поисковики и почта, например, и нам все это будет поставляться, простите, в мозг. То есть тут, вот, поэтому...
8: Ну да, я... и вот нейросети же сильно изменили нашу жизнь за короткий промежуток времени. Угу.
7: Да, идут большие изменения, поэтому здесь каких-то особых, знаете, честно говоря, спрогнозировать, что будет к 2036 году за 10 лет, я подозреваю, очень мало людей, но если только я был бы бюджетополучателем. Если бы я был бюджетополучателем, я бы, конечно, спрогнозировал все, что угодно на 10 лет и попросил бы побольше.
8: Ну, это понятно, вот. Да. Ну, наверное, вот спрогнозировали как раз.
7: Речь идет про автономные системы, это не про совсем про интернет, это про, ну, давайте скажем, про дроны, про танки, про беспилотники разного свойства, насколько я понимаю. Это не про жить в интернете, ну, то есть вас, знаете, как... Мы уже на воду дуем, да, то есть все про интернет. Не только помимо интернета, есть много других задач. А вот история автономных систем – это действительно то, что вот мы с вами видим в фантастических фильмах, когда летит дрон, едет танк, бежит робот-солдат, и все это всем управляется. И где-то там есть в штабе. Вот раньше, вот помните, на фильмах показывали, как это у генералов все вот эти из папье-маше территория. Вот. А тут мы сейчас видим с вами там в 3D картину поля боя, и она вся сделана автономно. Поэтому, ну, я бы предположил, что речь идет о том, что к 36-му году, в общем-то, мы сейчас с вами столкнулись на СВО с резким изменением картины боя, вообще физической картины боя. По большому счету, например, прямо сейчас на поле боя дроноведы не нужны, да, то есть, ну, те, кто водит дронов, да, то есть дроноводы, дроноведы, есть там много поговорок, таких, знаете, частушек. Вот, и, соответственно, теория управления всем этим, явно у нас появляется спутниковая группировка, болтается сейчас 16 спутников, которые в целом выполняют миссию, которая похожа на Starlink, осталось найти еще, как я понимаю, 280, потому что 300 спутников покроют территорию России. То есть нам не нужно все, весь мир покрывать. И, как я понимаю, речь идет о том, чтобы вот эти все истории работали автономно и самостоятельно. К чему это? Тут можно нам с вами разные устраивать прогнозы. Но мы здесь не находимся в лидерах. Тут мы можем наблюдать за Америкой, можем наблюдать за Европой. У них в этом плане чуть впереди идут дела. Вот, и когда там у них взбунтуются роботы, вот нам удастся вовремя остановиться. Надеюсь.
8: А раз уж мы с вами стесняемся планировать на 10 лет вперед, давайте вспомним, как дело обстояло 10 лет назад, в 2016 году, допустим. И что изменилось за эти 10 лет вот радикально? Ну, вот я начинаю думать, ну, только вот нейросети появились сразу что.
7: Я вам расскажу.
8: Нет, 50 секунд, давайте.
7: В 2016 году я был советником, мы пришли в Министерство обороны, сказали, что дроны – это важно, мы готовы. А про дроны вообще нам сказали, что дроны это примерно как все время Будённый говорил, что лошадь это да. Наше. Что вы будете зимой делать, да, то есть, а как танки будут ездить? И мы были посланы в одно место. Вежливо надо дать должное. Нам никто по одному месту не настучал за хамство, что мы посмели это все делать.
8: Так.
7: И мы тогда говорили о том, что Министерство обороны не совсем может справиться. Да, вот за 10 лет кардинальное отношение изменений к беспилотникам произошло. То есть они вошли. То, что казалось мне незыблемым. Я как сам бывший армейский, да, то есть изменения вот всех этих уставных историй, они... Но, видимо, когда на поле боя летают снаряды, изменения вносятся гораздо быстрее. Вот, например, пожалуйста.
8: Спасибо. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Благодарим за выход. Перерыв у нас, друзья. Новости, рекламы и анонсы. Микрофон будет работать. После этого вернемся и продолжим эфир.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
9: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
10: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
11: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
10: Все подробности на сайте grillohota.rf.
11: «Мираторг».
12: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер, важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
13: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 18.30, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский отметил достойное состояние городского пляжа в Великих Луках. Он напомнил, что весной вместе с депутатами городской думы Дмитрием Беляковым и Юлией Ярышкиной они выезжали на эту территорию. Некоторые уличные тренажеры тогда нуждались в ремонте. Жители просили привести их в порядок, чтобы спортивная зона оставалась доступной и безопасной для всех. Замечания передали в УЖКХ, сотрудники провели необходимый ремонт оборудования. Городской пляж сегодня – это не только место для отдыха у воды. Современные площадки для воркаута, баскетбола и уличного настольного тенниса делают его полноценной территорией для занятий спорта, семейного досуга и активного отдыха. Развитие массового спорта, создание доступной спортивной инфраструктуры и комфортной городской среды – одно из важных направлений народной программы партии «Единая Россия». Выпускница Великолукского медицинского колледжа по специальности лечебное дело Екатерина Баринова приступила к работе в новом фельдшерско-акушерском пункте филиала Дновской в деревне Белая. Место работы молодой специалист выбрала осознанно. Производственную практику с первого курса проходила здесь же и заранее познакомилась со спецификой работы в ФАПа. Теперь местные жители смогут получить медпомощь рядом с домом благодаря программе «Земский фельдшер». Губернатор Михаил Ведерников призвал жителей воздержаться от распространения фейков о ситуации с топливом в регионе. Он отметил, что все чаще в интернете, водительских чатах, в соцсетях встречается непроверенная, а зачастую и откровенная ложная информация о ситуации, связанной с бензином. Рассылаются фейковые документы. Обстановка действительно напряженная, но именно этим и пытаются воспользоваться те, кто хочет искусственно накалить и дестабилизировать ситуацию в регионе. Михаил Ведерников призвал всех быть бдительными и доверять официальным источникам. Подчеркнул, что актуальную информацию принято решение он публикует ежедневно на своих страницах в соцсетях.
16: О валютах.
15: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11.38.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
17: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
18: Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, вас приветствую. Здравствуйте. Давайте про деньги поговорим для начала, а? Давайте про деньги. Смотрите, россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, заявил экономист Зубец. Он периодически выходит к нам в эфир, мы его, конечно, позовем в ближайшей перспективе. Но вот хорошо сказано, и не только он говорил об этом, много кто говорил, что... А, кстати, глава ВЦИОМ Федоров тоже вот относительно недавно говорил о том, что никогда уровень жизни в России не был таким высоким, как сейчас. Но это было какое-то время назад, и тут вот Зубец подключился. Вы, в общем, с тезисом согласны? Покупательная способность россиян сейчас находится на одном из самых высоких уровней, а снижение наблюдается лишь по нескольким категориям товаров, отметил экономист. Вот давайте с этого начнем, а потом уже к другой теме.
19: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что это великое суждение, потому что оно определяет дух нашей эпохи в Российской Федерации.
8: И заработки я Зубца. Вот.
19: Да. Это тоже очень важно. Я, соответственно, это называю: русские никогда не жили так хорошо, как сейчас. Это всеобщее утверждение всех тех, кто так или иначе обслуживает интересы, скажем так, государственных чиновников, которые утверждают, что в целом не просто все хорошо, а еще лучше, чем может быть.
8: Чем хорошо.
19: И в этом, да, совсем хорошо. Вот. И в этом плане я к этому предлагаю отнестись серьезно. Почему? Потому что ну, это надо либо принять, и сказать, ну да, там есть некоторые помарочки, но в принципе, да, так и есть. Ну действительно, ну представьте себе советского человека там в 80-м году на пике, так сказать, брежневского стабильности, чтобы у него была машина у каждой семьи, а то и по две иногда, чтобы, соответственно, мобильный телефон был у каждого, да, там интернет и так далее. Плюс Wildberries и Пятерочка и другие замечательные условные организации, я никого не называю, просто уже символ, да, вот, такого быть не может, советский человек жил просто отвратительно, я вот специально говорю, потому что косвенно все эти сравнения все равно идут, так или иначе, с советской жизнью и с развалом СССР, вот, но я, конечно, абсолютно это не принимаю, я считаю, это страшный тезис, Почему? Потому что мы за чечевичную похлебку, ну и в целом весь мир, и в Африке сегодня не хуже, так сказать, живут, да? Весь мир в этот потребительский, не буду называть плохие слова, в этот потребительский формат вдвинут. Но возникает вопрос, что потеряла Африка? Ну, мало чего потеряла, даже приобрела прямо, да? А что потерял русский, советский человек? Я не разделяю эти понятия пока. А потерял первородство за чечевичную похлебку. А что значит? Реальный статус мировой державы или супердержавы. Первое. Второе. А это в том числе и экономика, и все остальное. Второе – это индустриализацию и получил деиндустриализацию, неспособность производить какие-либо вещи. Третье – это на самом деле вопрос, связанный с тем, что все как бы здорово, мы все можем купить вроде бы, да, но на самом деле, если брать базовые ценности – образование, здоровье, квартиры, ну, жилье, способ перемещения и прочее, то это все очень серьезно упало, если взять динамику всего мирового сообщества. Ну, или даже простой пример. Продолжительность жизни, средняя ожидаемая продолжительность жизни. Во всем мире, самыми отсталыми странами, с распада СССР она увеличилась на 7 лет. У нас она, по данным Росстата, самого замечательного, независимого, так сказать, мерителя реальной жизни, она увеличилась у нас всего на 2 года. У нас в Российской Федерации официально, по данным Минздрава и Росстата, здоровая жизнь мужчины заканчивается в 61 год. А, соответственно, возраст выхода на пенсию – 65 лет. Поэтому я к чему это все говорю? Я говорю к тому, что на самом деле мы, получив потребительские блага, еще раз подчеркну, как везде, в Африке, в Латинской Америке и так далее, да, вот, мы, получив отдельные потребительские блага, связанные вот с происходящей логистикой, эпохой и так далее, мы попали в страшную, жуткую ситуацию зависимости от всего и полного несуверенитета. Вот мое утверждение. Поэтому, да, русские никогда не жили так хорошо, и никогда при этом не жили так бесперспективно. Вот мое утверждение.
8: Но неплохо, да? То есть никогда не... Никогда не жили так хорошо, но никогда не жили так плохо.
19: Нет. Если мы берем вопрос внуков и детей, и с точки зрения их будущности, и что мы им оставим, в этом плане ситуация, она катастрофичная. Ну и мы вымирающая страна, что мы вообще обсуждаем? Мы вымирающая страна, и плевать, что там еще какие-то страны вымирают и так далее. Какая нам разница? Мы вымирающая страна, имеющая при этом по сравнению, еще раз, с полувековым советским человеком, ну, какие-то преимущества в потреблении и так далее. Ну, прекрасно, но это никакого отношения не имеет к перспективности и нашей, и наших детей, и внуков жизни.
8: Угу. Ну, хорошо. А типа, вот сколько нужно денег для счастья сегодня в России среднестатистическому гражданину, по вашему мнению? Есть у вас ответ на этот вопрос?
19: По моему мнению, мы считали, сколько нужно для воспроизводства семьи с 3-4 человеками. Потому что так, 3-4 детьми.
8: Детьми, все-таки, да, я как раз хотел уточнить. Потому что 3-4 это есть и сейчас. Да, ну.
19: Да. С 3-4 детьми, поскольку это модельная семья, чтобы мы прекратили вымирать. Соответственно, нужно по нынешнему, так сказать, по нижнему уровню 350-400 тысяч рублей. Зарплата на, соответственно, двух родителей. Каждого родителя. Тогда у нас получается возможность воспроизводства. Потому что, ну, мы все прекрасно понимаем и очень даже хорошо, что если в автомобиль не залить бензин и не поменять там какую-нибудь важную деталь, которая вдруг сломалась, да, то она не поедет. А семья и воспроизводство человека у нас, ну, мальчик, девочка сбежали, семью создали, нарожали ребятишек, куда нас призывают с утра до вечера, и правильно. Но это на самом деле не так, потому что есть своя политэкономия семьи. Поэтому в целом, если взять совокупный доход, 700 тысяч на трое-четверо ребятишек при инфраструктуре такой трех-четырехдетной семьи, что я имею в виду, выпуск специальных автомобилей в субсидировании бензина, жилье, по сути, для 3-4 детей, ну, по крайней мере, минимум на 70% бесплатное государство платит. Соответственно, другое здравоохранение, образование и так далее.
2: Угу. Ну, тем не менее, цифру-то вы не назвали все-таки.
19: Как не назвал?
2: Как? Я может,
19: 700 тысяч.
2: А, 700 тысяч. 700 тысяч. Но да. это не только в Москве, это в среднем по России, вы имеете в виду.
19: Потому что 700... Это в среднем по России в среднем. С точки зрения всей совокупности воспроизводства через семью общественного воспроизводства.
2: Да. Я прослушал, я извиняюсь, конечно. Да. Хорошо. А кроме... Ну, чтобы добиться вот этих 700 тысяч в месяц для семьи из 3-4... Ну, не 3-4 человека, а 3-4 детей. Какие нужно срочно сделать шаги нашим руководителям? Да, пожалуйста.
19: Первое,
2: если бы я был директор, наша знаменитая рубрика, пожалуйста.
19: Первое, это надо вообще посчитать, ну, чтобы понять задачу и серьезно посчитать, поспорить и так далее. Второе, это нам нужна форсированная реиндустриализация страны, потому что нам нужно, чтобы мы порядка 50% существенной продукции производили сами, как страна, и более того, мы за доллары и прочие песо продавали это все за рубеж. То есть в этом смысле мы должны создавать индустрии будущего, которые приносят планетарную стоимость. То есть продукция, услуги, товары востребованы во всем мире. Сегодня практически этого ничего нет. То есть это первая индустриализация. Второй момент. Это вопрос, связанный с тем, что нам нужно кардинально поменять лицо нашей страны, генсхема расселения, малоэтажная урбанизация, переходить к жилищу, дом плюс квартира. То есть есть дом как базовая, так сказать, точка жилья, а есть квартира, тоже можно в городе там в большом особенно перебиться, как-то совместно там жить, учиться и так далее. Третий момент. Это вопрос, связанный с тем, что мы должны совершенно поменять образование, потому что сегодня мы провинциальны, сегодня у нас учитель, по сути, пария общества, это вообще, я даже не хочу это говорить, я в образовании начинал всю свою профессиональную жизнь, меня это просто, ну, я не знаю, колотит, потому что, как говорил вот этот самый нехороший дедушка Ленин, якобы, да, соответственно, нам нужно поднять учителя на невиданную высоту, потому что если учитель унижен, что с нашими детьми происходит, что они получают, ничего, и даже минус. Соответственно, совершенно надо другой возраст жизни и долголетия. И когда Си Цзиньпинь с Владимиром Владимировичем 150 лет обсуждали, ну, отлично, но нужно к этому шагать, пока у нас в плохом смысле слова африканская продолжительность жизни и так далее.
2: Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Благодарим за выход. Иван Панкин в студии. Небольшой перерыв, новости, рекламу и анонсы. Послушаем, после этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
18: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
20: Новости. Июль «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
21: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
22: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: «Комсомольская правда». Радио.
24: Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, вас приветствую. Вам денег хватает на жизнь, скажите, пожалуйста?
25: Слушайте, это вот...
8: Вот вы смеетесь, значит, не хватает, не пойму.
25: Да, какие... Да-да. В известной песне, да, вот кажется, есть, и вот его нет. Да.
8: Как мед сказать, в горшочке как... у Винни-Пуха. Вроде бы есть, да, а в то же время его нет. Короче, понятно. Но мы сегодня про деньги просто говорим. И давайте с вами про деньги поговорим, продолжим. Значит, тезис экономиста Зубца. Вот он сказал, что россияне никогда не жили лучше, чем сейчас. Покупательная способность их, россиян в смысле, сейчас находится на одном из самых высоких уровней, а снижение наблюдается лишь по нескольким категориям товаров. О, ну вы тоже экономист, да, вам тоже слово, пожалуйста.
25: Ну, честно говоря, так сказать, если мы будем следовать, собственно говоря, показателям Росстата номинального роста заработной платы, ну, наверное, такие выводы делать можно.
8: Вообще, если да? опираться на статистику, то живем мы лучше, чем думаем об этом.
25: Вот. Но на самом деле нужно говорить вот о чем, да, так сказать, что у нас что вот произошло положительного, да, и что неположительного. Первое. Во-первых, так сказать, вот в результате того, что правительство достаточно долгий период времени, так сказать, реализовывало меры, связанные с повышением грота выше, соответственно, инфляция, это, так сказать, особенно активно началось после 2020 года, когда в Конституцию внесли положение о равенстве МРОТ и прожиточного минимума, мы с вами видим, что действительно есть определенная такая категория работников, которые, чьи доходы, так сказать, реально потянулись вверх. Да? Это как раз вот малооплачиваемые, и слава богу. Второй момент – это малообеспеченные семьи, да, в результате введения единого социального пособия. Там тоже, так сказать, картинка такая сильно улучшилась. И это не только статистический, так сказать, как бы факт, да, или артефакт, но это и в том числе реальное положение. Но, начиная с 2020 года, так сказать, резко растет инфляция, и это серьезно бьет по доходам граждан, по реальным доходам граждан. И в конечном итоге это, значит, для среднедоходных групп проявляется в том, что, например, потребительская корзинка, она по номенклатуре сокращается. Да? То есть люди начинают меньше покупать, да, и больше концентрируются на какие-то отдельные товары. Это тоже проявление, так сказать, качества и уровня жизни, да, то есть отнюдь не сохранение и не развитие его. И вообще, если вы посмотрите, так сказать, вот именно литературу специальную, не просто заявление, да, так сказать, а литературу специальную, то мы с вами увидим, что основной дискурс, например, среди ученых, которые занимаются уровнем жизни, это проблема вымывания среднего класса. То есть происходит поляризация, да, то есть вот средний класс значительной частью его уходит вниз, да, в низкодоходные группы, да, а, значит, небольшая часть, так сказать, вот она перемещается в высокодоходные группы. Поэтому говорить вот так, как бы, или мазать картинку одной краской, конечно, так сказать, это не очень корректно.
8: Так я правильно понимаю, увеличивается число бедных и богатых одновременно, правильно?
25: А да, средний, да, класс, да. Да, да, то есть происходит, так сказать, то, что происходит достаточно длительный период времени, да, это вот увеличение дифференциации среди населения по доходу.
8: А точно средний класс вниз идет, а не вверх к богатым, скажите, пожалуйста? Может быть, мы неправильно, мы неправильно картину понимаем? Может быть, средний класс как раз разбогател и стал богатым, а не бедным?
25: Да нет, нет, конечно нет, потому что, например, так сказать, еще, условно говоря, 5 лет там заработная плата в 300 тысячи рублей в месяц, она казалась, ну, такая, так сказать, вот огромная, да, вот, сейчас уже 300 тысяч при том уровне инфляции, это уже, так сказать, деньги, которые просто обеспечивают, скажем так, безбедное, да, но напряженное существование. Поэтому еще раз подчеркну, что вот такое, так сказать, расхождение групп, да, приводит к тому, что, так сказать, вот маленькая группа у нас богатеет, да, а, соответственно, значительная часть, она, так сказать, вот где-то приближается там, находится между, так сказать, вот, ну, скажем, совсем бедными, да, и лицами, которые относятся к среднему классу. Поэтому надо все-таки в первую очередь смотреть на медианные доходы, а потом еще раз вот распределение, да, опять вернемся, об уровне, например, доходов, в том числе, так сказать, свидетельствует наличие свободных средств у людей, да, то есть, ну, вот сейчас основная масса людей имеет на своих счетах деньги для просто, так сказать, вот совершения покупок. Да? А вот как делится у нас в процентном отношении накопления в банковской сфере? 20% имеет 80%, соответственно, вкладов в банковской системе, ну и, соответственно, все остальные 80-20. Причем 95% граждан – это лиц, которые имеют, ну, если у них есть там, соответственно, так сказать, депозиты, то где-то в размере до 2 миллионов рублей. При этом мы сами прекрасно понимаем, что 2 миллиона – это не сумма, с которой человек, там, значит, не работая, живет. Это сумма, которая, так сказать, откладывается на резко подорожавшие покупки в современном, так сказать, мире. Это, например, те же самые автомобили. Да, потому что средняя цена автомобиля, так сказать, уходит уже за 3 там, с лишним миллиона рублей. Поэтому вот такие, собственно говоря, так сказать, значит, этюды возникают в картине уровня жизни и возможности накапливать денежные средства.
8: Опрос в целом. Богатство для россиян начинается от 393 тысяч рублей в месяц. При этом в Москве и Питере богатым готовы считать человека с зарплатой от 547 тысяч рублей. В селах достаточно зарабатывать 294 тысячи рублей. Ну, я не знаю, это, наверное, индивидуальные, да, цифры. А вот по вашему мнению, на семью, где 3-4 ребенка, сколько денег надо в среднем по больнице, я имею в виду в среднем по России, вот какую вы сумму назовете?
25: Вы знаете, во-первых, для меня же это не вопрос такой абстрактный, да, у меня у самого, так сказать, сейчас трое, да, там несовершеннолетних детей, вот, могу сказать смело, так сказать, что в месяц только на питание на каждого из них, так сказать, уходит, вот если вообще там, как бы, ну, осуществлять закупки, да, это где-то по 15 тысяч рублей на каждого, да, то есть вот семья
8: 40, тратит. 45 да, тысяч рублей только на детей питание.
25: Да, да, да, да, да, это еда. Это еда, да, так сказать, вот, но все остальное сейчас резко подорожало, да, то есть это, и надо понимать, что там постоянно идет смена, так сказать, порванного, значит, стоптанного, сломанного, вот, поэтому...
8: Где-то сотка в месяц на детей, дорого. Я правильно понимаю?
25: А? Сотка да, в месяц да, да, на да, детей. Где-то, да, не меньше, да, не причем меньше. Если вы еще одновременно, так сказать, вот занимаетесь их обучением, да, то, соответственно, сказать, ну, надо понимать, ценник на репетитора в среднем, да, это где-то около 2000
8: за одно занятие. Да-да-да,
25: ага. Да. Вот, поэтому, в принципе, особенно если вы начинаете ребенка готовить там к ЕГЭ, УГЭ, вообще вам это обходится в год где-то на одного не меньше полумиллиона рублей. Вот, это еще, так сказать, такие божеские цены. Поэтому дети сейчас – это дорогое удовольствие, вот во всех смыслах этого слова. Причем, так сказать, и отказать сложно, да, но тем не менее, так сказать, вот когда у них там появляются определенные хотелки, ну, как бы с ними разговариваешь о том, насколько это целесообразно или нецелесообразно.
8: Да, они все равно хотят.
25: Хотят. Ну, да, ну, у нас в семье просто так, что называется, издавна принято, и так поступал в отношении меня, так сказать, мой родитель, и так я поступаю, что если ребенок хочет, ну, и у него есть такая возможность по возрасту подработать, ну, он должен идти подрабатывать. И старший, например, в каникулах сейчас, так сказать, активно там зарабатывает себе на свою хотелку. Я это, честно говоря, приветствую, он каждый день по 6 часов там работает в общепите. И получать навыки соответствующие, да, например, общение там, в коллективе, так сказать, ответственность.
8: Ну и работает по найму, опыт работы по найму, конечно.
25: Да, это да, важно. Да, да.
8: Так вы сумму не назвали, вы сказали, ну там 100 это чисто на детей, а сумма на семью все-таки 3-4 ребенка, давайте назовите
25: среднюю. Ну, с учетом расходов на квартиру, так сказать, на все остальное, там как бы вот на житье-бытие у нас уходит где-то порядка вот на 5 человек около там 350 тысяч.

0: 500 тысяч рублей. Тогда, так сказать, в принципе, можно говорить о том, что, ну, семья будет себя чувствовать очень комфортно, да, и будет определенные денежки откладываться. Вот. Поэтому, скажем так, вот средняя заработная плата – это не тот показатель, который, так сказать, делает человека счастливым.
1: Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Благодарим за выход. Впереди большой перерыв. Новости, рекламы, анонсы. Микрофон будет включен. Мы с вами сможем пообщаться, друзья. Так что пишите в чатах поактивнее. YouTube-канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группы радио «Комсомольская правда». Сейчас послушаем новости, рекламу и анонсы. А после этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Владимир Евсеев о том, почему США не выйдут из НАТО.
6: Трамп имеет как бы задачи вне НАТО, но в то же время идти на какое-то жесткое обострение, нужно иметь серьезный авторитет. Авторитет как раз у него ослаб. Ослаб в первую очередь за то, что война с Ираном была далеко не совсем удачной, если говорить очень мягко. В тех условиях, когда Трамп уже сейчас не так силен, как, например, был в марте или в апреле, идти ему на обострение с НАТО, я думаю, было бы неправильно. Скорее всего, он не пойдет. Но в то же время, как бы, и особо поддерживать не будет. Ситуация неопределенности сохранится, но вот эти все заявления о том, что США выйдут из НАТО, США прекратят помогать, как бы это не соответствует действительности. США готовы помогать НАТО за их деньги, США готовы помогать поставлять оружие Украине, опять же, на деньги Европейского Союза.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
7: Россия не видит предпосылок, чтобы восстановить диалог с Европой. Страны Союза должны прекратить агрессивные действия и перестать вмешиваться в дела Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что европейские государства должны полностью изменить свой курс перед началом любых переговоров. По ее словам, в ЕС разучились вести равноправный диалог.
2: О топливе.
7: Нефтяные холдинги обяжут продавать горючее частным заправкам напрямую, без посредников. Новые правила исключают независимых трейдеров из цепочек поставок на внутренний рынок, сообщили в Кабмине. Как отметил вице-премьер Александр Новак, такое решение приняли ради сдерживания розничных цен на топливо. Прежде частные сети автозаправочных станций закупали бензин и дизель в основном на биржевых торгах.
2: О политике.
7: Александр Вучич не стал подписывать антироссийскую декларацию на саммите стран Юго-Восточной Европы в Киеве. Сербия оказалась единственным участником встречи, который не поддержал итоговый документ, сообщает сербская газета «Политика». По данным издания, документ требовал ужесточить санкции против Москвы и продолжить военную поддержку Киева. Годом ранее сербский лидер также отказался поддержать аналогичную резолюцию на саммите в Одессе.
2: О Ближнем Востоке.
7: Иран отказался от проведения переговоров с США на фоне обострения отношений. Как заявили в медиа республики, сейчас Тегеран сосредоточен

0: сосредоточен на обороне. Кроме того, не направлял Вашингтону никаких запросов о возобновлении встреч. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном после серии атак на коммерческие суда в Ормузском проливе, после чего стороны обменялись несколькими ударами. Международная федерация гандбола вернула сборной России на мировые турниры. Отечественные команды снова могут выступать под флагом и гимном страны. Как отметили в организации, все действующие ранее ограничения сняты в соответствии с последними рекомендациями МОК.
1: О погоде.
0: Синоптики объявили экстренное предупреждение в московском регионе из-за надвигающейся грозы и шквального ветра. Как сообщили в гидрометцентре, до конца суток пройдут кратковременные дожди, а порывы могут достигать 15 метров в секунду. Сейчас в столице и области действует желтый уровень погодной опасности.
1: О валютах.
0: Доллар 77,96, евро 88,91, юань 11,51. Больше новостей читайте на kp.ru.
1: Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». И по-прежнему на местах YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, вас приветствую, здравствуйте. Итак, смотрите, ну вот после встречи коалиции желающих в Париже, какие выводы мы с вами можем сделать, как дипломаты, самые известные в России дипломаты, Европа все-таки, ну, оставляет какой-то промежуток, скажем так, да, для того, чтобы избежать войны, сами они, что думают, как вы считаете? Чтобы избежать войны с НАТО, я имею в виду НАТО с нами, мы с НАТО и вот этого вот всего в 29-30 году.
3: Знаете, дело в том, что эти вещи не воспринимаются всерьез, они воспринимаются как вещи вполне виртуальные. То есть мы слишком часто, скажем, позволяли проламывать вот эти вот красные линии. И в итоге, в общем-то, Европа, ну вот как маленький ребенок, абсолютно уверена в своей безнаказанности, в том, что все прокатит, что все получится, что Россия ни при каких обстоятельствах там не будет применять то реальное вооружение, которое у нее есть, а значит, у Европы получится. При этом ставка же делается не на военную победу, а на попытку раскачать и развалить режим изнутри. То есть понятно, что, в общем-то, инвестиции в это будут достаточно значительные, потому что, по большому счету, Евросоюз, конечно, хочет не столько войны с Россией, сколько возврата в благословенные для себя 90-е годы, когда, по сути, была там, скажем так, оккупационная администрация, если брать начало 90-х, которая усиленно проводила деиндустриализацию, перераспределяла природную ренту в интересах западных игроков, и, в общем-то, все же было хорошо. А тут вдруг взялась и случилась такая вот независимая суверенная Россия. Поэтому восстановить то, что было, это как раз-таки является базовой целью Запада. Более того, альтернативы-то у него нет.
2: При этом... Договорите, пожалуйста.
3: Да, альтернативы никакой у Евросоюза нет. Просто потому, что никакого плана «П» нету. На то, чтобы эти ресурсы получить, уже потрачено достаточно большое количество денег. И, в общем-то, все ставки сделаны.
2: Но при этом активно говорят, что вместе с коалицией желающих формируется как бы и коалиция нежелающих. Она формируется действительно или нет?
3: Ну, естественно, формируется. Она будет формироваться, как всегда, из миноритариев. Из тех, кто понимает, что, в общем-то, в общем строю заплатить их, конечно, заставят по полной. А вот не факт, что они все это получат. Более того, они подозревают, что, как обычно это происходит на Западе, это будет игра в приватизацию прибыль и национализацию убытков. То есть, когда, в общем-то, менеджеры, крупные игроки получат себе абсолютно все, а собственно говоря, оставшиеся получат только расходы и возможность гордиться. То есть это, с одной стороны, одна мотивация, с другой стороны, есть историческая память. Причем историческая память там, где Россия поступала достаточно жестко. Вот к вопросу, вот что наша возможная стратегия. То есть мы видим, что с Венгрии, там, где в общем-то, был 56-й год, и он как раз-таки довольно жестким образом пошел. Тогда ведь тогдашнее венгерское восстание было подавлено достаточно жестко. Но мы видим, что больше с венграми проблем нет. То есть фактически венгры прекрасно понимают, то есть когда тот случай, когда хорошая драка, соответственно, исключает желание конфронтировать дальнейшее. И здесь мы видим, что да, на самом деле эти вещи как-то хорошо работают. А там, где с Грузией мы видим, что там, где Россия, в общем-то, прокатилась достаточно жестко в 2008 году, вот, выходя за пределы, скажем, Европы, коалиции желающих, да, там тоже возникает достаточно хорошее конструктивное отношение. А ситуации, где, собственно говоря, мы пытались действовать уговорами, там получается все совсем наоборот.
2: А что касается Германии, вот давайте сразу уточним. С Германией мы, по-моему, не церемонились никогда. Но сейчас главные ястребы – это как раз немцы.
3: Да, да, да. Но дело в том, что если брать послевоенную Германию и, в общем-то, историю с, соответственно, строительством, социалистическим строительством она в социалистической Европе, а туда инвестировалось достаточно много, как, впрочем, во всю Иву и в Восточную Европу. Ведь дело в том, что обычно замалчивается вот такой не очень широко известный факт. А дело в том, что при Сталине, авторитарном Сталине и так далее, Восточная Европа контролировалась очень интересным образом. Контролировалась за счет того, что Советский Союз был обладателем контрольного пакета акций во всех ключевых предприятиях, во всех странах Восточной Европы. И причем эти пакеты, за ней были заплачены деньги. То есть фактически бы за ней было заплачено немецкими репарациями, которые не получил Советский Союз, получили, соответственно, вот эти вот восточноевропейские страны. И все же было хорошо. А ситуация оказалась сломана при Хрущеве, когда Хрущев сказал, что негоже нам с нашими идеологическими союзниками вести вот такие вот денежные расчеты. И барабанный дроб безвозмездно эти пакеты передал в собственность восточноевропейских стран. После чего Советского Союза, в общем-то, остались только пряники. То есть не осталось, в общем-то, никаких инструментов воздействия жестких, кроме армии. И, собственно говоря, никаких управленческих инструментов, кроме как заливать все это деньгами. То есть в этом плане понятно, что со всей Восточной Европой это отдельная история, которая пошла, в общем-то, ну, по тому сценарию, который вот проложил Никита Сергеевич Хрущев.
2: Итак, что делаем? Ну, вы говорите, мы частенько позволяли отодвигать красные линии. В общем, логика-то мне понятна, не хотели эскалировать. Тут тоже нас можно понять. Да? Правда ведь?
3: Нет, нет, это все понятно. Это мы с вами все прекрасно понимаем. Другой вопрос, что это не понимают те игроки, которые находятся в Европе. Которые все это достаточно...
2: Получается так, бить или не бить? Вот в чем вопрос, да?
3: Ну, я думаю, что тут даже нет такого вопроса.
2: То есть вы как дипломат считаете, что бить?
3: Дело в том, что если и когда все альтернативные средства убеждения уже испробованы, и они оказались недоходчивы, то надо объясняться на том языке, на котором понимает твой контрагент. Это базовый принцип дипломатии. Если ты объясняешься на одном языке, а слова твои улетают в воздух и, в общем-то, не приводят к базовому, в общем-то, результату, то это значит, что ты разговариваешь не на правильном языке. Ты разговариваешь на том языке, на котором не воспринимать. Значит, надо подобрать ту знаковую систему, которая будет понятна твоему контрагенту, чтобы ты смог все это нормально донести. Это, в общем-то, азы дипломатии. Да? Ведь ваша задача как дипломата – не высказаться и продемонстрировать, какой вы красивый, умный, а ваша задача донести месседж. Донести месседж так, чтобы вот ваш контрагент, другая страна, его усвоила, и, соответственно, чтобы он оказался у нее достаточно прочно в голове, в осознанном и осмысленном виде.
2: А что бы сделали вы в формате, если бы я был директором?
3: Не, ну здесь понятно, что нужно переходить и к практическим действиям. То есть тут, в общем, тут тоже все давно прописано. То есть, с одной стороны, нужно достаточно наращивать мощь ударов по самой Украине, потому что мы видим, что мы в последнее время только начали бить по логистике.
2: Ну вот мы сейчас, по-моему, нарастили интенсивность и массовость.
3: Вот слава богу, целых 4 дня. И достаточно хороший результат. Вопрос, почему мы не делали это до этого?
2: Да, хороший, вопрос.
3: Хороший вопрос, потому что на самом деле наверняка же были какие-то люди, которые висели на руках и говорили, что этого делать не надо. Это вопрос тоже достаточно важный.
2: Да? Наверняка у этих людей, я просто хочу посмотреть со всех сторон, были какие-то довольно серьезные аргументы, почему этого делать не следует.
3: Правда? Ну, судя по публикации Мельниченко, это самого «The Economist», в общем, мы понимаем какие-то аргументы, какие-то интересы.
2: А давайте, просто не все, конечно, читали статью олигарха Мельниченко, да, есть такой олигарх, который написал статью, и эту статью опубликовали в европейском журнале, что удивительно, действительно. Почему удивительно? А потому что, может, заплатил, а может и нет, я уж не знаю. Но фишка в том, что опубликовали. До этого Лавров давал интервью изданию «Политика Европа», и его статью не опубликовали как раз. А тут опубликовали. У нас минута, коротко вы перескажите, как вы ее поняли, эту статью?
3: Ну, дело в том, что те сценарии, которые рассматриваются и которые олигарх Мельниченко излагает, это сценарии, по большому счету, европейские, как Европа могла бы видеть. То есть, по сути, это убеждение Европы в том, что она не заинтересована в том, чтобы на самом деле нанести России стратегическое поражение. Все аргументы, извините, давно, в общем-то, находится в обороте еще с 90-х годов, когда, по сути, они относятся к такой, к самой медитации, да, к самогипнозу, что ведь они же не заинтересованы, они же вот это вот. Вот, то есть, по большому счету, я бы рассмотрел как информационную операцию Запада и как декларацию части элит, которые думают, что Россия может диктовать переговорную позицию, но проблема в том, что переговорную позицию в данной ситуации пока задает Запад. Из-за
2: этого перерыв у нас, с нами Кирилл Костыш.
1: На происходящее вокруг. Реклама.
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-0674. 3-719-59-94.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Иван Панкин и Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, итак, политики, судя по всему, хотят воевать. Не наши, но европейские. А элиты хотят воевать или нет? Как вы думаете? Ну вот мы оттолкнулись, давайте и дальше отталкиваться как раз от статьи олигарха Мельниченко в журнале «The Economist». Пожалуйста.
3: Ну вот смотрите, дело в том, что наши, скажем так, часть наших элит, экономических элит, прозападные элиты, в общем, достаточно, в общем-то, весомая, конечно, часть, они исходят из того, что они смогут донести свою переговорную позицию Запада и смогут договориться. Но они не понимают одной простой вещи, что переговоры ведутся только тогда, когда твое не могут взять силу. Запад на сегодня уверен, что он сможет силой все это взять. Да, это иллюзия, да, это заблуждение, да, за эти заблуждения придется достаточно сильно платить. Но Запад сегодня уверен, что он сможет силой все это взять, что сможет все это доломать, и что, по сути, вот эти вот олигархи – это и есть Россия, которые таким образом плавно, постепенно все это вот сольют, но и согласятся хоть на какое-нибудь положение, но что было так, как было раньше. А другой вопрос, что так, как раньше не будет, вот даже если бы очень сильно хотел, даже если бы предположить, что все остальное бы получилось, но не та реальность. Не та реальность сейчас все это, и мировая экономика далека от состояния 90-х годов, и установки, в общем-то, западных элит крайне от всего этого далеки, при этом даже оно не учитывает еще одну вещь, что, по сути, сейчас идет еще одна война, там, условно говоря, Дональда Трампа и его группы цифровых миллиардеров против традиционных западных, да, против, собственно говоря, вот этого глубинного государства. Потому что даже они оказываются лишние в этой ситуации, поскольку Илон Маск, Питер Тилли, Алекс Карп уверены, что они смогут это контролировать аппаратно, мир на уровне алгоритмов, а, соответственно, вот эти вот люди тоже оказываются ненужными сдержками, да, ну, чисто по-американски. Боливар не вынесет твоих. Так вот, не учет вот этих вот раскладов и вот уверенность о том, что оно все может вернуться как раньше, она, на самом деле, достаточно сильно вредит, потому что она обеспечивает, в общем-то, сводит ситуацию, когда придется потом использовать только тяжелые инструменты, когда, в общем-то, легкие, наверное, сейчас бы достаточно хорошо сработали. Ведь тот же Иран прекрасно показывает, как нужно делать. Причем Иран здесь реализует стратегию Суньцзы, где, в общем-то, начинать нужно со самых слабых участников противостоящей тебе коалиции. То есть сразу для них возникает достаточная цена вопроса, а сразу они понимают, что, в общем-то, компенсации, по большому счету, не будет, а вот издержки, они вырастают, и они остаются одни с этими издержками, и лояльность достаточно быстро подрывается. То есть здесь при этом мы видим, что в части подбора правильного языка коммуникации с Соединенными Штатами, ведь на самом деле, почему началась, сейчас возобновилось противостояние? Потому что Штаты, ведя переговоры с Ираном, попробовали Иран кинуть. То есть в пункте меморандума там, соответственно...
2: Да, меморандум подписали, но... Что-то пошло не так.
3: Да, в меморандуме был пункт о том, что, соответственно, нужно прекратить, Израиль должен прекратить военные действия в Ливане, и Израиль стал формально прекращать, только вести переговоры не с Хезболлой, а с ливанским правительством. И они на двоих дальше начали, соответственно, давить ту же самую Хезболлу. В Ираке взяли и арестовали ни с того ни с сего 300 шиитских политиков, сторонников Ирана. То есть Иран прекрасно понимает, что его пытаются очень таким вот боковым давлением принудить к принятию абсолютно неприемлемого. Поэтому он, в общем-то, стал и пошел на обострение. И как мы видим, в общем-то, укусы его для Соединенных Штатов, они абсолютно болезненны. Что бы там Трамп ни говорил. Вот, но по большому счету, вот этот уровень эскалации... Он даже, это даже не игра в Chicken Game, да, то есть Трамп думает, что он играет в Chicken Game, это была игра американских подростков, когда на пустынных еще дорогах пробок не было, машины разгонялись, неслись лоб в лоб, кто первый свернет, тот и цыпленок, тот и чикен, да, цыплячьи игры. А Трамп уверен, что он в них играет. А для Ирана это абсолютно экзистенциальная вещь, и он, естественно, будет обладать гораздо больше выдержки для того, чтобы Трамп свернул в этой ситуации первым. То есть здесь ситуация вполне может выйти из такого достаточно большого, из-под реального контроля. Соединенные Штаты уверены, что контролируют, но оно не совсем так. Вот. И Иран показывает, что на самом деле поиск адекватного языка достаточно продуктивная вещь. То есть, в общем-то, Трамп уже сколько? Больше 28 раз заявлял о том, что вот с меморандум вот-вот-вот будет готов, да? То есть фактически, то есть получается, то есть это не только убаюкивание рынков, да, но это еще и подтверждение лишний раз Ирана, что я слышу вас, слышу, да. В любом случае, это тот язык, который доходит, да, который, соответственно, стимулирует так или иначе, пускай даже к имитации деятельности, но все равно стимулирует ту же самую американскую администрацию. Поэтому вот от поисков адекватного языка нам никуда не уйти. Его нужно находить.
2: Адекватный язык, еще раз, это...
3: Адекватный – это та знаковая система, которая будет понятна контрагентам.
2: Ну, то есть это она расшифруйте, быть... пожалуйста, так, чтобы и нам было понятно.
3: Ну, как же, коммуникация есть вербальная.
2: Да, есть невербальная. Это,
3: да, вербальная, когда мы говорим что-то словами. Есть невербальная – это тортистика. Когда в этом плане, в общем-то, соответствующие... действие иллюстрирует, что будет. То есть сказал, сделал. Но старый русский принцип – слово и дело. Когда слово сказано, дело последовало. И после этого можно не доводить все это до достаточно таких существенных последствий, просто потому, что все понимают, что слово и дело не расходятся. Значит, надо слушать. Значит, надо воспринимать все вот это всерьез. А когда возникает вот этот вот разрыв, то он оказывается контрпродуктивным для нас самих. То есть мы, в общем-то, можем полагать, что он благородный, гуманный и так далее, но нужно понимать, что это работает против нас, это фактически разрушает, в общем-то, убежденность в том, что за нашим словом может последовать дело.
2: А мне кажется, сравнивать нашу ситуацию и иранскую не стоит по двум причинам. Первое, Иран все-таки очень долго терпел, прежде чем начал по-хорошему. А далее, Ирану помогает тот уровень антисемитизма, который, скажем так, сильно возрос в Европе сразу после того, как Израиль начал равнять газ с землей. Правда ведь? И вот это, как мне кажется, играет ему сейчас на руку, по-хорошему.
3: Не совсем.
2: Хорошо, вам слово.
3: Не соглашусь. Иран достаточно долго терпел, пока были старые элиты, пока Израиль и США не уничтожили первый, второй эшелон старых. То есть здесь получилось, что да, сегодня грани в руководстве, те элиты, которые, может быть, не настолько опытными, но они, в общем-то, достаточно эмоционально заряжены. Мы видим, в общем-то, реакцию Мучтабы Хаменеева, который, собственно говоря, провозгласил, подтвердил, что, в общем-то, война с Соединенными Штатами никуда абсолютно не денется, что эту проблему нужно решать. Человек, тем более, у которого убили и отца, и жену, и его детей, тут реакция абсолютно понятна. Это, в общем-то, символ того же самого Ирана. То есть Иран достаточно сильно обидели. И при этом, в общем-то, те вещи, которые раньше Иран мог из сдержанности не реализовывать, сейчас они реализуются, и, как мы видим, что приносят достаточно хороший и уверенный результат. Поэтому в этом плане, да, но все может сработать. Нужно понимать, что ответ должен быть соразмерным. Да, что каждое действие должно порождать ответную реакцию, соразмерную и понятную твоему контрагенту. Для начала можно ограничиться тем же самым украинским театром военных действий.
2: Так уже ограничились, по-моему, нет?
3: Но я имею в виду более тяжелыми ударами, выносом инфраструктуры и так далее. А после демонстративных ударов, достаточно сильных, можно опять же заявить и той же Европе, что будет с теми предприятиями, которые будут продолжать.
2: А их, судя по всему, это как-то не пугает, обратите внимание.
3: А пока не прилетит, не будет пугать. Но гром не грянет, мужик не перекрестится. А что, европейский мужик чем-то отличается от другого мужика?
2: Не знаю.
3: В любом случае, если брать бизнесмена, если брать производителя, он реагирует только, то есть, это австрийская экономическая школа, если не ошибаюсь, Милтон Фридман в свое время сформулировал, что для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно быть нерефлексивным человеком. Потому что, говорит, слишком умный, а в бизнесе ничего не сделает, потому что он будет видеть слишком большое количество альтернатив. И будет думать, собственно говоря, про, в общем-то, моральные и прочие соображения. А здесь, чем проще, в общем-то, устройство, тем эффективнее оказывается для бизнеса в условиях капитализма. То есть вижу цель, не вижу препятствий. И если мы имеем с таким вот модельным, условно говоря, фридмановским бизнесом, бизнес-сознанием, то понятно, что здесь должны быть адекватные средства применения. То есть кому-то достаточно намека, а где-то нужно дать и дубины по голове.
2: Спасибо.
3: Да.
2: Помните как? 20 секунд.
3: Ну, это цитата из Дюма, где, в общем-то, Д'Артаньян пытался достаточно куртуазно достигнуть своей цели. Комментарий был Дюма, что здесь нужно было действовать просто дубиной по голове. Такого человека нужно ошарашиваться.
2: Спасибо. Кирилл Ковтыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Благодарим за выход в перерыв.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Директор Центра политической информации Алексей Мухин об отказе Киева от мирного плана Трампа.
9: У Зеленского была определенная роль. Ему нужно было раздразнить Трампа до того момента, пока тот потеряет терпение. Почему это произошло? Почему Украина ведет себя подчеркнуто дерзко по отношению к Соединенным Штатам? Дело в том, что Трампу пытаются дать понять, что он, находясь в нейтральном состоянии, хотя в каком нейтральном состоянии, честно говоря, он находится по отношению к России, я не знаю, потому что Hornet, они же марсиане, да, два, это американские дроны. Palantir — это американская компания, Starlink — это американская компания. Честно говоря, видимо, модераторы украинского президента, они потребовали от него сделать так, чтобы ввести Трампа в состоянии какого-то невминоза и в этом состоянии его использовать себе, что называется, во благо. Ну, сорвать резьбу, грубо говоря, американскому президенту. Вот, собственно, Зеленский этим и занимался. Срывал, пытался сорвать резьбу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 19:30, студия, Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский отметил достойное состояние городского пляжа в Великих Луках. Он напомнил, что весной вместе с депутатами городской думы Дмитрием Беляковым и Юлией Ярышкиной они выезжали на эту территорию. Некоторые уличные тренажеры тогда нуждались в ремонте. Жители просили привести их в порядок, чтобы спортивная зона оставалась доступной и безопасной для всех. Замечания передали в УЖКХ. Сотрудники провели необходимый ремонт оборудования. Городской пляж сегодня – это не только место для отдыха у воды. Современные площадки для воркаута, баскетбола и уличного настольного тенниса делают его полноценной территории для занятий спорта, семейного досуга и активного отдыха. Развитие массового спорта, создание доступной спортивной инфраструктуры и комфортной городской среды – одно из важных направлений народной программы партии «Единая Россия». Выпускница Великолукского медицинского колледжа по специальности лечебное дело Екатерина Баринова приступила к работе в новом фельдшерско-акушерском пункте филиала Дновской в деревне Белая. Место работы молодой специалист выбрала осознанно. Производственную практику с первого курса проходила здесь же и заранее познакомилась со спецификой работы ФАПа. Теперь местные жители смогут получить медпомощь рядом с домом благодаря программе «Земский фельдшер». Губернатор Михаил Ведерников призвал жителей воздержаться от распространения фейков о ситуации с топливом в регионе. Он отметил, что все чаще в интернете, водительских чатах, в соцсетях встречается непроверенная, а зачастую и откровенная ложная информация о ситуации, связанной с бензином. Рассылаются фейковые документы. Обстановка действительно напряженная, но именно этим и пытаются воспользоваться те, кто хочет искусственно накалить и дестабилизировать ситуацию в регионе. Михаил Ведерников призвал всех быть бдительными и доверять официальным источникам. Подчеркнул, что актуальную информацию, принятые решения, он публикует ежедневно на своих страницах в соцсетях.
1: О валютах.
10: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11.38.
1: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что будет? Честный взгляд на 15 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Да, Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Аномальная жара в Европе ставит под угрозу обороноспособность НАТО, вынуждая альянс бороться не с Россией или Китаем, а с последствиями глобального потепления. Американский журнал Foreign Policy пишет: экстремальные температуры напрямую влияют на боеспособность войск и планы военных расходов. На недавнем саммите в Анкаре, саммите НАТО, лидеры стран альянса подтвердили намерение увеличить военный бюджет. Однако рекордная жара показала, что эти средства придется тратить не только на оружие, но и на защиту инфраструктуры от климатических ударов. К нам присоединяется Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, подполковник запаса, кандидат технических наук. Евгений, я вас приветствую. Здравствуйте.
11: Всех приветствую.
2: Ну, можно начать, знаете, с климатического оружия, тем популярно, раз уж тут про климатические удары. Вы как считаете, вообще в современном мире можно ли говорить, что кто-то, не мы, конечно, прямо говорить не будем, использовали климатическое оружие для того, чтобы вот в Европе пенсионеры как мухи стали уходить в мир иной, или нет?
11: Ну, что касается климатического оружия, то оно было, оно есть, оно и будет. Единственное, это очень закрытая тематика. И, в общем, скажем так, воздействие на атмосферу, модификация атмосферы, она применялась неоднократно, особенно со стороны Соединенных Штатов, которые в этом направлении ведут дальнейшие работы. У нас, к сожалению, несмотря на то, что мы были пионерами в этом деле, в лихие 90-е с развалом Советского Союза, в общем-то, все это было положено в дальний ящик, в пыльный ящик, и потом похерено. Ну и, соответственно, все, что касается этого направления, нужно понимать, что его нужно восстанавливать. Это оружие по своей совокупности, в общем-то, соизмеримо с оружием массового поражения. И понятно, что оно запрещено международным законодательством там 70-х годов, вот, что его нельзя использовать за суверенными границами государств и так далее и тому подобное. Но кто сейчас обращает внимание на международное право? Это за огон в джунгли, кто сильнее, тот и прав. Понятно, что касается России, сила в правде в нашей, но тем не менее, на мой взгляд, мы должны восстановить эту часть нашей обороноспособности страны и, соответственно, ну, иметь эту дубину на всякий пожарный случай, чтобы, если что, унасекомить нашего вероятного противника с точки зрения насыла на него вот всех камней с неба, которые существуют в природе, всех особо опасных стихийных явлений. Ну уж извините, на войне как на войне, но это, конечно же, должна быть крайняя мера, когда уже другие возможности исчерпаны, и здесь, что называется, и борьба идет, и война идет не на жизнь, а на смерть.
2: Ну вот, не менее 10 тысяч человек могли, это вот данные, погибнуть в результате экстремальной жары в Европе во второй половине июня. Обалдеть цифры, конечно. Уточните, пожалуйста, вот вы согласны с тем, что написал журнал Foreign Policy? Экстремальные температуры напрямую влияют на боеспособность войск и планы военных расходов в НАТО. Нам от этого реальная польза какая-то будет? Или это, ну, почитали статью и забыли?
11: Ну, безусловно, это, кстати говоря, касается не только аномальной жары, но и аномального холода. Я помню, прошлой зимой НАТО проводило зимнее, в общем-то, учение и на севере Скандинавии, в Лапландии. В общем-то, они обучают личный состав, скажем так, переносить экстремальные метеорологические условия. В том случае это был экстремальный холод, снег, лед и так далее. Ну, сейчас, понятно, на фоне уже не первой волны аномальной жары в Европе, которая, в общем-то, испепеляет и уничтожает, совершенно верно заметили, просто, ну, выжигает и ничего не оставляет в странах. Здесь и это количество смертей растет, это и бьет по энергетике, даже атомные реакторы вынуждены останавливать. Но, конечно же, в любом случае функционирование любой военно-технической системы, оно не может не происходить в природной среде. А что такое природная среда? Это 5 геосфер. Это околоземное космическое пространство, это атмосфера, это литосфера, это гидросфера мирового океана и водных объектов суши. Ну и анализ войн, локальных конфликтов показывает, что влияние гидрометеорологических условий на реализацию основных принципов ведения боевых действий не претерпело каких-то существенных изменений, начиная от царя Гороха и до сегодняшних высокоточных систем вооружения. При этом всегда преимущество имела та из сторон, которая наиболее полно учитывала погодный фактор на всех этапах и планирования, и организации, и ведения боевых действий. Ну и я не устаю повторять и критикую возможности так называемых вообще всепогодных систем вооружения военной техники, которых не бывает в принципе и по определению, сколько бы в рекламе ни говорили, но опыт и анализ говорит о том, что и боевые действия в зоне Персидского залива, где тоже очень жарко, это буря в пустыне, это шок и трепет, это то, что сейчас американцы проводят вторую войну в Иране, но и во многих случаях из-за вот этих и высоких температур, и частых пыльных бурь срабатывает эффект Вьетнама, то есть вот эти аэрозольные частицы в виде песка, пыли, они закрывают назначенные объекты поражения, и порой на базу возвращаются целые эскадрильи самолетов F-16, F-15, торнадо и так далее. И они не могут применять ракеты с лазерными телевизионными системами наведения в условиях вот этой экстремально высокой температуры, раскаленного песка, горячей взвеси, пыли. Вот. И тепловизионные устройства вообще не работают, которые установлены на ударных вертолетах Apache. Вот. Ну и, соответственно, американская там армейская авиация может работать только в простых метеоусловиях. Ну и, конечно, вот эта кристаллическая пыль, она вызывает большое количество отказов бортового радиоэлектронного оборудования. Что касается влияния на личный состав, ну, я помню себя лейтенантом, когда я приехал на первое место службы. Это был Ахтубинск, Астраханская область, середина лета, в тени.
2: 40-45. Примерно.
11: Так точно, да. Плюс 40-45, на солнце вообще 60, можно готовить пищу. Ну, я не могу сказать, что я был в восторге от такой экстремальной жары. Она, конечно же, ограничивает и физическую выносливость солдата. Это усложняет и проведение тренировок, и асфальт действительно плавится. Ну и поскольку я в большей степени был причастен к военно-воздушным силам, то помню, что по НАМСО, наставлению авиационной метеослужбы, прекращались полеты, особенно вот в Средней Азии, когда температура была выше плюс 35 градусов, и, соответственно, проведение операции ограничивается по соображениям безопасности. Почему? Ну, понятно, что воздух становится менее плотным, и самолеты в раскаленном воздухе, у них снижается грузоподъемность, требуется и большая длина разбега для взлета на ВПП, и самолетам становится труднее набирать высоту. Ну, и все это определяется общей потерей тяги. То есть она может падать на 20-25%. Это и увеличивается взлетная дистанция где-то процентов на 20%. Ну и самое главное для фронтовой авиации – это снижение боевой нагрузки и дальности в условиях экстремальной жары, потому что самолету придется в жару нести меньше топлива и вооружения. Ну и, соответственно, сами понимаете, это напрямую сокращает радиус действия и снижает ударную мощь. Поэтому, в общем, вот такие вот истории, они возникают при таких экстремально высоких температурных режимах. Ну и не нужно забывать, что и пилоты тоже не могут работать в условиях экстремальной жары. Вот, особенно на форсажных максимальных режимах. Это и потому и переходит еще и одновременно, происходит перегрев турбин и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, логистика страдает. Это и дозаправка топливом на коротких дистанциях, это и переброска на другие аэродромы, вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому, в общем, конечно, жара снижает эффективность и техники, и вооружения, и надежность электроники, ну и топливо, и боеприпасы, в общем-то, тоже в этом смысле либо уменьшается их потребление, но это значит снижается боевая эффективность.
2: То есть нам в свое время помог генерал Мороз, генерал Жарат может помочь. Кстати, почему снаряды не взрываются на складах в Европе? Такая жара. Вот интересно, правда?
11: Ну, не знаю, почему они не взрываются. Может, и взрываются, нам не говорят. Но что касается климата, вообще изменения климата, ну, мы знаем из истории, что на протяжении всех войн, там, начиная... Вообще, генерал Мороз, это же пошло с 1812-14 годов, когда Наполеон, в общем-то, был побит на нашей русской земле, и потом, чтобы его генералы, чтобы оправдать свое поражение, они всячески пеняли там на просто невероятно сильные морозы, хотя мы исследовали этот вопрос, это известный факт, что морозы вообще-то ударили, когда французы уже драпали под Березина, и поэтому сказать, что прям вот они уши отморозили под Москвой, это неправда. То же самое потом повторялось и во время Великой Отечественной войны, когда Гитлер генералы свое поражение тоже, в общем-то, говорили о том, что это основной, это русский мороз, и вот если бы было тепло, вот они бы нам показали. Но это понятно, что это ерунда, потому что, ну уж извините, и с той, и с другой стороны фронта солдаты из одного, что называется, тело и со всеми отсюда вытекающими, все страдают от неблагоприятных условий. Ну, понятно, что русский солдат, он более подготовлен, более всегда отмобилизован. Спасибо. И героически преодолевает все тяготы и лишения воинской службы.
2: Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, подполковник запаса, кандидат технических наук. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо.
1: На происходящее вокруг.
12: У МВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
13: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийские, иракские, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
14: Диктатор Мбаппе не заложен. Франция прекращает борьбу за Кубок мира. Перерыв в финале чемпионата мира может продлиться около 30 минут. Лионель Месси впервые сыграет против Англии. Джентльмены спорта досматривают вместе с вами чемпионат мира.
15: А в студии по-прежнему Андрей Вдовин и Павел Садков.
14: Ну что ж, давай обсуждать первый полуфинал. Франция-Испания 0-2. Испанцы открыли счет в середине первого тайма с пенальти, а потом в начале второго тайма установили окончательный счет. И мне показалось, что у Франции не было ни единого шанса. Вообще тебе понравился полуфинал?
15: Мне не понравился полуфинал.
14: Мне тоже не понравился полуфинал. Предлагаю заходить на этом программу и зайти.
15: Я объясню. Хотелось драйва, хотелось битвы, хотелось какой-то драматургии, хотелось какого-то ощущения того. И когда испанцы этот странный пенальти назначили, на мой взгляд, странный, он, конечно...
14: Но сейчас мы с тобой его...
15: Мы его, конечно, обсудим. Да, но когда его назначили, я даже обрадовался, хотя я переживал за испанцев, потому что я понимал, что сейчас Франция по логике должна так понестись вперед, так начать сминать Испанию, и будет интересно, кто в этом противостоянии выдержит, кто будет сильнее. А Франция... Но это невозможно. Это она, ощущение, что просто команда сдулась. Ощущение, что, не знаю, я очень расстроен.
14: Я так понимаю, тактические гики, которые в футболе видят схемы, видят вот эти стрелочки, треугольнички, направления XG и так далее, они в восторге от этого матча. Они в восторге, как Испания зачехлила Францию, перекрыла все, всех Мбаппе, Алиса, Дембеле и всех, кого вообще нашего в сборной Франции. И они вот в восторге пищат, и как это хорошо. Но я такой футбол... смотрю в Лиге Чемпионов. Вот если мне хочется...
15: Регулярно.
14: Да. Если мне хочется вот такой схематических каких-то вещей...
15: Тактического бадания, да?
14: Да. То, пожалуйста, открываешь европейский футбол и там этим наслаждаешься. А на чемпионате мира это разгул каких-то действительно, как ты правильно говоришь, страстей. Туда побежали, туда забили. Туда побежали, здесь не забили. Судья налажал. И, в общем, все в таком взрыве эмоций находятся все эти 90 плюс минут. Но вот так не получилось. И мне кажется, действительно многое сыграл в этом полуфинале пенальти. Ты говоришь, что неправильно с твоей точки зрения?
15: Я тебе так скажу. Вот у меня было ощущение, что чего-то неправильно. Я понимаю, удар штрафной ногой в другого
14: сына. Формально... Я напомню нашим слушателям, что защитник сборной Франции собирался выбивать мяч, и у него из-за спины выскочил Ямаль, задел этот мяч, а тот уже не смог остановить ногу, и как впаял этому замечательному Ямалю прямо ноге, и в общем все это случилось. Получилось в штрафной площади.
15: Ну, понимаешь, это то самое случай, история, когда пендаль вроде обидно, но вроде не противозаконно. Ну, вот по моим ощущениям это было так выглядело, поэтому не знаю, для такого матча, для полуфинала чемпионата мира я бы на месте судьи тоже поставил этот пенальти, потому что формально основания для него были, но по духу игры, по ощущению, наверное, мне кажется, что-то странное в нем. А ты уверен, что оно правильно? Ну, что это правильно,
14: ну,
15: да?
14: А как не назначить? А попробуй не назначить.
15: А попробуй не назначить,
14: что тогда ты получишь волну хейта в другую сторону. Но вообще сейчас вся Франция очень обижена на этого судью по имени Иван. В общем-то, не знаю, за дело, как тебе кажется?
15: Знаешь, вот у меня не было ощущения, что судья убил эту игру. Мне кажется, эту игру убила сама Франция. Конечно, можно доматываться и до него тоже, но в конце концов Дешам великий игрок, я не имею права ему не верить. Человек, наверное, один из лучших, наверное.
14: И великий тренер, в принципе.
15: И великий тренер, да. И то, что он аккуратно сказал, что этот арбитр не отвечал уровню этого матча, ну и с Дешамом грех не согласиться, потому что человек имеет право на такое высказывание. А с другой стороны, было ощущение, что Франция сама все-таки виновата.
14: Как тебе еще одна теория заговора, которых на этом чемпионате мира очень много было, что ФИФА конфликтует с УЕФА и специально поставили такого судью, такого арбитра, который все это им дело обескуражил, скажем так.
15: Слушай, ну очень может быть, хотя, ну, это, знаешь, для ФИФА это выстрел в ногу. Делать такие вещи, понимаешь, ну, то есть они-то заинтересованы в том, что создавать легенду на чемпионате мира, понимаешь, любой скучный матч на чемпионате мира, это для ФИФА большая проблема. А это был, ну, объективно говоря, скучный матч.
14: Действительно, очень скучный матч. Там, когда одна из знаменитостей заснула на трибунах во Франции, был прям вот такой негатив. Как так? Там мы полжизни готовы были отдать там квартиру продать, чтобы оказаться на этом матче, а он там спит. А что случилось, по твоему мнению, со сборной Франции? Почему это вот так? Почему не было Мбаппе на поле? Почему вообще атаки сборной Франции не было на поле?
15: Ну, давай так. Ну, как ты сам ответил на этот вопрос тем, что это вот тренерское мастерство тренера сборной Испании, да, и штаба сборной Испании, с одной стороны. С другой стороны, мне показалось, что команда просто сдулась, потому что в последние минуты, когда было вот там несколько моментов, полумоментов, было ощущение, что какой-нибудь условный Месси побежал бы, любой игрок сборной Аргентины до последнего бы бежал и пытался забить. А эти вроде как продолжали играть, ну, как академики, да, вот налево отдали, где-то там должен быть пас, ну, то есть не было какого-то драйва, не было каких-то сверхчеловеческих усилий, которых мы от них ждали. Почему его не
14: кажется,
15: было?
14: Да, не кажется ли тебе, что это следствие расширения чемпионата мира до 48 команд?
15: Стухли.
14: Лишний матч, то есть физических готовностей не хватило на всю длиннющую дистанцию, и в связи с этим и получилось так, что не хватило. Тупо не хватило физики у сборной Франции на решающий матч.
15: Слушай, очень может быть, но сборная Испании была в точно такой же ситуации, точно, да, то есть это не то, чтобы только Франция играла больше матчей, чем остальные, нет. А я сразу вспоминаю полуфинал чемпионата Европы двухлетней давности, тоже Испания встречалась с Францией, и тоже Испания победила, понимаешь?
14: Они потом еще и выиграли в полуфинале Лиги наций, то есть Испания, ты хочешь сказать, знает, как играть против,
15: да,
14: этой Франции,
15: да.
14: И у нее это победы над сборной Франции у нее поставлены на поток.
15: Ну, поток не поток, но в конкретном случае они справились на все 100 с тем, с чем должны были справиться.
14: Что ты скажешь про Ямаля?
15: Мне нравится Ямаль очень, но у меня есть ощущение, что не он стал творцом этой, хотя если брать пенальти, он стал творцом этой победы. Только, объективно говоря, победный мяч во многом принадлежит ему. Но Ямаль великий, очень хороший игрок. Мне кажется, что это важная составляющая сборной Испании, но как раз крутость сборной Испании в том, что они то, о чем ты говорил, и мы с тобой обсуждали, да, вот эта возможная Ямаль-зависимость сборной Испании, мне кажется, они ее отчасти преодолели.
14: Да, мне кажется, даже не отчасти, они полностью ее преодолели, даже если она там была... С одной стороны, помогла, как ни странно, травма Ямаля, который до конца, мне кажется, еще не восстановился, это раз. А во-вторых, мне Ямаль тоже не понравился. Почему? Потому что раз его жестко встретили, два его жестко встретили в самом начале матча, я думал, что все, Ямаль со своим днем рождения, а накануне он праздновал 19-летие, да, может уже спокойно ехать домой. Но нет. И, ну, отчасти повезло вот этот вот тот эпизод с пенальти.
15: Конечно.
14: Это, мне кажется, чистого рода везения. Это никакой какое-то сумасшедшее мастерство и дриблинг Ямаля, на который он посадил своего соперника с визави, нет, выскочил, и вот такой вот случайность такая, да, вот такой подарок ему на день рождения. Ну, и, честно говоря, от Ямаля все равно я жду больше, но мне кажется, что его чемпионат мира, ее турнир его имени еще впереди. Сейчас очень рано, сейчас это тот же самый, как Криштиану Роналду в 2004-м был, 19-летний, да, тогда вот только раскрывался.
15: Прошу прощения, а сколько было в 18-м году Мбаппе? По-моему, тоже 18 или 19 лет.
14: Ну,
15: понимаешь,
14: вот,
15: это был 100% его чемпионат мира.
14: Ну, а сейчас не его.
15: Сейчас не его.
14: А сейчас не его. А вот Ямаля, может быть, это потом... Ну, опять же, если не сойдет с ума, если свое день рождения будут праздновать не так, как 18-летие, да? А я напомню, там у него там были какой-то набор карликов, девушек выбирали по величине груди, 200 гостей, у которых у всех отобрали телефоны, чтобы они там, не дай бог, чего-то там не сняли, да? А так будет отмечать день рождения, как это случилось сейчас на чемпионате мира. Ну что ж, давай перейдем к следующему полуфиналу, пока у нас еще остается время. Лионель Месси впервые сыграет против сборной Англии. Случится это сегодня в 22:00 15 июля. Кто, на твой взгляд, фаворит в этом матче, и сможет ли Аргентина этого фаворита как-то побороть?
15: Ну да, хорошо ты сформулировал. Действительно, кто же тогда? Угадай с трех раз. Да, слушай, ну, действительно, у меня тоже есть ощущение, что сборная Англии сильнее этой сборной Аргентины, и по всем показателям, особенно если брать матч тот самый с Марадонной, с забитым рукой мячом, рукой бога между Англией и Аргентиной, по всем показателям вроде как Англия должна взять реванш, но именно по этой причине я думаю, что все будет не так, что мы увидим финал Испания-Аргентина и в матч за третье место Англия-Франция. Я объясню почему. Мне кажется, что это будет игра, которая точно дойдет до дополнительного времени, а может и до пенальти. Это мое ощущение, я, конечно, не знаю, что будет. Но в принципе, формально, да, сборная Англии пока выглядит мощнее, сильнее и лучше.
14: ФБР в США считает этот матч самым напряженным в связи с политической какой-то подоплекой. Да, не сборная Ирана, не какие-то там еще такие противостояния, которые можно было бы найти бы на этом чемпионате
15: мира. Без труда причем, да.
14: Да, да, а именно Англия, Аргентина. Как тебе кажется, есть вот эта составляющая?
15: Слушай, сегодня с утра я просматривал соцсеть, и там гигантское количество роликов про английских, где Маргарет Тэтчер дает пинка Месси, сбрасывает его с корабля, где Кейн и Беллингем с автоматами приезжают на Фолклендские острова и берут в плен там Марадону, Месси, там еще кого-то из аргентинцев. Ну, в общем, понимаешь, да, то есть это ни с чего. Я не заказывал эти ролики, чтобы они мне их показали. То, что, значит, я увидел там малую толику. Я думаю, что уровень напряжения там гигантский, а если вспомнить Диего Марадона, который в фильме документальном о нем, о себе, да, он рассказывал о том, что для нас это было, та игра была абсолютно политической. Мы выступали против мирового капитализма и конкретно против английского капитализма. И вот эта история, конечно, тоже будет работать.
14: Да, было бы интересно посмотреть, как Лионель Месси будет выступать против мирового капитализма, насколько он будет заряжен именно с идеологической точки зрения на этот матч. Но на самом деле мне хотелось бы увидеть магию Месси сейчас и

0: больше шансов, но я еще раз говорю, я буду болеть за сборную Аргентины, и мне очень хочется, чтобы она прошла финал. А так или это не так, мы увидим очень скоро, я напоминаю, в 22:00, 15 июля, второй полуфинал чемпионата мира Аргентина-Англия.
1: Это программа «Джентльмены спорта» на чемпионате мира, а в студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
2: «Джентльмены спорта» на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
5: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
3: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
4: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
3: Все подробности на сайте grillohota.rf.
4: «Мираторг».
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О спецоперации.
10: Российские военные ударили по 4 судам в портах Черноморской, Днепробукской, Николаевской области. Беспилотники атаковали сухогрузы и контейнеровоз, которые везли военную технику для украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России. В ведомстве уточнили, что также уничтожены портовые хранилища топлива и цеха, где собирают дроны.
9: О конфликтах.
10: Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в снабжении оружием мировых террористических группировок. По его словам, боевики свободно получают современное вооружение и беспилотники из зон конфликтов, куда Запад направляет военную помощь для киевского режима. Глава МИДа подчеркнул, что Москва продолжает помогать союзникам в Центральной Азии и пресекать каналы снабжения террористов.
9: О наградах.
10: Татьяну Москалькову наградили орденом почета Курской области. Бывшая уполномоченная по правам человека в России получила награду за помощь в возвращении 165 мирных жителей региона из украинского плена. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, она проделала огромную работу для спасения курян.
9: О Москве.
10: Сергей Собянин открыл новую набережную на западе столицы. Она расположена на правом берегу Москвы-реки между Шлепихинским и Белорусским мостами. Ее длина 825 метров. Там обустроили пешеходные и велодорожки, спортивные площадки и укрепили берег гранитом. Название для нового пространства выберут сами москвичи в проекте «Активный гражданин». Этот участок стал частью будущего единого променада длиной 7 километров от Новозаводской улицы до Драгомиловского моста. Весь маршрут полностью достроен до конца 2028 года. Возвращение набережных москвичам одна

0: из важнейших программ благоустройства. Начиная с 2011 года специалисты привели в порядок около 110 километров набережных.
1: Обо всем.
0: Ученые в Шанхае впервые вживили в мозг человека имплант для восстановления функции руки. Устройство считывает нервные импульсы и передает их на роботизированную перчатку. Об этом сообщили китайские медицинские специалисты. По их словам, показатели пациента после операции находятся в норме. Он не мог двигать рукой больше 10 лет. Подробнее на КП.ру.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц. Сегодня Саша, приветствуем.
5: Да, приветствую.
4: Мы с тобой постоянно говорим о ситуации на передовой, о линии соприкосновения, о наших ребятах в окопах. Но вот тот случай, когда, наверное, стоит уделить больше и серьезно больше внимания тем, кто тоже на передовой, но не в Донбассе, не в Новороссии, а вот прямо здесь. Здесь это в любой точке нашей страны. Это те, кто, про кого мы не слышим, ни про какие контракты, выплаты, им не шьют бабушки, не вяжут носочки и не отсылают пирожки. Но эти люди круглосуточно, и, мне кажется, в ущерб тоже своим близким, заняты тем, что борются с угрозами киевского режима, с атаками, с терроризмом здесь. Сотрудники Федеральной службы безопасности. Вот не проходит и дня, как не приходит новая сводка. Предотвратили здесь, предотвратили там, скрутили. Да, вот работает контора, говорят, в таких случаях, но за этим действительно стоит кропотливый труд, о котором раньше снимали фильмы. А сегодня, ну вот у нас есть возможность читать об этом оперативно, в том числе вот и ты рассказываешь, да, из первых рук об очередной громкой истории, с которой завязано какое-то громадное количество людей, шоу-бизнеса, да?
5: Ну, мне кажется, мы уже просто привыкли, да, к этим постоянным сводкам. То там какого-то биодрона возьмут, то там кого-то задержат за то, что пытался там что-то поджечь, что-то подорвать. Но вот то, что произошло на минувшей неделе, это, конечно, выбивается из общего ряда этих сводок, да, общего ряда этих пресс-релизов с Лубянки, потому что, ну, по сути, на минувшей неделе была сорвана вторая операция «Паутина», «Паутина-2». Я напомню, что в ходе первой операции «Паутина» противник с помощью дронов в разных точках нашей страны атаковал аэродромы, на которых базировались наши стратегические бомбардировщики, стратегические ракетоносцы, да, это был серьезный удар, мы понесли потери в том числе в авиапарке, но, судя по всему, сделали очень серьезные выводы, потому что на минувшей неделе было предотвращено сразу несколько террористических актов, которые планировались как, ну, эдакая паутина в миниатюре, да, все-таки, наверное, после той неудачи были сделаны определенные выводы, и вот такие масштабные теракты с участием грузовиков, на которых устанавливаются бытовки, в которых в крышу заложены десятки дронов, ну, наверное, уже невозможно. И сейчас противник пытается сделать такие на минималках, что называется, такие террористические акты, которые имеют целью своей в том числе и снова атаки на наш аэродром. Вот крайний теракт. Просто, может быть, немногие за неделю это отметили, но есть несколько очень важных моментов, которые я бы хотел сейчас проговорить, в том числе и ответив на вопросы многочисленных наших радиослушателей, моих подписчиков, которые спрашивают, а я вот живу на Дальнем Востоке, почему у нас отключают интернет, почему у нас отключают навигацию, мы же находимся далеко, до нас дроны не долетают. Что происходит? Вот я вам объясняю, что происходит. Крайний теракт, о срыве которого буквально накануне заявила Федеральная служба безопасности. Здесь целью был не аэродром, а была стратегическая точка предприятия военно-промышленного комплекса, который находится в Московской области. Его собирались атаковать дронами. Да? Причем дроны пришли по сложному маршруту, почти пол Европы проехали, Братислава, Польша, Белоруссия. спецслужбы европейских стран, как всегда, разумеется, ничего не знали. В итоге 35 FPV-дронов спрятали в партии испанской керамической плитки. То есть санкции санкциями, а керамическая плитка к нам испанская все-таки едет. На нее, видимо, не распространяются рестрикции. Дроны эти были на канадском управлении, которое устойчиво к РЭБу. Взрывчатка была иностранная. Сборку и настройку дронов провели в Киеве. И груз вот под легендой стройматериалов доставили в ангар, который арендовали недалеко от этого предприятия. Причем и аренду, и приемку оформил гражданин России, который был завербован за деньги. Да, помещение готовили к запуску двое граждан Молдавии, которые прошли тоже спецподготовку в западных спецслужбах. В итоге исполнителем СБУ выбрало не случайного человека. Это бывший член этнической ОПГ, организованной преступной группировки, который отсидел срок за тяжкие преступления, точнее, он его сидел, да, отбывал этот срок. В 22-м году заключил контракт с ЧВК «Вагнер», после СВО был амнистирован, в 23-м году получил российское гражданство, но вот жизнь его ничему не научила, он снова встал на скользкую дорожку и в итоге вот повелся на посулы больших денег и выезд на территорию Украины. Он собрал дроны, пытался уйти на эвакуацию, но вот что-то не фартануло. Да? Все запущенные дроны были уничтожены сотрудниками ФСБ, которые всю эту операцию сопровождали от начала, почти от начала и до самого конца. Исполнитель был задержан, он сейчас показания дает. Пособник-арендатор пытался оказать вооруженное сопротивление при задержании, был ликвидирован. Отдельно, что я бы хотел отметить, что к этой операции, к вербовке были подключены несовершеннолетние граждане России по 13, по 16 лет. У них была одна, ну, казалось бы, невинная функция. Да? Их использовали для активации левых сим-карт, которые шли на управление дронами. Это к вопросу о том, почему у нас отключают интернет. Потому что по сим-картам, по ЛТЕ эти дроны летали. Вот та операция «Паутина» первая, она была осуществлена дронами на сим-картах, на ЛТЕ, на мобильном интернете. Вот когда говорят, мы живем на Дальнем Востоке, зачем нам это все отключают, вот дальше слушайте, объясню, почему на Дальнем Востоке отключают, и не только там, а, например, еще и на Урале. Самая изюминка вот этого несостоявшегося теракта – это то, что куратором и организатором по линии СБУ выступил гражданин Украины и одновременно гражданин США Альберт Васильев, который больше известен как видеоблогер, поэт-песенник в кавычках, да, рэпер «Киевстонер», что переводится как «киевский торчок». У него там в юности были какие-то проблемы с наркотиком. Вот. И, собственно, он параллельно
4: еще вещества, там что-то мы должны сказать, да, как, которые не вредят здоровью.
5: И сам террорист и экстремист, да, занесен в списки. Тоже не забываем об этом. Вот. Сейчас вот он живет там между Испанией и Словакией и чувствует себя, судя по всему, в безопасности. Почему привлекли именно вот такую личность, да, с повадками малолетки-пересидка, если кто не видел, у него манера общения, манера ведения эфиров, стримов, вот она такая, как будто он всю жизнь сидел и другого языка, кроме фени и какого-то дворового жаргона, не знает, но просто на человеческом языке не разговаривает, причем разговаривает, кстати, на русском языке. Он, естественно, выступил на своих площадках в соцсетях, что это не он, это все ерунда. Он вообще сбитый летчик, это цитата по его соцсетям. И никому не нужен, живет тихой семейной жизнью в Братиславе. Вот именно поэтому-то его и использовали в организации этих терактов, потому что именно таких вот сбитых летчиков, обиженных, выпавших из обоймы, но с американским паспортом, со знакомством по обе стороны линии фронта, об этом сейчас подробнее скажу, да, с правом свободного въезда в Шенген СБУ и подбирает. Да. Не полковника ГУРа сажают, организовывают вот эту логистику от Братиславы, где Киевстонер и жил, до Бреста, да, а сажают человека, который 30 лет прожил на камеру, у которого связи есть и в индустрии шоу-биза, и в индустрии криминала. То есть сбитый летчик – это не оправдание. Сбитый летчик – это профиль исполнителя, да? а вдруг там, если все удастся, снова взлетишь, да, вдруг тебе снова обеспечат какой-то взлет в твоей карьере. Давайте вспомним, где этот сбитый летчик летал до того, как его сбили, и на чьи деньги, да. Он 6 лет зарабатывал деньги в России. Помните группу «Грибы, тает лед из каждого утюга» в 2016 году? Это вот в том числе он, потом он ушел из группы и как-то его пригрел под своим крылом Баста, он же Василий Вакуленко, да, и его вот эта компания «Газгольдер». Вот под этим лейблом он выпускал свои альбомы, вел передачи, был соведущим у Басты и в «Газлайф», в «Вопросе ребром», такие очень популярные в интернете программы. Он играл в фильмах, да, в «Майоре Громе» он играл, еще в каком-то фильме «Жена олигарха», по-моему. Вот. Он вел различные премии музыкальные в России, все в России, да. Он комментировал какие-то бои в России, Hardcore Fighting Championship. Он был гостями в некогда популярных программах «Что было дальше», «Где логика», делал совместные фиты с российскими же поп-исполнителями, там, от «Инстасамки» до «Глюкозы». Вот. То есть он 6 лет локал вот из этого российского шоу-биз-корыта, как я его назвал, да, то есть съемки, гонорары, туры, друг Баста, который называл его братом, вот, по самой скромной оценке он заработал там от 700 до миллиона долларов за эти 6 лет, ну, так, нормальная сумма, да, для простого парня из киевской глубинки, из киевских дворов. Вот, это я не считаю стримы, это я не считаю интеграции рекламные, да, донаты, половина из которых до сих пор с российских карт идет. Вот, собственно, вот такой человек, который обязан России неким своим взлетом карьерным, он против России готовил вот такие страшные теракты. Чем он отличается от более интеллигентных бойцов, скажем так, батальона Юрмала имени Лайма Вайкуле, которые тихо донатят в ВСУ, а на прямой вопрос, да, о финансовой поддержке террористического режима начинают задом вилять, мне кажется, ничем.
4: Саш, давай продолжим вот с этого места буквально через пару минут.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Продолжаем, да. И действительно интересно, чем она отличается от других гастролеров, зарабатывавших здесь.
5: Ничем. Ничем. То есть и те, и другие не могут взять на себя ответственность, не могут заявить смело, да, о своей позиции. Да, я поддерживаю СБУ. Ну, разве что это алкоголичка, как ее бывшая наша комикесс Татьяна Лазарева, которая...
4: Нужно наверняка террорист-экстремист, иноагент.
5: Да. Да, в алкогольном делирии как-то заявила, что она радуется каждому прилету по своему родному городу Москве. Вот такое заявление у нее было смелое, но это было потому, что храброй воды, видимо, выпила. Вот, и после этого заявляла, что ее радует, но потом быстренько как бы прикусила язык. Вот, ну то есть нет смелости, да, нет мужества сказать, да, это вот моя позиция, да, пытался, не получилось, но я и дальше буду пытаться устраивать против России теракты, потому что вот там с чем-то не согласен, да, или там какие-нибудь иноагенты, экстремисты Макаревича, они же в интервью, в разговоре, точнее, телефоном с пранкерами, с Лаваном и Лексусом, они как-то смелее, потому что думают, что это никуда не уплывет. Помните, наверняка тоже иноагент, террорист, экстремист Артур Смолянинов, бывший российский актер, да, который в разговоре с Валаном и Лексусом говорил, что готов там действовать против России, и вот советовал еще Чулпан Хаматову, тоже, наверное, иноагентка, вот, тоже ее задействовать во всех этих делах, потому что она тоже разделяет его устремление по борьбе с московским режимом и так далее, и так далее. Ну вот ничем они не отличаются. Просто вот Киев Стонер, он еще и экстремист-террорист, он еще и как бы гражданин Украины, да, и после 22-го года вообще не слезал с этой темы, рассказывал, что поддерживает ВСУ, говорил плохие вещи про Россию и так далее, и так далее. Поэтому ничем. Но возвращаемся, да, возвращаемся мы к тому, что на этой неделе, помимо этого теракта, были предотвращены еще несколько терактов, то есть целая серия за одну неделю. Может быть, кто-то не заметил этого, да, но это прям вот один за другим. Это не значит, что их все предотвратили на минувшей неделе. Это наверняка было растянуто по времени, и когда мы смотрим на оперативную съемку, очень много я ее вешал в своем Максе. Пожалуйста, подписывайтесь, просто КОЦ так найдете. Вот, и там прям... Ну, видно, что это по времени растянуто, просто вот показали, как противник работает, да, выложили это все в течение недели. Там была подготовка теракта против российского офицера, тоже с использованием FPV-дрона, да, то есть сняли квартиру заранее, там, очарованная каким-то СБУшником, малолетняя дура установила камеры, следила, другие там тоже следили за каким-то подъездом, собирались, опять же, FPV-дронами, вот я подчеркиваю, атаковать, да, свою цель. Потом у нас был, значит, предотвращенный, сорванный теракт на аэродроме в Ростове, да, там, если я не ошибаюсь, тайник с 13 FPV-дронами нашли, да, на каждом больше килограмма взрывчатки, плюс искусственный интеллект, то есть предполагался такой ронд дронов, у каждого своя цветовая индикация, у каждого отмечен квадрат, который является целевым, и в этом квадрате даже если дрон потеряет связь с оператором, а оператор через сим-карты LTE может управлять хоть из Киева, хоть из Львова, хоть из Лондона, да, все равно есть интернет мобильный, можно управлять. И вот, собственно, до наведения, если даже это пропадет, происходит в автоматическом режиме, то есть оператору можно и не смотреть, да, только вот в случае с Ростовом вышла осечка с исполнителем, он сам пришел в Федеральную службу безопасности до того, как что-то рвануло, вот, и, собственно, с этого момента уже шла двойная игра, да, он выслушал предложение, получил обещание денег, аванс 20% от обещанного, да, а потом уже как бы на наши спецслужбы все это прикрыли. Теперь переходим к вопросу, зачем на Дальнем Востоке отключают интернет. Еще два теракта, которые были сорваны на минувшей неделе, это, опять же, теракты на военных аэродромах. Первый аэродром — Украинка, это Амурская область. Вот спрашивали, Причем тут Дальний Восток, до нас ничего не долетает. Ну, вспомните, на эту Украинку была попытка атаки и во время первой паутины. И, собственно, и сейчас вот пытались они снова это продемонстрировать. Украинка в Амурской области, Шагол в Челябинской области. Два аэродрома, которые противник пытался атаковать с помощью FPV-дронов. Ему казалось, что он все тщательно спланировал, все предусмотрел. Для начала, причем смотрите, какая логистика, для начала на территорию Брянской области скрытно забросили 2,5 десятка FPV-дронов, причем в разобранном состоянии, сопутствующий шмурдяк там у него был, станцию управления, боевые части, ретрансляторы, аккумуляторы, причем для доставки в Брянскую область использовали БПЛА самолетного типа, которые, ну вот, прилетели с этим грузом, и аэростаты, то есть шарики вот эти вот надувные, которые по ветру на территорию России залетели и сбросили. Вот такие же аэростаты залетают в наше небо над Крымом и сбрасывают дроны «Камикадзе» типа «Хорнета». Да, вот до чего дошел прогресс. Груз предназначался для двух заранее завербованных россиян, которые действовали независимо друг от друга. То есть они о своих задачах знали, а что есть еще какие-то люди, которые готовят то же самое, они не знали. То есть вот эти люди, они забрали эти посылки в разных местах, погрузили их в легковые автомобили с прицепами, которые оборудованы двойным дном, и просто по дорогам общего пользования отправились путешествовать по России к местам совершения этих терактов. Причем уже и в Амурской области, и в Челябинской были арендованы гаражи, там, значит, приводили эти FPV-дроны в боевую готовность, то есть по задумке они должны были доставить их в определенные точки вблизи аэродромах, включить станцию управления, а дальше птицы уже, которые используют машинное зрение, должны были подняться в воздух и либо самостоятельно атаковать цели на территории этих двух аэродромов, либо через ЛТЕ, через сим-карты, которые туда были заложены, ими могли управлять из Лондона, из Киева, из Львова, из Нью-Йорка, откуда угодно, да. Вот, собственно, вот все на бумаге было красиво, только агентов, опять же, с самого начала вели специалисты ФСБ. Я вот публиковал у себя в канале в Максе, канал КОЦ, 13-минутная подборка кадров скрытой оперативной съемки. Там все запечатлено, все этапы подготовки, как забирают посылки, как везут их через всю страну, как вскрывают в прицепах двойное дно, как извлекают эти дроны, как прикручивают к ним лопасти, пыхтят, да, как кладут пол лицом всех этих, значит, агентов СБУ, наши спецслужбы. Всего было изъято 24 FPV-дрона, которые были оборудованы различными боевыми частями, там и осколочно-фугасные были, и зажигательные. Ну, то есть очевидно, что противник намеревался не только по авиатехнике бить, но и по местам проживания личного состава, по казармам, по аэродромной инфраструктуре. Вот. И, собственно, от агентов требовалось только довести на место и сделать отверточную сборку этих изделий. Ну, вот, опять же, не фартануло. Теперь обоим грозит там по 20 лет, что ли, по статье терроризм. Но все-таки это, мне кажется, такая веха, потому что похоже, FPV-дроны плотно вошли в нашу современную жизнь в качестве оружия теракта. Да? То есть несколько вот похожих диверсий с дронами в разных частях Российской Федерации. И это говорит уже о системном подходе, когда даже на одиночную цель, как вот на офицера в Москве, собирались использовать FPV-дрон. Вот. И, конечно, это меняет подход к нашей работе спецслужб по предотвращению таких терактов. Но и вообще, мне кажется, это грозит большими и серьезными проблемами не только России, но и по всему миру, потому что это такой джин из бутылки, да, выпущен. Мы же понимаем, что вот эти технологии, они не будут сидеть в замкнутом пространстве, да, они будут экспортироваться. А учитывая, как охотно Украина раздаривает беспилотные технологии всем желающим, я думаю, что недостатка в матчасти у каких-нибудь наркоторговцев или террористов псевдоисламских просто не будет. Вот недавно мы обсуждали, как задержали на границе Индии и Мьянмы 6 украинцев и 1 американца с беспилотниками, которые собирались использовать FPV-дроны в качестве орудия теракта. Поэтому это вот такая новая расползающаяся из Украины угроза, которая обнажает уязвимости в работе спецслужб, которые к этому не готовы. Вот мы видим, что мы на ходу перестраиваемся, наши спецслужбы, вот в данном случае я боюсь глазить, тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, что как бы никто не будет расслабляться и почивать на лаврах нынешних побед. Все понимают, что противник и дальше будет пытаться воздействовать на наши тылы, как и мы, собственно, очень мощно воздействуем в последнее время на его тылы, о чем предлагаю поговорить после новостей, после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
4: Да, вернемся буквально через 3 минуты.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
3: Реклама. «Комсомольская
10: правда». Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 2030, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. Двор дома номер 11 по набережной лейтенанта Шмидта скоро будет обновлен. Работы пройдут в рамках муниципального контракта по плановому благоустройству городских территорий. Цель – создание безопасной и комфортной среды для пешеходов и водителей. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время, значительно раньше запланированных сроков. На придомовой территории проведут снятие старого основания, установят бордюрные камни, а затем уложат новый асфальт. Качество реализации проекта на каждом технологическом этапе будут контролировать городские власти, активисты партии «Единая Россия» и представители УЖКХ. Настасья Шахтерова, руководитель профильного доброцентра «Волонтеры культуры» на базе Великолукской центральной городской библиотеки имени Семевского, в составе псковской делегации приняла участие в добро-конференции в столице Югры. Мероприятие в Ханты-Мансийске объединило волонтеров со всей России. Лидеры движения «Мы вместе» и руководители доброцентров разработали дорожную карту, главная цель которой – сделать добровольчество естественной частью повседневности каждого региона. Результатом этой работы стал проект «Комплексная стратегия». Она включает конкретные шаги по популяризации волонтерства через медиа, образовательные учреждения и корпоративный сектор. Студенты Великоустской государственной академии физической культуры и спорта завоевали медали на соревнованиях по дзюдо в рамках Всероссийской летней универсиады в Саранске. Победителем весовой категории до 100 кг стал Константин Чачила. Бронзовую награду в категории до 66 кг завоевал Сергей Водолеев. Всего в турниры, где разыгрывались награды в 7 женских и в 7 мужских весовых категориях, приняли участие представители 13 вузов страны. Великоустчане заняли 5 место в общекомандном зачете.
3: О валютах.
13: Курс валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки, юань 11.38.
3: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Радио «Комсомольская правда», Игорь Исмаилов, Александр Коц. Ну вот мы говорили про предотвращенный теракт Федеральной службы безопасности. Тут наблюдатели подсчитали, 8 из 8 терактов, подготовленных СБУ и Главным управлением разведки Украины, предотвращено всего за неделю. Конечно, здесь возникает вопрос о том, что, видимо, ну, они работу не сбавят, да, наша контрразведка работает, но... Как-то, может быть, надо это экстраполировать. Вот ты упомянул все те же самые пресловутые эти релейные шкафы, да. Но, во-первых, это серьезное, кажется, может быть, еще кому-то до сих пор там подростки, может, не вникают, что происходит, да, какая-то ерунда. А это государственное преступление больших масштабов. Терроризм, госизмена, работа на врага, там же много чего, да. И человек едет на долгие-долгие годы в места серьезного заключения. Но как-то надо, наверное, да, и вот это вот с этим как-то, может быть, всем работать, потому что, конечно, сотрудникам отвлекаться, да, вот, и хотя никуда не денешься вроде. То есть вот что-то не, может
5: ну,
4: быть...
5: Там помимо ФСБ же работают и линейные отделы полиции, и Следственный комитет, и МВД, то есть это же все совместная работа, но понятно, что и на профилактику тоже надо работать. Но вот мы с тобой работаем, мы рассказываем, чем это грозит, да, я регулярно предупреждаю в своих соцсетях, поговорите со своими детьми, объясните, что это не игра, это не шутки, что противник очень хитер и изобретателен, конечно, надо...
4: Ну, вот бездельница, Саш, сколько ей там, 25, по-моему, было, да, влюбилась, значит, в куратора, 2 года ее обрабатывали, да, ну, понятно, что есть, итог...
5: Есть люди внушаемые, есть люди управляемые, ну, никуда мы от этого не денемся, все равно это будет происходить, пока существует русофобский режим на Украине, и все равно эти попытки будут, мы от этого никуда не денемся, мы вообще давно вошли в... такой режим постоянной террористической угрозы. Просто сейчас добавляются какие-то новые мазки, да, как вот использование FPV-дронов, и это, к сожалению, конечно, усложняет работу спецслужб, потому что FPV-дроны даже, ну, там, простейшие, не обязательно из-за границы везти, их можно здесь на коленке собирать, ну, или не на коленке, в гараже там, или где-то еще. То есть для это не такие сверхтехнологии. Понятно, мозги, понятно, но мозги – это... такая штука, там, изделия двойного назначения, их можно и на Алиэкспрессе заказать. Вот, ну, то есть мы никуда от этой угрозы не денемся, то, что будут всегда люди меркантильные, которые за деньги, которым все равно, да, за кого воевать, как показал крайний, да, случай с бывшим вагнеровцем. Он пошел воевать, чтобы ему скостили 20-летний срок, который он отбывал за тяжкие преступления в составе этнической ОПГ, и чтобы потом получить российский паспорт. Вот он получил паспорт и действовал в интересах Украины. Ну, мы никуда не денемся от этого. Но объяснять, разъяснять, предупреждать, ну, конечно, надо и в школах на разговорах о важном, и в семьях обязательно надо об этом говорить. Но все эти теракты, они как бы имеют свою целью расшатать наше общество, показать якобы незащищенность нашей страны, показать якобы слабость центральной власти. Вот об этом президент буквально на днях говорил. Мне кажется, что не удается у противника это сделать, потому что у нас исторически какие-то вызовы, да, или лишения, они, наоборот, заставляли нас объединиться,
4: сплотить. Но избежать на Украину не получится, да, уже же видно. Тебе обещают квартиру, побег на Украину, гарантированно Лубянка будет сначала.
5: Не видно. Кто-то считает, что он вот пуп земли, это другим не повезло, а я-то весь из себя такой. Ну, всегда же играют психологи-вербовщики на... в том числе и на каких-то амбициях человека, которые из него просто так и прут, да, поэтому вот так и будет. Притом, было такое ощущение совсем недавно, особенно с ударами по топливной инфраструктуре российской, что вот противник переломил ход событий, и все, теперь, значит, Россия проигрывает. Но это же не так, потому что мы бьем по различной инфраструктуре ВСУ Киева значительно больше, просто до недавнего времени информационно это не отыгрывалось так, как это отыгрывает противник. А мы же уже начали, кажется, привыкать к сводкам нового формата. Вот ночь на 15 июля, да, Одесса, Черноморск, порт Днепробугский, да.
4: Сухогрузы, там, да, 4 из 4.
5: Да, к утру там что-то 4 судна, объекты разгрузки ГСМ, накануне еще 3 сухогруза на рейде.
4: Заправочка обязательно фигурирует хоть одна, но каждую ночь, да, в сводках.
5: Да, то есть несколько дней подряд мы атакуем портовую инфраструктуру. Там 12 каких-то фур уничтожили, один бензовоз, реактивная герань по Кривому Рогу, там бензиновые заправки горят от Харькова до Днепропетровска, газовые заправки горят в Запорожье, под Изюмом. То есть кампания дальних ударов у нас так ощутимо перестроилась от зимних ударов по подстанциям к точечной охоте за производством и за логистикой. То есть, а в информационном плане у нас от анонимных каких-то объектов ВПК безликих перешло к конкретным адресам. То есть, по сути, идет дистанционный демонтаж военной машины Киева, и эта работа ведется по основным таким направлениям, да, по основным узлам. Первый узел – это, естественно, ВПК, военно-промышленный комплекс. У нас и июнь, и июль в сводках там заводы «Маяк», «Радар», «Кузница на Рыбальском», «Квант», «Визар», «Моторсич», «Радиоизмеритель». То есть логика вот подбора цели, она технологическая, не географическая. Сегодня производство одного изделия, условно говоря, там «Фламинго» или «ФП-7», оно не может быть в одном месте. Да? Оно разнесено по разным точкам, и сегодня мы бьем по узким местам этих цепочек, да? То есть по заводам, где производится боевая часть, или где производится электроника наведения, или где ремонтируют двигатели, там, будь то, ну, вот радиоизмеритель, да, это какие-то там комплектующие для ракет «Нептун» или для ракет «Гром-2». Восстановить одним росчерком там контракта это невозможно. Или там «Фламинго», да, после удара по «Маяку», на заводу «Маяк», у них тоже проблемы, да, возникают сейчас опять распределением вот этого раздробленного производства. Второй узел, который мы сейчас атакуем, это железная дорога. 541 удар только за первый квартал 2026 года. Это половина от всех атак за прошлый год. Сотни выбитых локомотивов, ну, точно выбитые более 80, да, свыше 300 там повреждены очень серьезно. Убытки на 8 миллиардов. То есть сейчас вот в этом контуре у нас идет приоритет тяги над путями, потому что рельсы можно быстро восстановить, там за сутки, а то и быстрее, а тепловоз ремонтировать можно месяцами, при том, что производственной базы в стране нет, да, а европейские там какие-то контракты на поставку тяговых, да, это там 27-й год и позже. То есть логистика ВСУ, она упирается не в перерезанные магистрали, а в нехватку подвижного состава. Третий узел, по которому мы бьем, это, безусловно, топливо и газ. Только по объектам нафтогаза 170 атак с начала года. За весь прошлый год 229 таких ударов было. Добыча на месторождениях в Харьковщине и Полтавщине серьезно просела. Импорт вырос кратно. Герани идут, как я уже говорил, по заправкам в Днепропетровской, в Харьковской области, по резервуарным паркам и по линиям на Днепрогессе. То есть в ряде городов заправки вообще уже не работают, и украинские СМИ уже говорят о коллапсе. Да, вот у нас немножко наоборот. У нас бензина мало, заправки есть, а у них бензин вроде есть, а заправиться негде. Вот. А все-таки через короткое время начинается отопительный сезон, а там и импорт, и кредиты, и как бы расплачиваться придется своим суверенитетом. Ну и четвертый узел – это порты, да, про то, что тоже в самом начале мы сказали, идет ежедневные удары эти по портам, тоже 180 ударов с начала года, за весь прошлый год таких ударов было 150, то есть уже побили рекорд прошлогодний, уже там и экспорт зерна у них снизился на треть, и крупнейший терминал по подсолнечному маслу остановился в Черноморске. А порты – это все-таки не только экспорт, да, своей какой-то продукции, включая, кстати, сталь. Это и точка входа военных поставок, и канал поставок горюче-смазочных материалов. Вот. Ну и, как я уже сказал, все-таки отдельная информационная рамка. То есть раньше Минобороны формулировала очень сухо, поражены там объекты ТЭК, объекты ВПК. А что это, непонятно. Сейчас уже поименные списки, которые любой начинающий осинтер может наложить на карту и что-то сделать. То есть очевидно, что у нас с течением войны растут не только производственные мощности, но и разведывательные, включая агентуру. А это не может не радовать.
4: Еще небольшая пауза, и сразу вернемся.
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
14: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте Радио «Комсомольская правда».
16: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
17: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
18: и хорошего настроения.
17: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
18: Ура! Идем в атмосферу!
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Тут сегодня в Киев очередной вояж, визит фон дер Ляйен прихватил с собой славную компанию трех президентов Молдавии, Румынии и даже Сербии. И наблюдатели задаются вопросом, не было ли опасности вернуться им в закрытом гробу, которому пришлось бы вызывать скорую помощь по причине сердцем стало плохо. Но нечто подобное говорилось и про странную смерть и визит террориста-экстремиста, он же сенатор-республиканец, злобный русофоб Грэм, который сначала просто рассказали, что скорая, потом выяснилось, что он в Киев слетал, пожал руку Зеленскому, ну и на этом отравился. Да, а какие перспективы вот у подобного рода аналогии?
5: Ну, я бы не искал здесь какой-то конспирологии. Все-таки пожилой человек, 71, по-моему, год был. А, как известно, господин Грэм вел не очень здоровый образ жизни. Очень много писали об его увлечении алкоголем, даже в таком почетном возрасте.
4: Слишком много яда, да. Внутри.
5: Вот. Ну вот, и внутренний, да. Ну вот говорят, что заразы к заразе не пристает. Ну пристает еще как. Ну злая ирония, да, так после визита в Киев умереть, причем последнее его фото с украинским дроном в руках, вот он его держит на заводе в Киеве, или может не в Киеве, не знаю. Дрон, который на Украине с их фирменным чувством собственного достоинства почему-то назвали Писюн, третий по влиянию, да, республиканец в верхней палате позирует с этим изделием, как, я не знаю, как школьник, да, с грамотой хвалит, обещает новые санкции, адские санкции, пошлины. Такой вот последний кадр большой политической жизни. Я не буду делать вид, что я скорблю, да, не очень красиво врать над чужой могилой. Грэм был последовательным, убежденным русофобом, не конъюнктурщиком, да, о, сегодня модно там русских, да, гасить. Не, он вот прям убежденный был, искренний русофоб, он не притворялся. В России его не зря внесли в перечень террористов и экстремистов, потому что человек, ну, прямым текстом мечтал о том, чтобы русских убивали как можно больше чужими руками, как он однажды проговорился, до последнего украинца. То есть он был из той породы, которая в любой чужой войне видит какую-то удачную инвестицию. Он 10 раз приезжал в Киев, как на работу, привозил обещания, увозил, значит, фотографии для отчетности, и вот всякий раз требовал давить, топить, душить нас с вами, нашу страну. И каждый раз вот у него находились слова про свободу, про демократию, ровно в тех местах, где речь шла о деньгах его военного лобби. Он один из основных был военных лоббистов, ну и о крови, да, которая, о нашей крови, которую предстояло пролить, не ему. Не знаю, не буду его судить, что там у него в душе было, не знаю, может, он вправду там во что-то свое верил, но факт остается фактом. Мало кто в американском истеблишменте сделал столько, чтобы этой войне не было конца. Да? Он был мотором, он давил на Трампа, он давил на американский Минфин, он тащил через Сенат свой этот законопроект об адских санкциях. Вот буквально накануне своей смерти он отчитался, что согласовал его якобы с Белым домом, дожать его не успел. И тут вот такая внезапная болезнь, непродолжительная, как написали, да, короткой строчкой такой. Ну, тут, как говорится, что посеешь, да, не буду желать ему земли пухом, не за что плясать на чужих костях, тоже не буду, не наш это обычай, да, не по-христиански, не по-православному. Просто зафиксируем, что одним генеральным поджигателем на этой планете стала меньше, но место около у этого станка не будет долго пустовать. Я думаю, кто-то другой его займет, потому что военное лобби в Вашингтоне, оно бессмертнее любого сенатора. Но вот, повторюсь, символизм такой интересный. Последнее, что он сжимал в руках, был украинский дрон с похабным названием. Символичнее не придумаешь. Такой политика его была, таким будет его некролог или эпитафия, да, в нашей памяти. Человек, который до последнего вздоха тыкал в Россию всем, что подворачивалось под руку, умер с украинским, простите, писюном на руках. Но при этом, да, он оставил наследие, тот самый санкционный молот, наследие Грэма, как только его сейчас не называют в американской прессе и гадают, насколько он может быть применен сейчас Дональдом Трампом. Конечно, в рамках увековечивания памяти Грэма, ну, его, безусловно, одобрит, да, Сенат одобрил этот законопроект, это не значит, что он автоматически будет применен. Там, значит, ключевое положение документа – это не первичные санкции против России, их и так полно. Да? Там вторичные пошлины в оригинале до 500% на любой импорт в США из стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Вот. То есть формально эти санкции вводятся не против нас, а против стран, которые покупают наши энергоносители. Тут, конечно, имеется в виду в основном Китай и, ну, наверное, Индия. Да? А помимо тарифов, там предусматривается законопроект, который включает заморозку активов российских чиновников, представителей крупного бизнеса, санкции против ЦБ, против Сбербанка, Газпрома, как будто их мало. Почему нельзя ввести сразу все санкции? Ну, то есть там не какая-то вот тарифная надстройка, а полномасштабный такой экономический пакет, с которым Трамп тянул, вот откровенно тянул. Но, судя по всему, вот какой-то момент настал, да, потому что и прекращение огня с Ираном сорвано, и Армузский пролив снова полыхает, и этот меморандум их американо-иранский де-факто похоронен, да. И на этом фоне, конечно, Белому дому невыгодно выглядеть слабым еще и по российскому направлению. А тут смерть сенатора Грэма дает очень удобный повод переупаковать давно готовый пакет. Он же не сегодня появился, но уже не как эскалацию, да, а как дань уважения, дань памяти уважаемому русофобу. Ну, уважаемым в кавычках, конечно. Что это значит для нас? Ну, тут три уровня. На тактическом мгновенно ничего не меняется. Даже если Сенат проводит этот документ на этой неделе, Трамп может как бы применить его, а может и не применить. Это такое отложенное оружие, а не немедленный удар. В среднесрочной перспективе это, конечно, безусловно, сигнал Индии и Китаю. То есть даже если Индия и Китай не свернут закупки, начнут больше торговать в тени, то через теневой флот, через серые схемы, через дисконты, да, автоматически все-таки это бьет по маржинальности, как говорят экономисты, нашего экспорта. На стратегическом уровне важен сам механизм, потому что впервые за последние годы Конгресс практически единогласно дает президенту полномочия применять вторичные санкции против третьих стран за торговлю с Россией. То есть это меняет всю базовую логику. Санкции – это уже не про Россию, да, они про мировую торговую систему, в которой Россия остается все-таки значимой частью цепочки поставок. То есть стены уже строятся не вокруг нас, а вокруг наших покупателей. И вот Грэм, сенатор, как раз и назвал эти санкции адскими и умер в тот момент, когда законопроект был готов к принятию. Такая вот ирония, да. Главным политическим ускорителем стала не эскалация где-то на фронте там, да, или в каких-то дипломатических пикировках, а некролог автора, да, этих санкций. Поэтому сегодня мы уже имеем дело не с сенатором русофобом, а с памятником сенатору русофобу, а с ними как бы переговариваться сложно. Но тут никаких иллюзий не было. Совершенно очевидно, что никто не собирается там налаживать отношения с Россией, никто не желает там, чтобы у нас было какое-то экономическое процветание и прочее. На плюшки с пряниками. Вот. Другой вопрос, что нет единства и в Европе, и пакет не прошел на 21-е санкционные Евросоюза, потому что вот опять Иран завоевал, опять полезли цены на нефть вверх, а Россия-то, оказывается, тут как бы тоже на это влияет. Так что давайте повременим и с коалицией желающих там что-то не очень хорошо у них складывается, от нее отпочковалось. Болгария, да, премьер Рудев, новый премьер, заявил, что решение украинского конфликта заключается в дипломатии. Он ранее, кстати, заявил, что больше не будет поставлять Украине оборонную продукцию. Это вот первый ощутимый результат досрочных парламентских выборов, которые в стране прошли в апреле, и тогда оппозиция заняла абсолютное большинство в народном собрании, а ее лидер изначально строил как раз свою предвыборную программу на необходимости дипломатического решения украинского конфликта. То есть чем дальше европейские элиты будут затягивать конфликты, тем самым снижать уровень жизни своего населения, тем больше популярностью в их странах будут пользоваться оппозиционные партии, которые обещают это прекратить. Конечно, Брюссель всегда может подкрутить результаты выборов вручную, как в Молдавии.

0: каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог-востоковед Турал Керимов о ключевых изменениях в Североатлантическом альянсе.
2: То, что мы в Анкаре наблюдали, это, наверное, первый саммит НАТО, где мы можем точно совершенно сказать, что НАТО — это больше не монолитная организация, контролируемая полностью американцами. Любая военная организация, будь то армия у какого-либо государства, ну или же союз, он всегда предполагает непоколебимую субординацию, когда есть один центр принятия решений, ну и эти решения беспрекословно исполняются, приказы не обсуждаются. Сейчас в НАТО больше этого нет. В НАТО есть три центра, которые имеют собственное видение, которые так или иначе пытаются каким-то образом укрепить собственное влияние. Ну и помимо Вашингтона, это, естественно, сам Брюссель, ну и, как мы видим, Анкара.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О происшествии.
1: Киевский режим убил главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Также погиб его водитель, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль на границе промплощадки объекта и города Энергодар. Глава госкорпорации подчеркнул, что трагедия произошла из-за прямого поощрения террористических актов со стороны западных государств. Лихачев призвал МАГАТЭ немедленно отреагировать на этот теракт.
0: О топливе.
1: Правительство России решило в приоритетном порядке обеспечивать топливом крупные торговые сети. Это необходимо для стабильной доставки продовольствия в магазины, заявил вице-премьер Александр Новак. Он также поручил ФАС проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже. Кроме того, напрямую конечным потребителям теперь пойдет то топливо, которое раньше закупали через биржевых трейдеров.
0: О Ближнем Востоке.
1: Иран пригрозил отказаться от соблюдения мирного соглашения с США. Дальнейшее выполнение договоренности будет зависеть от соблюдения обязательств американской стороной. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. Он подчеркнул, что Тегеран не видит оснований соблюдать меморандум, если не извлекает из него пользу. Стороны подписали соглашение всего месяц назад, однако уже в начале июля начали обстреливать военные объекты друг друга.
0: О Москве.
1: Сергей Собянин открыл новую набережную на западе столицы. Она расположена на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами. Ее длина 825 метров. Там обустроили пешеходные и велодорожки, спортивные площадки и укрепили берег гранитом. Название для нового пространства выберут сами москвичи в проекте «Активный гражданин». Этот участок стал частью будущего единого променада длиной 7 километров от Новозаводской улицы до Дорогомиловского моста. Весь маршрут полностью достроят до конца 2028 года. Возвращение набережных москвичам – одна из важнейших программ благоустройства. Начиная с 2011-го, специалисты привели в порядок около 110 километров набережных.
0: Обо всем.
1: Китайская компания Yubitech распродала первую партию реалистичных роботов-компаньонов менее чем за сутки. Покупатели заказали 13 тысяч андроидов для борьбы с одиночеством. Цена каждого – 12,5 миллионов рублей. Новые гуманоиды для эмоциональной поддержки обладают силиконовой кожей, умеют выражать около 20 эмоций и способны полностью имитировать голос. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».

0: Югославия в огне. Как НАТО уничтожает несогласных. Спецпроект. Часть первая.
1: Вообще-то НАТО начало бомбить сербов еще в 94-м и в 95-м году в Боснии и Герцеговине, потому что они независимые, непослушные, но еще их в Европе всегда называли «малые русские».
2: Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член Сената Республики Сербской.
1: Предшествовало упрямство сербов выполнять указания Европы по целому ряду пунктов, которые, в общем-то, унижали эту страну, которые старались оградить страну от европейского присутствия, которые пытались забрать в Гаагский трибунал все военное руководство сербов. Но самое главное, что Соединенные Штаты Америки выдвинули требования полного присутствия войск НАТО на территории Югославии. И, соответственно, руководство страны отказалось. Это было в октябре 1998 года. Они пригрозили бомбардировками, и были все уверены, что они начнутся в октябре 1998 года. Но из-за разных причин бомбардировки отложили на март 1999 года. Ну, почему бомбили именно сербов? После окончания агрессии командующий НАТО в Европе Весли Кларк признавался, что США давно планировали нападение на Югославию, что разгром Сербии был один из приоритетных целей Америки. И вот это вот сопротивление сербов, нежелание подчиниться – и стало, скорее всего, вот этой причиной, когда вот эта антисербская доктрина вылилась в конкретные действия. Страна уже к этому времени, к середине 80-х годов, испытывала определенные трудности. Наблюдался уже экономический кризис, политический кризис, трудности во взаимоотношениях между республиками. В стране тогда было 6 республик. Но главную роль все-таки играл внешний фактор – развала страны. Ведь урегулировать кризис можно было на любом этапе. Даже когда, допустим, Словения и Хорватия потребовали признать свою независимость, можно было посадить их за стол переговоров и сказать: «Ребят, вы сначала договоритесь, как вы будете расходиться, решите все свои внутренние проблемы, проблемы долгов, проблемы пенсии, проблемы имущества, а потом мы разрешим поставить вопрос уже на повестку дня распада страны». Нет, этого сделано не было. Было насильственное решение этого вопроса с точки зрения очень сурового распада страны, когда в декабре еще 91 года была признана независимой Словении и Хорватии, в то время, когда еще там, особенно в Хорватии, шли боевые действия. И поэтому страну просто разваливали. И при этом, когда подключались какие-то международные организации, они как будто заранее знали, что во всем виноваты сербы. Вот во всем виноваты сербы. И поэтому вот эта антисербская политика и сербофобия, она присутствовала с первых дней вмешательства международных организаций в процесс распада Югославии.
3: Где-то уже зимой 99 года стало ясно, что Соединенные Штаты готовятся перейти к силовой фазе разрешения югославского кризиса, как они тогда говорили.
2: Андрей Баранов. В 99-м собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США.
3: Каждый день газеты были заполнены информацией о протестах в Белграде против президента Милошевича, о притеснении жителей Косово, о зверствах сербов, карикатуры на Милошевича. Доверили на него политически. Постоянно в Организации Объединенных Наций, при которой я тоже был аккредитован как журналист, выступали с страны Запада с консолидированными документами, нотами против тогдашнего руководства Югославии. И вот в ту памятную ночь телеканалы прервали свое вещание и показали кадров горящего Белграда, взрывающихся зданий, гигантских взрывов. Комментатор сказал, что приступили к решающей фазе. С гордостью сообщил, что первыми же ударами подожжено и разбомблено здание белградского телецентра, несколько мостов. Потом начались ужасные вещи. Эта кампания длилась бомбардировок 78 дней. И американские точные ракеты, которые были оснащены видеокамерами прямо на самой боеголовке, не с какого-то дрона, Было видно, как ракета летит, приближается к мосту, и в этот момент на мост заезжает пассажирский поезд, и она врубается прямо в поезд. Потом уже сербы показывали результаты этих страшных налетов. Разбитые здания, целые кварталы, целые обрушенные мосты, обугленные вагоны и трупы. В общем, много сотен людей тогда мирных погибло. Я помню, что на следующий день я отправился к бывшему послу Соединенных Штатов в Москве Джеку Мэтлоку, который вот находился еще в августе 91-го года и сыграл важную роль тогда, когда наступали конечные дни Советского Союза. И я сообщил ему, как мне стало известно, что самолет Примакова развернулся над Атлантиком, летел с визитом в Соединенные Штаты встречаться с вице-президентом Гором.
4: Я не считаю, что это какой-то подвиг. Я не кривляюсь. Решение принимал я сам. Я только после этого позвонил Ельцину и сказал ему, что вот я принял решение и развернулся. Он одобрил.
3: Сообщил Джеку Мэтлоку, и я увидел, как этот опытный дипломат, он неплохо говорил по-русски, побледнел, он не слышал этой новости, он узнал ее от меня, побледнел, сплеснул руками и сказал: «О, боже мой, прямо в воздухе!» То есть для них это был жест, символ, показывающий полное отторжение от России, Российской Федерации, того, что делали американцы. Многие мои коллеги, сербские журналисты, немедленно, что называется, собрали чемоданы и уехали на родину, посчитав невозможным для себя находиться тогда в Америке. Я помню, как пчелиные ули жужжало день за днем шли заседания, выражались протесты, еще что-то. Мы все это, естественно, освещали. Но что сейчас вспоминается? Резолюция, значит, которую предложила Россия, Китай, по осуждению ударов, получила поддержку только Индии. Остальные либо проголосовали против, ну и несколько стран воздержали в Совете Безопасности. Она не прошла. Никто в мире не объявил никаких санкций против Соединенных Штатов. Продолжали летать самолеты, ходить пароходы, торговля. Ничего, абсолютно. Да, в газетах было осуждение в других странах. В Соединенных Штатах было полное информационное засилье проамериканских репортажей и публикаций.
1: Я глубоко убеждена, что сегодня уже в России многие знают, что там происходило, кто прав, кто виноват.
2: Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член Сената Республики Сербской.
1: Но я хочу привести один очень любопытный момент. В 1991 году наши журналисты опрашивали российских жителей, знают ли они о том, что происходит в Югославии. Тогда, 1991 год, это сербы в Хорватии не хотели оставаться в Хорватии, которая выходила из Югославии, потому что знали, что начнется геноцид и начнется опять резьба сербов в Хорватии. Так вот, и вот наших опрашивали людей, и, ну, многие говорили, что-то слышали, что-то знали, большинство не знали. И вот спрашивают одну женщину, знает ли она. Она отвечает так: «Я преподаватель музыки в Московской области, и я ничего не знаю про то, что происходит на Балканах. Но если в этом участвуют сербы и хорваты, значит, виноваты хорваты». Понимаете, вот это вот какая-то внутренняя интуиция русская, это внутреннее понимание того, кто когда в истории всегда ненавидел и резал, она как раз, наверное, в нашей памяти осталась. В 1991 году Хорватия объявила о своей независимости и стала отделяться от страны, но там около трети населения было сербов. Поэтому сербы не хотели выходить вместе с хорватами из страны, создали свою республику Сербскую Крайну и очень хотели войти в состав Сербии. Но Европа не позволила этого, и там началась война. Сербы оградили свою территорию, но хорватские войска все-таки постоянно туда наступали. И когда в 92-м году вошли миротворческие силы в Хорватию, то Хорватия согласилась на это, но не так долго могла выдержать это самостоятельное развитие сербов. И поэтому они в 95-м году провели операцию полной интеграции сербских территорий в состав Хорватии. При этом миротворцы находились на территории Хорватии и просто расступились перед хорватскими войсками. Это касается Хорватии. Словения отделялась достаточно спокойно. Там была буквально однодневная так называемая война, столкновение с армией, которая пыталась границы охранять Словении. Там просто однородное население, в основном Словене словенцы живут, других национальностей очень мало. А вот в Боснии и Герцеговине, где война началась в марте 92 года, вот там жили и живут сербы, мусульмане и хорваты. Мусульман немножко больше, сербов немножко меньше, но у них была большая территория расселения, хорватов совсем мало. Так вот, в 92 году мусульмане в обход решения сербов в парламенте провозгласили свою независимость. Сербы тут же сказали, что вместе с мусульманами они жить не хотят, и огородили свою территорию и вышли из состава парламента. Хорваты тоже пытались оградить свою территорию и присоединиться к Хорватии. И Хорватия тогда направила в 92 году 40 тысяч свои войска для того, чтобы попытаться тоже хорватам помочь и присоединить их к Хорватии. Вот так начались события в Боснии и Герцеговине.
0: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио.
5: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? С 1938 по 1953 годы по Москве ездили двухэтажные троллейбусы. Их можно увидеть в фильмах «Подкидыш» и «Весна», а также в мультфильме «Дядя Степа». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Югославия в огне. Как НАТО уничтожает несогласных. Спецпроект. Часть вторая.
8: Там уже грызлись все со всеми. Когда начала разваливаться Югославия в летом 91 года, началось, кстати, со Словении. Потом стала отделяться Хорватия.
9: Андрей Баранов. В 99-м собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США.
8: Причем, если Советский Союз, благодаря безволию Горбачева, как-то, слава богу, это прошло на тот момент без крови, хотя потом аукнулось, когда кровь стала сочиться на разлом, тоже в изобилии, то там Белград решил показать силу и убрать сепаратистов, предателей, которые, так сказать, и из партийной верхушки, и из военной верхушки, которые возглавили сепаратистские движения. Началась гражданская война. А поскольку исторически все было население там через полосицы, целые анклавы были сербские, допустим, в Хорватии, или хорватские в Сербии, или в Боснии и Герцеговине, то в этих анклавах особо зверствовали. Сербы здесь, вернее, против хорватских анклавов, хорваты там против сербских анклавов. Зверства были лютейшие совершенно. Вот и это продолжалось до середины 90-х годов. Мы помним Сараево, обстрел рынка, который привел к новой фазе. И, так сказать, вот этой протухшей вишенкой на этом ужасном торте стали события в Косово и бомбардировки самой Сербии авиации НАТО. Началось все с того, что албанские косовары всячески третировали сербов. Это началось уже с началом самой гражданской войны во время распада Югославии. Кровь там лилась не то что ручьем, потоками стремительными. Сербы терпели. И приехал Милошевич и сказал: «Я вас услышал, больше вас никто не посмеет обидеть». Был встречен восторженным ревом. Они видели, что хоть, по крайней мере, Белград от них не отвернулся. Туда были введены сербские войска, полицейские формирования, ну, которые, естественно, начали наводить порядок. Кое-где палку перегибали, кое-где действительно защищали от молодчиков и боевиков албанских сербские дома, сербские святыни. Ведь Косово – это колыбель сербской государственности, сербской истории. И когда стали косовары сжечь монастыри, храмы, разбивать дома, когда доходило до уличных вообще потасовок с камнями, палками, с факелами, то тогда, естественно, сербские войска вставали на сторону сербского населения. И это было расценено Западом как дискриминация косоваров, как геноцид. Были придуманы куча поводов, в том числе гораздо больше фейковых, чем реальных. Были подкинуты тела якобы убитых. Сейчас уже все это ясно. На самом деле это были уголовники косовские. Была устроена колонна беженцев, которая была якобы разбита. То есть подожженные тракторы, повозки. Потом выяснилось, что все это была инсценировка. Но это уже никого не волновало. И это стало поводом для натовского давления сначала на Сербию, а потом и прямых бомбардировок. Хотя, конечно, поводом было и религиозное, так сказать, разлом, разделение. Это южная часть Сербии, граничащая с Албанией. И там вперемешку исторически так получилось. Жило и албанское население. Они были сейчас в своем мусульмане, хотя не такие ортодоксальные, но это была насквозь криминальная республика тогда Албания. Она и сейчас, честно говоря, не сильно, так сказать, улучшилась. Так вот, значит, армия освобождения Косово, структуры, боевики с оружием, полученным, естественно, с Запада, начали фактически партизанскую войну против Белграда. Тот ответил силой. Ну, такая Чечня получилась. И Запад встал на сторону косовских сепаратистов. Ему не нужна была Сербия в том виде, в каком она существовала тогда. Достаточно большая, в союзе с Черногорией, имевшая выход к морю, и пророссийская, самое главное. Не нужен был эта заноза, повторю, этот плацдарм в тылу расширявшегося НАТО.
10: Конечно, наши симпатии были на стороне сербов. Тут даже и обсуждать нечего.
11: Сергей Мардан, журналист.
10: У меня в университете была общая группа под названием «Сербско-хорватский язык». То есть я вот с 17 лет отдавал себе отчет в том, что это, в принципе, примерно один народ, говорящий примерно на одном языке, причем хорватский и сербский язык, они более близки даже по сравнению, скажем, русского и украинского, то есть общего намного больше. Да, они разделены по вере, и, соответственно, есть некоторая разница в исторической судьбе, но не драматическая. То есть вот в этом смысле у меня никогда не было такой позиции, что да, сербы это типа свои, а хорваты это однозначно не свои. Поскольку ну, вот я вот там еще помнил Югославию, и в моем словаре было слово «югослав», «южок», «южки» мы их называли. Ни про каких сербов никто не говорил. Вот они были все южки. И то, что южки, там, по-моему, в 92-м году начали кровавую гражданскую войну, начали там резать друг другу головы, начали. У нас было примерно то же самое. То есть не могу сказать, что это кого-то здесь шокировало. То есть а чем это принципиально отличалось от того, что происходило, опять-таки, по периметру бывшего Советского Союза, ну и невероятная криминальная война, которая была внутри России? Что нас могло шокировать? И чью там должны были мы сторону принять? Единственный был момент, вот где на культурном уровне сторона, ну, была принята именно в контексте Косово. То есть, если хорваты и сербы это были, ну, понятно, православные и католики, но все равно одно и то же. Но противостояние между христианами, сербами и мусульманами-косоварами, ну, тут да, тут цивилизационная разница. Опять-таки, на фоне Чеченской войны, конечно, наши симпатии были на стороне сербов. Тут даже и обсуждать нечего. То, естественно, мы сербам желали всяческой военной победы. И то, что их за это начали бомбить, да, это была вот еще и такая цивилизационная загадка, которую, ну, вот моя голова, допустим, не вмещала.
1: Тогда еще пытались создать повод для того, чтобы начать бомбардировку. Сегодня уже никому, особенно Соединенным Штатам Америки, никакого повода не нужно.
2: Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член Сената Республики Сербской.
1: Они просто начинают осуществлять поставленную цель перед собой. Мы видели, как на Ближнем Востоке они действовали. А вот тогда еще, в 99-м году, они пытались создать повод. Повод был придуман в январе 99-го года. Это так называемый Рачак. Это небольшая деревня в Косове и Метохии, где якобы нашли трупы убитых, зарезанных мирных албанцев. Причем этот сценарий был прекрасно разыгран, потому что камеры все отсняли, на весь мир провозгласили геноцидными действия армии Сербии, которая там присутствовала. Но на самом деле, когда туда пытались прорваться судьи и прокуратура из Белграда, то им отказывали, территория была ограждена. Но многие потом все-таки, специалисты были привлечены уже, когда началась агрессия, уже когда начали бомбить, которые выяснили, что это не были мирные жители, это были боевики, просто переодетые в одежду мирных жителей. И специалисты не только Сербии, но и других стран участвовали вот в раскрытии этого преступления, и они как раз пришли к выводу, что это не мирные жители. А перед этим полиция Сербии как раз вела перестрелку с боевиками, которые с высокой такой горы обстреливали как раз полицию, которая находилась около деревни Рачак. Так что это вот был такой повод. Плюс Мадлен Олбрайт в своих воспоминаниях пишет о том, как многие руководители военных ведомств стран-членов НАТО не соглашались начинать вот такую агрессию без решения Совета Безопасности. И ей пришлось с обычного телефона обзванивать министров обороны Франции, Великобритании и других стран и рассказывать им о зверствах, учиненных сербами против мирного албанского населения. И она с каждого из них брала слово, что все-таки они присоединятся к этой миссии, и только так смогла добиться того, что все-таки операция состоялась 24 марта. Мы, конечно, помним о том, что многие страны участвовали в этой операции. Агрессия длилась 78 дней, и экономический потенциал 19 самых развитых стран мира, которые участвовали в этой акции, превышал югославский в 679 раз. Атакам подверглась вся территория Югославии. Боевые самолеты совершили в общей сложности, если говорить. Тут немножко данные расходятся, но 35 тысяч вылетов. А по российским данным около 25 тысяч авиавылетов. И Мадлен Олбрайт пишет, что они очень надеялись, что бомбить им придется всего 1-2 дня. В крайнем случае не больше недели. Почему? Потому что сербы испугаются, им будет страшно жить под бомбами, без электричества, без воды, поскольку будут разрушены вся инфраструктура жизненная. И что они выйдут на улицу и тут же Милошевича скинут, поставят новую прозападную, так называемую демократическую власть, и акции прекратятся. Но та же Мадлен Олбрайт пишет, что через неделю, потом через две они поняли, что они-то бомбят, а сербы не просят прекратить бомбардировки, не выходят смещать Слободана Милошевича, наоборот, объединились. И сербы вели себя, конечно, потрясающе. Например, в Новом Саде разбомбили все мосты через Дунай, прекратив движение по этим мостам полностью. В Белграде самый главный мост есть, который, конечно, если бы его разбомбили, это очень экономически было бы тяжело всей стране. И люди ночами выходили на этот мост семьями вместе с детьми. Туда приезжали артисты, пели песни, читали стихи. И они спасли свой мост. Хотя это, конечно, было очень страшно.

0: Продолжение через несколько минут.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Марат Баширов о глобальном переделе в геополитике.
6: Все то, что сейчас происходит, это война на истощение. То есть Европа истощает нас, мы истощаем Украину, Соединенные Штаты пытаются истощить Китай и Европу. Вот эти процессы, они предваряют на самом деле реальный серьезный разговор о мире, о мироустройстве. Вот когда игроки должны сесть и сказать, а у меня вот такие карты, и тогда станет понятно, где этот баланс можно достичь. Но в первую очередь, конечно, между Соединенными Штатами и Китаем, между Соединенными Штатами и Европой. Ну и мы как та гиря, которая всем абсолютно необходима для того, чтобы перевесить чашу весов в свою сторону по определенным вопросам.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: О терроризме.
7: Убийство главного инженера Запорожской АЭС стало посягательством на ядерный объект. Александр Яковлев ежедневно обеспечивал радиационную безопасность жителей России и Европы. Об этом заявили в пресс-службе ЗАЭС. Там подчеркнули, что функционирование атомной станции всегда должно оставаться вне политики и любого насилия. Специалист погиб в среду из-за удара украинского беспилотника по служебному автомобилю. Жертвой также стал его водитель. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал произошедшее целенаправленным терактом киевского режима. В МИДе России призвали МАГАТЭ и профильные международные структуры четко осудить убийство главного инженера ЗАЭС.
4: Об атаках.
7: Российские средства ПВО сбили 155 украинских беспилотников за день. Массированная воздушная атака продолжалась в течение 13 часов, заявили в Минобороны. Большую часть дронов военные перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями. Всего за прошедшую неделю подразделения ПВО нейтрализовали в небе над регионами России почти 5000 воздушных целей.
4: О Ближнем Востоке.
7: Замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко обсудил ситуацию в секторе Газа с послом Палестины в Москве. Дипломаты встретились по просьбе палестинской стороны, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Как отмечается, стороны уделили особое внимание положению дел в зоне палестино-израильского конфликта, а также затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Кот, потерявшийся после атаки беспилотника в подмосковном Солнечногорске, вернулся к своим хозяйкам. Напуганное животное двое суток пряталось в ванной комнате поврежденного дома. Об этом сообщили в администрации городского округа. По словам местных властей, питомца невредимым обнаружили волонтеры во время уборки квартиры. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при падении беспилотника в Солнечногорске пострадали два человека. Жильцов дома временно эвакуировали.
4: Обо всем.
7: Большинство россиян признали себя лентяями в ходе спецопроса КПРУ к неофициальному дню русской лени. Почти 70% респондентов заявили, что любят отдыхать и периодически лениться. По данным «Комсомольской правды», лишь четверть участников опроса назвали себя трудолюбивыми людьми, которые стараются всегда оставаться продуктивными.
8: о валютах.
7: Доллар 77,96, евро 88,91, юань 11,51.
8: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 20, завтра также до плюс 20 и облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 21 градус, в четверг тоже до 21 и малооблачно. Больше новостей читайте на kp.ru.

0: Югославия в огне. Как НАТО уничтожает несогласных. Спецпроект.
1: Часть третья.
2: Это я предложил бомбить Белград.
3: Джо Байден, 99-й год.
2: Это я предложил послать американских пилотов уничтожить все их мосты. Это я предложил забрать все запасы из горючего. Это я предложил все эти действия.
4: Я, как и многие российские журналисты, наблюдала, как бомбят европейский город Белград.
3: Дарья Асламова, журналист.
4: Атака объединенных сил НАТО против Югославии продолжалась 78 дней. Бомбили мосты, фабрики, заводы, нефтехранилища, электростанции, больницы, госпитали, церкви, школы и монастыри. Жертвами бомбардировок стали свыше 2000 человек, в том числе 400 детей. Общий материальный ущерб составил 30 миллиардов долларов. Той весной в Белграде даже не курящие просили сигарет. В ход шел дешевый контрабандный табак, от которого соднило горло и разрывало легкие от утреннего кашля. Но несчастному городу было наплевать. Курили 10-летние пацаны, переставшие играть в войну. Дымили гимназистки, смолили почтенные матери семейств и старухи с пустыми мертвыми глазами. Курили даже спасатели, когда вытаскивали из разбомбленного горящего телецентра тела 16 журналистов. Утро начиналось с чувства тошноты, рюмки раки, обжигавшей голодный желудок, и домачьей кафы, крепчайшего турецкого кофе, наследия времен Османской империи. Я даже не помню, что мы ели, и не помню, чтобы мы спали. Воздушная сирена начинала работать в 2 часа ночи, и в сизых от дыма комнатах люди вскакивали со стульев и бежали к окну. Уснула я лишь однажды в доме моих друзей в Ботанице, пригороде Белграда, где находился военный аэродром, а в 2 часа ночи в моей комнате взрывной волной вышибло окна, и я скатилась на пол. Меня, обезумевшую от страха, вытащила на лестницу хозяйка дома по имени Мелани. «Сиди здесь», — сказала она, — «если дом рухнет, то лестница останется. Она железобетонная». В ту ночь в Ботанице погибла 3-летняя девочка Милица Ракич и 4 взрослых. Нам пришлось спуститься в бомбоубежище, где сидели испуганные и обезумевшие люди. 78 бессонных белградских ночей закончились капитуляцией Югославии в июне 1999 года. Чудовищная военная машина НАТО с железной англосаксонской энергией вбомбила в Средневековье цветущую балканскую страну. Потрясенные сербы оплакали мертвых и сказали себе: «Ужасы войны позади». Это была еще одна из их бесчисленных иллюзий. Юг Сербии. Маленький городок Буяновац. При операции «Милосердный ангел», так цинично американцы назвали бомбардировки Сербии, использовался объединенный уран. Токсичный, радиоактивный тяжелый металл. Сербия отравлена. Отравлены люди, земля, вода. Лица на могильных фотографиях становятся все моложе и моложе. Впервые об объединенном уране я услышала в Багдаде в 2003 году во время войны. Иракский переводчик привел меня в госпиталь, где лежали дети из Басры. Женщины в хиджабах с окаменевшими лицами сидели у кроваток своих умирающих от лейкемии, рака, лимфы, младенцев и 2- и 3-летних детей. Многие из них с трудом ворочали шеи, им мешали раздутые лимфатические узлы. Это были очень серьезные, тихие дети. Они совсем не плакали. Мне объяснили, что эти дети – жертвы прошлой войны в Персидском заливе. Но американцы бомбили Басру в 1991 году, возразила я. Тогда этих детей еще на свете не было. Вот что рассказал мне печальный старый доктор. Это была мини-ядерная война. При операции «Буря в пустыне» американцы использовали боеприпасы с объединенным ураном. Всего было сброшено 320 тонн урана. Матери еще нерожденных детей получили серьезную дозу радиации и химического отравления, а их дети были обречены еще в материнской утробе. В Басре рождаются дети без глаз и носа, без рук и ног, без мозга, с 2 головами. Врожденные уродства обнаруживаются у 60% новорожденных. Спустя несколько суток я наблюдала с балкона отеля «Палестина», как снова бомбят город Багдад. Тогда самой страшной мне казалась мгновенная смерть под бомбами. Трудно было представить, что бомбы могут убивать медленно, мучительно, годами. Так, как это сейчас происходит в Боснии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сербии. Белград. Весна 2014 года. Сербский институт онкологии. Директор института и лучший хирург Сербии доктор Радан Джодич готовится к проведению серьезной операции. Мальчику всего 15 лет. У него рак щитовидной железы в тяжелой форме. Ребенок родился в год натовских бомбардировок. В ходе операции станет ясно, жить ему или умереть. После того, как доктор Джодич удалил опухоль, несколько мучительных минут мы ждали, как далеко зашла болезнь. Оказалось, слишком далеко. Хрупкое мальчишеское тело насквозь прошито метастазами. Позже я видела в кабинете доктора Джодича совсем молодых женщин. Некоторые из них плакали навзрыд. У большинства тот же рак щитовидной железы в тяжелой, неоперабельной форме. В 1997 году Радован Ковачевич был главой Центра защиты от радиации. Уже тогда, основываясь на опыте войны в заливе и бомбардировках НАТО в Боснии, Югославия предупреждала мировое сообщество, что НАТО использует снаряды с урановыми сердечниками. Мировое сообщество промолчало. В самой Америке военные врачи забеспокоились только тогда, когда сотни широкоплечих, веселых американских молодцов с белозубыми улыбками после войны в Ираке стали постоянными пациентами онкологических клиник. Маленький городок Врани на юге Сербии – сердце региона, более всего пострадавшего от урановых бомбардировок. Местная традиция – расклеивать на деревьях объявления о похоронах. Основная причина – рак, как и у только что умершей пятилетней девочки. Но городок хотел бы выскоблить из памяти 1999 год. Никто не хочет вспоминать бомбардировки. Всех мучит страх снова быть изгнанным из европейского стада. Сербы испили до дна яд унижения. Установившееся молчание насыщено горечью поражения. Даже врачи здесь боятся встречаться с журналистами. Нет милости для бессильного. Сербы это поняли давно. Горькие складки у рта и потухшие глаза с выражением «мне все равно». Все это признаки поражения. Вместо того, чтобы швырнуть в лицо миру свой здоровый славянский гнев, сербы глотают его и давятся им. Когда-то гордая и храбрая нация, сербы вынуждены теперь спрятать свою гордость в карман. По Белграду совершенно свободно разгуливают американские, английские, итальянские, французские туристы, с интересом рассматривая здания, разрушенные войной, и фотографируясь на их фоне, так, как будто это всего лишь забавная экскурсия по местам забытой войны, к которой их страны имели прямое отношение. 12 апреля 1999 года парламент Союзной Республики Югославии, который уже вовсю утюжили самолеты НАТО, в полном отчаянии проголосовал за присоединение республики к Союзу России и Белоруссии. Российский парламент немедленно поддержал просьбу погибающих сербов и настоятельно рекомендовал президенту России Борису Ельцину начать процесс объединения. Ельцин промолчал.
1: Крайняя мера при обсуждении все-таки мы решили не применять. В моральном плане мы над американцами.
4: Новый натиск на восток начался именно в 1999 году с бомбардировок Югославии. Реальная геополитическая цель – экспансия к русским границам. С 1999 года Америка начала создавать крупнейшую американскую базу не на американской земле – Camp Bond Steel в Косово. Почему в таком маленьком Косово такая большая база? Нужна ли она в Сербии? Нет. Даже для Балкан база слишком велика. В чем же причина? Каспийский бассейн, Кавказский бассейн, Центральная Азия и Сибирь. Вот что оправдывает существование такой базы. Именно с Бонстила началось резкое увеличение американских баз в Европе. В Болгарии, Румынии, Польше, Прибалтике, Чехии. Сейчас в Европе больше американских военных баз, чем в пик Холодной войны. Сегодня европейский континент абсолютно милитаризирован. В 1999 году России казалось, что можно с легкой душой сдать сербов. Сейчас в Белграде, по горькой иронии истории, в бывшем здании Министерства обороны Югославии открыт офис НАТО. Операция НАТО против Югославии в 1999 году называлась цинично «Милосердный ангел». И сербы уверены, этот милосердный ангел уже летит в Россию. В 1938 году, после подписания Великобритании так называемого «Мюнхенского сговора» о разделе Чехословакии, Черчилль сказал великие слова. У вас был выбор между войной и бесчестием. Вы выбрали бесчестие. Теперь вы получите войну. А уже через год началась Вторая мировая. Тогда, в далеком 1999 году, Россия предпочла бесчестие, сдав Сербию. И уже в 2003-м получила революцию роз в Грузии. В 2004-м – оранжевую революцию на Украине. В 2008-м – войну с Грузией. А в 2014-м – прямо у собственных границ. Гражданскую войну на когда-то братской Украине. Логика истории остается неизменной. Предательство и позор смываются только кровью. К несчастью, прежде всего, своей.
5: Я не помню, что у нас было такое ощущение, что мы их кинули. Никогда мы не проводили такой прямой связи, что типа мы и сербы – это одно и то же.
3: Сергей Мардан, журналист.
5: Мы понимали, что сербы — это братушки, про то, что они православные. Не надо себя обманывать, тем более сейчас, спустя почти четверть века, о том, что в 99-м году кто-то вот всерьез там рассматривал вероятность бросить вызов всей машине НАТО. Ну, во-первых, мы переживали свое состояние как униженное. У кого-то могла возникнуть мысль, что правительство Ельцина может вступить в конфронтацию с НАТО, поэтому рефлексировать это с точки зрения того, что мы кого-то кинули, мы это кто? А вот эта вот история с броском десантников в Приштину на аэропорт, конечно, вот это вот был такой редкий момент, когда почти уже умершее имперское чувство, это вот чувство гражданина бывшей великой страны, оно во многих проснулось на несколько дней. Да, еще есть у нас, ну, по крайней мере, один парашютно-десантный полк, который может совершить марш-бросок до Приштины. Господи, мы к 99-му году кинули такое количество народу, в том числе и русских людей, которые жили в Таджикистане, в Чечне, Грузии и Нагорном Карабахе, что какие там сербы? Не надо самим себе врать сегодня.
6: И что сделал президент Югославии Слободан Милошевич? Он предложил вдруг войти в состав России, когда их бомбили.
3: Виктор Черномырдин, политик.
6: Я ему сказал сразу, что ж ты раньше не обращался к России? Ты еще козни строил. Нам. Мы уже это проходили. Первая мировая война началась оттуда, с Балкан. С Сербии, кстати. А кончилось чем? 7 миллионов России только положило. Что же нам опять повторить? Еще нам войны не хватало.
7: Продолжение через несколько минут.
8: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-0674. 3-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
11: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
0: Югославия в огне. Как НАТО уничтожает несогласных. Спецпроект.
7: Часть четвертая.
12: Так я хочу сказать Клинтону. Клинтон позволил себе надавить на Россию. Он, видимо, забыл, что такое Россия. Что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия. Решил поиграть мускулами, как говорят. Пусть он не забывается, в таком мире он живет. Не было и не будет, чтобы он один диктовал всему миру, как жить. Нет и еще раз нет. Многополюсный мир. Вот основа всему. То есть так, как мы договорились с председателем Китайской Народной Республики, мы будем диктовать миру как жить, а не он один.
13: Хотя Ельцин и бурчал, что-то там такое говорил, но это уже никого не интересовало. Они прекрасно знали, что Россия военным образом не придет на помощь Сербии.
14: Андрей Баранов. В 99-м собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США.
13: Все это продолжалось 78 дней, и американцы поняли, что не добиваются своих целей. То есть бомбардировки даже со стержнями из обедненного урана не дали им ничего. Встал вопрос о начале наземной операции. И они прекрасно поняли, что понесут гигантские потери, потому что это партизанский опыт, потому что это горы, потому что это лето, когда все покрыто лесами. Что делать, они не знали. И тут Борис Николаевич Ельцин направляет в город Нью-Йорк Виктора Степановича Черномырдина, который договаривается о условиях фактически капитуляции Сербии. Ну, как тогда говорилось, спасение Сербии. Я помню, мы стояли на входе в ООН, поджидали Черномырдина, он идет, я успел ему крикнуть: «Виктор Степанович, а мы не совершаем ошибку». Он так посмотрел: «Мы все делаем правильно», и зашагал дальше. Кончилось это тем, что через год, в 2000 году, был свергнут Милошевич, брошен в лапы судей Гаагского трибунала и, как все знают, умер в камере, когда там шло следствие. Но напоследок успел передать русским завещание. «Русские, помните, что если вы дадите слабину, я недословно цитирую, то следующими будете вы. С вами поступят так же, как поступили с нами, с сербами». Я помню, что, в общем, была это одна из самых негативных, болезненных таких историй, которые приходилось оттуда освещать. Но что делать? Тогда мы были слабы по сравнению с тем, что сейчас. Тогда у нас было другое политическое руководство, хотя Ельцин и бурчал, что-то там такое говорил. Они прекрасно знали, что Россия военным образом не придет на помощь Сербии, а политически не хватает силы и мощности что-то делать. Я уже не говорю о нашей экономике, которая тогда просто выживала. И тогда я впервые увидел, что значит объединенный Запад в информационном плане. Это была тотальная антисербская информационная кампания. Все американцы были уверены, что Соединенные Штаты в очередной раз бьются за свободу и демократию, на этот раз где-то там, в какой-то Сербии, в Европе. Югославия достаточно сильная, с пророссийскими настроениями полнейшими, и эта заноза в тылу НАТО была совершенно не нужна. Планы были сверстаны уже тогда. Сейчас мы уже их пожинаем, эти ядовитые всходы. Они прекрасно знали, что они должны дойти до границ Российской Федерации и, значит, уже шантажировать нас подлетным временем, двухминутным. Тогда уже покойный ныне политолог Стивен Коэн, большой профессор Нью-Йоркского университета, большой, так сказать, знаток нашей страны, поделился такой фразой: «Андрей, вот вы говорите, НАТО не будет расширяться. Да вот недавно мне сказали, что руководитель сенатского большинства, Трент Лотт, тогда там был, сказал в кулуарах: ничего страшного, русские проглотят включение Прибалтики в НАТО». Ни о какой Прибалтике в 98 году даже речи еще не шла. Говорили о Польше, Венгрии, Чехии. Уже тогда все было подготовлено. Уже тогда все было сверстано. И Украина, Грузия, и Молдавия, кстати, тоже стояли в планах. Я помню совершенно взбаламученных комментаторов основных американских телекорпораций, которые показывали, как входит в Приштину российская бронетехника, колонна. И по обочинам стоят толпы людей с цветами, плачущие, бросающие цветы на броню, значит, вот поднятые сжатые руки в знак солидарности, они увидели в этом какую-то защиту. Мы взяли тогда сразу под контроль аэропорт Слатины в Приштине, и американский тогдашний генерал сдуру отдал приказ начать штурм наших позиций вокруг этого аэродрома. Но британский генерал, который там командовал в то время контингентом натовским, не подчинился и сказал, что я не собираюсь за вас начинать Третью мировую войну. А ведь могло бы все что угодно. Ну, конечно, до ядерных ударов не дошло бы, но это было бы первое за всю историю после Второй мировой войны прямое столкновение НАТО с российскими войсками.
15: Вообще, сербы проявили огромный оптимизм, а армия огромный героизм в отстаивании своей родины, хотя им не разрешалось ни взлетать, ни применять оружие против НАТО.
14: Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член Сената Республики Сербской.
15: После 99 года даже вышла небольшая книжица четверостиший, рифмованные лозунги, плакаты, которые смеялись фактически над НАТО. Ну, хотите, я вот несколько могу вам привести. «Сербия святая, не боится ракет» или «НАТО в болото», а по-сербски это будет в рифму «НАТО в блато». «Мы маленькие, а жилистые. Ваше поражение больше нашей победы. Бил, дебил. Сербы – огромная мета. Почему молчит планета? Мета – это цель. Мы уже победили, просто они об этом не знают. Бог хранит сербов, а сербы – Сербию». Об этом много писали, мы тогда все собирали эти анекдоты. И хочу сказать, что, конечно, стойкость народа, она была для Запада очень неожиданной. Они себя в такой же роли никогда не видели. Для них жить без света два дня – это, наверное, катастрофа. А у сербов те паузы небольшие, когда их не бомбили напрямую, работали кафе, работали рестораны, люди ходили в церковь, в магазины. И я, например, в апреле месяце была в Белграде и видела, что фактически никто не прячется в те минуты, и все подготовленные помещения для этого пустовали. Народ с большим оптимизмом поддерживал друг друга, выходил на улицу, жгли небольшие костры, жарили шашлыки, обменивались последними сведениями о том, кто куда летит, и действительно объединились вот в этом своем противостоянии агрессии НАТО. НАТО не добилось успеха в этой военной операции, потому что армия Югославии сохранилась, им не удалось ее уничтожить, не удалось сломить боевой дух солдат и офицеров, но они сумели создать политические условия для уничтожения Югославии. И прежде всего для навязывания ей своих условий, облика политического строя, его военной составляющей, форм сотрудничества с международными организациями. И еще очень важен для Югославии, видимо, для Милошевича тогда было это очень важно, уровень государственного суверенитета и безопасности страны, что для Сербии означает возможность потери контроля над частью территории. Так вот, после 99 года для Сербии этот уровень стал очень низким. И плюс ко всему пришлось разрабатывать еще НАТО специальную операцию по смене власти, что и произошло в октябре 2000 года, когда уже тем процессом, кто станет во главе страны, стал управлять Запад, что он и делает до сих пор.
13: Они добились своих целей. Фактически, так сказать, Сербия приняла условия отторжения Косово.
14: Андрей Баранов. В 99-м собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США.
13: Милошевич фактически сдался. Ну и было видно, что уже местная оппозиция сербская тогда, которая была сквозь пронатовская и проамериканская, существовавшая на американские деньги, готова довести уже своими руками дело до конца, свергнув его. Это и произошло через год, в сентябре, по-моему, 2000 года. Был за штурмом президентский дворец, и Милошевич был арестован. Слободан Милошевич, безусловно, яркий политический лидер. Но он попал в ловушку во время этой гражданской войны. Он вынужден был, что называется, сидеть на заборе. Эта участь постигла в свое время Януковича, то есть и нашим, и вашим. И в сторону России, и в сторону Запада. Многовекторность такая. Она его в итоге и разорвала. Потому что тогдашний западный вектор был гораздо сильнее восточного российского. Ну и, естественно, у них было больше сил и возможностей, чтобы, так сказать, привести дело к их победе. Это был прекрасный оратор. Все-таки это был человек верной, так сказать, исторической ориентации Сербии на восток. Да, ему пришлось прибегать к жестокостям во время войны, потом пытаться как-то оправдаться перед Западом. Но в самой стране нашлось много сил. Та самая пятая колонна, которая сказала: слушайте, идите к черту, мы себе поставим другое правительство, которое обеспечит нам мир и покой. И, собственно говоря, вот эти силы уже после того, как Запад уничтожил сербскую инфраструктуру и отторг Косово, эти силы и сыграли свою зловещую роль в финальном аккорде, отдав Милошевича в руки Гаагского трибунала.
15: Слободан Милошевич был упрямым.
14: Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член Сената Республики Сербской.
15: Он отстаивал национальные интересы Сербии, хотя был интернационалистом и убежденным коммунистом. Конечно, многие запомнят его потому, что именно при нем, в его руках, фактически распалась Югославия. Он не удержал ни одну республику, кроме Сербии и Черногории, а потом и Черногория отделилась. Но так как он сражался в Гаагском трибунале, будучи юристом, как он отстаивал не себя лично, а отстаивал сербов, которые в 91-м и 95-м году были обвинены во всех событиях, которые там происходили, и стали виновниками всех событий. И даже виновниками того, что их бомбили в 99-м году, конечно, страна этого никогда не забудет.
0: Югославия в огне. Спецпроект.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио

0: Кировско-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О терроризме.
1: Москва потребовала от Международного агентства по атомной энергии осудить убийство главного инженера Запорожской АЭС. Специалист и его водитель погибли из-за удара украинского дрона по служебному автомобилю. Как заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова, мировое сообщество обязано отреагировать на это преступление киевского режима. Руководитель Росатома Алексей Лихачев ранее назвал произошедшее целенаправленным терактом. По его словам, это создает реальную угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы.
2: О спецоперации.
1: Российские военные атаковали беспилотниками сухогрузы и корабли в двух портах Украины. Под удар попали объекты в Одесской и Николаевской областях, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что для атаки применили новые дроны «Геран-4 Сикер». Ранее российская армия поразила еще 3 сухогруза с военной техникой ВСУ в порту Одессы.
2: Об Украине.
1: Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку. Он написал об этом в соцсетях. Об уходе с должности чиновника стало известно на фоне роспуска украинского правительства. Ранее Владимир Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, новым руководителем оборонного ведомства Украины планируют назначить действующего главу МВД Игоря Клименко.
2: О Ближнем Востоке.
1: Израиль выведет войска из 6 населенных пунктов на юге Ливана. Освобожденные районы займут подразделения ливанской армии, сообщил телеканал «Эль-Джадид». Ранее стороны заключили соглашение при посредничестве США.
2: О законах.
1: Минцифры разработала критерии для внесения номеров телефонных мошенников в единую базу системы «Антифрод». В список попадут контакты, с которых рассылают поддельные сообщения от имени госуслуг или совершают массовые спам-звонки, рассказали ведомстве. Там отметили, что это поможет операторам связи быстрее находить подозрительные номера и сразу блокировать их для защиты граждан.
2: Обо всем.
1: Гигантский алмаз весом 1305 карат добыли на северо-востоке Ботсваны. Драгоценные камень ювелирного качества обнаружили на руднике Корове, сообщили в канадской горнодобывающей компании. Там отметили, что он стал 10-м по счету алмазом-великаном, который нашли на данном месторождении.
2: О валютах.
1: Доллар 77,96, евро 88,91, юань 11,51. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
3: Часть 65. Глава 21.
4: Жить с чудом – непростое испытание. Случалось, денег ни гроша. Людмила тайком от родителей таскала ценные книжки в букинистические магазины. Потерянный рай Мильтона унесла с гравюрами Доре. Жалко до слез. Он забыл, что ли, как в дотаганские времена сам страдал от беспросветной жизни? Страдал больше, чем она, все же

0: глава семьи, скрипел зубами, молчал, писал песни, срывался в запой. Золотухин в дневник заносит 27 января 1965 года. «Развязал Высоцкий. Плачет Люська. Венька волнуется за свою совесть. Он был при этом, когда развязал В. После антимиров угощает шампанским. Как хотелось выхватить бутылки и вылить все в раковину, выбить из рук стакана и двоим-троим по роже дать. Нет, не могу, не хватает чего-то главного, мне не хватает всегда». И еще запись. 21 октября того же года. Сидели в ВТО. Ему ужасно хотелось выпить немножко вина, а мы держали его по рукам и ногам. Его трясло от обиды. «Почему я не могу с друзьями по-человечески посидеть, выпить сухого вина? Почему вы делаете из этого события? Почему вы из меня делаете больного?» И так далее. В коридоре он мне сказал обаятельную фразу. Я чуть не заплакал. Мне Люська сказала, что я после спектакля могу немножко выпить. «Два спектакля. Я очень устал. А вы... Ну что это такое?» Они ждали второго ребенка. Нине Максимовне Людмила сообщила. А своим она все откладывала сказать. Все надеялась. Вот он найдет хоть какую работу, и тогда она объявит, что... Наконец, свет в туннеле. Его взяли в концертную поездку по Сибири. Звонил с дороги. То из Барнаула, то из Иркутска. С первой получки прислал посылку. Серые сапожки на меху, копченую рыбу нельму и банки с баклажанной икрой. Родился Никита. Здоровый, крепкий. Порадовалась она только неделю. У Никиты воспаление легких. Проболел полгода. Он в больнице, она почти все время с ним. Когда ребенку становилось легче, ее отпускали домой. Дома Аркаша. И уже не было бабушки. Умерла. А без бабушки дом истаивал. Газ. Мать весь день на работе, а вечером и ночью заменяла неотложку. В годы войны работала медсестрой, и рука у нее легкая на уколы. Могла спящим детям колоть пенициллин, они не просыпались. А еще больная тетя Алла. Утром Людмила усаживала тетю напротив Аркашиной кровати, а Аркашу привязывала, чтобы не выпал. И летела в больницу, к Никите. Бежит по больничному саду, уже слышит, плачет. А у него еще имени не было, не успели назвать. Ребеночек и все. Покормит, поддержит на руках, надо бежать обратно, к Аркаше. Прямо отрываешь крошечного от себя, руки свои от него отрываешь. В палате 6 мам. Сочувствовали, жалели, помогали, как могли. Носили Никиту на руках, когда кричал. Уснет Никита, оставляет его, несется на беговую, а в голове мучительные мысли. Проснулся и задыхается от кашля. Несется с беговой в больницу, мучительные мысли. Что если Аркаша выпал из кровати? Володя прибегал с репетицией, гулял с Аркашей, привозил его в больницу. Семен Владимирович приносил фрукты, арбузы, рыночный творог, чтобы молоко у невестки не пропадало. Помогала сестра Лена. Взяла отпуск Нина Максимовна, забрала Аркашу, 2 недели прожила с ним на даче. Иногда Людмила вырывалась к Володе в театр, смотрела «Доброго человека из Сизуана», «Героя нашего времени». Любимов начал репетировать «Антимиры», и Высоцкий взахлеб рассказывал ей о Вознесенском, о Любимове. Зарплату получал. Шубу ей купил. Из черного козьего меха. Заболел Аркаша. Никита уже был дома. Аркашу решили в больницу не отдавать. Напугал тем, что бредил, никого не узнавал, из рук вырывался. Аркаша был не подарок. Если болен, вспоминать страшно. Столько переживаний. Если здоров, удержу нет. Зима 1964 года запомнилась очередями. Гигантские очереди за самым насущным. Хлебом, мукой, любой крупой. Да все по талонам, к праздникам. Выручало, что многие талоны на продукты только для детей. И кончилась мучительная зима. Никита выправился, но Людмила в очередях простудилась. Горло заболело, как никогда в жизни. Не то что глотать, дышать боль не позволяла. Да сыпь на лице, на руках. Побежала в поликлинику, думала ненадолго. Надолго нельзя, мать Саркаша, а ей на работу надо. Она нервничает, что опоздает. Высоцкий в театре. Уже 2 дня его не видела и мучилась дурным предчувствием. Пьет. Опять пьет. Что касается сыновей, Высоцкий еще тот был воспитатель. жаловался Дыховичному. «Детей не вижу, они меня не любят. Полчаса в неделю я их вижу. Одного в угол поставлю, другому по затылку двину. Орут. Совершенно неправильное воспитание». «А какое правильное? Да и как разобраться с методикой воспитания за полчаса-то в неделю?» Неожиданный факт биографии Высоцкого – любил делать домашнюю работу. Домашней работой, по словам Абрамовой, Высоцкий на первых порах не брезговал. Делал все весело, артистично, и пеленки стирал, и нянчил детей на руках, и бегал за молоком. А каким он был отцом для Аркаши и Никиты? «Скучал без детей, беспокоился за них», — свидетельствует Людмила Владимировна. «Как многие отцы, он беспокоился даже больше, чем я, потому что просто не знал, насколько прочны у ребенка руки и ноги. Никогда с детьми не сюсюкал, и не только с нашими. Никаких специальных детских словечек не было, всегда серьезно, как со взрослыми, как с равными». Вместе с тем Людмила отмечает: «Сказать, что дети были очень сильно к нему привязаны, я не могу. Конечно, и Аркаша, и Никита больше были привязаны ко мне, к моей маме, к Нине Максимовне, просто потому, что они Володю редко видели. Ведь театрального актера вечером дома не бывает, по выходным и праздникам тоже, а гастроли, а съемки. Но он всегда помнил про сыновей. Аркашину фотографию до дыр заносил. Никитина была маленькая, аккуратная, она помещалась в бумажнике. Да что говорить, он действительно их любил». Иногда злилась на него. Нелли Логинова приводит случай, как Высоцкий покупал детям санки, но почему-то он не мог им лично их отдать. Дал Логиновой поручение позвонить из телефонной будки в квартиру Абрамовых, вызвать кого-нибудь на лестницу и отдать санки. «Володе не разрешали в эти дни звонить и появляться дома», — вспоминает Логинова. «Как-то мы заезжали к нему на Ленинский проспект, и его мать Нина Максимовна сразу быстро-быстро заговорила, что тоскует от разлуки с внуками. Вот даже кроватки не разбираю, держу готовыми. Вдруг привезут, а, Вовочка?» А может, причина в том, что не создан Высоцкий для семьи, для быта? Оксана Афанасьева высказывает мнение: «Володя по своему стилю жизни был абсолютно несемейным человеком. Это сияло у него на лбу крупными буквами. Он никогда не торопился домой и ни перед кем не отчитывался. Гулянки, пьянки, компании друзей и подруг — вот его стихия. Но от жены требовал, чтобы носки всегда были выстираны и рубашка отглажена, и за детьми, чтобы присматривала». В одном из интервью журналист выведет Людмилу Владимировну на тему: «В буднях, в быту для вас, наверное, было так тяжело», и получит неожиданный ответ: «Тяжело в быту бывает как раз с мелкими людьми. Какие-то придирки, мелочные перепады настроения, претензии к окружающим. У Володи ничего этого не было. Он никогда ни к кому не придирался. Он никогда не был недоволен мелочами. Это смешно даже говорить. У меня все время было ощущение, что я живу рядом с чудом». Жить с чудом — непростое испытание. Да и чудо, как известно, не может длиться вечно. Вот что думает Людмила Абрамова о причинах их развода. «В 68-м году, когда мы расходились, я, Володя, как помощник, как опора, как поддерживающее начало, не была уже нужна. Он твердейшим образом стоял на ногах, и я ушла сама. Расстались по-хорошему, без тупых выяснений, кто прав, кто виноват, обошлись без нудных объяснений, бессмысленных ссор. Подошел срок развода в суде. Она лежала в больнице, но врач разрешил по случаю такого важного события в личной жизни покинуть палату. Приехали в суд. Через 5 минут получили документ. Они законные не супруги. Он позвал бывшую на квартиру Нины Максимовны. Матери не было, ушла в магазин. Он пел. Пел долго, чуть на спектакль не опоздал. Нина Максимовна слышала, как он поет, но не входила в квартиру, ждала на лестничной площадке. Плакала. Инна Кочерян вот что помнит о разводе: «Володя так рыдал у нас, когда расстался с Люсей. Я уверена, что если бы он остался с Люсей, то прожил бы дольше». Людмила считает, раньше надо было расстаться. Оставаться просто женой знаменитого человека удерживали какие-то мелочи, что не услышит его новую песню, что лишится Таганки. Мелочи, как паутинки, что привязывали Гулливера к колышкам, держат крепче, чем цепь. Поэтому она, уходя от него, себя отрезала. От Володиных песен, кинофильмов, спектаклей, даже его «Гамлета» не смотрела.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио.
3: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 66. Глава 21.
0: Жить с чудом – непростое испытание. Людмила очень любила Высоцкого. Намучилась с ним, настрадалась от него, а любила до бешеного сердцебиения. О жизни Высоцкого с Мариной Влади говорит жалеючи русскую француженку. Ей досталось гораздо тяжелее, чем мне. У нее не двое детей, а трое, и эти дети не Володины, и друг другу не родные братья. Там отношения были очень тяжелыми. А что она пережила с Володей? Я-то 7 лет, а она 12. И унижение она натерпелась несравнимо со мной, хотя бы просто потому, что более заметный в мире человек. Время от времени Людмила и Высоцкий пересекались. Он к сыновьям приедет, она к Нине Максимовне, а он там. Разговаривали мирно, дружелюбно. Он рассказывал о работе в театре, о съемках, о путешествиях. Тему личной жизни выносили за скобки. Она с печалью замечала, он изменился. Пропала смешливость, прошел восторженный интерес к науке, пропала любовь к фантастике. Зато много говорил о живописи, больше всего о Дали. Увлекся Флоренским, Розановым, Бердяевым. Она эти имена и не слышала. Он приносил ей их сочинения. Восхищался платоновским Чевенгуром, заставил ее прочитать «Котлован». Расстроился, когда она сказала, что Платонов ей не нравится. А ей не Платонов, ей Володина мрачность не нравилась. Она боялась Платонова, как иногда боишься предсказаний судьбы, страшных снов, роковых диагнозов. Лучше не знать, не видеть, не читать. А он знал. И знание плохого конца читалось в его тяжелом взгляде, в неожиданных паузах среди разговора, в коротком обрывающемся смехе. Оживлялся он, когда рассказывал про чей-то успех. «Нет, ты должна посмотреть «Вишневый сад». До Валерки так никто не играл Трофимова. Это провальная роль. Ее вообще нельзя сыграть. Текст мешает, его страшно много. Ты обязательно посмотри. Он потрясающе мимо текста играет. Мол, не в этом дело». «Вишневый сад» она посмотрела, хотя после развода избегала Таганку, чтобы слишком сильным впечатлением не нарушить свою устоявшуюся мирную жизнь. Золотухин и в самом деле был удивительно интересен в Трофимове. Еще Володя любил рассказывать, как Ваня Бортник играет в ревизской сказке «Коробочку». Он приезжал повидать детей, когда мог. Она, правда, не любила отпускать их с ним куда-то. Поменяла сыновьям фамилии. Из Высоцких Аркадий и Никита превратились в Абрамовых. Что Высоцкий воспринял как оскорбление, но она объяснила. Сделала это ради того, чтобы не давать повода для сплетен вокруг детей. Логично. Считает, что злых языков и грязных сплетен тогда, в начале 70-х, было предостаточно, и сменила им фамилию, чтобы сплетни не коснулись детей. А в 8-м классе ребятам вернули законную фамилию. Никита занимался в спортивной школе, занимался баскетболом, а Аркадий — в математической. Он обожал астрономию и математику. Нина Максимовна сильно переживала развод, переживала за внуков. Что случилось между ними, я не знала, но в 1968 году они расстались. Люся с детишками переехала в квартиру на Беговой, которая была старательно отремонтирована и подготовлена для их семьи. Высоцкий успокаивал мать. «Так будет лучше для нее и для меня. Детей я не оставлю, а ты можешь быть с ними, когда захочешь». Все-таки они прожили с Люсей почти 7 лет, и в первые годы нищета была страшная. Но наступил момент, и его выступления стали приносить деньги. Людмила вспоминает. «Я сразу поняла, что надо уйти. Просто надо было и с силами собраться, сориентироваться. Собрав силы и вещи, я, наконец, ушла от Володи. Поступок был нужный и умный, и я это понимала. Но в голове стоял туман. Ноги-то ушли, а душа там осталась». Для некоторых друзей, хороших знакомых, развод Людмилы и Высоцкого стал поводом для своих переживаний. Актер Игорь Пушкарев вспоминает: «Мы не представляли, что Володя от Люси уйдет. Когда в 64-м году родился Никита, мы уж думали, ну все, успокоился человек. Хотя он всегда оставался ходоком. Мы снимались в «Штрафном ударе» и жили в Чембулаке, а это 3000 метров вверх. Так ему не лень было пешком ходить в Алма-Ату и обратно. Когда они расстались, то было обидно. Обидно и за него, и за Люсю. Я лично до сих пор уверен, если бы не Абрамова, если бы не Любимов, то Володя бы не состоялся. Его бы просто не было». Сестра Людмилы, Елена, узнав, что Высоцкий официально стал мужем Марины Влади, в сердцах разбила гитару, которую он ей подарил на день рождения в 65-м году. Она и дети обосновались в опустевшей квартире на Беговой. Опустевшей, потому что мама, которая оставалась там после смерти бабушки и дедушки, накануне переехала в кооперативную квартиру, купленную для Людмилы Высоцким. Не потому, что он готовился к разводу, хотя, быть может, эта мысль у него и мелькала, а потому, что он и Людмила рассчитывали жить на Беговой, впервые за 7 лет своим домом, без родителей. И он обдумал знатный ремонт. Нарисовал проекты стеллажей и светильников под потолок, огромные, как в метро, на 9 мощных ламп. Любил, чтобы ярко. Нанял рабочих, закупил гору материалов. Но ремонт в квартире так и остался в эмбриональном состоянии. Мягкой мебели, столов не было, он не успел купить. Спать Людмила и сыновья, сестра Лена, располагались на полу в спальных мешках, на туристских матрасах. Днем, скатав в рулон все спальное, получали удивительный для московской тесноты простор на радость мальчишкам и гостям. А гости в ту осень не переводились. Людмиле казалось тогда, что их влекла в дом ее красота, а также красота ее сестры Лены, молодость и веселый нрав. Они хохотали с утра до ночи в гулкой пустой чистоте. Людмила смеялась даже во сне, будя громким смехом Лену, спавшую рядом. Лена спрашивает, что снилось? Снилось Людмиле, что она проснулась и обнаруживает. Уход от Володи — дурной сон, и что все в их жизни замечательно, и что она провожает его на вечерний спектакль и говорит, как всегда: «Володечка, играй погениальнее». Высоцкий, есть свидетельство, иногда срывался в тоску по бывшей жене. «Пройдут годы», — скажет приятелю. «А не послать ли меня подальше и ту, и другую, и вернуться к Люсе?» Та и другая — это Марина Влади и Татьяна Иваненко. И с тоской о Людмиле. «Ты знаешь, какие у нее глаза! Огромные, синие! А как она понимает поэзию! Сколько рафинированных мальчиков увивалось за ней, а она предпочла им меня за простоту!» Тянула Высоцкого к Людмиле. Однажды позвонил Давиду Карапетяну от нее, попросил взять трехтомник Мандельштама, жуткая по тем временам ценность, и срочно явиться на беговую. Дверь открыл сам Высоцкий и в нетерпении ведет на кухню. На столе тоненькие книжки, прижизненные издания Гумилева. Высоцкий в сильном возбуждении. Тут требуются некоторые пояснения. Людмила — страстная поклонница Гумилева, а Карапетян бредил Мандельштамом. И Высоцкий ожидал, что между ними мгновенно вспыхнет спор-дискуссия. Карапетян вспоминает. Володя в разговоре никакого участия не принимал. Он пил водку и время от времени норовил, обнимая бывшую жену, залезть ей по-простецки под кофточку. Люся деликатно отстранялась от его медвежьих объятий и, указывая на прикрытую дверь, просила не шуметь. «Володя, тише, ведь мальчики только что уснули». Это была сюрреалистическая сцена. Казалось, в рафинированный дуэт двух интеллектуалов случайно затесался жековский сантехник, которому добрые хозяева выставили за спорую работу причитающиеся пол-литра. «Ну как, что скажешь?» — стал допытываться Володя Карапетяна, когда они вышли на улицу. «Ты и она — лед и пламень», — брякнул Карапетян. Мудро. Впрочем, взято у Пушкина. Карапетяну показалось, что Людмила относится к посланцу небес, так напыщенно он называл Высоцкого, недостаточно восторженно. Ему тогда в голову не могло прийти, что Абрамова раньше всех и точнее оценила талант Высоцкого. Выйти замуж за вопивающего безработного актера и родить от него двоих детей, разве это не доказательство ее ума, тонкости, мужества? Да при ее красоте она могла выбрать кого угодно, и было из кого выбирать. Ведь все восхищались Высоцким постфактум, уже в зените его славы, а Людмила полюбила его, когда никто и ломаного гроша не дал бы и не давал за актера, занятого, если повезет, если будет трезв, в эпизодических ролях. Спустя какое-то время Карапетян поинтересовался у Высоцкого: «Как там Люся?» В ответе прорвалось раздражение: «Да нашла себе какого-то инженера». «Не потому ли маленький Никита скажет бабушке: папа — это который с детства бывает, а который потом — это дядя?» А его раздражение по поводу того, что бывшая жена вышла замуж, не признак ли того, что чувства к ней не остыли? До нее доносились жуткие слухи. Володя разбился насмерть в «Мерседесе», покончил с собой. Любимов вышвырнул его из театра, смертельно пьет, ищет смерти, гоняя на сумасшедшей скорости. Говорили: «Исписался», «Нет новых песен», «Хочет уйти из театра». Но самый частый слух — решил эмигрировать. Она верила слухам, пугалась. Но когда в год услышишь раз 10, что он разбился, то перестаешь верить. Хотя и было предчувствие: вот-вот случится страшное.
6: Продолжение через несколько минут. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Артур Демчук о новых европейских санкциях против России.
8: Поскольку уже 21-й пакет обсуждается, это, конечно, показывает прямо или косвенно, что все предыдущие 20 пакетов не достигли поставленных целей. То, что трудности с обсуждением новых санкций, естественно, связаны с тем, что санкции, собственно, работают в обе стороны, поскольку если прекращаются торговые или какие-то еще экономические отношения, это ударяет и по продавцу, и по покупателю. Поэтому понятно, что сейчас многие европейские страны, которые уже испытывают трудности от предыдущих пакетов, будут максимально стараться пытаются исключить из нового пакета то, что им еще ухудшает ситуацию для их бизнеса, их собственный бизнес давит на них, на правительство. Ну и все эти санкции там не

0: Ничего нового уже придумать невозможно. Все, что можно, уже вошло в предыдущие пакеты. Поэтому здесь будут, видимо, как-то пошагово пытаться развивать или расширять те санкции, которые были приняты раньше. Например, включать какие-то новые банки, новые предприятия, новые суда так называемого теневого флота. И, например, увеличивать вторичные санкции против тех компаний зарубежных, там, китайских или компаний других стран, которые сотрудничают с Россией.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О терроризме.
2: Убийство главного инженера Запорожской АЭС стало шагом к ядерной катастрофе. Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник обвинил в очередном теракте руководство Украины. Дипломат добавил, что реакция ядерных держав покажет их реальное стремление предотвратить трагедию. Ранее на границе Энергодара украинцы

0: 1980-го. Людмила с Никитой у ее матери смотрели по телевизору что-то олимпийское. Ждали Аркашу с экзамена в физтехе, его нет и нет. Не дождались, пошли домой. Еще из лифта услышали телефонный трезвон. Она подумала: «Аркаша», схватила трубку. Услышала: «Володя умер. Умер перед рассветом». В сутолоке лиц, слов, встреч в эти дни проступило самое главное. Это была огромная смерть. Ее хватило на всех, потому что жизнь его была огромная. И еще одно. Горе объединяет. Все были вместе. Но сердце рвется пополам. Ты повернул глаза зрачками в душу. Вот этот взгляд в собственную душу. Каждый в свою. Каждый один на один с непостижимой тайной жизни и смерти. Со своими воспоминаниями. Страшно. И хочется быть с людьми, говорить, преодолеть это одиночество. Много-много людей, с кем она встретилась впервые, кого-то не видела лет 10.
1: Глава 22.
0: Вертикаль.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.
0: При Людмиле случилась вертикаль. Вертикаль делит жизнь Высоцкого на «до» и «после». После этого фильма известность Высоцкого рванула почти, прошу прощения за тавтологию, вертикально вверх. Он спас вертикаль от забвения. Если бы не песни Высоцкого, то фильм был бы прочно забыт. Режиссер фильма Станислав Говорухин это признает. Зрительским успехом фильм обязан прежде всего Высоцкому, и его песням, и появлению его на экране. Фильм не то чтобы плохой, но очень уж правильный. Суровые мужественные альпинисты, суровые грозные горы, суровые мужские отношения, суровые альпинистские драмы. Если бы Говорухин о Куджаве предложил написать песни, то в ткань данного конкретного фильма органично легло бы что-то подобное строчкам «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Мог бы режиссер пригласить Висбора, и он бы сочинил что-то в тон суровому мужскому фильму. Пусть даже это и были бы «Лыжи у печки стоят», «Гаснет закат за горой», «Месяц кончается март», «Скоро нам ехать домой». Юрий Висбор идеально подходил для фильма об альпинистах. И как автор песен, и как актер, и как свой человек в горах. У него и песни о настоящих мужчинах, для которых дружба, честь, достоинство, долг — не пустые слова. Мягкая интонация песен Висбора подчеркнула бы мужественность героев вертикали. Кстати, и Висбор пробовался на роль, которая позже станет ролью Высоцкого. Станислав Говорухин вспоминает. «Сразу было ясно, что будущий фильм немыслим без песен. Единственной кандидатурой на роль персонажа-песенника был Юрий Висбор. Не только популярный автор и исполнитель, но и альпинист, тренер по горнолыжному спорту. В то время он как раз успешно дебютировал как киноактер в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь».
3: «Лыжи у печки стоят,

Вообще, в те советские времена альпинизм стоял на особом месте – героическо-романтическом. Альпинисты были особой кастой, особенно в 60-е годы, когда цивилизация еще только-только начала вторгаться в горы. А если человек впервые попадает в горы, то они на него оказывают колоссальное влияние, и

0: человек преображается. Он проявляется в своих лучших качествах, а всякая муть оседает на дно души. Считалось, что альпинисты не могут быть дурными, непорядочными, лживыми людьми. Ученые физики, например, были почти сплошь альпинисты. Академик Рэм Хохлов, ректор МГУ, говорил: «Чтобы выдержать год партийно-хозяйственного идиотизма, мне необходимо хотя бы полтора месяца пробыть в горах». Андрей Дмитриевич Сахаров заметил по этому поводу: «Теперь я понимаю, почему Хохлов казался мне белой вороной в высшем эшелоне управляющих наукой. Он был смелым человеком не только в горах». Хохлов погибнет при штурме пика коммунизма. Альпинист Леонид Елисеев вспоминает: «Вертикаль была первой картиной, в которой песни Высоцкого прозвучали на всю страну в его собственном исполнении. И как прозвучали! Я помню, какое впечатление они произвели среди альпинистов. Как бомба! Точно, ясно, прямо сказано обо всем, названо своими именами. Гениальные песни».
1: Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.
0: Елисеев считает, что Говорухин много сделал для становления Высоцкого. Конечно, он бы и сам достиг больших высот, но Говорухин сократил период его формирования как автора песен, как личности. Да, Говорухин пригласил в свой первый фильм не Акуджаву, песни которого знал, не Визбора, песни которого любил, а Высоцкого, с которым был незнаком, да и о его творчестве имел смутное представление. Что странно, все же к 1965 году Высоцкий, пусть не широко, но был прочно известен. Впрочем, Говорухин поначалу Высоцкого на роль радиста Володи не утвердил. И как автора песен к фильму не утвердил. Предложил ему: «Попробуйте что-нибудь написать». Исключительно на «вы» с ним тогда. Высоцкий уехал в Москву. Появляется в Одессе через неделю. Привез песни «В суету городов», «Скалолазку». Говорухин послушал, поправил несколько слов, принял. Говорухину фильм этот свалился неожиданно. Не он должен был его снимать. Сценарий написал Сергей Тарасов. Снимать должен был режиссер Николай Рашеев. Несомненно, талантливый. Позже снимет «Бумбараш». Но тогда, в 1967 году, Сергей Параджанов как раз снял «Тени забытых предков». Картина произвела оглушающее впечатление на киношную среду. И каждый уважающий себя режиссер мечтал снять нечто подобное, чтобы поразить мир. Рашеев переписал сценарий Тарасова, вылепил из него сюрреалистическое чудо. Руководство не дало согласия на такой кинематографический изыск, и его отстранили от съемок.
2: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано «Реклама».
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-732-06-74 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Помимо людей, на голове могут стоять только слоны.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
9: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
10: Часть 68. Глава 22.
11: Вертикаль.
12: Если лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
13: Станислав Говорухин, недавний выпускник ВГИКа, случайно оказался на Одесской киностудии. Там горел план. В год нужно было снять 5 картин, а запустили только 4. Слово Говорухину. Мне и моему однокурснику Борису Дурову предложили сценарий об альпинистах, очень слабый. Мы прочитали его, поняли. Даже кардинальная переделка его не спасет, но все равно схватили. Когда нам еще представится возможность снять полнометражный фильм? Подумали, покрутили и решили сделать поэму о горах, об альпинизме, об альпинистах. Пригласили сниматься Володю Высоцкого и взяли прекрасного композитора Соню Губайдулину. Но все же у Говорухина тлели сомнения по поводу Высоцкого. Песни, да, годятся, но нужен ли этот хриплый артист фильму? Должен ли он сам петь в кадре и за кадром? На съемках «Вертикали» делал первые шаги в кино Георгий Юнгвальд Хилькевич. Вспоминает. Второй режиссер, Саша Боголюбов, привез Высоцкого в Одессу, услышал его где-то в Питере. Володя тогда еще не был оглушительно популярен, потому фамилия эта для меня ничего не значила. Боголюбов мне говорит: «Ты послушай его, послушай. Слава что-то кочевряжется, может, поможешь его уговорить? Ведь это гений». Я говорю: «Терпеть не могу бардовскую песню. Я даже Акуджаву не люблю. И Визбора не очень-то. Люблю настоящие стихи, а не эти самодеятельные поделки». Боголюбов все же настаивал: «Хил, ты все же послушай. Что у тебя, корона упадет, если послушаешь пару песен?» Юнгвальд Хилькевич спустился на этаж ниже, где сидел Высоцкий и показывал свои песни. Хил не помнит, что Высоцкий пел тогда, но сходу влюбился в него и в его песни. После прогуливались по кромке моря и как-то сразу поняли друг друга. Сидели на перевернутых лодках, проговорили 5 часов обо всем на свете. Так бывает. С первой встречи дружба на всю жизнь. Высоцкий на одном из концертов вспомнит о том времени. «Я всегда ругаюсь с режиссерами, что я хочу, чтобы было слышно то, что я написал. Иногда это удается, а иногда не особенно. В общем, из 5 моих песен для кино только 1 доходит до зрителя». В этот же период я встретил Славу Говорухина и ужасно рад, что он с таким доверием ко мне отнесся и предложил написать песни для своей первой картины. Потом это вошло в привычку. Я стал писать почти во все его работы. Альпинист Леонид Елисеев был консультантом вертикали. Вспоминает. «Я выехал в Баксанское ущелье в качестве руководителя группы альпинистов, которая принимала участие в создании фильма. Я отвечал и за технику безопасности членов киногруппы. Риска в горах хватает, а на съемки приехали люди, понятия не имевшие о горах и обязанностях, с ними связанных. Тем более, что азарта у Станислава Говорухина было хоть отбавляй, и он часто требовал того, что далеко выходило за пределы допустимого риска. Поселились в гостинице «Иткол». Высоцкий жил в одном номере с Говорухиным, а Елисеев — двумя этажами выше в одноместном. Много общались. Вечерами обычно собирались в номере Говорухина. Разговаривали, шутили. Высоцкий пел по 2-3 часа. Как же позже пожалеет Елисеев, что не записывали те концерты в кругу друзей, а звукозаписывающей техники в киногруппе хватало? Говорухин — человек спортивный. И до фильма занимался альпинизмом, по скалам ходил блестяще. Был хорошо развит физически, по характеру заводной. Елисеев и он заразили романтикой альпинизма весь съемочный коллектив. Актеры с энтузиазмом занимались тренировками. «О сценарии я не говорю», — вспоминает Елисеев. «С альпинистской точки зрения в картине было много надуманных и даже невероятных ситуаций. Некоторые эпизоды дописывались и придумывались прямо по ходу съемок. Лид-консультантом по сценарию был писатель Александр Кузнецов, известный и опытный альпинист. Но, не в обиду будет сказано Саше, он формировался и варился в среде несколько отдаленной от классического альпинизма, и это тоже отразилось в сценарии. Да и сами эти разговоры типа примитивного «ты боишься, ты не боишься» — это философия человека, которого к горам и близко нельзя подпускать. Человек, в котором есть страх, — это потенциальный убийца или самоубийца. И если в фильме что-то и объясняет идею и философию альпинизма, то только песни Высоцкого. Съемки проходили на натуре, в реальных условиях, на большой высоте. И это заслуга Говорухина. Он не соглашался на упрощения и дешевые варианты. Альпинисты натаскивали актеров на сложных маршрутах, ведь по сценарию они должны были работать на уровне разрядников, а в отдельных эпизодах и мастеров спорта. И они достигли невероятных успехов. Елисеев считает, что Маргарита Кошелева, она играла в фильме «Девушку-альпинистку», участвуя она в чемпионате СССР по скалолазанию, вошла бы в число призеров. У нее были все необходимые для этого данные. Высокий рост, минимальный вес, хорошая координация, до работы в кино она прима в балете. Кстати, Высоцкий вместе с Кошелевой снимался в своем первом фильме «Сверстницы», но она там в одной из трех главных ролей, а он в крошечном эпизоде. По скалам Кошелева выходила, как обычные люди ходят по земле. Это про нее песня «Скалолазочка». А как Володя смотрел на Риту, когда пел эту песню, вспоминает Елисеев. Ну и как смотрел, уточните. Елисеев утаил. Высоцкому по сюжету картины не требовалось заниматься альпинистской техникой. У него небольшая, но емкая роль с философским уклоном. Но он наравне со всеми принимал участие в занятиях. Как отмечает Елисеев, судя по его успехам в скалолазании, где особенно ярко проверяется сила рук, он был физически крепок. Поначалу он себя чувствовал неуверенно, как и многие начинающие, но через месяц ходил по скалам на уровне опытных разрядников. И еще отмечает Елисеев, когда Володя приехал на съемки, он физически очень отличался от того, каким он стал года через два, когда мы встретились в Алуште. Он приезжал к нам на съемки картины «Белый взрыв». Ездили купаться, я на него посмотрел, фигуру было не узнать. У него стало атлетическое сложение, красивая грудь, накачанные плечи, походка стала легкой и спортивной. А раньше у него в походке было что-то от карандаша, знаменитого нашего клоуна. Высоцкий органично смотрелся в коллективе. Авторитет в горах могут принести только скромность и действие. Именно эти черты проявились тогда в его характере. Он не выпячивал себя, всегда был готов прийти на помощь. Вокруг него формировалась веселая, дружелюбная обстановка. Он предельно серьезно подходил к участию в картине. Ему понравился альпинизм как вид спорта. Он требовал риска, который присущ каждому настоящему мужчине. Потребность в риске как необходимой части жизни, как возможности проявить себя в экстремальных условиях, говорит Елисеев. И если бы человек попал в условия, где надо проявить героизм, он бы его проявил, я не сомневаюсь. Это совершенно точно. В горах человека видно хорошо, альпинисты это знают. Можно всю жизнь знать человека и не узнать его так, как за одно восхождение.
11: Когда у нас были первые скальные занятия, а актеры должны уметь делать все сами, кто-то так решил, и мы все почему-то хотим работать без дублеров, даже если это угрожает. И вот на одном из занятий на льду нам пришлось присутствовать при одном трагическом случае, который случился почти на наших глазах. Погиб один альпинист, и двоих нужно было помогать снимать. Так поблизости не было никого из альпинистов. Мы поднялись наверх, только вот такие вот актеры. Помогали спускать двух человек, которые с ним провели трое суток на таком карнизе 30-сантиметровом, потому что нельзя было подойти и снять их. Значит, погибшим товарищем со своим, они вдвоем привязаны стояли трое суток. Тогда уже этот случай поразил. А больше всего, конечно, когда мы спускали их вниз, они не позволили, чтобы мы их несли. Вообще, это для мужественных людей альпинизм. Вот. Я написал такую песню, которая называется «Здесь вам не равнина».
14: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай, в горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог-полонист Станислав Стремедловский о противостоянии Польши и Украины.
16: Как бывает с человеческим организмом, пока вы здоровы, пока иммунитет есть, то те болячки, которые существуют в организме, они подавлены. А стоит немножко ослабить иммунитет, и тут же все начинает прорываться. И вот в данном случае для поляков волынский геноцид, украинские националисты, это, конечно, очень такая серьезная болячка, это не прыщик, это скорее раковая клетка, которая дает метастазы. Но вот что интересно, до сих пор 11 июля вспоминали прошлое. Вот сейчас, в связи с последними событиями на линии ментального фронта между Польшей и Украиной, поляки стали много говорить о будущем, о том, что